0: другого события. Следовательно, между ними есть тесная внутренняя связь. Произошло следующее. Во-первых, Петр, вопреки мнению народа, почитавшего Иисуса за Илью или за единого от пророк, исповедал его Сыном Божиим. Во-вторых, тот же Петр, услыхав первый раз о предстоящей крестной смерти Христа, счел своим долгом прикословить ему, высказывая мысль, что такая ужасная участь совершенно несовместима с достоинством Сына Божия. Следовательно, вот после каких событий Господь взял с собою на гору Петра, Иоанна и Иакова как более готовых и способных к созерцанию истинной славы Его. Надо было, чтобы Христос после своего явления в зраке раба тайно показал и Царствие Свое. Он именно пророчески сказал ученикам за 8 дней до преображения Своего: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Необходимо было, чтобы апостолы, хотя на мгновение ока, увидели Царствие Божие, пришедшее в силе, укрепились в едва зарождавшейся в них истинной вере, ибо приближался уже страшный час добровольного предания Сына Божия в руки врагов, и те же ученики должны были сделаться свидетелями Его страданий, мучений, унижений и смерти на кресте. Такова была цель преображения Господня, и в этом Его внутреннее значение. Созерцая славу Божию, апостолы увидели пророков Илью и Моисея, беседующих со Христом. Войдя в облако, то есть в славу самого Сына Божия, они услышали глас Отца Небесного, удостоверивший божественные достоинства Сына Своего и повелевающего оказывать Ему послушание или повиновение. Внимая беседе пророков о кресте, они слышали, что Сын Божий предает Себя добровольно распятию, и это необходимо для спасения человечества. Но любимейшие ученики созерцали славу Христову только телесными очами, так как они в то время не могли еще духовно уразуметь божественной цели прославления Сына Божия на Фаворе и значения этого события для всех будущих последователей Иисуса Христа. Только по сошествии на них Духа Святаго открылось в них духовное зрение. «Егда же приедет Утешитель, Его же аз пошлю вам от Отца, то и свидетельствует о Мне, сказал им Христос. И вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте». Поэтому все 11 апостолов, на которых сошел Дух Святой в Сионской горнице, а затем вновь избранный Павел, сделались и были истинными свидетелями жизни, славы и крестной смерти Христа Спасителя, так как Дух Святой свидетельствовал им о Сыне Божьем, и они были сначала с Ним. Однако избрание 3 евангелистов благовестителями события имеет еще иную божественную цель. Это сделано для нас и ради нас. Вы слышали сегодня, возлюбленные, песнопение великого праздника, сложенное святыми отцами. На литургии поется: «Придите, взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего, и узрим славу преображения Его». Святая Церковь приглашает нас созерцать всех славу преображения Господня. А если она зовет, то значит, это необходимо и вполне возможно. Каким же образом мы должны созерцать славу Сына Божия? Конечно, духовно, как созерцали святые евангелисты после сошествия на них Святого Духа, и что не могли уразуметь любимейшие ученики во время преображения Господня. Мы все приняли Духа Святаго, преемственно от апостолов, в таинствах Церкви, начиная от Святого Крещения. А потому и нам даровано духовное зрение. Понятно теперь, что промысел Божий для того избрал трех евангелистов, а не трех учеников, бывших с Господом на Фаворе, благовестителями преображения Господня, чтобы удостоверить нас в возможности духовного созерцания и нам, как и ученикам Христовым. Следовательно, это совершенно нам в пример в научение и для побуждения к подражанию в вере. Но, возлюбленные, для христианской жизни недостаточно только разуметь истину, но необходимо еще верить истине, что так есть, должно быть, и потому следовать ей. Святой апостол Павел говорит, что преображение Господне есть событие, которое должно повториться над всеми истинными последователями Христа. Если кто не знает, что у нас есть внутренний, сокровенный сердце человек, как выражаются святые апостолы, тот не христианин. Этого-то внутреннего человека мы обязаны возводить от совершенства к совершенству, от славы в славу. Устраивая истинные веры, искореняя страсти, приобретая добродетели и храня благодать, даруемую таинствами Церкви. Те, которые не преобразятся внутренно из земных в небесных, не войдут в славу Единородного Сына Божия. Мы все обязаны понять в христианстве, что есть Божие и что человеческое. Поэтому можем ли прикословить Христу, как это сделал Петр, и сомневаться, что крестная смерть несовместима с достоинством Сына Божия, или что наши страдания, испытания, наши кресты несовместимы с любовью Божию к христианам? Будем ли доказывать по непониманию, что наше внутреннее преображение или возрождение невозможно при современных тяжелых условиях жизни, при непосильной борьбе со грехом? Подобные доказательства и оправдания легко опровергаются Евангелием, которое читалось сегодня. В нем излагалось, при каких ужасных обстоятельствах совершилось преображение Господне, насколько душа Сына Божия, преисполнена мыслью о предстоящих страданиях и кресте, в каком молитвенном единении Он пребывал с Отцом Небесным и как вел беседу с пророками о предстоящих страданиях и о Своем распятии. Следовательно, и наше внутреннее преображение возможно также при самых тяжелых условиях жизни, ибо оно требует только молитвенного единения со Христом и безропотного несения своего креста. Крест есть единый, верный путь к славному преображению. И когда наш разум смирится пред непрестанными доказательствами беспредельной любви Божией к человечеству, тогда наша душа преисполнится мыслью о спасительной заповеди Христовой: «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой». Аминь.
1: Прозвучала глава о преображении Господнем из книги священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского «Да будет воля Твоя». Читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году, по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим, был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственности архипастыря и места священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную озабоченность митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.

0: Истоки символа веры. В неделю 12-ю по Пятидесятнице. Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову. Потом всем апостолам. Ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого жезаны при понтийском Пилате, и страдавше, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. Христос умер за наши грехи по Писаниям и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям. Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во Христа, за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от Никео-Цареградского, он очень краток и состоит всего из 4 пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом 12. Предложения о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. И то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса В Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что древняя церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно. Абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка «по Писаниям» применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 12, как представителем нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не 11? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово, выкидыш, недоносок, могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетеле, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжим наши беседы по истории православного христианского монашества. В прошлый раз мы продолжили говорить о сборнике «Добротолюбие», о сборнике, который охватывает много веков и включает в себя писания многих отцов-аскетов. Мы знакомимся с некоторыми авторами этого сборника, познакомились с историей его создания и его издания на разных языках, прежде всего греческом, на оригинальном языке, а также славянском и русском. И сейчас полистаем, пролистываем этот сборник, знакомимся с трудами отцов, для того, чтобы просто прикоснуться к этому многовековому наследию монашескому, которое содержится в этом сборнике. И, может быть, понять, что это не просто какое-то свидетельство отжившей истории, а что этот сборник, он жив и до сих пор очень важен. И не просто важен, а является свидетельством непреложности, неизменности истины христианской. И то, как это было воспринято монахами, как эта истина была усвоена в жизни отцов на протяжении многих столетий, даже тысячелетий. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о преподобном Иоанне Кассиане, то есть это такой древний святой, современник и ученик святителя Иоанна Златоуста, свидетель и ученик многих других отцов, первоначальников монашеского жития, который оставил очень важный след и является важным отцом не только для Востока, потому что его труды вошли вот в этот сборник «Добротолюбие» и читались монахами на фоне и в других местах на протяжении столетий, но также преподобный Иоанн Кассиан явился важным очень отцом для западного монашества и оказал большое влияние на преподобного Венедикта или по-западному Бенедикта, который дал такую вот серьезную, от него произошла такая ветвь современного западного монашества бенедиктинцы. А сегодня мы еще дальше будем листать том за томом «Добротолюбие». Вот на русском языке есть 5 томов. И если в прошлый раз мы с вами пролистывали, знакомились с содержанием 2-го тома, то сейчас мы поговорим об одном, на мой взгляд, важнейшем авторе, который вошел в 3-й том русского «Добротолюбия». Вспоминаем, что святитель Феофан Затворник включил отцов именно в таком порядке. Ну, конечно, здесь есть и хронологический порядок, но и не только. И как некий порядок восхождения в духовной жизни, потому что отбирались те или иные труды. Не все же труды святых отцов включены в этот сборник, а лишь некоторые из них. Вот сегодня мы поговорим о преподобном Максиме Исповеднике. Ну, имя преподобного Максима, наверное, известно всем христианам. Но некоторые могут, конечно, его спутать с преподобным Максимом Греком, радонежским чудотворцем, который также был исповедником и также вот представителем, скажем так, греческой нации, грекоговорящим, но который приехал на Русь и переводил здесь труды и помогал, но потом вот был оклеветан и много-много пострадал. И уже только в конце жизни был помилован и умер, и прославился чудесами и заступничеством, как такой, можно сказать, уже русский святой, хотя русские люди причинили ему много страдания. Но это другой святой Максим Исповедник, он жил почти на 1000 лет раньше, он родился примерно в конце VI века, примерно 580 год, где-то так. И нам, ну, в общем-то, достаточно хорошо известно его житие, потому что фигура Максима Исповедника – это вообще ключевая фигура того времени оказалась. Вот монах, человек, казалось бы, который полностью посвятил себя Богу, созерцанию, он... Ну, так Господь определил, что его жизнь, его учение, его труды, определяющим не только в том, как исповедовало православие, как сохранило
и свою веру христианская церковь, но и жизнь империи. Конечно, то, что ему пришлось претерпеть заключение, многочисленные пытки и, в конечном счете, смерть в ссылке от императора, от самой высшей имперской власти, тоже говорит, что его не рассматривали кем-то таким неважным. Но вот в чем же стояла эта его важность. Мы не будем слишком так углубляться в историю, но все же необходимо, говоря о Максиме Исповеднике, наверное, затронуть какие-то такие внешние аспекты его жизни. Так родился он, по всей видимости, потому что есть вот несколько версий, и даже вот современная наука до конца не пришла к такому вот окончательному решению, какую же предпочесть, то есть нет стопроцентной такой вероятности. Но все же, скорее всего, он родился в знатной константинопольской семье и был близок, возможно, даже как-то родственен с императорской фамилией. И благодаря этому он получил прекраснейшее, блестящее образование. Вот здесь уж никаких сомнений совершенно нет, потому что другая версия говорит, что он родился в какой-то деревне и поступил отроком в монастырь, и там уж потом как-то где-то получил образование блестящее. Вот лично я как-то все-таки сомневаюсь в этом. Конечно, Ломоносов был, да, который из деревни пришел, но все-таки Ломоносов должен был все равно прийти, чтобы стать Ломоносовым, учиться в блестящих университетах. Поэтому, безусловно, преподобный Максим, а высота его знаний философских, античной философии, она ясна из его трудов. И, конечно, он получил блестящее образование. И в житии говорит о том, что у него была блестящая карьера. И даже он некоторое время работал секретарем императора Ираклия. Можно себе представить, какая высота его положения в империи была. Нужно сказать, что императором на тот момент был Ираклий. Император Ираклий — это очень трагическая фигура. Вообще очень тяжелое было время. Какое время легкое, скажете вы? Ну и действительно, будьте правы, нет, наверное, легких времен, но некоторые времена, они особенно наполнены трагизмом. И вот фигура императора Ираклия, она воплощает в себе вот такой трагизм. Дело в том, что он пришел еще молодым человеком, был вознесен на высоту императорской власти, были большие смуты, междоусобицы, убийства. Ну, в общем-то, это не редкость была в тот момент. И когда он пришел, стал императором, как-то успокоилось нашествие внешнее, извечные враги римлян, греков, персы. Персы напали и захватили большую часть империи, и в том числе град Иерусалим, который имел, конечно, важнейшее символическое значение со времен императора Константина, и было захвачено даже в плен древо креста Господня. И императору Ираклию пришлось приложить очень много усилий, вести кровопролитную, серьезную войну с персами для того, чтобы отвоевать священный град и вернуть древо креста Господня. И ему это удалось сделать, ему это удалось. И существуют в византийских хрониках очень трогательное описание, как император, сняв с себя все имперские одежды и босиком, вносит древо креста Господня в Иерусалим по образу Христа. И, казалось бы, вот опять и вера Христова торжествует, и можно успокоиться, но нет, еще одно сокрушительное нашествие, на этот раз арабов, как никому неизвестные арабы, бывшие кочевники, а вот в тот момент как раз это начало жизни Мухаммеда, это 600, да, как мы знаем, 22-й год и так далее, то есть вот эти 20-30-е годы как раз эти события происходили. И вот 38-й год, перед самой уже, ну, за пару лет до смерти императора Ираклия, Иерусалим опять пал, на этот раз перед арабами. Ну и нужно сказать, что пали и другие провинции империи, и время сокрушительных войн. И это фон, исторический фон жизни преподобного Максима. Но нужно сказать, что вот эти потрясения, войны, смуты были не только внешними, но и внутри церкви уже не первое столетие продолжалась смута монофизитская. Она накладывалась на смуты национального характера и под этим лозунгом вели какую-то гражданскую войну. То есть такая вот была ситуация. И империя пыталась всех объединить,
И одним из таких инструментов была вера. Пытались найти какой-то компромисс. Вот одним из таких компромиссов было монофилитство, или учение о том, что у Христа одна воля. Дело в том, что Вселенский собор Халкидонский утвердил учение о том, что у Христа две природы и единая ипостась. Но многие не могли согласиться с этой формулировкой, чтобы найти с ними какой-то компромисс. Вот такое было учение изобретено, стало проповедоваться и на самом высшем уровне. Но далеко не все, конечно же, его приняли, и более того, очень грамотно и философски обоснованно стали полемизировать и опровергать это учение. Таким защитником православия был святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. И его соратником был Сафроний, будущий патриарх Иерусалимский. Он был в Африке в тот момент. И преподобный Максим. Все они были вовлечены, оказались, скажем так, вовлечены в эту полемику. Если говорить о жизни преподобного Максима, то он отказался от такой блестящей императорской карьеры и уединился, бросил полностью свои мирские связи и стал вести жизнь монашескую. Сначала он жил рядом со столицей, потом переехал в более такие удаленные места, но из-за нашествия как раз вот персов он должен был вынужден перемещаться в другие места, там, где еще была власть православных. Ну и там вот его настигли уже вот эти церковные смуты, и он, как человек блестяще образованный и к тому времени уже прославившийся экзегет, то есть толкователь Священного Писания, экзегетические, то есть толкующие Библию труды его, это вот очень важная часть наследия преподобного Максима. И также труды аскетические о христианской жизни, о жизни монашеской, уже снискали ему большое уважение. Он к этому времени изучал труды предыдущих святых отцов, Григория Ниского, святителя, а также и труды Дионисия Арипагита, таинственного богослова предыдущего века, который писал под именем священномученика Дионисия, первого епископа Афинского. Тоже очень важная часть церковного наследия, философского, богословского. Вот богословие этих трудов заложило серьезный фундамент, его собственное мировоззрение и его собственное богословие. Но мы здесь не будем углубляться слишком далеко. Единственное, что нужно сказать, уже об этом сказано, что жизнь Максима Исповедника не была тихой и спокойной, она была полна напряжения, и не только аскетически молитвенного в тиши, но и напряжения борьбы за чистоту православия, за чистоту веры, участие в диспутах с иерархами, исповедание истины православия перед лицом государственных чиновников, которые принуждали его отказаться от своих убеждений и, что называется, по-доброму, и когда он не принимал их увещевания, и по-плохому, вплоть до того, что ему был отрезан язык, отрублена рука, он был изувечен и отправлен в ссылку, где он вскоре и умер. Но его наследие, его стояние в вере оказалось сильнее всей этой имперской административной власти, и его православие оказалось верой церкви. Оно было утверждено на следующем Вселенском соборе, и преподобный Максим был сопричислен с ликом святых преподобных и отцов церкви. Нужно сказать, что его жизнь, его богословие с особой глубиной начало исследоваться уже в 20 веке. То есть даже вот 20 век, ну и наш 21 тоже, со всей изощренностью и новизной философских движений и новых научных открытий даже. Все это находит резонанс с богословием и с учением преподобного Максима. И до сего времени громаднейший интерес к нему с разных сторон, и православной церкви, и западной церкви, в католичестве, к преподобному Максиму Исповеднику. Ну, это вот так краткий обзор, может быть, не совсем краткий получился его жизни. Давайте полистаем его труды. Не такие очень глубокие, богословские, а его главы о любви, которые вошли в третий том русского добротолюбия. Можно сказать, главы о любви, или они называются сотницы
о любви, 4 сотницы о любви. Это такие какие-то краткие заметки, какие-то комментарии, которые он писал всю жизнь. Это не какой-то систематический труд, это такой дневник его размышлений духовных и интеллектуальных. И это очень интересно, это очень современно. Давайте вот посмотрим. Откроем 1-ю сотницу, первая вот такая главка. «Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному». Так вот здесь, вот видите, любовь связывается с познанием Бога. «Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое-либо падение совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку». Вот мы читаем это и вспоминаем, в каких обстоятельствах жил преподобный, сколько ненависти ему пришлось испытать со стороны преследователей, оппонентов, то есть какая высота была его жизни, какие высокие были идеалы его личные, что такое действительно настоящая святость. Далее он говорит о милостыне. «Творящий милостыню, подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных, но всем равно разделяет, соразмерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному». Вот здесь интересное такое замечание о том, как нужно творить милостыню, потому что часто такой вопрос возникает, а нужно ли вот подавать, и тут, ну, разным, конечно, есть соображения на этот счет, действительно каким-то профессиональным нищим. Многие отцы, духовники современные говорят, зачем же только их развращать и портить, лучше дать тому, кто действительно нуждается. Ну и вот здесь об этом, в общем-то, и говорит преподобный Максим, что действительно, если мы знаем нуждающегося добродетельного, то, конечно, лучше дать ему. Хотя здесь это не из-за того, что мы презираем кого-либо, а действительно, он не отрицает этого принципа, что нужно подражать Господу, и как действительно вот святитель Иоанн Милостивый нам известно, это человек и святитель, с которым сам преподобный Максим был непосредственно знаком и сотрудничал с ним в борьбе за святое православие. Он, святитель Иоанн Милостивый, творил милостыню совершенно вопреки всякому расчету и разуму, даже тем, кто вот по его житию, он знал, что его обманывают. Но надеялся именно на Бога и подражал действительно здесь уже вот высота милостыни. Дальше пишет преподобный Максим. «Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение промыслительно изгнано из тебя тщеславие». Далее. «В бесстрастии есть мирное состояние души, в котором она неудобно движна на зло». Здесь такое важное определение бесстрастия. Что такое бесстрастие? Потому что, ну, многие люди с подозрением, может быть, и правильно, относятся к понятию бесстрастия. Потому что, ну, в современном мире особенно распространилось такое буддистское понимание бесстрастия, как некое безразличие, апатия, да, такое состояние полнейшей как бы выключенности, как йог, который сидит и вообще ни на что не реагирует. Христианское бесстрастие — это другое. Оно реагирует, оно не может не реагировать. Но вот важно то, что называется бесстрастием. Это именно мир, мир в душе. Вот об этом пишет преподобный. Именно таким образом, имея этот мир в душе, человек не подвержен воздействию зла. Страсти не имеют силы воздействовать на человека. Далее преподобный пишет чуть ниже. «Дело любви составляют усердное благодетельство ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами». Еще раз подчеркну, дело любви. Да, мы знаем, что любовь без дел мертва. Это не есть какое-то такое рассуждение или теоретическое нечто. Это прежде всего дело. И вот здесь благодетельствовать нищему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами. Благоразумное. «Любящий Бога никого не огорчает и ни на кого не огорчается из-за временного,
горчает же и огорчается одной спасительной печалью, каковой блаженный Павел и сам огорчился и огорчил Коринфян. Вот так пишет преподобный. И далее раскрывают все эти темы. «Не растлевай плоти твоей срамными делами, не оскверняй души помыслы злыми, и мир Божий не зайдет на тебя, принося с собою любовь». Ну, что тут еще добавить? Если мир, жизнь в мире, мир души, есть условия бесстрастия и условия любви, как мы видим, то именно вот этот мир Божий приходит извне в расстроенную человеческую душу. Но есть некие условия. Не нужно грешить, свое тело и душу сохранять от греха. Не достигший еще ведения божественного, любовью вдохновляемого, много думает о том, что им делаемо бывает по Богу, а сподобившийся получить таковое от сердца повторяет слова патриарха Авраама, которые сказал он, когда удостоен был Божие явление: «Аз есть земля и пепел». Вот здесь такой верный критерий того, на какой стадии духовного развития находится человек. Если мы думаем, что мы что-то делаем такое вот для Бога, по Богу, много всего делаем, и вообще все делаем по Богу, то это значит, что мы еще не достигли ведения божественного и не достигли настоящей любви. Другое должно быть тогда внутреннее самоотношение. А именно, аз есть земля и пепел. Ну и вот очень важный момент в разговоре о любви. Цитирует Евангелие преподобный Максим. «Аз же глаголю вам, говорит Господь, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасть. Для чего заповедал он сие? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия, и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которую невозможно иметь тому, кто не всех людей равно любит, по примеру Бога, всех людей равно любящего и ходящего всем спастись и в познание истины прийти. Если одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень сильно, то из всего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека». Он возвращается к этой теме опять и опять. Что же такое любовь? Что если есть какая-то ненависть в нас, хоть к кому-то, к самому злейшему врагу, то вот это не то. Это не то, чему учит Христос. Вот интересно, уже во второй сотнице такой есть параграф, такая главка, где толкуется во многом вырод избран царственное священство, скажем так. Хотя не напрямую, он не ссылается на эти слова, но вот преподобный пишет. «Дело диакона исправляет тот, кто намощает ум на священные подвиги и отгоняет от него страстные помыслы. Дело пресвитера, кто просвещает ум познанием сущего и уничтожает лжеименное знание. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведения поклоняемой святые Троицы». То есть преподобный Максим такой вот язык употребляет, потому что каждый на самом деле призван быть и диаконом, и пресвитером, и епископом своего ума. И вот еще высокие слова любви преподобного Максима. «Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, или своей и чужой, или между верным и неверным, между рабом и свободным, или даже между мужским полом и женским. Но став выше тиранства страстей, взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всему равно расположен бывает. Нет в нем ни иудея, ни эллина, нет мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, но все и во всех Христос». Это, конечно же, толкование апостола Павла к Галатам. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра у нас от природы, святые силы и доброе произволение. Вот три начала. Такое интересное учение о том, что и от природы что-то доброе двигает нас, и святые силы, то есть ангелы, и доброе произволение, воля наша, она должна быть направлена тоже на добро.
семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. Или когда видим человека в тесноте и нужде, и, естественно, милосердуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, различая доброе от зла, избираем доброе. То есть это тема выбора. Равномерно три же есть начало, побуждающее нас на зло. Страсти, демоны и злое произволение. К страсти, когда желаем чего безрассудно. Ну и так далее, он описывает это. Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство сами по себе дела добрые. Но когда делаются из тщеславия, тогда они уже не добры. Разве не имеет все это к нам, каждому из нас, к нашей собственной духовной жизни самое прямейшее отношение? Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силы помогающей. И таковой, при помощи ее иное уже совершив, а другой стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей. Познает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, то есть Божья сила, так сильна помочь и всем, когда вас хочет, а наипаче подвязающимся его ради, хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает. Но яко благой и человеколюбивый врач каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. Вот как говорит преподобный Максим, что кто на своем опыте познал действие силы Божией, тот никогда не будет уничижать других людей за их грехи, понимая, что страсти действуют, но исцеляет именно Господь своей силой. Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. Ибо через неволи и через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божиих. Дает, опять же, преподобный не просто какое-то теоретическое наставление на комментарий книги Иова. А эта книга Иова «Страдания человеческие» написана и его собственной жизнью. «Не всяко, не завидующий, не гневающийся, не пометозлобствующий на оскорбившего имеет уже и любовь к нему, ибо он может и не любя не воздавать злом за зло по заповеди, но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то, потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной совершенной любви». А здесь уже показан следующий горизонт. Не просто не

0: И мы продолжим с вами говорить о некоторых других авторах допотолюбия в следующий раз. До свидания, до следующих встреч. Ангела всем хранителя.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. Государственному комитету обороны срочно произвести переселение всех немцев Поволжья. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года.

Глава первая. Папин след. Дождь уже давно кончился, и мне хочется на улицу. Хайнцик, наверное, уже на улице. И Карлуша, наверное, там. И Эльза. Мне дома скучно, но выйти, наверное, нехорошо. Ведь и другим хочется. Они выходят. Это мы из-за папы. Он сидит за столом, положил на него руки и смотрит на них. Он давно уже так сидит. Мама сидит напротив и тоже смотрит на папины руки. Арно устроился у печки. Он сидит к столу боком, опустил голову и смотрит как будто на пол. Но я-то вижу, что он незаметно смотрит на папу. Посмотрит и опять опустит глаза, только волосы на макушке у него вверх торчат. А Мария все нянчит свою тряпочную куклу с фиолетовыми глазами, которую сама нарисовала ей химическим карандашом, когда мы еще дома жили. Мне все хорошо видно, потому что свой чурбачок я откатил к окну, залез на него и смотрю то на улицу, то в комнату. У нас у каждого свой чурбачок. Это дедушка Семёныч, который с нами рядом живет, напилил нам. Я люблю свой чурбачок. Он у меня уже гладкий-гладкий стал. Это потому, что я на нем все время елозю и последние штаны протираю. Я смотрю в окно. Там в одном месте даже солнышко уже вышло. «Солнышко вышло», — говорю я. «Помолчи, Фрицик», — говорит мама. Я вздыхаю. Мама никогда ничего не говорит зря. Значит, мне надо молчать и сидеть дома. Мой папа уезжает сегодня далеко-далеко, в какую-то деревню. И Володин папа

туда едет, и Карлушин папа, и Эльзин папа, и у всех ребят, которых я знаю, папы едут сегодня в далекую деревню. Только у Отто папа не едет, у него папа на фронте. И у всех русских ребят папы на фронте. Наши папы едут работать. Там, наверное, много-много работы. Вон сколько их едет. Правда, у нас в деревне тоже много работы. Потому что, когда мы просыпаемся утром, папы никогда уже нету дома. А приходит он только когда мама задвигает табуреткой окно, чтобы с улицы не было видно, как мы садимся ужинать. А еще в той деревне, куда едет папа, наверное, много-много детей, потому что мой папа учитель, и он сказал, там все будут нужны. Значит, там и учитель будет нужен, и мой папа будет там детей учить. Эльзин папа тоже учитель, только он не такой учитель, как мой папа. Мой папа — учитель русского языка, и он может разговаривать в деревне со всеми. Даже с хромым председателем, который на двухколесной тележке ездит. Мы тоже умеем разговаривать по-русски, потому что, когда мы еще дома жили, то мы один день разговаривали по-немецки, а другой день по-русски. А здесь мы делаем не так. Здесь мы с мамой говорим по-немецки, а с папой по-русски. И с соседями мы тоже разговариваем по-русски, потому что они не понимают по-немецки. Вот только дедушка Семёныч смеется всегда, когда я говорю с ним по-русски. Он меня даже передразнивает, как маленький. Но я не обижаюсь на него. Я тогда начинаю говорить с ним по-немецки, и он ничего не понимает. Тогда и я над ним смеюсь. Но он тоже не обижается. Он тогда говорит, «Ну ладно, Федька, не буду больше дразниться. Иди так и быть, потереби мне бороду». Я люблю теребить дедушке Семёныча бороду. Она у него большая, и я всегда в ней что-нибудь нахожу, то травинку, то ниточку, а раз даже укололся, там маленькая щепочка была. Только я не люблю, когда он меня Федькой зовет. Я ему тогда говорю, что меня зовут Фрицик, а по-взрослому Фриц или Фридрих, как моего папу. А когда я вырасту, говорю я ему, меня, как и моего папу, будут звать Фридрих Карлович. Но дедушка Семёныч тогда опять смеется. На улице кто-то кричит. Я выглядываю в окно. Подводы едут, соскакиваю я с чурбачка. Папа встает. И мама тоже встает. Она говорит мне, скорее, Фрицик, надень ботинки. Мама торопит меня. Она даже помогает мне. В дверь кто-то стучит, входит Карлушин папа. «Здравствуйте», — говорит он. «Учитель, вас ждут». Все взрослые называют папу «учитель» и говорят ему «вы». А ребята, с которыми Арно учился в школе, называют папу Фридрих Карлович. И все русские называют его Фридрих Карлович. Когда я спросил маму, почему взрослые называют папу «учитель», она сказала, что раньше дома всегда так обращались к учителям, поэтому и сейчас так говорят. «А когда раньше?» «Когда меня еще на свете не было», — говорит мама. «А когда меня на свете не было?» И это мама не может мне объяснить. Наверное, этого она сама не знает. Мой папа надевает свое длинное пальто, которым мама всегда укрывает меня с Арно на ночь, берет шапку и узел и подходит к двери. Он осматривает еще раз всю комнату, наверное, чтобы что-нибудь не забыть, смотрит на нас и говорит, «Ну, пошли». На улице грязно, на дороге стоит несколько подвод, на них сидят дяди, они смотрят на нас, они ждут моего папу. Вокруг подвод стоят тети и ребятишки, они тоже смотрят на нас. Мой папа идет по дорожке около нашего дома. На дорожке чистый песок. Это папа насыпал его сюда, чтобы не ходить по грязи. Песок на дорожке мокрый.
На углу папа сходит с дорожки прямо на размокшую землю. Он пропускает вперед Карлушиного папу, и тот идет к подводам. Папа не хочет, чтобы мы шли дальше. Он поворачивается к Арно и протягивает ему руку. Арно тоже протягивает ему руку. Арно уже большой, у него есть красный галстук. «Ну, сын, до свидания», — говорит папа. «Помни, о чем мы говорили. Ты теперь один в доме мужчина». «Я все буду делать», — говорит Арно, не поднимая головы. Мой папа обнимает Арно. Нет, он только прижимает голову Арно к своему пальто чуть повыше кармана, потому что Арно хоть и большой, но маленький, а папа вон какой высокий. Папа стоит, совсем прямой, только наклонил голову. Он приглаживает Арно волосы на макушке, потом кладет ему руку на плечо. «До свидания», — говорит он. «Я надеюсь на тебя». Арно глядит вниз и кивает. Он отходит от папы, на глазах у него слезы. Он отворачивается от меня, но я все равно видел, и вечером я буду его дразнить. Стыдно, такой большой, а плачет. А Мария тоже, еще к папе не успела подойти, как уже разревелась, даже и не стесняется нисколько, ведь скоро в школу пойдет. Ох, и достанется им сегодня от меня. Папа целует ее прямо в мокрую щеку. Теперь он поворачивается ко мне. Мама подталкивает меня к нему. Я иду прямо в его вытянутые руки. Мой папа поднимает меня высоко-высоко, так что его лицо прямо передо мной. «Обними меня, сыночек», — тихо говорит папа. «Я люблю обнимать папу. Я обхватываю его шею руками и тяну изо всех сил к себе». Подбородок у папы немного колючий, и мне приятно. Я не отпускаю его. Я жду, когда папа скажет: «Ой, ой, отпусти меня, а то ты совсем меня задушишь». Но папа ничего не говорит. Может, я его уже задушил? Я отпускаю его и смотрю, живой он еще или нет. Две слезы катятся вниз по его щекам. Это, наверное, Марийкины слезы. Сначала они большие, потом... Они опускаются все ниже и становятся все меньше. Это потому, что из них на щеках делаются блестящие дорожки. Когда дорожки доходят почти до рта, слезы быстро расходятся в стороны. У папы вокруг рта две глубокие морщинки, и слезы никак не могут из них выбраться. Я разглаживаю пальцем морщинку. Одна слеза подходит к моему пальцу. Я веду пальцем прямо вниз, и слеза идет тоже прямо вниз, как капля на стекле окошка, когда на улице холодно, а в доме тепло. Папа целует меня в обе щеки. Я не люблю, когда меня целуют. Я ведь не девчонка. Я ведь красным командиром буду, как мой дедушка. Я вытираю ладошкой щеки и говорю: «Пап, ты привези мне верблюдика, такого серебристого, на елку которого вешать». Но папа ничего не отвечает. Он только придавливает меня к себе, так что я чуть не ойкаю. Может, папа меня не расслышал? «Папа, верблюдика, такого, как Мария потеряла». «Ладно, сыночек, ладно», — опять совсем тихо говорит папа. Но он говорит это так, как говорила бабушка, когда хотела, чтобы я не приставал к ней. О серебристом верблюдике так не говорят. «Такого, с двумя горбиками», — показываю я согнутыми ладошками. Папа опускает меня на землю. К нему подходит мама. Ну вот, и она тоже плачет. Правда, не очень громко, но ведь на дороге могут услышать, и тогда будет стыдно. Она уткнулась лицом папе в грудь, обхватила его и гладит пальто у него на спине. Может, ей жалко пальто, потому что нас с Арно теперь нечем будет на ночь укрывать? «Пора», — говорит папа и немного отодвигает от себя маму. «Не беспокойся, все будет хорошо. Мы докажем, что это не так», — говорит он. «Любой ценой, это надо. Хотя бы для них». Папа кивает в нашу с Марийкой и Арно сторону. Он еще раз смотрит на всех нас.
пора. До свидания. Большими шагами папа идет к подводам. Там уже много людей. Но из дворов все выходят тети и дети. Наверное, они пойдут за подводами до конца деревни. Я тоже хочу пойти за подводами до конца деревни, но меня не пускают. Мы остаемся стоять возле дома и смотрим на дорогу. Вот папа залез на подводу. Подводы тронулись, заскрипели. Все пошли за ними. Многие плачут, а мы машем папе руками. Но папа не смотрит в нашу сторону. А потом его уже не видно.

На другой день я иду гулять. Я надеваю рукавички, потому что стало холодно. Везде, где вчера были лужи, сегодня лед. Лед тонкий и белый. И когда по нему ударишь каблуком, он ломается. А под ним, оказывается, ничего нет. Куда же делась вода? Ведь вверх она не могла уйти, там лед. А снизу земля замерзла-замерзла и тоже не пропустит воду. Я даже гвоздиком не могу проделать дырочки в земле. Дорога вся неровная, и как проезжали здесь на лошадях, так все и застыло. По ней лучше не ходить, все время спотыкаешься. Я иду домой. На углу дома, около дорожки, я замечаю большой след. Это же папин след. Это же папа стоял здесь вчера. След замерз, и такой, будто папа только что сошел с этого места. Я осторожно вставляю в папин след мой ботинок и пробую, хорошо ли замерзло. След твердый. Я бегу домой. Я никому ничего не говорю про след. Я только боюсь, как бы он не растаял. Вечером я спрашиваю маму, а завтра не будет тепло? Наверное, нет, сынок, говорит мама. Что-то ветер такой холодный дует. Ты не ходи зря на улицу. Я не хожу зря на улицу. Там и правда все время холодно. Я выхожу на улицу только, чтобы посмотреть папин след. Папин след замерз крепко-крепко, и внутри у него по краю белая полоска. Может, кто-то там мелом провел? Я знаю, что такое мел. Мел — это такой брусочек, которым в школе пишут. Когда мы жили еще дома, у нас был мел, и Марийка писала мне буквы на крыльце. Марийка умеет писать буквы. Ее папа научил. Он ее и в школу с собой брал. Марийка тогда исписала все крыльцо. Потом вышла мама и сказала, что писать уже хватит и надо стереть с доски. Марийка намочила тряпку и стала стирать буквы со всех досок. Я сказал ей, что мама сказала, чтобы она стерла только с одной доски, а не со всех. А Марийка сказала мне, что все крыльцо — это доска. Она стерла буквы, но все равно их еще немножко было видно. Ей пришлось вымыть крыльцо. Я пробую кончиком пальца белую полоску в папином следе. Под пальцем сразу показывается черная земля, а кончик пальца становится мокрый. Нет, это, наверное, не мел. Я не буду стирать всю полоску. Пусть так останется. Так красивее. На улице мороз. Папиному следу, наверное, холодно. Я выдергиваю из крыши сарая немного соломы и укрываю папин след. На следующее утро соломы на следе нет. Это ветер сдул ее. В сарае я видел старую тряпку. Я вытряхиваю из нее пыль и стелю на папин след. Чтобы ветер не сдул тряпку, я кладу на нее по краям камни. Теперь папиному следу будет тепло. Вечером мама спрашивает, кто это натаскал камней под окно? Я говорю, что я. Я там играю. Ночью выпал снег. Снег выпал и на тряпку. Я убираю камни, стряхиваю с тряпки снег и снова стелю ее. Вечером мама говорит, слава богу, снег пошел. Побольше бы навалило, а то земля вся промерзнет. «Разве под снегом ей будет тепло?» — спрашиваю я. «Под снегом ей будет тепло», — говорит мама. «Я не понимаю, как под холодным снегом может быть тепло, но раз мама говорит, то это, наверное, так. Мама и раньше иногда говорила такое, что я не понимал, а потом, когда я проверял, всегда было так, как она говорила». Больше я не стряхиваю снег с тряпки. Пусть на папин след нанесет много-много снегу, чтобы ему было тепло. Мама на работе, Арно тоже на работе.
Он возит с поля на санях свеклу. Все большие ребята в деревне возят с поля свеклу. Свекла лежит на поле, в большой куче, как наш дом. Всю кучу занесло снегом, и получилась снежная гора. К этой горе прибегают зайцы. Они наедятся свеклы, потом залезают на гору и катятся вниз. Арно видит их каждый день. Я зайцев не видел. И не знаю, как они катаются с горы, если у них нет санок или старого мешка, на который можно садиться. Может, у них такие загнутые доски, как у дедушки Семёныча? Эти доски называются лыжи. И дедушка Семёныч привязывает их к валенкам. Но Арно говорит, что у зайцев нет ни лыж, ни валенок. Каждый день Арно получает за работу две большие свеклы. Мы печем свеклы в печке, и тогда они вкусные-вкусные. Одной свеклы хватает нам всем раз поесть. На обед мама оставляет нам с Марийкой полсвеклы. Мы не можем съесть сразу столько, но к вечеру съедаем все. Мы только что пообедали с Марийкой. Она сидит на печке, вяжет носок. Наверное, она уже немного обогнала меня. Ну и пусть. Мне надоело вязать. Если бы эти носки были для нас, то я бы тоже вязал. А то мама все равно отнесет их кому-нибудь. Не хочу я вязать, я устал. У меня поясницу ломит, вот. Я даже во сне все вяжу, и петли ползут и ползут по спицам, и их так много, что они ползут весь сон. Марийка меня во сне всегда обгоняет. А стоит мне заторопиться, как все петли сразу сползают со спиц и никак не даются, чтобы их снова набрать. Я тогда кричу и просыпаюсь. Марийка что-то ничего не говорит мне. Наверное, она хочет, чтобы я подольше не вязал. Тогда она первая закончит носок. Нет, у меня поясница не болит. Это я пошутил. Это только ленивые так говорят. Я не ленивый. Я только хотел бы поиграть немножко. Да не с кем. Ладно, сейчас я посмотрю еще чуточку в окно, а потом буду опять вязать. Я дышу на стекло, пока там не появляется светлый кружочек. Я смотрю в этот кружочек. Под окном большой-большой сугроб. Он даже немножко окно закрыл. Край стекла внизу темный. Теперь папиному следу, наверное, тепло.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «До диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – Николаевский дворец. На площади Труда находится дворец, известный сейчас под названием Дворец Труда или Дворец Профсоюзов. Но раньше этот дворец назывался иначе. Он назывался Николаевским, так как принадлежал великому князю Николаю Николаевичу, третьему сыну императора Николая I. Старшим сыном Николая I был Александр Николаевич, впоследствии император Александр II. Вторым сыном был великий князь Константин Николаевич, резиденция которого находилась в Мраморном дворце. А третьим сыном был великий князь Николай Николаевич, который командовал конным полком и впоследствии стал фельдмаршалом. После его смерти на Манежной площади в Санкт-Петербурге был поставлен ему конный памятник, снесенный после революции. Николаевский дворец находится на площади, которая раньше носила другое название. Она называлась Благовещенской. Посередине площади, там, где сейчас стеклянная крыша подземного перехода, стоял храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм был построен по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона. Напомню, что по проекту этого архитектора построен и храм Христа Спасителя в Москве, недавно восстановленный. А в Санкт-Петербурге практически все храмы, построенные по его проекту, разрушены. Но зато сохранилась могила архитектора Тона на Волковом православном кладбище. Храм на Благовещенской площади строился 5 лет и был освящен в 1849 году в присутствии императора Николая I. Это был храм Лейб-гвардии конного полка. Указ о формировании этого полка был подписан императрицей Анной Иоанновной в 1730 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который и дал название полковому храму. Рядом на Конногвардейском бульваре находились казармы, конюшни и манеж Конногвардейского полка, который сейчас используется как выставочный зал. В нем нередко проходят и православные выставки. Благовещенский храм снесли в 1929 году как стесняющий трамвайное движение. По названию храма получил название и первый постоянный мост в Санкт-Петербурге – Благовещенский мост. Он был построен в 1850 году. В 1854 году на этом мосту была поставлена часовня во имя святого Николая Чудотворца, тоже по проекту архитектора Шнекеншнейдера. После смерти Николая I этот мост стал называться Николаевским, а после революции мост в очередной раз сменил свое название и стал мостом лейтенанта Шмидта. Николаевский дворец на Благовещенской площади был заложен в 1853 году. Архитектору Шнекеншнейдеру Николай I получил строительство дворца для своего третьего сына, великого князя Николая Николаевича. Строительство было закончено в 1861 году, уже после смерти императора Николая I, и в дворце поселилась молодая великокняжеская чета Николай Николаевич с супругой великой княгини Александры Петровной, которая была дочерью известного благотворителя принца Петра Георгиевича Альденбургского. Первые годы после свадьбы, пока достраивался их собственный дворец, Николай Николаевич и Александра Петровна жили в Зимнем дворце. Дворец на Благовещенской площади строился специально для них, и переплеты изящных решеток были украшены вензелями хозяев. Эти вензели сейчас сохранились. Если смотреть на решетки внимательно, то можно видеть заглавные буквы «Н» и «А» – Николай и Александра. Ко дворцу по Конногвардейскому бульвару примыкали служебные постройки, занимавшие целый квартал. Все вместе они составляли целостный архитектурный ансамбль, несмотря на различия в оформлении фасадов. В саду за дворцом сохранился круглый ледник в виде грота и корпуса для прислуги. При входе в дворец была огромная, красивейшая парадная лестница на 3 этажа, которая вела в домовый храм. Эта лестница вошла в каталог 10 красивейших лестниц мира. Это единственный в Санкт-Петербурге великокняжеский дворец, главная лестница которого ведет в храм. Во всех дворцах, построенных по проекту архитектора Шнекеншнейдера, а это Мариинский дворец, это дворец Белосельский-Белозерских и Новомихайловский дворец, где сейчас институт археологии, тоже есть храмы, но они находятся в стороне. Николаевский же единственный великокняжеский дворец в нашем городе, где парадная лестница ведет в храм. Со стороны сада над крышей возвышался небольшой купол и звонница. За образец храма Николай Николаевич предложил взять церковь Всемилостивого Спаса в Ростове-Великом,
которую он видел во время своей поездки по России. Отделка церкви оказалась очень сложной, и богослужения первое время проходили в одном из залов дворца. И только 24 ноября 1863 года придворный протопресвитер Василий Бажанов осветил храм во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В окнах были витражи, а светильники помещали за карнизами, что во время службы создавало особый эффект. Совершив паломничество на Святую Землю, владельцы дворца велели архитектору Харламову создать под алтарем копию пещеры гроба Господня Кувуклия. В 1874 году пещерный храм с двумя пределами во имя святой великомученицы Варвары и святого апостола Петра был освящен. В нижнем храме хранились святыни, привезенные со Святой Земли, камни с гроба Господня и Голгофы и кусочки мамврийского дуба. В крипте каждое воскресенье после литургии служили молебен живоносному гробу. Это было единственное в нашем городе Кувуклия. Этот храм дважды посетил архимандрит Николай Касаткин, впоследствии святой равноапостольный Николай Японский. В своих дневниках, недавно изданных, он записал впечатления. Его пригласили в церковь Николаевского дворца с обещанием быть представленным великой княгине Александре Петровне. Но великая княгиня его не приняла, так как представлявшихся было много, и она скоро устала от приема из-за своей болезни. Архимандрит Николай был недоволен этим и записал в своем дневнике 25 ноября 1879 года. «Осмотрел пещеру гроба Господня, устроенную наподобие Иерусалимской. Прихоть богатства. За обедней пели хорошо. Еще бы, певчи 50 человек». Но несмотря на все внешнее благополучие и даже на то, что в семье было два сына, семейная жизнь великокняжеской четы не ладилась, они расстались. У Николая Николаевича появилась другая женщина, а Александра Петровна уехала жить в Киев, где приняла монашество и стала основательницей Киевского Покровского княгининого монастыря.

После смерти в 1891 году великого князя Николая Николаевича, когда супруга его уже не жила в Санкт-Петербурге, дворец перешел в казну. И тут разместился Ксенинский институт, в который принимали девочек-полусирот из дворянских семей. Институт назвали Ксенинским. В память бракосочетания сестры Николая II Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем. С 1894 года начали приспосабливать помещение дворца к потребностям института. Разместили классы, комнаты для девиц и 30 должностных дам. В коридорах поставили шкафы с книгами. Институт открыли 25 марта 1895 года, в день рождения великой княгини Ксении Александровны. В этот день в одном из залов дворца, украшенном зеленью, рядами стояли институтки и их классные дамы в ожидании высочайших гостей. Прибыли сначала почетные опекуны, начальницы других женских институтов столицы, члены Государственного совета и другие высокопоставленные гости. К 15 часам в институт приехали Николай II и императрица Александра Федоровна. Молебен при основании института служил митрополит Санкт-Петербургский Палладий Раев. Ему сослужили протоиерей Иоанн Кронштадтский, протопресвитер придворного духовенства Иоанн Янышев и настоятель Петропавловского собора протоиерей Александр Дернов, впоследствии ставшим последним придворным протопресвитером. После молебна был совершен крестный ход по парадной лестнице дворца в церковь института, в которой отслужили за упокойную литию о великом князе Николае Николаевиче, бывшем хозяине этого дворца. В проповеди митрополит Палладий выразил свое сердечное пожелание, чтобы вновь создаваемый институт был воспитателем будущих жен и матерей в страхе Божьем и на благо России. Однако инициаторы создания института исходили из того, что не всякой девушке выпадет счастье обрести собственную семью и быть вполне обеспеченной. Поэтому особое внимание уделялось преподаванию прикладных знаний. Учебная программа предусматривала 7 классов общего курса и 3 класса профессионального обучения. В этих классах преподавали бухгалтерию, женские рукоделия и домоводство. Старшеклассницы дежурили на кухне и в кладовых, принимали участие в расчете расходов института. Церковь дворца, рассчитанная на 60 человек, была тесна для института, в котором обучалось более 300 девочек. Было решено устроить новую церковь, перестроив бывший дворцовый манеж. Но в августе 1917 года институт был закрыт. В апреле 1918 года закрыли и храм, настоятелем которого в течение последних 9 лет был протоиерей Дорофей Ярушевич, отец митрополита Николая Ярушевича. В декабре 1917 года здание дворца было передано именем Октябрьской революции Петроградскому пролетариату. Первой годовщиной революции состоялось торжественное открытие дворца профсоюзом. Перед дворцом, задрапированный красным полотнищем, высился огромный монумент. – По звуке интернационала опустилось полотнище, и перед участниками многолюдного митинга предстал великий металлист. Огромная статуя рабочего с молотом в руках. Автором этого произведения был скульптор по фамилии Блох. На митинге выступил комиссар просвещения Луначарский, который пожелал процветания Дворцу профсоюзов. 13 марта 1919 года в начале 5 часа ко дворцу подъехал Владимир Ильич Ленин. Он поднялся по парадной лестнице, осмотрелся и повторил не раз: «Да, это действительно похоже на дворец». Ленину дворец понравился. Во дворце в это время работал первый съезд сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии, так стали называть крестьян. В 4 часа 50 минут Ленин вошел в актовый зал. Он выступил с речью, ответил на вопросы. Пребывание Ленина в этом дворце в течение 2 часов расписано по минутам в литературе советского времени и отмечено на фасаде здания мраморной доской, которая сейчас сохранилась. В годы советской власти Конно-Гвардейский бульвар переименовали в Бульвар профсоюзов, и Николаевский дворец для большинства наших современников до сих пор остался дворцом профсоюзов. Когда говоришь «Николаевский дворец на Благовещенской площади», то многие не понимают, где это. И тогда приходится переводить с русского языка на советский «Дворец профсоюзов на площади труда». Это более понятно.
В зданиях дворца в советское время проходили профсоюзные и партийные собрания. Великолепный двусветный танцевальный зал с колоннами и хорами стал залом заседаний. Церковь закрыли. В центре храма поставили бюст Ленина и разместили галерею портретов героев социалистического труда. Несколько лет тому назад в храме стали снова проводить богослужения, и сейчас это действующий храм. И несмотря на то, что восстановить его полностью пока не удалось, слишком велики были повреждения и утраты. В 2005 году, к столетию возникновения профсоюзного движения в России, которое началось в ходе революции 1905 года, во Дворце труда открыли музей, посвященный истории профсоюзного движения. Сейчас во дворце находится несколько различных организаций. Общество ограниченной ответственности «Великий князь», есть также арт-центр «Николаевский», есть фольклорный центр, который устраивает различные мероприятия для иностранцев. Залы дворца сдаются в аренду под различные мероприятия и корпоративные вечеринки. Узнав об этом, современные сестры милосердия тоже решили устроить здесь свою корпоративную вечеринку. Вечер памяти великой княгини Александры Петровны, которая в течение 20 лет жила в этом дворце. По ее инициативе была основана в Санкт-Петербурге Покровская община сестер милосердия на Большом проспекте Васильевского острова, где в годы советской власти находилась больница имени Ленина, которой сейчас вернули название Покровская. В Киеве она была основательницей Покровского княгинина монастыря и нескольких больниц при нем. Она была первой представительницей императорской семьи, принявшей монашеский постриг. Она приняла монашеский постриг с именем великой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Имя этой святой носит благотворительное братство, которое находится на набережной лейтенанта Шмидта в доме номер 39. В 2005 году в Николаевском дворце по благословению протоиерея Александра Степанова впервые прошел вечер, посвященный памяти великой княгини Александры Петровны. Сестры милосердия, изучающие историю сестринского служения, написали прошение на имя главного менеджера дворца с просьбой провести такой вечер. Администрация дворца сначала очень удивилась такой необычной просьбе, так как таких вечеров во дворце еще не было. Сначала сказали, что необходимо собрать по 1500 человек за банкет и аренду зала. Но потом пошли на встречи, и удалось договориться о 200 рублях с человека и о скромном угощении. 12 февраля 2005 года впервые прошел такой вечер, который возглавил протоиерей Александр Степанов. Вечер начался молитвой в церкви дворца. Потом сестры осмотрели несколько парадных залов и были удивлены их красотой. Многие были здесь впервые. В одном из залов для сестер была приготовлена трапеза. На камин поставили портрет великой княгини. В перерывах между трапезой было прочитано 3 доклада. О Николаевском дворце, о великой княгине Александре Петровне и о Покровской общине сестер милосердия, созданной ею. Доклады сопровождались показом через проектом картин и фотографий. Экрана не потребовалось. Большая светлая стена заменила его. И с этой стены смотрела на сестер августейшая хозяйка этого великолепного дворца, великая княгиня Александра Петровна, ставшая смиренной инокиней Анастасией и сестрой милосердия, служившей больным. Этот вечер положил начало традиции. Такие вечера стали проходить ежегодно для сестер милосердия и приглашенных гостей. В июне 2008 года в Николаевском дворце прошел вечер, посвященный ее светлой памяти к 170-летию со дня ее рождения, отпраздновать который пришли современные сестры милосердия. Более подробно о великой княгине Александре Петровне, монашестве Анастасии, я расскажу вам в следующей передаче.

0: Маленький концерт.
1: Знаете ли вы, где родился Фридрих Шопен? Любой почитатель великого польского композитора без труда ответит. В имении Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Этот факт биографии Шопена отражен в учебнике музыкальной литературы еще для детской музыкальной школы. Тем не менее, вплоть до конца XIX века даже в самой Польше мало кто знал об этом. Открытию и, можно без преувеличения сказать, спасению этого драгоценного для польской культуры места мы обязаны русскому музыканту, русскому композитору. Этой удивительной истории мы и посвятим наш маленький концерт. Милий Алексеевич Балакирев известен нам прежде всего как создатель и глава знаменитого Содружества русских композиторов «Могучая кучка». Надо сказать, что музыка Балакирева гораздо менее известна, чем остальных членов «Великой русской пятерки», как иногда называли кучкистов. А между тем, в творческом наследии Балакирева, который помимо композиторского мастерства прославился как педагог, пианист и дирижер, немало ярких произведений. Балакирев – автор двух симфоний и нескольких оркестровых увертюр, целого ряда прекрасных романсов и сочинений для хора. Систематического музыкального образования Балакирев не получил. Среди музыкальных произведений, которые еще в юности произвели на него особое впечатление, были фортепианный концерт Шопена и опера «Жизнь за царя» Глинки. Своему восхищению этими композиторами он остался верен всю жизнь. Творчество Глинки вдохновило Балакирева на создание уникального союза композиторов, посвятивших себя дальнейшему развитию русской музыкальной культуры. А Шопен стал для него главным музыкальным авторитетом, главным музыкальным образцом. Балакирев играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве. Не случайно особое место в наследии композитора занимает музыка для фортепиано. Многочисленные транскрипции, 2 концерта для фортепиано с оркестром и большое количество фортепианных миниатюр, мазурки, вальсы, ноктюрны. Балакирев – автор множества переложений произведений Шопена. Так он переложил этюд «До диез минор» для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах XIX века Балакирев переложил 2 мазурки, одну для хора, а другую для струнного оркестра. В 1905 году следует обработка для фортепиано романса из фортепианного концерта. А спустя несколько лет Балакирев пишет экспромт на темы 2 шопеновских прелюдий и сюиту для оркестра из произведений Шопена. За 3 месяца до смерти он переоркестровал концерт ми-минор Шопена. Как сам Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев пишет. Игра производила впечатление пальцево-сухой и при строго чеканном ритме упрямо своевластной. Никакой нервности, педали мало. И шопеновский бисер мелькал, как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Именно Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской традиции исполнения шопеновской музыки. Благодаря этим 3 выдающимся артистам в России перестали считать Шопена сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба. Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена, как это не покажется странным, в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков место рождения Шопена – Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная примерно в 50 километрах от Варшавы, у старинного тракта, ведущего в Познань. К концу XIX века о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена его местом рождения считали Варшаву. В 1791 году Балакирев решил посетить места, связанные с жизнью Шопена. Вот как он описывал свою поездку. «Я отправился в Польшу с целью отыскать деревушку Желязова Воля, в которой родился Шопен. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой. Сам домик оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не осталось даже пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование и рядом статей укоряли польское общество за забвение своего гениального соотечественника. Результатом этого и было возникновение в Желязовой Воле памятника Шопену, который был открыт 14 октября 1794 года. Причем я был приглашен, пишет Балакирев, на это исключительное польское торжество как нечаянный виновник возникновения этого вопроса. Благодаря острым отношениям, созданным неумолимой историей между нашими родственными народами, польским и русским, никто другой из русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашения на это торжество». Конец цитаты. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, при огромном стечении публики. «Я был предметом особливого внимания. Вытащили в сад пианино и поставили его под деревом, под которым, по легенде, Шопен играл для гостей графа Скарбека, и потребовали, чтобы и я что-нибудь сыграл. Я чувствовал, что этот день — один из самых драгоценных дней моей жизни». Сейчас мы услышим вторую часть первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева. Именно эта музыка, которую Балакирев впервые услышал еще подростком, навсегда завладела его сердцем и определила всю его дальнейшую творческую судьбу. Свою транскрипцию концерта Шопена Балакирев заканчивает в последние годы жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал романс из концерта для фортепиано с оркестром номер один Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Марка Андре Амлена. В передаче были использованы материалы статьи Гжегожа Вишневского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится. То есть в глубине человеческого сердца, там, где живет Бог. Культура и церковь будут жить в разрыве друг с другом в 20 веке. Не только в нашей стране, но и на всем белом свете это произойдет. И это трагично, это ужасно. Потому что от этого страдают все. И народ, и церковь, и культура. Как преодолеть этот разрыв? Это тоже большой вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа. Ну и цитата из этой удивительной блоковской статьи «Ни сны, ни явь». «По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте, что там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь!» Ну так что же? А дальше я уже не смотрю и не слушаю. Так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши. Так ведь это садовник. А один раз ему даже ответили. Многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол. Да что же тут необыкновенного? Садовник, говорил с рабочими, тебе все мерещится. Эх, не знаете вы, не знаете. Вот этим странным, страшным, удивительным диалогом заканчивается блоковская статья, написанная 19 марта 1921 года. Это, конечно, не садовник. Всякому человеку понятно, что садовник, не торопясь, за угол не поползет. Он спокойненько лопату возьмет в руки и уйдет ножками. Это, конечно же, жуткие видения смерти. Это могила раскрытая, да, в которую провалится, уже очень скоро провалится вся Россия, и в которую уйдет сам автор вот этих пророческих слов. «Эх, не знаете вы, не знаете», — говорит Блок. «Но мы-то теперь уже знаем. Мы знаем, что за этим последовало, какого масштаба бедствия претерпела наша страна, какого уничтожения удостоен был наш народ многострадальный». И поэтому для нас в этих его пророчествах есть удивительный смысл, потому что все они сбылись, все они оказались не просто тонкими созерцаниями мистика и интеллигента, а это то, что было, то, что есть в нашей истории. Блок умирает не от болезней, хотя, конечно, он был очень болен, и врачи говорили о том, что у него сердечная болезнь прогрессировала очень быстро. Кроме того, есть люди, которые уверены в том, что Блок умер от голода просто-напросто. И если мы прочитаем внимательно его дневники, записи его, переписку, то мы увидим, что вопрос вот просто еды каждодневной, хлеба насущного, для него стоял очень остро. Потому что ведь поэт — это тот, кто зарабатывает литературой. Пушкин, как известно, в конце жизни испытывал невероятные денежные трудности. И это одна из причин его гибели, потому что было ему тяжело. Что же касается Блока, то он тоже существовал на гонорары от издания своих книг, от литературных вечеров и постановок его пьес в театрах. Так вот, денег у него было очень мало. И очень часто на эти деньги, которые ведь превратились тогда в невероятные миллионы, мы с вами тоже такое помним, в один из периодов перестройки, да, там хлеб стоил какие-то там сотни тысяч рублей и так далее. Так вот, эти миллионы, они были эфемерными, мизерными, и у него их не было. И поэтому, когда доктор Пекелес, который был последним лечащим врачом Блока, выписывал рецепты, то в этих рецептах были не лекарства, а там были сахар, белая мука, рис, лимоны в последнем. То есть Блок умирал не в последнюю очередь просто от истощения, от голода. Он просил, чтобы его отпустили в Финляндию, в санаторий. И с этим делом наши власти тянули столько, сколько это было возможно. И вот как говорят многие биографы, это разрешение пришло после его смерти. Ну, то есть это тоже хороший ход. Человека уморили, но в то же время вроде как и сами ни при чем. Мы все разрешили, но мы не виноваты, что он не дотерпел и не дожил. Но самая главная причина смерти Блока, она даже не в этом. Она не в том, что он испытывал вот это двойственное, тяжелое переживание, с одной стороны, вины перед народом, а с другой стороны, ненависти к той темной, страшной, нечеловеческой, абсолютно сатанинской власти, которая установилась в стране. Главная причина была в том, что у него отнимали внутреннюю свободу. И здесь мы вынуждены еще об одной вещи сказать, о том, что многие люди уезжали из России тогда. Уезжали для того, чтобы спасти себя, своих детей и спасти возможность быть писателем. Блок этого не сделал, потому что он считал, что русский человек должен быть со своей страной и со своим народом во все периоды ее жизни. И тогда, когда Россия умирает, достойно умереть вместе с ней. Известно, что Ахматова в это время пишет свои великие стихи. Она говорит: «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда». Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Блок очень любил эти стихи, он их выучил наизусть, и он говорил своим друзьям: Ахматова права, это недостойная речь, убежать от русской революции – позор. Причем иногда в советских интерпретациях эти слова понимались как солидарность с революцией. Да? То есть вот надо быть с революцией, убежать от нее – позор. Но я, честно сказать, понимаю это совсем иначе. Убежать от революции – позор, точно так же, как позор бежать капитану с тонущего корабля. Вот нас убивают и убьют скоро всех. Но бежать от этого – позор, потому что не все же могут убежать. Значит, надо оставаться. То есть он вовсе не был солидарен с революцией тогда уже, а он понимал, что надо быть со своей страной до самого конца. И вот в последние дни своей жизни Блок говорит близким людям, он говорит: «Я уже ничего не слышу». Что это означает? Я уже ничего не слышу. Если говорить о слухе физическом, медицинском, то слышал он все прекрасно и все понимал, что ему говорили. А речь идет о том, что музыка мира, которую он слышал, оказалась от него скрытой. У него отняли возможность жить, дышать, и отняли возможность слышать вот эту самую музыку бытия. Вот Блок пишет в дневнике своем: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом хлынуть. Таков закон всякой органической жизни на Земле и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм». Именно в этом смысле он говорит о глухоте, о том, что он потерял силы, он потерял возможность дышать, и он больше не слышит музыку мира, которая есть культура. Культура — это музыкальный ритм. Это тоже очень важные слова, которые сейчас, сегодня, немногие могут понять. Потому что, к сожалению, мы с вами живем в такие времена, когда культура считается такой необязательной роскошью. Что человеку нужно, чтобы жить? Хлеб, деньги, кров. Вот это да. А нужна человеку культура? Я вас уверяю, что очень многие наши современники скажут: нет. Хорошо, если она есть. Если мы можем отправить своих детей, там, не знаю, в музыкальную школу, мы это сделаем. Но если нам надо будет выбирать между полноценным питанием и музыкальной школой, то мы выберем еду. А Блок, он бы выбрал музыку, культуру. Почему? Потому что культура есть то, что строит человека. Хлеб, еда – это то, что нас соединяет с природой, с животными. Я совершенно не против животных, но, тем не менее, должна быть иерархия ценностей. И в этом смысле культура вовсе не является таким приятным украшением жизни и факультативным довеском к ней. Это то, что строит человеческую жизнь. Как только разрушается культура, как только отнимается культура, мы погружаемся в хаос, и мы становимся хуже животных, намного хуже, потому что мы добровольно отказываемся от образа Божия в себе. А один из аспектов богоподобия, как известно, это способность к любви, к диалогу и к творчеству. А это и есть основание культуры. Любовь, диалог с другим человеком и творчество, сотворение нового. Как только цивилизация начинает убеждать нас в том, что это не обязательно, а современная цивилизация именно в этом нас всячески убеждает. Вот наступает гибель, та самая гибель, которую предвидел Блок, а мы с вами находимся в моменте продолжения, да, вот того кризиса, который наступил в 1921 году. Так вот, тема музыки, она встает в последней статье Блока, которая называется «О назначении поэта». Это была речь, произнесенная в Доме литераторов, где собрались люди для того, чтобы почтить память Пушкина. Была 84-я годовщина смерти Пушкина. Это было, соответственно, в январе, да, в начале февраля 1921 года. Вот речь свою Блок произнес 10 февраля 1921 года. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта нелегкая и невеселая, она трагическая. Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер. И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Мы знаем Пушкина человека, Пушкина друга монархии, Пушкина друга декабристов. Все это бледнеет перед одним. Пушкин – поэт. И вот с этого места Блок начинает говорить уже не только о Пушкине, а о поэте и поэзии вообще. Потому что понятно, что для всякого русского человека, когда мы говорим «поэт», мы думаем «Пушкин». И когда мы говорим «Пушкин», то мы имеем в виду, что вот это и есть настоящий, единственный, первый, незабвенный, наше все. Поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями Пушкина. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами, но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт. Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок – космос, в противоположность беспорядку, хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос родной хаосу, как упругие волны моря, родные грудам океанских валов. Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты, но она-то и делает похожими отца и сына. Хаос есть первобытное стихийное безначалие. Космос – устроенная гармония, культура. Из хаоса рождается космос. Стихия таит в себе семена культуры. Из безначалия создается гармония. Посмотрите, только что Блок начал говорить о Пушкине по весьма конкретному поводу, потому что вот годовщина его смерти. И тут он приходит к вещам, которые являются ничем иным, как философией. Он объясняет, что такое мир. Мир – это порядок. А порядок рождается из хаоса, так же, как из стихии языка возникает поэзия. И тогда получается, что поэт – это не просто деятель культуры, которую можно задвинуть в угол и никогда о ней не вспоминать. Но поэт – это тот, кто творит мир, делает Божье дело, делает человека человеком и народ народом. Вот это и есть назначение поэта. Блок продолжает. «Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос, их взращивает, между ними производит отбор культура. Гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен, сущность темна, мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой, но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо. Мы знаем одно, что порода, идущая на смену другой, нова. Та, которую она сменяет, стара. Мы наблюдаем в мире вечные перемены. Мы сами принимаем участие в сменах пород. Участие наше большей частью бездеятельно. Мы вырождаемся, стареем, умираем. Изредка оно деятельно. Мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород. То есть получается, что поэт в широком смысле человек культуры, да, человек, который творит культуру, участвует в создании нового человечества вместе с Богом. Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слова поэта — суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество, они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек». Части, годные для созидания новых пород, ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и умирает. Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом. Борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, томится одинокий Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные иначе, чем Бог, Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно. Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, те клеймятся позорной кличкой «чернь». От этой клички не спасает и смерть. Кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгарином, за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию. Вот это очень важное место в статье, потому что понятно, что мы с вами имеем дело с завещанием Блока. Вот это самое серьезное, что он сказал в последний год своей жизни, статья о назначении поэта. И в этой статье слышны вот те самые его мучительные размышления о народе, интеллигенции и большевистской власти, которые так глубоко владели им в последние годы, потому что это была жизнь, в которой он находился. И он говорит, что никогда не заслужат от поэта дурного слова те, кто представляет из себя осколок стихии. Вот это те самые мужики, которые жгли в помрачении, в исступлении его книги в Шахматово и крушили все, что могли делать, все, что могли разрушить, да? Они не заслуживают дурного слова, они не называются чернью. Почему? А потому что в этих людях еще не произошел внутренний рост, и в них есть потенциал. И, между прочим, великий замысел русской революции 1917 года, который оказался невыполненным, невоплощенным, и сами большевики пресекли исполнение этого замысла, это был замысел «культуру в массы», что называется. Потому что если бы культура действительно могла быть принесена в народ, этот народ никогда не потерпел бы того правительства, которое мы терпели много десятилетий. Никакое сталинское беснование не было бы возможно в стране, в которой люди читали Пушкина и Блока. Поэтому культуру всячески старались уничтожить, задвинуть в угол. Так вот, Блок говорит о том, что чернь, а понятно, что это аллюзия к пушкинскому тексту, да, поэта «Чернь», где он говорит о врагах поэзии. Так вот, чернь — это функционеры, это политики. Это вот помните тот самый политический, который чешет на велосипеде и чувствует себя счастливым, потому что Россия рушится, а он об этом мечтал, этого хотел. Вот это и есть чернь. Если мы с вами вспомним, те, кто постарше, это прекрасно помнят, чудовищное это самое искусство социалистического реализма, это жуткое насилие над умами и сердцами людей, то мы поймем, что вот это и есть чернь. Вот эта псевдопоэзия про всякие березки и васильки, которые нас просто перекармливали. Эти невероятные, отвратительные производственные романы, где они то отливают какие-нибудь чугунные болванки, то, не знаю, там, целуются при луне. Ведь это же чудовищно. Потому что это и есть попытка уничтожить культуру. Это и есть попытка изъять из жизни ее живой, творческий, божественный смысл. И Блок говорит о том, что позора и проклятия потомков заслуживают именно те, кто сознательно уничтожает культуру, да? Кто не дает поэту жить его особенной жизнью и дышать воздухом вселенским. И вот дальше говорит Блок о том, из каких глубин вырастает настоящая поэзия. На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим Вселенную. Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более чем от других людей. Среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он. Первое дело, которого требует от поэта его служение, бросить заботы суетного света, для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда детей ничтожных мира. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Дикий, суровый, полный смятения, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес, потому что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к родимому хаосу, к безначальной стихии, катящей звуковые волны. Таинственное дело совершилось, покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это область мастерства. Мастерство требует вдохновения, так же, как приобщение к родимому хаосу. Вдохновение, сказал Пушкин, есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя. Одно совершенно связано с другим. Чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух. Наступает очередь для третьего дела поэта. Принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью. Вряд ли, когда бы то ни было, чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом. Близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело, если русская культура возродится. Вот это очень значимая оговорка. Блок говорит в 21-м году о русской культуре как о культуре погибшей. Если русская культура возродится, то у нас будет пушкинский словарь, и мы установим значение слов в поэзии Пушкина. Возродилась ли русская культура – это большой вопрос, который остается открытым до сих пор. Итак, Блок продолжает. «Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не оставалось за душой ничего, кроме дворянских званий. Но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники, и суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Добавим от себя, что и завтрашнего. Сегодня тоже наша чернь – это наши чиновники. Уже не советские, а постсоветские. Но от этого они внутреннего своего содержания не изменили. Чернь – это не знать и не простонародье, не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно – они люди. Это не особенно лестно. Люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежна и прочна, заслонена заботами суетного света. Вот они, дельцы и пошляки. Так, кто это такие? А это вот те самые персонажи, которых мы видим вокруг себя сегодня, в начале 21 века. Прошло 85 лет. Ничего, ничего ведь не утратило своей актуальности в этих блоковских словах. Настало время дельцов и пошляков. Это не знать, это не народ, это чиновники, которые держат в своих руках много власти и много денег. При этом они обладают еще священным качеством пошлости, которое делает их непроницаемыми ни для какой религии и ни для какой культуры. Блок продолжает. Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она, служения внешнему миру. Она требует от него пользы, как просто говорит Пушкин. Требует, чтобы поэт сметал ссор с улиц, просвещал сердца собратьев и прочее. Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем смятение ссора с улиц, дело, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Здесь тоже у Блока пророчество, потому что новая власть во времена, которые Блок, к счастью для себя, уже не застал, потребует от поэта чего? Верности идеалам социалистического строительства и моральному кодексу строителя коммунизма. Да? То есть уже не важно, способен ли ты слушать вот эти тайные музыкальные ритмы, которые строят мир. А важно, насколько ты усвоил манифест коммунистической партии и сборник решений последнего съезда КПСС. И получается тогда, что Бродский, тот самый, которого, помните, Владимир Вейдля, говорит первым наследником русской поэзии. Да? Вейдля называет его первым по праву продолжателем петербургской поэтики. Так вот, Бродский советской властью был объявлен кем? Тунеядцем. Потому что, ну, действительно, разве это дело? Он что там такое, стишки, что ли, пишет? А работать, молодой человек, не хотите? Спрашивают у него. И отправляют Бродского в ссылку. Он пытается что-то такое сказать, говорит, а вот я перевожу, а вот я печататься пытался. И все смеются над ним, потому что разве ж это дело? Вот когда человек с лопатой или с метелкой, понятно, что он работает. А кто такой поэт? Он что, стишки пишет? Это общество, в котором мы с вами жили многие годы, оно смотрело на вещи именно так. Поэт – это не занятие, это не профессия, это не дело, это не нужно. Дайте лучше им всем лопату, метелку, пускай ссор с улиц подметают. Блок продолжает. «Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно». Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта – на пути внесения гармонии в мир. Казалось бы, они могли догадаться – поставить преграды и на первом, и на втором пути. Они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии. Что их удерживает? Недогадливость, робость или совесть? Неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются, Блок задает вопрос. А мы-то с вами знаем, что эти средства, они уже изысканы, потому что сделано все для того, чтобы человек перестал смотреть на мир. Человек, наш современник, смотрит прежде всего в телевизор. И телевизор дает ему образ мира. И этот образ ценится гораздо выше, и доверие к нему гораздо больше, чем к собственному опыту. Эти средства замутнения источников гармонии, они уже найдены. Мы об этом знаем. Блок об этом не знал, но он подозревал о том, что их будут искать и, может быть, даже найдут. Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные, его дело историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным. «И мало горя мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура». Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число Олухов не убавится. Опять же, это пророчество, а мы с вами знаем, что мы жили в стране тотальной цензуры. Не так давно, когда я училась в университете, это было, не знаю, 25 лет назад, да, существовал так называемый спецхран. То есть не только писать нельзя было все то, что ты хочешь, но и читать нельзя было все то, что ты хочешь. Читать можно было только то, что разрешено, что прочитано главлитом и завизировано для всеобщего пользования. А если человек хотел Бердяева какого-нибудь почитать, или там Мережковского, упаси бог, то надо было очень долго доказывать, что у тебя есть для этого профессиональная необходимость. Вот владычество черни – это царство цензуры. Причем эта самая цензура никуда не делась сегодня. Мы пережили крах коммунистического режима, но приемы действий, да, той самой власти, они не исчезли. Они просто приобрели какие-то более тонкие, более изощренные формы. Ровно так же, как раньше была цензура, она существует и сегодня. И опять же, вот этот самый способ фильтрации, это не в последнюю очередь средства массовой информации, прежде всего телевидение. Для современного человека есть только то, что он видел по телевизору. Если какого-то, ну, скажем, политика или, не знаю кого, кинематографиста по телевизору показывают, значит, он настоящий. А если ты просто какой-то талантливый человек, то, ну, как же, про него уже передачу не сделали, значит, это ерунда какая-то. И мы не замечаем, как вот эта самая цензура пронизывает всю нашу жизнь, и она мешает нам жить. Хорошо, если мы это видим и начинаем от нее отгораживаться. Но, к сожалению, число Олухов не убавляется, как говорят Блок и Пушкин. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех Олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое,

0: Прозвучала третья часть Третьей симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Егоруша, смотри, а я сама себе зуб вытащила.
1: Где? Покажи.
0: Да вот, погляди, какой беленький и красивый.
1: Больно было?
0: Да нет, ни капельки. Он у меня уже давно шатался. А я захотела его потрогать. Покачала-покачала, а он и выпал.
2: Что это вы тут рассматриваете?
1: Сонька сама себе молочный зуб вытащила, представляешь?
2: Да что ты, сама?
0: Да, да, сама. Вот он, гляди.
2: Очень симпатичный зубик.
1: И куда ты его денешь? За печку будешь бросать? Или под подушку положишь, чтоб мышку несла? Помнишь, нам тетя Маша рассказывала, что испанские дети так делают?
0: Помню. Только жалко мне его за печку бросать.
1: Мам, интересно, а может в нашей книжке про билирубин написано, что делают с выпавшими молочными зубами шведские дети, а?
2: Насколько я помню, нет. Никаких народных шведских традиций, связанных с молочными зубами, там не описано.
1: Жаль. Интересно, что сделал Лули со своим молочным зубом? А что это ты улыбаешься, мам?
2: По-моему, сейчас самое время прочитать следующую главу нашей книжки.
1: Давай, мам, мы слушаем.
0: Там наверняка что-то про зубы написано.
1: Тихо, слушаем.
2: Шкатулка мудрецов. Улли так дорожил своим зубом, который ему выдернул Лассе, точно это был золотой зуб, а не молочный. Он носил его в спичечном коробке и все время на него любовался. Потом начал качаться зуб у Босса. Раньше он сразу же вырвал бы его, но теперь потребовал, чтобы Лассе и ему вырвал зуб во сне. Перед сном он привязал к зубу длинную нитку, а конец этой нитки Лассе привязал к двери. Утром Агда пришла будить мальчиков, отворила дверь и выдернула Босса зуб. Боссы тут же проснулся. Его даже будить не пришлось.
3: А мы и не знали, как надо вырывать зубы,
2: сказал он по дороге в школу. Он тоже положил зуб в коробок, и они с Улли без конца сравнивали свои зубы и хвалились ими. Лассе стало завидно, и тогда он вспомнил, что у него где-то спрятан коренной зуб, который ему в прошлом году вырвал зубной врач. Вечером Лассе пережил весь комод и нашел множество ценных вещей, которые считал пропавшими навсегда. В сигарной коробке лежали несколько каштанов, стреляные гильзы от охотничьего ружья, сломанная свистулька, 5 сломанных солдатиков, сломанное вечное перо, сломанные часы, сломанный карманный фонарик и его коренной зуб. Зуб тоже был сломан, иначе бы Лассе его не выдернули. Лассе посмотрел на свои сокровища и сказал, что он все их починит, когда у него будет время. Кроме зуба, конечно. Зуб он положил отдельно в спичечный коробок. Весь вечер Лассе, Боссе и Улли гремели своими спичечными коробками и так заважничали, что даже не захотели играть с нами в лапту. Мы с Анной и Бриттой прыгали в классики и не обращали на них никакого внимания.
4: «Они мне уже надоели с своими зубами», — сказала Бритта. «Подумаешь, сокровище какое, как будто у нас нет зубов».
2: Мальчишки подошли к нам. Они успели посекретничать в комнате у Лассе и Босса и выглядели как заговорщики.
5: «Только девчонкам не говорите, что у нас есть».
6: «Этого еще не хватало».
7: «Ни за что в жизни».
2: Мы чуть не лопнули от любопытства, но сделали вид, что нам это ни капельки не интересно. «Анна, твоя очередь», — сказала я, и мы продолжали прыгать в классике. Лассе, Боссе и Улли сидели на обочине и посматривали в нашу сторону.
6: «Ты ее надежно спрятал?»
5: «Можешь не сомневаться. Шкатулку мудрецов прячут только в надежное место».
7: «Само собой. А то девчонки найдут, и тогда все пропало».
2: Лассе изобразил на лице ужас.
5: «Ты меня не пугай! Если девчонки доберутся...»
4: «Лиззи, твоя очередь!»
2: — крикнула Бритта. Мы прыгали и притворялись, будто ничего не слышим. Мальчишки посидели-посидели и ушли. Анна показала на них пальцем и засмеялась.
8: Вот это три мудреца.
2: Мы с Бриттой тоже засмеялись. Лассе обернулся и сказал:
5: смейтесь, смейтесь, но я бы на вашем месте плакал, а не смеялся.
2: Тогда мы решили отыскать шкатулку мудрецов, хотя и понимали, что это всего-навсего очередная выдумка Лассе. Мальчишки пошли на луг кататься на лошади, а мы побежали в комнату к Лассе и Боссе искать таинственную шкатулку. Мы все перерыли, но не так-то просто найти шкатулку мудрецов, если даже не знаешь, как она выглядит. Мы обшарили комод и полки в шкафу, заглядывали под кровати и в печку, обыскали весь чердак, но ничего не нашли. В самый разгар поисков мы услыхали, что наверх поднимаются мальчишки, и быстро спрятались за старое пальто, которое висели на чердаке.
6: Давайте достанем ее.
5: Сперва надо проверить, где девчонки. Небось, у Лизи играют со своими дурацкими куклами.
7: Нет, если бы они были у Лизи, мы бы их слышали. Они, наверное, ушли к Бритте с Анной. Доставай шкатулку.
2: Мы не смели шелохнуться. Я ужасно боялась чихнуть или рассмеяться. Лассе шел прямо на меня. Но вдруг он остановился, присел на корточки и вытащил что-то из-под половицы. А вот что именно, я разглядеть не успела. Анна толкнула меня в бок.
8: Ага.
5: Мудрецы, клянитесь, что никогда не выдадите наш тайник.
2: Торжественно сказал Лассе.
3: А как Лясс-то?
2: Спросил Боссе. Он соображает гораздо медленнее, чем мы с Лассе. Но Улли сказал:
7: клянемся, что никогда не выдадим наш тайник.
5: Клянитесь, что никогда не отдадите неверным шкатулку мудрецов.
2: Неверными были, конечно, мы, Бритта, Анна и я.
9: Клянемся никогда не отдавать неверным шкатулку мудрецов.
2: Я снова толкнула Анну в бок.
5: Ибо если неверные прикоснутся к шкатулке, она потеряет свою чудодейственную силу.
2: Мне страсть как хотелось увидеть эту шкатулку, но мальчишки заслоняли ее со всех сторон. Наконец Лассе спрятал ее обратно в тайник, и они с грохотом скатились с лестницы. Как только дверь на чердак захлопнулась, мы принялись за дело. Найти половицу было просто. Мы приподняли ее и увидели шкатулку мудрецов. Это была старая сигарная коробка, в которой Лассе хранил свои сокровища. На крышке большими буквами было написано «Шкатулка мудрецов» и нарисован череп со скрещенными костями.
8: Открывай скорее, Бритта! Давайте посмотрим, что в ней лежит.
2: Бритта открыла шкатулку. Мы с Анной вытянули шеи, чтобы лучше видеть, но увидели только три белых зуба, два маленьких и один побольше.
4: По-моему, мальчишки сошли с ума,
2: сказала Бритта. А я предложила их проучить и придумала, как это сделать. У нас на чердаке стоит старый комод, в котором Агда хранит свои вещи. Мама не разрешает нам даже прикасаться к этому комоду. Но добрая Агда сама часто показывала нам все, что там лежит. В прошлом году в большую деревню приезжал зубной врач. Он сделал Агде новую вставную челюсть. «У красивой женщины должны быть красивые зубы», — сказал врач. Но старую челюсть Агда не выбросила. Она хотела носить ее по будням, особенно в плохую погоду, а новую решила оставить на воскресные дни. Однако скоро ей надоели старые зубы, ведь она была влюблена в Оскара, и ей хотелось быть красивой даже в будни. Теперь старая челюсть Агды хранилась в верхнем ящике комода, и я знала, где она лежит. Давайте спрячем в шкатулку мудрецов старую челюсть Агды, предложила я. Наверное, в целой челюсти больше чудодейственной силы, чем в каких-то молочных зубах. Анна и Бритта даже запрыгали от радости. Бритта сказала, что это гораздо лучше, чем просто стащить шкатулку. Пусть не думают, что мы верим любой их глупости. Мы положили вставную челюсть в шкатулку мудрецов и спрятали шкатулку обратно в тайник. А потом пошли посмотреть, что делают мальчики. Они играли в чижа. Мы уселись рядом и стали смотреть, как они играют.
4: Какие же вы мудрецы, если играете в простого чижа?
2: Они промолчали. Руки у Лассы были заняты битой. По-моему, этого чижа следует спрятать в шкатулку мудрецов, сказала я. Они опять промолчали.
10: А что это за шкатулка?
2: Спросила Анна и толкнула Лассу в бок. Ласса ответил, что с девчонками о таких вещах не говорят.
5: Она хранится в надежном месте. И вы никогда, никогда не узнаете, в каком. Только тайное братство, которому принадлежит шкатулка, знает это место. Шкатулка лишится своей силы, если ее увидят посторонние.
4: А, тайное братство. Это ты, босс Иули?
2: Ласса замолчал. Вид у него был неприступный.
11: Что, завидно, что не знаете, где лежит наша наша шкатулка мудрецов?
4: А мы знаем, она у вас в шкафу.
11: А вот и неправда.
10: Ну, значит, она на чердаке под половицей.
5: Ничего подобного.
2: Сказали Лассы, боссы и Улли в один голос. Но очень встревожились и даже бросили играть в чижа.
5: Босса, пойдем посмотрим твою коллекцию,
2: предложил Ласса. Словно мы такие дурочки и сразу поверим, что ему и вправду захотелось посмотреть птичьи яйца, которые собрал Боссе. Конечно, мы догадались, что он хочет проверить, где шкатулка. Но ведь Боссе не такой сообразительный, как мы. Он сказал:
12: вот еще, да вы ее 100 раз видели.
2: Тут Лассе так взглянул на него, что Боссе мгновенно все понял.
11: Ладно, ладно, уж пойдем, покажу, если тебе это очень хочется.
2: И они медленно пошли к дому, чтобы мы чего-нибудь не заподозрили. Когда они скрылись из виду, мы побежали к тете Лизе и сказали, что нам очень нужно взять одну вещь в комнате Улли. Она, конечно, разрешила. Из комнаты Улли мы по липе перелезли к Лассе и Боссе, вышли на наш чердак и опять спрятались за пальто. И тут же на лестнице послышались голоса мальчишек.
12: Как вы думаете, почему Анна говорила про чердак? Неужели они что-то пронюхали?
5: Чепуха! Ничего они не пронюхали. Просто она брякнула первое, что пришло в голову. Но шкатулку мы все-таки перепрячем.
2: Он приподнял половицу. Нам были видны только их спины.
7: Открой. Я хочу посмотреть на свой зуб.
11: И я тоже.
5: Мудрецы, помните, неверные не должны видеть содержимое шкатулки. На него можно смотреть только нам.
2: Наступила тишина. Мы поняли, что Лассе открывает шкатулку. А потом... Это они увидели челюсть Агды. Тогда мы со смехом выскочили из своего укрытия. И я сказала: ну вот, теперь вам на целый год хватит волшебной силы. Лассе швырнул челюсть на пол и сказал:
5: девчонки всегда все портят.
10: Милый Лассе, пусть ваша шкатулка покажет нам хоть маленькое-прималенькое чудо,
2: попросила Анна.
5: Смотри, ты у меня допросишься,
2: пригрозил Лассе. Но в конце концов мальчишки выбросили свои зубы, и мы все вместе побежали играть в лапту.
1: Как жаль, что Лассе существует только в книжке. Вот если бы он жил на самом деле, как бы я хотел иметь такого друга. Веселого, смелого, доброго и с такой богатой фантазией. Сколько смешных и интересных игр он придумывал.
0: Ну и не только Лассе, и девочки придумали всякие интересные игры. Вон они как перехитрили мальчишек и подшутили над ними.
1: Какая веселая все-таки эта книжка, мам.
2: Это правда. Книги Астрид Лингрен полны искрометного юмора. Читая их, взрослые дети вспоминают свои собственные шалости и забавы и от души веселятся вместе с героями этих книг. Но Астрид Лингрен умеет не только шутить. Замечательная шведская писательница на страницах своих книг часто затрагивает очень глубокие и серьезные вопросы. Незаметно заставляет читателей задуматься о важных вещах.
0: А в книжке о Беллюрбе есть такие главы?
2: Конечно.
1: Давай прочитаем их.
2: С удовольствием. Мы с Анной доставляем радость людям. Слушайте. Однажды учительница сказала нам, что мы должны стараться доставлять людям радость.
13: Никогда не делайте того, что может кого-нибудь огорчить.
2: Вечером того же дня нам с Анной пришло в голову, что надо, не откладывая, начать доставлять людям радость. Но мы не знали, кого выбрать первым. В конце концов, мы решили начать с Агды и побежали на кухню. Агда мыла пол.
14: Не ходите по мокрому полу!
2: Агда, мы хотим доставить тебе радость. Скажи, что нам для тебя сделать?
14: Уйти из кухни,
2: сказала Агда.
14: Больше радости вы не сможете мне доставить.
2: Мы, конечно, ушли. Но кому же приятно доставлять людям радость таким образом? Учительница наверняка имела в виду что-нибудь другое. Мама собирала в саду яблоки. Я подошла к ней. Мамочка, что сделать, чтобы доставить тебе радость?
15: А ты уже и так доставила мне радость.
2: Нет, так не считается. Я хочу что-нибудь сделать.
15: Не надо ничего делать. Будь доброй и хорошей девочкой. Этого довольно.
2: Я вернулась к Анне и сказала ей, что учительница, наверное, не знает, как трудно найти человека, которому можно доставить радость.
10: Давай попробуем доставить радость дедушке,
2: предложила Анна. И мы побежали к дедушке.
16: Мои подружки пожаловали. Вот так радость.
2: Нам стало досадно.
10: Нет, дедушка, ты рано радуешься. Сперва мы должны что-нибудь для тебя сделать. Учительница велела нам доставлять людям радость. Но мы не знаем, как это делается.
16: Ну, если хотите, почитайте мне газету.
2: Так ведь мы и без того каждый день читаем дедушке газету. Нет, это не годилось, Анна сказала.
10: Дедушка, а может, тебе будет приятно погулять с нами? Ты же все время сидишь дома.
16: Погулять?
2: Дедушка не очень обрадовался, но гулять с нами все-таки пошел.
16: Можно и погулять.
2: Мы обошли весь Беллюрбю. Мы рассказывали ему обо всем, что попадалось нам на глаза. Он шел в серединке, а мы держали его за руки. Поднялся ветер, стал накрапывать дождь, но мы не обращали на это внимания, потому что решили во что бы то ни стало доставить дедушке радость. Наконец дедушка сказал:
16: может, мы уже нагулялись? Мне бы хотелось пойти и лечь в постель.
2: Мы отвели дедушку домой, и он сразу же лег, хотя было еще совсем рано. Анна подоткнула вокруг него одеяло. Дедушка выглядел очень усталым.
16: Да.
2: Анна спросила:
10: ну, дедушка, что тебя сегодня обрадовало больше всего?
16: Пожалуй, самое приятное было вернуться домой и лечь в постель.
2: После ужина мы с Анной сели учить уроки, и нам было уже некогда доставлять людям радость. К тому же мы не были уверены, что доставляем ее именно так, как нужно. На другой день мы спросили у учительницы, что надо делать, чтобы доставить человеку радость. Она сказала, что иногда для этого достаточно сущего пустяка. Можно, например, спеть песенку одинокому и больному человеку или подарить букет цветов тому, кто никогда в жизни их не получал, или дружески поболтать с очень застенчивым человеком. И мы решили попробовать еще раз. За обедом я услыхала, как Агда сказала маме, что Кристин лежит больная. Я побежала к Анне. «Нам повезло! Заболела старая Кристин из Лёвнисета! Бежим, споем ей!» Кристин, конечно, обрадовалась, когда мы пришли. Но, по-моему, она удивилась, что мы не принесли ей никаких гостинцев. Наверное, она обрадуется, когда мы ей споем, подумала я.
10: Кристин,
2: мы хотим тебе спеть.
17: Спеть? Это еще зачем?
10: Ну, чтобы доставить тебе радость.
2: И мы запели громко-прегромко. Мы спели несколько песен. По виду Кристин нельзя было сказать, что она очень радуется. Мы спели еще 3 песни. Кристин не радовалась. Мы сами уже осипли, но твердо решили не уходить, пока не доставим Кристин настоящий.

0: Однако Кристин слезла с кровати и сказала:
1: «Вы, детки, пойте, а я пойду посижу на крылечке».
0: Тогда мы с Анной догадались, что продолжать пение бесполезно, и распрощались с Кристин.
2: «Давай лучше подарим кому-нибудь цветы».
0: Мы думали-гадали, кому бы подарить цветы, как вдруг возле хлева увидели Оскара. Он возил на тачке навоз. Мы подбежали к нему, и я спросила: «Оскар, тебе дарили когда-нибудь цветы?»
3: «Так я же еще живой!»
0: Вот бедняга, он думает, что человеку дарят цветы только на похоронах. Анна ужасно обрадовалась:
2: «Наконец-то мы нашли человека, которому никогда в жизни не дарили цветов».
0: Мы побежали и нарвали букет вереска. Он получился очень красивый, и мы отправились с ним в хлев.
2: «Оскар, вот мы дарим тебе цветы».
3: «Это еще зачем?»
2: «Держи, держи!
0: Мы их специально для тебя нарвали», — сказали мы и протянули ему букет.
3: «Вы что, смеетесь?»
0: Сперва он ни за что не хотел брать букет, но мы его упросили. А когда мы с Анной позже вечером искали убежавшего кролика, мы увидели свой букет воткнутым в навозную кучу.
2: «Наверное, учительница что-то перепутала насчет цветов».
0: И мы решили больше никогда не доставлять людям радость. Когда мы прибежали домой, мы увидели у нас в кухне человека, который сидел на скамье с очень смущенным видом. Это был Свенсон из большой деревни. Он пришел, чтобы купить у нас поросенка. Ласс и Босс уже побежали за папой. Свенсон сидел на кухне и ждал папу. Она отвела меня в уголок и прошептала:
2: «Смотри, какой он застенчивый. Давай попробуем еще разок».
0: И мы решили попробовать. Обычно мы болтаем без умолку, но когда потребовалось завести разговор, чтобы доставить Свенсону радость, мы не могли придумать, с чего начать. Наконец я решилась: «Правда, сегодня хорошая погода?» Свенсон не отвечал. Наверное, он был очень застенчив. Я повторила: «Сегодня хорошая погода, правда?»
3: «Угу», —
0: буркнул Свенсон и снова замолк. Через минуту я опять сказала: «А какая хорошая погода была вчера!» И взглянула на Анну, чтобы она помогла мне. Анна сказала:
2: «Может, и завтра будет хорошая погода?»
3: «Угу», —
0: опять буркнул Свенсон. Тут на дворе появился папа, и Свенсон поднялся. Уходя, он улыбнулся и спросил:
3: «А какая погода была позавчера?»
2: «Может, мы все-таки доставили ему хоть маленькую радость?» —
0: неуверенно спросила Анна. Но вскоре нам с Анной все же удалось доставить человеку настоящую радость. Учительница сказала, что Марта из нашего класса тяжело заболела, и ей придется долго пролежать в постели. Перед сном я лежала и думала о Марте и решила подарить ей Беллу, свою самую красивую куклу, потому что я знала, что у Марты нет никаких игрушек. Утром я сказала об этом Анне, и тогда она принесла свои самые интересные сказки. После уроков мы побежали к Марте. Она лежала в постели и была очень бледная. Марта ужасно обрадовалась, когда мы положили ей на кровать Беллу и сказки. Она обняла их и засмеялась, а потом крикнула своей маме, чтобы она пришла посмотреть на подарки. По дороге домой я сказала Ане: «Ну вот, вот мы и доставили человеку радость, даже когда не думали об этом». Анна очень удивилась.
2: «Ой, а ведь и правда. Хорошо, что мы не стали ей петь. Мне кажется, что люди гораздо больше радуются, когда им дарят кукол и книги».
0: «Да, во всяком случае, дети», — согласилась я.
4: «Мамочка, ты говорила, что эта глава серьезная, а она на самом деле смешная».
0: «Ты права, но серьезные и смешные могут соседствовать, не мешая друг другу. Помнишь, я сказала, что Астрид Лингрен незаметно заставляет читателя задуматься о серьезном. Так и в этой главе, рассказывая о наивных и неловких попытках девочек сделать кому-то что-нибудь хорошее, писательница на самом деле задается очень важным вопросом. Каким, как вы думаете?
5: Как можно по-настоящему порадовать человека? И почему у Лизи Санны это не сразу получается?
0: Ты прав. И как вы думаете, почему?
4: Наверное, учительница что-то им неправильно объяснила насчет песен и цветов. Да, мамочка?
0: Ты так думаешь? А может быть, сами девочки не совсем правильно воспользовались ее советами? Не кажется, если бы они подарили букет не Оскару, а Агде? Или спели песню человеку, который готов и может ее послушать, то советы учительницы не показались бы им такими плохими. А вот больной Кристин действительно было не до песен.
4: Наверное, она бы обрадовалась, если бы они принесли бы ей еды или помогли по хозяйству.
5: А Оскар? Он, бедняга, трудился весь день в хлеву, навоз возил. До букетов ли ему было? Наверное, в тот момент он порадовался бы кружке воды гораздо больше, чем охапке цветов.
4: Ну, Агда, почему она девчонку пригнала из кухни?
0: Потому что иногда очень важно не мешать и не путаться под ногами у занятого человека. Дети часто этого не понимают, и тогда взрослые сердятся на них, верно?
4: Да, надо это получше запомнить.
5: Чтобы самому не попасть под горячую руку. Вообще, добрые дела надо делать не когда тебе хочется, а когда другому требуется твоя помощь.
0: Верно, сынок. Не надо что-то специально изобретать. Надо чутко откликаться на нужду другого человека и спешить к нему на помощь. Ведь и Лизе с Анной удалось все-таки сделать по-настоящему доброе дело. Они пожалели больную подругу и отдали ей свои любимые игрушки и книжки.
4: Мамочка, а ты почитаешь нам еще про детей из Беллербю?
0: Ну, конечно, но только в следующий раз.
6: Прозвучала передача для детей «Как звучит Божий мир», подготовленная по страницам повести Астрид Лингрен «Мы все из Беллербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Александр Крупинин, Алексей Веснер, Анна Павлович, Марина Лобанова, Алексей Зайцев, Татьяна Брошнина, Екатерина Степанова, Ольга Суровегина, Наталья Денисова. Звукооператор Алексей Зайцев.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: бабочка. Жили-были два брата, Ваня и Вова. Так они похожи друг на друга, не отличить. Все у близнецов одинаковые, и одежда, и игрушки, и даже собачки. Однажды пошли они на луг бабочек ловить. Сачки взяли и щенков с собой позвали. Видят, над лугом бабочка летит. Красивая, одна всего. Кинулись к ней ребята. А щенки тявкают, рядом скачут, каждый хочет своему хозяину помочь. Ваня и Вова бегут за бабочкой, с очками размахивают. Братьев двое, а бабочка одна. Примерились оба. Раз — и поймали друг друга. Ваня Вову, а Вова Ваню. Тут и собачки подоспели. Вцепились в сачки, тянут, каждый хозяина своего выручает. Хозяев-то они спасли, да только вот от сачков одни обломки остались. Радуются собаки, а бабочка над лугом летает, тоже радуется. Зайкин кораблик. Построил Ванечка кораблик, а капитаном сделал своего любимого плюшевого зайчика. Подул попутный ветер, и поплыл кораблик по реке. Плывет кораблик, ветер паруса раздувает. Подлетела к кораблику птичка и пропела: «Капитан, капитан, возьми меня с собой. Я издалека лечу, у меня крылышки устали. Пусти меня отдохнуть». «Садись», — говорит капитан Зайка. «Вдвоем плыть веселее!» И полетел кораблик дальше по реке. Увидел кораблик утенок. Поплыл за ним, еле догнал. «Возьмите меня с собой!» — говорит. «Мне вон туда надо, в камыши! Меня там мама ждет!» «Не возьмем!» — чирикнула птичка. «Ты и сам доплыть можешь». «Но возьмите, пожалуйста, я маленький, я устал», — просит утенок. «Ну, садись», — согласился зайчик. «Отвезем тебя к маме». Плывет кораблик дальше, быстро плывет. Увидела кораблик лягушка. «Ква-ква-ква! Ну и дела! Корабли по реке пустили! Квапитан! Квапитан! Проквати на корабле!» «Нет, нет!» — закричали птичка и утенок. «Нам и так уже тесно!» «Ну проквати!» — квакает лягушка. «Никогда на кораблях не плавала. Всю жизнь мечтаю». «Но как тут откажешь?» Разрешил капитан лягушке на корабль запрыгнуть. Поплыл кораблик дальше. медленно плывет, еле-еле. Пассажиры недовольны. Что случилось? То летел под всеми парусами, а теперь еле ползет. Вдруг видят, рыба хвостом машет, рот открывает, а слов не слышно. «Она, наверное, подтолкнуть нас хочет», — сказала птичка, — «чтобы мы плыли быстрее». Тут все как закричат рыбе: «Толкай, толкай!» Обрадовалась рыба, стала на палубу взбираться. Она ведь тоже прокатиться хотела, просто ее язык рыбий никто не понял. Накренился кораблик, стал тонуть. Пассажиры кричат рыбе: «Не трогай кораблик! Куда лезешь? Плыви сама, не мешай!» А рыба, знай себе, на кораблик лезет. Хорошо, что Ванечка рядом был. По берегу шел, за корабликом смотрел. Спас мальчик зайку, а остальные сами выбрались. Вот только кораблик утонул. Но ничего, Ваня для зайки новый кораблик построит. Весной. Слепили под Новый год ребята снеговика. Всю зиму простоял снеговик на огороде. Радовался метелям и снегопадам. Но пошла зима на убыль. Кончились морозы. Наступила весна. Солнышко с каждым днем все жарче да ярче. Пригорюнился снеговик. Что-то с ним теперь будет. Тает снег, и снеговик тает. Весна в самом разгаре. Уже и птицы с юга домой вернулись. И осталось от снеговика только лужица талой воды. Прилетела на огород ворона. Каркает: «Некому теперь огород охранять, некому грядки сторожить. Растаял снеговик». Да рано ворона радовалась. Собрали ребята палки, чугунки, метелки, все, что от снеговика осталось, и поставили на огороде нового сторожа. Чучело теперь будет огород от ворон охранять. Стоит среди грядок чучело, радуется жаркому летнему солнышку, бабочкам улыбается, а ворон метелкой отгоняет. Он один, а мы все вместе. Зима пришла, выпал снег. Высыпали ребята на улицу, в снежки играть, на лыжах да на саночках кататься. Все дружно играют, только Петя со своим песиком Тузиком отдельно гуляет. Запряг Тузика в санки и гордо едет мимо, даже нос задрал от важности.
1: Ребята увидели это, расстроились.
0: Скучно ведь с горки просто так кататься.
1: А Петя едет, ни на кого не смотрит, собаку свою сосиской угощает. И решили ребята целый санный поезд построить. Вывели своих собак на улицу, доску длинную вынесли, чтобы на санки положить. Правда, не все собаки понимают, что ребята задумали. Играют, гавкают, снег нюхают, от хозяев убегают. Не хотят, чтобы их в санки запрягали. Наконец, угомонились, стали слушаться ребят. Запрягли ребята собак, санки все соединили, положили сверху доску. Всем места хватило. И собаки довольны, бегут, стараются, угощение зарабатывают. «Смотри, Петя, ты один, а мы все вместе!»

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова, ведущая передачи «Музыка санкт-петербургских храмов». Когда мы говорим о музыке наших храмов, обычно вот в предыдущих во всех наших передачах мы говорили о церковных хорах. Это естественно. Мы заходим в храм, мы слышим музыку, которая доносится с клироса, то есть музыка хоров. Но кроме этого, мы вот как-то упустили в наших предыдущих передачах, что кроме хоров церковных мы слышим также и колокольный звон. И сегодня мы решили, это наше, ну вот, может быть, недочет наш, исправить. Сегодня мы поговорим о колокольных звонах православных храмов. У нас в гостях Полина Герасимова, звонарь Чесменской церкви. Полина, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Полина, я думаю, что сегодня мы узнаем много нового и интересного о такой, казалось бы, естественной и простой теме – колокольный звон. И немногие из нас задумываются, что колокола звонят по-разному – и неспроста вот этот колокольный звон бывает разный. И неспроста, наверное, количество колоколов на разных храмах не одинаково. И колокола разного размера. И вот все вот эти нюансы, я думаю, что мы начнем в сегодняшней передаче говорить, и, возможно, мы продолжим в следующих наших встречах, продолжим эту очень интересную, многогранную тему. Я в этом уверена, что эта тема будет интересна всем нашим радиослушателям. Полина, у меня к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот почему колокольный звон вас заинтересовал до такой степени, что вы стали звонарем? И звонарь-девушка – это не так часто можно встретить, наверное, такое сочетание. Вот, пожалуйста, как вы к этому пришли?
3: Ну, во-первых, звонарей-девушек не так мало, как кажется. Более того, женщины с успехом звонят. И в древности то же самое было. Например, в женских монастырях все равно же женщины, монахи не звонили. Так что это совершенно нормально. Пришла я на колокольню совершенно случайно, можно сказать, если есть вообще случайность в мире, да, кроме промыслов Божия. Я пела в хоре, пела с детства, сначала в обычном детском хоре, потом пришла в храм и пела в девичьем хоре Чесменской церкви. Пела, пока однажды на Пасху я не сорвала голос. Когда у меня связки отказались петь, тут у меня наступил очень печальный период, потому что как бы я как бы осталась непричастна к службе. И, возможно, на ту же самую Пасху, сейчас уже трудно установить, потому что прошло уже около 8 лет, может, даже больше, я оказалась на колокольне в рамках звонильной недели, когда всем верующим дозволяется подниматься на колокольне и звонить в колокола в честь радостного дня Пасхи. И, поднявшись вот на колокольню, я просто сразу же влюбилась в колокола. Я поняла, что это мое дело, что это совершенно что-то фантастическое, и колокола меня очаровали, вот, можно сказать, на всю жизнь. То есть с той поры я уже каждую неделю была на колокольне и училась.
2: А учились у кого? Кто вам давал уроки?
3: Училась я у замечательного звонаря петербургского. Зовут его Владимир Степанович Кайчук, и он звонит в храме Владимирской иконы Божией Матери. Там организована школа, практически единственная у нас в городе школа. У них есть учебная колокольня, подобран материал, очень много учеников. И первые уроки, я даже продолжаю ездить к Владимиру Степановичу, продолжаю общаться. Это такая древняя традиция, когда звонари поддерживают связь между собой, общаются, обмениваются опытом. Ходят в гости друг к другу на колокольне, так что мы эту традицию поддерживаем.
2: Полина, а нужно иметь какое-то первоначальное музыкальное образование, чтобы освоить колокольный звон?
3: А это уже вопрос самой природы колокольного звона, именно русского православного колокольного звона.
2: Наверное, мы коснемся этого по ходу нашей беседы, да, расскажете все подробности, да?
3: Дело в том, что образование во многих моментах будет только мешать. Колокольный звон вообще, как вот музыканты, они пользуются нотами какими-то, да, колокольный звон, в принципе, не записывался в древности нотами. Он передавался от учителя к ученику. Отсюда и вопрос об образовании. То есть нужно чувство ритма, нужно желание прежде всего. А образование это уже, если оно есть, хорошо, если нет, еще лучше.
2: Хорошо, спасибо. Итак, мы подходим к основной теме нашей сегодняшней встречи. Первый этап – это рождение колокольного звона, ну, наверное, в православных храмах. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще эта традиция стала использоваться в наших храмах?
3: Вообще колокола – это очень древний музыкальный инструмент, который появился задолго до того, как на земле обосновалось христианство, да, до прихода Христа в мир. И по этой причине колокола были хорошо известны и ранним христианам в том числе, но не использовались в силу того, что это был такой предмет языческого культа. И ранние христиане сообщали о времени богослужения, либо лично ходили по домам верующих и сообщали, либо в дальнейшем стали использовать так называемые била. Это были такие деревянные доски, в которые стучали молотком и выстукивали разные ритмы, чем-то напоминающие такую барабанную дробь. Эти била сохранились в некоторых местах до сих пор, в частности, на Афоне, в монастыре святого Пантелеймона. До сих пор используются била и бережно хранится эта традиция. И у нас даже есть возможность прослушать небольшой фрагмент вот такого, можно сказать, древнего способа оповещения о службе.
2: Ну что ж, послушаем.

0: Да, очень удивительно. То есть вместо колоколов раньше вот такое звучание было в храмах, да, доносилось?
1: Да, такие да. Звуки? Ходил монах, как и сейчас, на фоне ходит монах, вот, держа в руках эту длинную доску и стучит по ней молотком. В дальнейшем стали использовать колокола. Сначала они были небольшие, потом все большего и большего размера, чтобы звук их доносился на большее расстояние. И таким образом началась традиция русских, то есть вообще православных звонов, а в дальнейшем и русских звонов, потому что после раскола церквей русская традиция стала развиваться в своем ключе, не похожем на западный мир. И вот в этот самый момент она стала расцветать и обогащаться, и выросла в совершенно самобытную, замечательную традицию, которую мы сейчас стараемся продолжать всеми силами. Можно сейчас прослушать еще один фрагмент. Это тоже запись из Афонского монастыря. Правда, запись любительская, поэтому не очень хорошего качества. Это фрагмент колокольного звона. Ну, мы маленький кусочек прослушаем, поскольку он очень долгий. Опять-таки, поскольку традиция там не прерывалась фактически, то звон этот, можно сказать, один из самых древних таких образцов, сохранившихся до нашего времени, такой, можно сказать, ископаемый.

0: Вот такой вот замечательный фрагмент, редкая очень запись афонского звона. Да, удивительно. Итак, как дальше развивалась колокольная музыка в наших храмах?
1: Дальше возникали различные звоны, которые обозначают различные места в литургии или вообще в службе. Один из древнейших способов звона – это благовест. Это мерные удары в большой колокол. Они бывают на разном расстоянии, разной громкости или в несколько колоколов. И в зависимости от формы благовеста можно определить, какой это благовест – праздничный или постный, или будничный. И вот чтобы проиллюстрировать такой замечательный звон, как благовест, да, звон, который несет благую весть, который сообщает о том, что скоро будет служба. Обычно после этого звона сразу бывает трезвон. Радостный трезвон, либо он пасхальный, если это на Пасху, либо это воскресный трезвон. Как правило, они идут вместе. То есть сначала благовест, потом он переходит, перерастает как бы вот в трезвон. И мы имеем возможность послушать еще один замечательный звон. Это звон Новодевичьего монастыря в Москве. Прошу заметить, что мы сейчас слушаем звоны традиционные. То есть это звоны, которые сохранились до нас издревле. В храмах, где колокола сохранялись, где сохранялись звонари, и несмотря даже на советский период, где сумели сохранить традицию, либо сохранились люди, которые помнили, как звонили, и сумели восстановить эти звоны по памяти или со слов других людей.
0: То есть, Полина, продолжалась вот эта традиция безнотной передачи друг другу, что называется,
1: да? Да, и вот как раз такой фрагмент мы сейчас имеем возможность прослушать, звон Новодевичьего монастыря, который называется «Великий праздничный звон».

0: Итак, дорогие друзья, в нашей передаче «Музыка санкт-петербургских храмов» мы сегодня говорим о колокольном звоне. Прежде чем непосредственно подойти к колокольным звонам наших храмов, храмов Санкт-Петербурга, мы говорим пока о звоне вообще, как этот колокольный звон пришел в традицию православных церквей. И сейчас мы имели возможность послушать благовест, который вот звучит в Новодевичьем монастыре в Москве. Полина Владимировна Герасимова, звонарь Чесменской церкви, нам сегодня рассказывает о колокольном звоне. Полина, у меня к вам, наверное, вот вопрос. Продолжите, пожалуйста. Благовест – это одна из, может быть, одно из самых известных названий и звучаний колокольного звона для вот обычных прихожан. Прихожане часто не задумываются над разными видами звона. Звонит колокол в церкви, люди идут туда. Вот, и я думаю, что кроме благовеста есть и какие-то другие, наверное, виды звонов. Вот как они входили в нашу историю. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ.
1: Конечно, кроме благовеста существует множество разных звонов. Фактически для каждого богослужения, для каждого дня в году существует свой звон. И в древности звоны сопровождали человека от рождения до смерти. Человек родился, его крестили, крещение тоже сопровождалось определенным звоном. Жил человек свою жизнь, и во время служб на литургии он слушал трезвон. Звон во все колокола, mm-hmm. праздничный.
0: А благовест был не во все колокола?
1: А благовест, как правило, звонится в один колокол, кроме редких случаев, когда он звонится в два колокола. Обычно это мирные удары в один колокол. Далее он проживал свою жизнь, и, уходя из жизни, тоже провожаем был колокольным звоном, погребальным. Кроме того, на разных службах в течение года используются разные звоны, и они звучат в самые важные моменты служб. Например, во всеночном бдении звучат звоны, которые отражают разные моменты службы. То есть заканчивается вечерний, перед началом утренний, звонится звон, который обозначает, что начинается утреннее. Перед чтением Евангелия на утреннее опять-таки звонится небольшой звон, который тем людям, которые не присутствуют в храме, говорит о том, что именно в этот момент читается Евангелие, чтобы они могли свои молитвы присоединить к молящимся в храме. На литургии тоже звучат определенные звоны, и люди, которые знают, что обозначает тот или иной звон, могут без труда определить, какой момент литургии происходит в данный момент, и присоединить свои молитвы. Кроме того, на разных службах, например, службы водосвящения, да, когда освящается вода, тоже существует свой звон, он так и называется, водосвятный, mm-hmm. который звучит в праздник Крещения Господня, когда освящается вода. Этот звон наполняет собой вот эту освящаемую воду, и звучит он в тот момент, когда священник погружает крест в воду. Mm-hmm. Это совершенно замечательный такой чудесный момент, когда как бы по мановению чьей-то невидимой руки, верующий вдруг видит, что совместно с погружением креста вдруг раздается замечательный, чудесный звон. Мы сейчас прослушиваем водосвятный звон, который звучит в Новгороде. Это звон Софийской звонницы Новгорода Великого. Он так и называется «Водосвятный».

0: Ну что ж, удивительно красивый, тонкий, нежный звук колокола. Полина, вот в связи с этим звоном у меня к вам два вопроса возникло. Ну, во-первых, вот как бы солирующим мне слышался один колокол, какой-то, на мой взгляд, не очень большого размера, а затем ему помогали какие-то другие колокола более низкого звучания. И поэтому я хотела спросить, правда ли так, что вот солирующий какой-то один колокол, может быть, и один ли звонарь вот создает вот этот колокольный звон, или здесь надо несколько человек?
1: Ну, в данном конкретном случае здесь звонил один звонарь, но вообще при задействовании больших колоколов нужно несколько человек. Основу звона, традиционного русского звона, составляют большие колокола. Они несут своим голосом ритм и темп основной звону, потому что язык в большом колоколе качается по закону маятника, и ускорить или замедлить очень трудно его движение. Поэтому задача звонаря – поймать этот ритм, присущий именно этому колоколу, и его поддерживать весь звон. И остальные колокола меньшего размера, средние или зазвонные колокола, они уже ложатся на этот ритм, на этот рисунок. Таким образом, действительно, на звонницах, где присутствуют большие колокола, солирует большой колокол и является красной нитью вот этого звона. А более маленькие колокола уже его дополняют. Более того, на расстоянии слышны как раз удары именно большого колокола. А вот эти маленькие звенящие такие бубенцы зазвонных, они слышны именно вблизи. Поэтому для звона очень важен правильный ритм именно больших колоколов.
0: Спасибо. И у меня еще один вопрос в связи с прослушанным фрагментом. Вы сказали, что в тот момент, когда священник опускает крест в воду при водоосвящении, да, вот начинается этот звон. А какая связь между священником и звонарем? Как звонарь, находясь вне церкви, можно сказать, на колокольне, как он узнает, что вот настал тот момент?
1: Бывают ситуации, когда в воду светят на Иордане, когда звонарь с крыши храма, если река недалеко, может видеть священника, видеть вот этот момент. В частности, у нас в храме существуют специально обученные люди, чаще это наши вот ученики, ребята, которые ходят к нам учиться звонить. Они просто наблюдают со стороны этот момент и подают сигнал звонарю о том моменте, когда надо звонить.
0: Спасибо большое. Итак, продолжайте ваш рассказ. Очень интересный.
1: О звонах на службе и вообще в жизни человека самые важные моменты и службы, и жизни человека сопровождает звон. И часто мы не замечаем эти звоны, потому что они для нас как воздух. Мы же дышим воздухом, мы не замечаем, что мы им дышим. И не думаем об этом каждую секунду. Так же и со звонами. В древности, в частности на Руси, колокола не только несли богослужебную функцию, но и выполняли роль такой отчасти, которую сейчас выполняет радио. То есть различные моменты колокола оповещали людей о разных ситуациях. Например, любая важная новость, она имеет значение для любого простого человека, правильно?
0: Да.
1: Поэтому если где-то происходит венчание или отпевание, или куда-то приехал архиерей, это все сопровождается звонами. Приезд архиерея – это встречный звон. Куда-то он отъезжает из одного храма в другой – его опять же провожает звон. И человек, который знает эти звоны по своей структуре, по своему рисунку, он может с точностью определить, не сходя с места, что происходит вокруг него. То есть из одного соседнего монастыря в другой поехал архиерей. Так, понятно, здесь звон встречный, здесь его провожали. Так, слышит звон свадебный. Звон долгий, раскатистый, и звон явно не из деревенской церковки, а с какой-то крупной колокольни. Понятно, что это свадьба какого-нибудь богатого человека. Слышит звон погребальный. Звон из маленькой церковки на кладбище, на погосте. Он понимает, что это хоронит какого-то простого человека. И даже он догадывается, поскольку люди знали друг друга в разных местностях. Деревни все знали друг друга, в маленьких городах все было известно про людей. Он даже может определить, кто это. То есть, поэтому очень интересно нам сейчас это изучать и реставрировать, восстанавливать вот эти вот традиции, потому что у нас в городе тоже важно, чтобы люди знали и понимали, что происходит, какой звон что обозначает. Конечно, это все не сразу происходит, но если люди хотят об этом узнать, то мы всегда готовы помочь. Кроме функции такой вот богослужебной, колокол несет еще и функцию некую такую поминальную. Вообще колокола, как они появлялись на храмах? Не только сами священники их покупали на церковные средства, но и богатые люди их вкладывали.
0: Жертвовали,
1: uh-huh. да. И, как правило, именно в память о ком-то, о своих родственниках, и на колоколах писались имена. То есть это была такая вечная заупокойная записка. Практически uh-huh. каждый удар такого колокола — это был звук, это был глаз такой вот Богу.
0: Память
1: о том человеке. Это была молитва uh-huh. в звуке. И даже колокола иногда называют «звучащая икона».
0: Uh-huh.
1: Это совершенно верно, и не только потому, что на колоколах изображались и лики святых, и иконы, и делались надписи различные, такие богословского характера, но еще и потому, что это некое такое моление, которое доносится с земли, летит ввысь к небу. Вот эта вот поминальная функция колокола, она тоже имеет очень древний такой смысл, и не стоит об этом забывать. И в наше время тоже многие люди, которые имеют средства, они поступают так же, как в древности поступали цари, и вкладывают колокола в различные храмы.
0: То есть жертвуют в память о каком-то дорогом, усопшем человеке, да, дорогом
1: да.
0: для них.
1: Это да.
0: молитва вечная.
1: Да, это опять-таки молитва за тех, кто пожертвовал эти uh-huh. колокола, безусловно.
0: Полина, вот тоже в связи с этим, есть ли какие-то колокола именные, которые очень известны у нас в стране, может быть, в России,
1: ну,
0: с каким-то названием, с каким-то именем?
1: Конечно, самый известный в России, да и не только в России, это, конечно же, царь-колокол, который является самым большим колоколом. К сожалению, он не звонит, поскольку он был разбит еще при своей отливке. Но, тем не менее, он сохранился и считается таким вот сердцем России, да, стоит в Кремле. Кроме этого, различные колокола действительно имеют свои имена, и это связано либо с какими-то историческими событиями, в честь которых эти колокола были отлиты, либо это связано с конкретными людьми, которые давали им такие имена. То есть, например, Годуновский колокол, который, соответственно, Годунов вкладывал. Это имена, которые связаны со звучанием данного колокола. То есть люди, слыша этот голос, говорили, что вот он замечательный такой, гладкий голос, как лебедь. Да? И есть действительно колокола, которые называют этим именем. Или говорят, ну, какой-то блеющий звук, дают имя баран или козел. Или какой-то такой грубый, рычащий, говорят, это, ну, это как медведь. И вот эти имена, они прилипают так же, как к людям прилипают какие-то прозвища, да, там, Иван Грозный, да, тоже ведь не сразу его так в детстве назвали, это постепенно к нему это имя как-то прилепилось. Та же история с колоколами. И здесь, кроме такой исторической составляющей, есть еще и такая некая мистическая относительно вещь, такая, как антропоморфность, то есть человека уподобление колокола. Например, различные части колокола называются подобно телу человека. Да? У него есть тулово, у него есть уши, у него есть язык, который говорит, mm-hmm. правильно? И в древности, конечно же, колокола считались практически одушевленными такими предметами. И ходило много разных легенд о том, что разные колокола по каким-то историческим случаям сами собой звонили, там, например, сообщая людям о нашествии врага или о каких-то других там событиях. Опять-таки и лечебная функция колоколов тоже с древности известна, и во время эпидемии звонили в колокола. И даже существовало такое поверье, что если болящей скотине дать кусочек веревки, которая была привязана к колоколу, то скотинка больная выздоровеет. И, конечно, отчасти это больше вера людей в такое действие благотворное колоколов. Но во многом и в наше время наука, медицина, она подтверждает, что действительно вот эти звуковые волны колоколов очень благотворно влияют на человека. Именно поэтому даже в наше время люди неверующие, чуждые церкви, когда слышат, проходя мимо по улице, колокольный звон, они останавливаются и почему-то вот не могут идти дальше, что-то их захватывает. Именно потому, что колокольный звон касается самого сердца человека, не сколько ушей, не сколько рациональной составляющей, сколько сердца и души.
0: Ну вот вы знаете, я тоже на эту тему увидела материал такой, что сейчас современные ученые открыли, что вот эта вибрация колокольного звона, она убивает микробов разного вида. Я уж не знаю, насколько эта информация достоверна, но, во всяком случае, интернет не всегда достоверную информацию нам выдает, но там вот есть такое сообщение, что даже на месте старых церквей, где старые церкви стоят, до сих пор не находят вокруг микробов никаких болезнетворных. Уж насколько эта информация, повторяю, достоверна, я не могу ручаться, но вот есть такое.
1: Ну, вообще, такие вот физические и медицинские исследования колокольного звона, они еще впереди, так же, как исследования там, действия святой воды или освященного масла. Ведь действие есть, а почему это так происходит, мы не знаем. И для людей верующих не имеет значения сам механизм, какая молекула, куда там движется и зачем, чтобы получился тот или иной эффект. Но для людей науки, конечно, важно какое-то материальное подтверждение. И, конечно, оно есть, потому что физику никто не отменял. И, конечно, если происходит какое-то воздействие, то с точки зрения физики, там, на уровне молекул, наверняка что-то можно определить, если постараться.
0: Полина, спасибо большое. Очень интересно все, что вы рассказали. Давайте продолжим нашу встречу.
1: Хорошо. Я хочу сделать такой небольшой упор на то, что в наше время появилось очень много разных дисков с записями колокольных звонов, и в разных храмах свои звоны звучат. И мы часто не задумываемся о том, а насколько они канонические. Да? То же самое происходит, например, и в иконописи, да, что сейчас любой человек может купить краски и писать себе иконы сколько хочется. Но это не будет каноническая икона. Да? Для этого нужна и молитвенность, и подготовка, и благословение, и много еще чего другого, чтобы быть настоящим иконописцем. Та же ситуация и со звонами. В наше время сохранилось именно исторических традиций всего 4. Это ростовские звоны, это псково-печерские звоны, это звоны Новодевичьего монастыря и звоны Свято-Данилова монастыря. Почему? Потому что там сохранились и колокола исторические, и сами звоны, то есть сохранились люди, которые либо сами умели звонить, продолжали учить других, либо они помнили, как, например, получилось с ростовскими звонами, которые, по счастью, по стечению обстоятельств в XIX веке были записаны на ноты, положены замечательным исследователем колоколов Аристархом Израилевым, который услышал вот эти ростовские звоны и был потрясен, насколько они прекрасны, насколько они благозвучны, насколько каждый колокол на своем месте. И он записал нотами эти звоны. И уже в дальнейшем, после того, как монастырь был закрыт, и звонница опустела, и колокола даже были сняты, для съемок исторических фильмов Петр I и Александр Невский поступил приказ от советской власти, чтобы были колокольные звоны. И тогда колокола вернули на место и стали искать людей, которые могут вспомнить, как они висели, как они звучали. И нашлись люди, которые уже были стариками в то время. Они помнили, как в детстве они бегали на эту колокольню на Пасху и как их учили там звонить. И вот эти люди, они стали восстанавливать эту традицию, стали вспоминать, даже иногда спорили между собой, было так или было не так. Но в итоге они восстановили вот эти ростовские звоны, и они действительно очень близки к тому, что было слышно и в XIX, и в XVIII, и в XVII веках с этой самой звонницы. Мы сейчас имеем возможность прослушать «Красный звон» в исполнении вот этих вот стариков-ростовцев. Это совершенно уникальная, замечательная запись. Опять-таки этот звон звучит из глубины веков. То есть это не новодел, это не какие-то изыскания, не какие-то музыкальные аранжировки, а это настоящий классический русский православный звон.

0: Ну что ж, замечательный, удивительно красивый звон. Полина, почему он называется «Красный звон»?
1: Красный звон, потому что по-церковно-славянски «красный» значит «красивый». Это значит, что это особо красивый звон. Какие-то напевы, которые полюбились и людям, и звонарю. И такие звоны получают такое
0: имя. Это в особо торжественных случаях такой звон давался или не обязательно?
1: Конечно, конечно. В особо торжественных приберегался для лучшего момента.
0: Полина, вот вы сказали, что этот звон был записан нотами в XIX веке. Да. Но это звон старинный, много веков существовавших в традициях наших православных храмов. А вот скажите, пожалуйста, много ли таких старинных звонов удалось сохранить? Ведь все колокола были разрушены, колокольни, уничтожено много колоколов, переплавлены они были наружу и просто варварски уничтожены. Каким образом вообще вот эти вот традиции сохранялись?
1: Они сохранялись промыслом Божиим и особой благодатью, потому что традиция вообще русских звонов, она уничтожена более чем на 95%.
0: То есть мы это слышим такой... только малую часть того, что было принято.
1: Да, да, это малая часть, и сейчас уже звоны восстанавливаются и реконструируются просто наугад. То есть это все новодел в основном, кроме вот этих вот четырех основных столпов, о которых я уже говорила.
0: Полина, вы знаете, у нас, к сожалению, время передачи наш подходит к концу. Я думаю, что нам просто необходимо с вами еще встретиться в одном из циклов, в одной из передач нашего цикла и поговорить, продолжить нашу беседу о колокольном звоне и подойти поближе к музыке именно санкт-петербургских храмов, колокольной музыки. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас была звонарь Чесменской церкви Полина Владимировна Герасимова. Полина, и вот что мы в заключение можем послушать?
1: Мы послушаем еще один красный звон, чтобы нам сравнить, какие они вообще бывают. Это звон Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, звон Большой Лаврской колокольни. Вот так и называется, красный звон.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайна.

окропіше мій сопом і очищуся, омийше мій паче снега убілюся, слуху моєму дасі радості веселі, возрадуюся кості смиренныя, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь,

грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Богоневесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти,
волнующейся житейской бурею, ко стезиме покаяния направи, избавиме огня вечнующего и червя же злага и тартара, домяни явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 189-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 9 и 10 глав.
1: Братья, дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: В то время приходит Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение нам очень знакомо. Здесь мы услышали, как фарисеи, как враги Христа клеветали на нашего Господа, что чудеса, которые совершает Он, совершает силою Вельзевула. Что мы можем из этого краткого отрывка, всего 7 стихов, для себя уяснить? Очень простую вещь, дорогие, которая сегодня тоже в нашей жизни присутствует. Это чистая психология. Когда, чтобы подорвать чье-то дело, чьи-то усилия по стремлению к добру, очень легко это делается тем, что клевета произносится на человека. И чем грубее клевета, чем она страшнее, эта клевета, тем больше эффект отторжения в сердцах от человека, которого оклеветали. И чем страшнее клевета, тем менее она нуждается в фактах, в доказательствах. Потому что как-то внутри нас, психологически, нам, видимо, кажется, что если человек произносит какие-то хулы, какие-то страшные обвинения, он не может их произнести без знания, без доказательств, без фактов, без личного узнавания этих фактов о человеке. И нам кажется, если кто-то произнес какие-то страшные обвинения, значит, это так оно и есть. На это и рассчитана клевета. И вот когда Христу ничего враги его не могли противопоставить, никогда не могли враги Христа ничего против Него выставить, никаких аргументов, фактов, никаких доказательств, тогда просто они взяли оружие грубой клеветы, чтобы опорочить, очернить Христа и тем самым оторвать от Него людей. Вот эта установка, это оружие, этот прием действует и поныне, когда сегодня, чтобы опорочить церковь, опорочить иерархию священнослужителей, выбирается очень простой способ – грубой лжи, грубой клеветы, грубых обвинений, без доказательств и без фактов. И чем грубее, и чем жестче эта клевета, тем более ожидается врагами эффект. Дорогие, сегодняшнее евангельское чтение должно нас насторожить. Всегда, когда мы слышим о ком-либо, не только о церкви, но и о человеке, какие-то страшные обвинения, подумаем, а для чего сегодня это произносится? Может, чтобы себя оправдать, чтобы себя обелить, чтобы себя сегодня выгородить на фоне мнимых грехов другого человека? Или с четкой установкой победить сегодня дело Христа, если обвинение возводится на церковь, на иерархию, на отдельного священника? И вот сегодняшнее евангельское чтение нам очень хорошо раскрывает вот эту очень простую, очень немудреную уловку дьявола. Будем, дорогие, внимательны и будем попадаться на эти уловки, чтобы нас он не уловил и не изъял из рук Господа. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 26 августа, 13 августа по старому стилю, Православная Церковь празднует отдание праздника Преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем римских мучеников III века – Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордию. Также в этот день празднуется перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. В 662 году преподобный Максим Исповедник скончался в ссылке в Колхиде. В том же году его святые мощи были перенесены в Константинополь. В этот день состоялось обретение мощей и другого святого Максима, Христа ради Юродивого, московского. Блаженный Максим жил в начале XV века. Взяв на себя подвиг юродства, он оставил в народной памяти множество сложенных им пословиц и поговорок. Терпя холод, он говорил: «Хоть люта зима, но сладок рай». Во время бедствий, набегов татар, засухи, эпидемии, блаженный говорил обездоленным: «Не все по шерсти ино и напротив. Не плачь битый, плачь не битый. Оттерпимся, и мы люди будем». Обращался святой Максим Московский и к знатным и богатым людям: «Божница домашняя, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится», — так говорил святой. Скончался блаженный Максим в 1434 году. Сегодня празднуется память святителя Тихона, епископа Воронежского, задонского чудотворца. В этот день святитель представился ко Господу в 1783 году, и в этот же день, в 1991 году, состоялось второе обретение мощей Тихона Задонского. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной Церкви, освященной в 996 году. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. И через некоторое время она пристала к берегу в Минских землях. Страстная икона Пресвятой Богородицы получила название от того, что около лика Матери Божией изображаются два ангела с орудиями страстей Господних. Эта икона прославилась в Нижнем Новгороде в начале XVII века. Празднество ради иконы совершается по случаю перенесения ее в 1641 году из села Палицы в Москву. Семистрельная икона Пресвятой Богородицы называется также «Симеоново проречение», так как на иконе изображается пророчество Симеона Богоприимца о Христе и его Пречистой Матери. «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец», пересказывает слова пророка евангелист Лука. На иконе изображается Богоматерь с семью пронзающими ее сердце стрелами или мечами. Число 7 означает полноту печали и болезни сердечной, которые были перенесены Пресвятой Девой Марии в ее жизни на земле. В 1730 году икона прославилась избавлением жителей города Вологды от свирепствовавшей среди них холеры. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память священномучеников Иоанна Шишова, Иосафа Панова и Константина Попова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики епископ Дмитровский и Серафим Звездинский, расстрелянный в Омске в 1937 году, священники Николай Орлов и Иаков Архипов и диакон Алексей Введенский, расстрелянный в том же году в Ярославле. Также в этот день совершается память мученика-псаломщика Василия Александрина, погибшего в 1942 году в лагере в Горьковской области. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик епископ Серафим, в миру Николай Иванович Звездинский, родился 7 апреля 1883 года в семье единоверческого священника Иоанна Звездинского. Начало свое Звездинские берут от рода Бонифатьевых, старообрядцев-беспоповцев. Иван Гаврилович Бонифатьев, отец Николая Звездинского, будущего владыки Серафима, горя желанием просвещения, пешком отправился из Солигалича в Петербург и подал прошение на высочайшее имя о своем причислении к православной церкви. Он был принят в единение с Российской православной церковью, наименован Звездинским и определен на должность чтеца при храме на Волковом кладбище в Петербурге. После женитьбы он принял духовный сан и служил настоятелем Троицкого храма в Москве. Мать Николая умерла через 2 года после рождения сына, и мальчика с раннего детства воспитывал отец. Рассказывая о своем детстве, владыка Серафим отмечал, что его маленького под праздники обязательно будили в церковь к ночной службе, утренняя по единоверческой традиции совершалась ночью. И в холод, и в непогоду его вели в храм, где он часто засыпал, но присутствие на богослужении считалось необходимым для воспитания. Отец приучил Колю любить церковную службу, храм, пение и чтение. На клиросе Коля читал охотно и четко, а чтобы он мог видеть лежащие на аналое часослов, подставляли скамеечку. В 18 лет Николай смертельно заболел и был чудесно исцелен, с верой обращаясь в молитвах к Серафиму Саровскому. После чудесного исцеления сына отец Иоанн Звездинский по предписанию Святейшего Синода составил благодарственный тропарий кандак тогда еще не канонизированному преподобному Серафиму Саровскому. Неудивительно, что, выбирая жизненный путь, Николай Звездинский поступил в Московскую духовную семинарию. Вскоре в храме Христа Спасителя в Москве епископом Парфением Левицким, бывшим незадолго до этого ректором семинарии, совершено было посвящение Николая в чтеца и подьякона. А в 1908 году совершился монашеский постриг Николая с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В следующем году он окончил духовную академию со званием кандидата-магистранта богословия и вскоре получил назначение преподавать историю церкви в Вифанской семинарии. «Я молился за каждого своего ученика», — вспоминал потом владыка, «вынимал за каждого частицу на проскомидии, и это, видимо, чувствовали они своими душами». В 1912 году отца Серафима перевели в Московскую духовную семинарию на должность преподавателя гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей. Но вскоре он был освобожден от преподавания, возведен в сан архимандрита и назначен помощником наместника кафедрального Чудового монастыря. В Чудовом монастыре в 17 году пережил отец Серафим обстрел Кремля. Мощи святителя Алексия, главную чудовскую святыню, с начала обстрела перенесли в деревянном гробе в пещерную церковь в подземелье, где 300 лет назад томился в заключении священномученик-патриарх Ермоген. Здесь, под нескончаемый грохот орудий, денно и нощно молились о России архимандрит Серафим со всей братьей и гостями Чудового монастыря, делегатами Поместного собора, будущим священным мучеником митрополитом Петроградским Вениамином Казанским, архиепископом Гродненским Михаилом Ермаковым, архиепископом Новгородским Арсением Стадницким, епископом Белостокским Владимиром Тихоницким и Зосимовским старцем и иеросхимонахом Алексеем Соловьевым. В 18 году представители новой власти закрыли Кремль, поступило распоряжение о селении монахов. Архимандрит Серафим навсегда покинул Чудов монастырь. Эта древняя святыня Руси вскоре будет показательно уничтожена. В 1920 году в храме Троицкого подворья святейший патриарх Тихон в сослужении митрополит Владимирского Сергия Строгородского и других епископов совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. Во время праздничного обеда митрополит Сергий, взяв свою столовую ложку, заметил: «Советую, владыка, запастись ложкой, придется вам в тюрьму идти. Не забывайте этого предмета, он там будет очень нужен». 3 года, в течение которых епископ Серафим подвязался в Дмитрове, были годами торжества и праздника. Огненная молитва, приобщение от падших, воспитание и утешение паствы, утверждение обителей – было первым делом нового дмитровского епископа. Народ толпился у его дома. Паству свою владыка кормлял усердно, знал каждую семью. На Пасху 22 года епископа Серафима вызвали в Дмитровский исполком. Вокруг исполкома собрался народ, требовал его возвращения. Власти разрешили ему выйти на балкон, однако и после этого народ не успокаивался, кричал. Тогда владыку отпустили. Народ с торжественным пением «Христос воскресе» вернулся в собор со своим пастырем. В конце года пришла повестка. Епископа вызывали в Москву. Прибыв на Лубянку, епископ Дмитриевский сразу был арестован. В Бутырской тюрьме тело 40-летнего владыки Серафима, изъеденное в шаме, покрылось трупьями. Начались сердечные приступы. Владыку перевели в околоток, где был полубольничный режим, больше воздуха, прогулки. Там содержалось также духовенство храма Христа Спасителя. Но приехавший прокурор, заметив у кровати епископа Серафима образы скоропослушницы, преподобного Серафима и других святых, прилепленные хлебом к стене, приказал перевести владыку в общую камеру. В Бутырской тюрьме епископ Серафим сложил акафист страждущему Христу Спасителю: «Внесение креста спасительного десницу Твоею, мне неспосланного укрепи меня в конец изнемогающего». В 23-м году епископу Серафиму вынесли приговор 2 года ссылки в Зырянском крае. Духовные чада просили у властей разрешения владыки ехать без конвоя, но получили отказ. В апреле епископа Серафима перевели из Бутырской в Таганскую тюрьму. Ночью, 14 мая, владыку отправили этапом в Усть-Сысольск. Когда в 25-м году пришла бумага об освобождении из ссылки, в это же утро пришла телеграмма и о кончине патриарха Тихона. Вскоре епископа Серафима вызвали в Москву, в Главное управление ГПУ. Тучков предложил возможность вернуться на свою епископскую кафедру. «Кого будем вам посылать для посвящения? Посвящайте. Поезжайте, управляйте епархией. Побывайте у митрополита Сергия, а потом приходите ко мне. Договоримся и поедете.
4: Я монах, ответил епископ Серафим, и при посвящении во епископы давал обет управлять по каноническим правилам.
3: Тогда в 24 часа выезжайте из Москвы подальше, распорядился Тучков.
4: Епископ Серафим подал митрополиту Сергию прошение об увольнении за штат и поселился в городе Меленки во Владимирской области. Там владыка жил практически в затворе, в строгом посте, иногда принимая духовенство и мирян из Дмитрова и Москвы. В декабре 31 года нагрянули с обыском сотрудники АГПУ. Владыку отконвоировали в Москву на Лубянку и присудили 3 года ссылки в Казахстан. Пункт отбывания ссылки часто меняли, приходилось переезжать с места на место. Владыка был уже тяжело болен, и постоянные переезды отбирали последние силы. В 35 году срок ссылки закончился. Но епископ Серафим решил остаться жить в последнем месте отбывания ссылки, в Ишиме, где ему дали паспорт на жительство. С Рождества 37 года вновь начались массовые аресты духовенства. В одну ночь с 23 на 24 июня в Ишиме арестовали всех церковнослужителей. Всего их оказалось 75 человек. Владыку Серафима заключили в Ишимскую тюрьму, а оттуда отправили по этапу в товарном вагоне. В Омской тюрьме епископ Серафим находился в переполненной камере, где были обновленцы, снявшие сан священники, уголовники. Возле владыки Серафима положили заключенного, избитого уголовниками до полусмерти. Сам еле живой, епископ Серафим ухаживал за ним, утешал, подавал пить. 23 августа 1937 года тройка при управлении НКВД по Омской области приговорила епископа Серафима Звездинского к расстрелу. А 26 августа приговор был приведен в исполнение. До конца дней владыку Серафима во всех его скитаниях сопровождали его духовное чадо, которые как могли оберегали его, и благодаря записям которых стало известно его житие.

В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал Светилин праздника Преображения Господня, композитора Житника.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: совершены крестные ходы по акватории Финского залива. Над входом в храм Воскресения Христова в деревне Тарашковичи установлена мозаичная икона. В Удусолово прошел третий блоковский фестиваль. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел 24 августа, накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Его организовал Центр «Жизнь» и Епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Маршрут прошел через Северную гавань, залив Сала-Калахти, бухту Защитную, остров Двойник. В пути перед иконой торжества Пресвятой Богородицы служились молебны. Участниками крестного хода стали семьи с детьми. Им рассказали об истории явления Порт-Артурской иконы Богородицы, о подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Ежегодный водный крестный ход от Сестрорецка до фортов Кронштадта прошел 16 августа. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и Епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». В нем участвовали представители Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка, Общества потомков участников Цусимского сражения, ветеранов русско-японской войны 1904-1905 годов, хор «Агни Парфена» под руководством Любови Ребровой, семьи с детьми. В Сестрорецком парке «Дубки» с молитвенными песнопениями участники акции проследовали к причалу. Перед иконой торжества Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут прошел по акватории вблизи исторических фортов. В Тотлебине исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров, рассказал о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к Отечеству. Выступил также председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков. Традиция зародилась в 2023 году, водные шествия совершаются ежегодно. 20 августа в детском оздоровительном лагере «Ленинградец», расположенном неподалеку от поселка Рощино, был совершен благодарственный молебен. По просьбе руководства лагеря богослужение совершил благочинный Рощинского округа протоиерей Дионисий Холодов. После молебна отец Дионисий провел беседу с отдыхающими в лагере детьми на тему о промысле и благодарности. В храме Воскресения Христова деревни Тарашковичи Лужского благочиния состоялось освящение и установка мозаичной иконы нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Новосооруженная святыня теперь украшает фасад здания непосредственно над главным входом в храм. Над созданием этого художественного выразительного мозаичного образа трудилась мастер Елена Вальвак. В технически сложном процессе монтажа и установки мозаичной иконы на свое место приняла деятельное участие братья Иоанна Богословского Череменецкого мужского монастыря. 15 августа в деревне Удусолово Кингисеппского района Ленинградской области прошел третий блоковский фестиваль. Событие объединило миссию возрождения церкви архистратига Михаила и дань памяти Александру Блоку, поэту Серебряного века, чьи предки владели несколькими имениями на Ямбурской земле и были похоронены у алтарной стены храма. День начался с божественной литургии, совершенной под открытым небом, с херхимандритом Варсонофием Кузьминым, сослужение протоиереев Георгия Пименова и Владислава Степанова и романаха Даниила Пронина, диакона Серафима Цапа. По завершении Евхаристии участники прошли крестным ходом вокруг храма и почтили память Александра Блока и его родных. После богослужения для гостей фестиваля была организована культурно-просветительская и благотворительная программа. Паломников и жителей деревни угощали горячим обедом из полевой кухни, отдельно был накрыт стол с постными блюдами. Для детей провели мастер-классы, ребята учились играть в мини-лапту и создавали мозаичные панно из спилов дерева. Взрослые могли познакомиться с изделиями ручной работы и фермерскими продуктами на ярмарке, а также принять участие в презентации третьего номера краеведческого сборника «Блоковский храм». Особую художественную линию фестиваля продолжил пленэр. Уже второй год подряд художники запечатлевают полуразрушенную церковь Михаила Архангела, создавая живописную летопись ее возрождения. В этом году в Удосолово приехали педагоги изобразительного искусства Владимир Ухин и Яна Тарасова. Они представили старинный храм в новом ракурсе, подчеркнув его историческую и духовную значимость. Знаковым событием праздника стала посадка сирени сорта «Александр Блок» у отградки семейного некрополя Блоков. Три саженца редкого коллекционного сорта прибыли из ботанического сада Белгородского государственного университета. Один из них ранее был высажен в саду благодатного Сойкина, а два других подарил Удосолово Александровский сад Никольского скита Александра Невской лавры. Музыкально-поэтическая программа фестиваля состояла из двух отделений и была выстроена как диалог музыки и слова. В первом отделении вокальный ансамбль «Линтула» исполнил духовные кантаты и хоровые сочинения на стихи Александра Блока. Дополнением стали песни автора-исполнителя Антона Галицкого. Он представил новые произведения на стихи классика Серебряного века и предложил оригинальное прочтение знакомых строк. Стихи Блока читал артист Государственной филармонии для детей и молодежи Дмитрий Ефименко. Во втором отделении у стен храма артисты Петербургского театра «Мастерская» показали эскиз к спектаклю «Незнакомка» по одноименной лирической драме, написанной Блоком в ноябре 1906 года. Паломническая группа, объединяющая прихожан храма святого Страстотерпца царя Николая и храма святителя Николая Чудотворца города Никольское, совершила поездку по святым местам Гатчинской епархии. В молитвенном путешествии верующих сопровождал иерей Никита Клюнин. Организатором поездки выступила Юлия Сорока. Первым пунктом паломнического маршрута стал храм Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня в поселке Лисино-Корпус. Он был возведен в 1862 году по проекту архитектора Николая Леонтьевича Бенуа для нужд Лисинского учебного лесничества. Сегодня храм полностью отреставрирован и действует как подворье Воскресенского Новодевичьего монастыря. Следующей точкой, незапланированной, но ставшей настоящим духовным открытием, стал храм святых апостолов Петра и Павла в поселке Вырица. Это первая церковь, построенная в Вырице. Паломники смогли поклониться части древа Животворящего Креста Господня, частице гроба Божией Матери, ветви Мамврийского дуба, а также частицам честных мощей святителя Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла и многих других угодников Божьих. Завершилось паломничество в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице. Здесь участники поездки вознесли молитвы, подали требы, затеплили свечи и поклонились главным святыням Вырицкой земли. Особым утешением для паломников стало посещение часовни у северной стены храма, возведенной в 2001 году, где под спудом почивают честные мощи преподобного Серафима Вырицкого. Рядом находится могила его верной спутницы и келейницы, схемонахини Серафимы. В самом Казанском храме никольчане проложились к реликвиям, связанных с земной жизнью вырицкого старца. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета – и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и годовщина расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали перелом в русской истории и культуре. 26 августа – день памяти Николая Степановича Гумилева. В 15:45 начнется передача из рубрики «Родная речь. Второе чтение», посвященная творчеству Николая Гумилева. Лекции Марины Михайловой из цикла «Август 1921 года» можно также услышать каждый понедельник в 21:40 Повторение по вторникам в 15:10.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. С 19 мая по 1 октября 2026 года в Аванзале и Николаевском зале развернута масштабная выставка «Екатерина I», посвященная первой российской императрице и приуроченная к 300-летию ее правления. Удивительная судьба первой женщины на русском престоле отражена в мемориях, произведениях искусства, документах из собраний Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургского института истории РАН и Центрального военно-морского музея. Никогда прежде наследие Екатерины I не было представлено в таком масштабе и значительно

больше 20 лет находилась рядом с императором и, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего 2 года, но нужно заметить, что это первая легитимная императрица российская на троне, именно императорском троне. Создать такую выставку было делом непростым, поскольку считалось, что и вещей Екатерины, и предметов с ней связанных совсем немного, и вообще сделать про нее выставку невозможно. Не так давно даже Царское Село сделало виртуальную выставку, если, может, кто-то знает, и там всего несколько вещей, связанных с Екатериной, было помещено, ну, понятно, в интернете, как бы, да, и это, конечно, явно не ее уровень. Ей нужно было делать действительно свою большую выставку. И у нас в Эрмитаже обычно мы как делаем? У нас большой проект музейный, а потом мы его уменьшаем и делаем в наших спутниках, филиалах, можно сказать, нашего музея, которые по всей стране по нашей размещаются. Это и Екатеринбург, это и Омск, это понятно, да? Ну, очень, и Выборг. Вот. А в данной ситуации произошло немножко по-другому. Дело все в том, что в 2023 году, если вы помните, праздновалось 300-летие города Екатеринбурга. И я предложил сделать выставку, посвященную женщине, которая, по сути, дала имя этому городу. Если вы помните, город основан был в 1723 году и назван в честь Екатерины I, Екатеринбург. И тоже тогда встал вопрос, сказали, что такой выставки не может быть, но мы с моими коллегами как постарались, и в 2023 году сделали выставку в Екатеринбурге «Екатерина I, наследница дел Петра Великого». Там было чуть больше 100 вещей представлено этой выставке. И тогда Михаил Борисович, когда посмотрел ее, он сказал, что нужно делать выставку в Эрмитаже, потому что и сама по себе тема имперская, да, и вообще-то начало правления женского в России идет, конечно, с Екатерины I. Вообще для Эрмитажа это знаковая фигура. И вот было принято решение вот как раз вот в это время, когда она правила 300 лет назад, к 300-летнему правлению императрицы у нас в России, сделать в Эрмитаже такую выставку. И надо сказать, что мы собрали на этой выставке больше 450 предметов. То есть это больше, чем в 3 раза то, что мы показывали в Екатеринбурге. И, конечно, выставка в Эрмитаже, она может похвастаться именно не то, что просто качеством вещей, а то, что это вещи, которые лично принадлежали самой императрице. В процессе подготовки к выставке были отреставрированы многие памятники, какие-то вещи просто никогда не показывались, и здесь можно будет увидеть действительно впервые уникальные произведения и прикладного искусства. Это и рисунки 717 года, выполненные голландским мастером, буквально с натуры Петра и Екатерины, впервые показаны здесь. И, конечно, то, что на этой выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, ну, создавала вот тот самый домашний уют, с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой. Ведь она же, по сути, прошла все этапы вот этой войны, воин Петра, который он вел, и всегда была рядом, всегда была его вот той самой защитой, тем самым тылом, на который он мог всегда рассчитывать. И, конечно, она прекрасно знала его и вкус, и даже и в еде. Вот такие бытовые вещи, а ведь для человека это очень важно, когда у тебя есть понимающий рядом человек тебя. А главное, что понимающий с полуслова. И когда читаешь письма Петра и Екатерины, понимаешь, что там просто на каком-то одном языке они разговаривали, знаете как. И женщина действительно была незаурядная. Екатерина I, она, если вы помните, да, из шведской пленницы, вот той самой Марты Скавронской, прошла путь очень непростой. Непростой, потому что, по сути, она была не то что воспитана Петром, но она равнялась всегда на своего мужа и, с другой стороны, стала в какой-то момент, ну, действительно достойнейшей того, чтобы занять российский трон. И Петр I сделал все, чтобы поднять ее до своего уровня. Ну, как вы помните, сначала митресса, опять же, да, после знакомства у Меньшикова. Потом, в 12 году, он берет ее в жены как Шаутбинах, контр-адмирал, потому что как царь на ней жениться не мог. Она становится Екатериной Алексеевной Михайловой, если помните, да, то есть, опять же. И только в 724 году он поднимает ее до своего уровня и делает императрицей. Она стала Екатерина Алексеевна Романова. По большому счету, конечно, он скипетр своих рук не выпустил. То есть власть-то он ей не передал. Но дело все в том, что она стала именно Романовой. То есть она вошла вот в эту плеяду правителей России. И надо сказать, что, конечно, вот этот путь непростой женщины мы постарались проследить на предметах, на вещах, которых не так много, но, с другой стороны, Эрмитаж, наверное, один из немногих музеев, который обладает потрясающим собранием, и приглашенных вещей сюда к нам, да, вот очень немного. Мы воспользовались только вот помощью наших коллег из Московского Кремля,

0: который дали нам маскарадный кафтан Екатерины, ее детали отдельно, буквально коронационного убора. Это чулки коронационные, туфли коронационные, которые были отреставрированы. В общем, уникальные, конечно, вещи. Я уже не говорю о кафтане, шляпе и лайковых перчатках, которыми она пользовалась во время празднования штатского мира в Москве. И эти вещи, конечно, они очень сильно, как бы так скажем, подняли статус этой выставки, с одной стороны. А с другой стороны, это предметы, такие как уникальные гравюры. Гравюра 704 года Пикарта, которая показывает тот самый дом, в котором Петр познакомился с Екатериной здесь, на Крытом острове. Это, конечно, погребальная зала, где Петр лежал 40 дней в гробу после своей кончины. И, конечно, Екатерина все это, как бы, да, курировала все сама. Держала, как говорится, всю ситуацию эту. И последнее послужение Петру, конечно, это была очень важная история. Мы все мы помним про восковую персону Петра Первого. Это же тоже ее заказ. Это тоже она как бы повелела сделать. Это был государственный заказ, когда в Зимнем дворце, где жила императрица, создавалась восковая персона с платьем, стоял почетный гвардейский караул. Это было такое задание государственной важности. Я уже не говорю о том, что она продолжила его деяния, которые вещи, которые, то есть, что он запланировал, и создание Академии наук. Она открывает Академию наук. Она расширяет в 3 раза Зимний императорский дворец в Петербурге. Она, естественно, отправляет Савва Рагузинского заключать договор с Китаем. Ну, Кяхтинский мирный договор знаменитый, который был заключен в 27 году, а подписан в 28-м. Ну, то есть это, опять же, все задуманные Петром дела, например, экспедиция Витуса Беринга. Вообще при Екатерине впервые русский корабль приплыл в Испанию, в Кадис. То есть это опять же, да, это такие вот как бы вроде бы вещи, которые мало кто знает, но они ключевые. И в понимании Екатерины она для того приняла российский трон, да, и вот эту на себя власть взяла, чтобы продолжить дела своего супруга и завершить их по возможности. Но краткое правление просто не позволило ей это сделать. Конечно, женщину не готовил Петр к царствованию. Он надеялся, что она будет, скорее всего, таким номинальным правителем, а его птенцы продолжат его дело. Но получилось так, что, конечно, после смерти Петра каждый пытался, как говорится, свои интересы соблюсти, и поэтому ей было непросто лавировать в этом, как бы, да, вот, опять же, периоде очень коротком между группировками внутри царедворцев. Вообще, конечно, как я уже сказал, эта выставка, она прежде всего показывает нам вещи. Вещи, которые рассказывают нам о жизни этой женщины. С одной стороны, мы можем увидеть созданные по заказу Петра, например, какие-то предметы, вот такие, как замечательный золотой кубок, который он заказал на ее тезоименитство в 14 году, когда он ее наградил орденом святой Екатерины, основанный, опять же, за ее подвиги во время Прутского похода. И вот эти темы, такие вот ключевые темы, связанные с ее жизнью рядом с Петром, как раз показаны у нас вот в начале выставки. Ну и, конечно, вот мы с вами сейчас находимся в самом начале выставки, и вы видите парадный портрет Екатерины. Здесь она указывает своим, видите, на корону. Понятно, что здесь она еще не царица, да, то есть не императрица полноправная. Здесь она еще вот коронована была Петром, и орден святой Екатерины, видите, у нее на груди. Тип, который вы здесь видите, очень не похож на Екатерину, правда? Но на самом деле это тип Никитина, Ивана Никитина, и похожий портрет в Уфице в галерее висит. А если вы посмотрите вот назад, и вот как раз здесь вы увидите 2 образцовых портрета Петра и Екатерины. Это работа Жан-Марка Натье, где изображена Екатерина как такая европейская правительница, а Петр, ну, прям Людовик XIV. Вот понимаете, да, что это, опять же, те портреты, которые не могли не понравиться. И 717 года портрет, написанный в Гааге, был послан Екатерине в Париж, и в Париже Петр заказывает парный портрет уже на Тье. Сегодня вы можете сравнить их с теми портретами, которые тогда же в 17 году выполнил Моор, художник. Да, когда Петру не понравился портрет Моора, вот, и понятно почему. Вообще надо сказать, что уже в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасно разбирались и в искусстве. И вот если в первое заграничное путешествие Петр едет как урядник Петр Михайлов, и там его интересует в основном война, интересуют его инструменты, кунсткамеры, то второе заграничное путешествие – это уже посещение Академии наук. Это уже и диспуты, участие в диспутах, это уже и, опять же, покупка большого количества памятников искусства. И вот эта вовлеченность Екатерины, она прекрасно разбиралась в моде. Она ценила и любила французские экипажи. Вообще, надо сказать, что Петр I для нее очень много строил. И вы, наверное, знаете, что и Екатерингоф, и Анингоф, и Лизаветгоф, опять же, и летние сады. В 3-м летнем саду знаменитый дворец, который был в 3 комнаты, которые были обиты золотыми обоями. Вообще, надо сказать, что это все он пытался, конечно, своей жене сделать приятно очень часто. И вот когда мы читаем документы, например, Петр пишет Екатерине из Дрездена: «Извини, был всего один день в Дрездене и не смог тебе купить больше подарка. Купил только тебе часы с двойными стеклами, да, и печатку, ну, перстень с печаткой, как бы, да». Но все время он думал о своей жене и покупал ей брабантские кружева. А с другой стороны, и она заботилась о своем муже, постоянно пыталась сделать ему приятное, следила за тем, чтобы он всегда был хорошо одет, и чтобы он был накормлен, и посылала ему крепыша, как она писала, чтобы за здоровье выпить мог. Вообще, надо сказать, что женщина понимала своего мужа, вот, ну, и Петр знал, что у него хороший тыл и прекрасные девочки. Вообще, вот, редко встретишь, когда вот в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасные родители, которые заботятся о воспитании своих детей, безумно их любят. Я уже не говорю про Елизавету Петровну, которая была любимая дочкой Петра Первого, не просто так названной Елизаветой, да, которая родилась в год Полтавы в 709 году. И поэтому эта выставка, она просто должна была показать, с одной стороны, великих правителей России, а с другой стороны, показать их как простых, ну, как обычных людей, которые любят, которые, опять же, испытывают разные чувства, как бы, да, но друг другу они питали нежность. А вот с 712 года, когда Петр женился на ней, резко меняется отношение царя к Екатерине. То есть там совсем уже другая история. Вот действительно, когда он начинает ей пытаться сделать приятные подарки, вот это все. А до этого, как бы, да, она еще была ниже статусом, поэтому вот даже в письмах это чувствуется. Ну и давайте пройдем быстренько по этой выставке. Просто я хочу сказать какие-то ключевые, наверное, темы, потому что начало у нас вот начинается с московского периода. Вот там, смотрите, видите, там у нас усадьба Федора Головина, гравюра большая. Эта гравюра, а также портрет Евдокии Лопухиной рассказывает нам о том, что, ну, Петр был женат дважды, если помните. Первая жена Евдокия, и вот этот московский период, конечно, до его отправки за границу, в первое заграничное путешествие, а после он вернулся, ее в монастырь Покровский-Суздальский, и вот та самая история с Анной Мос. Как бы мы говорим о, опять же, пристрастиях и личной жизни Петра тут немножко. Дальше мы возвращаемся и видим здесь портреты Бориса Шереметьева и Меньшикова. Тут мы говорим о том, что, ну, конечно, Северная война. Конечно, действия русских в Прибалтике. И вот когда Борис Петрович Шереметьев захватывает город Мариенбург, именно тогда в руки, так скажем, унтер-офицера попадает в качестве шведской пленницы вот та самая Марта Самойловна Скавронская. Вообще, об этой женщине, о ее происхождении практически никто вам сегодня ничего не расскажет. Вернее, как расскажут, но дело в том, что даже еще писал, Семенский еще в 19 веке писал, что вы можете как бы только варианты брать какие-то, да, то есть то ли она Марта Скавронская, то ли Василевская, то есть или Веселовская, то есть там много всяких историй, но дело в другом, дело все в том, что она попадает в определенный момент к Меньшикову, Александру Даниловичу, видимо, женщина была незаурядная. И Александр Данилович не мог устоять, как он забрал ее Шереметьева, и уже у Меньшикова в 703 году ее встречает Петр. Там есть гравюра, это уникальная гравюра 704 года, как раз где показан дом на городовом, где Петр встретился с Екатериной. Далее мы с вами видим поднос 19 века с ушами, замечательный поднос, но дело все в том, что он, конечно, такой лубочный, поскольку там сцена как раз встречи у Меньшикова Петра с Екатериной, где они бьют по рукам, и Екатерина переходит к Петру. И уже с этого момента она становится митрессой, сопровождает Петра в походах, рожает ему каждый год детей, по сути. Но дети умирают. Вы знаете, что смертность тогда была детская очень большой. Бог дал, Бог взял. И поэтому, конечно, и трагедии. Но, тем не менее, Петр припоручает свою митрессу своей сестре Наталье Алексеевне. Она в основном живет в Москве, у нее там. А уже в 708 году Петр с Екатериной перебираются в Петербург, где Федосей Скляев строит здесь на Дворцовой набережной для Петра деревянный дом с фронтошпицем. Вообще-то, если говорить про Петербург, конечно, это был город деревянный сначала. Но Петр, как вы знаете, да, пытался отстроить его в камне. Если в 714 году вообще по России нельзя было строить, только в Петербурге каменное строительство велось. И Екатерина Алексеевна, как я уже сказал, обустраивает домашний быт. Когда Петр отправляется в Прудский поход в 711 году, накануне Прудского похода в Москве, в Преображенском, он своим, так скажем, родственникам и окружению говорит, что вот перед вами настоящая царица, она моя жена, и когда вернемся, и справим свадьбу, обвенчаемся. И вот как раз Прудский поход, тема Прудского похода показана у нас вот там в витрине, и вы можете увидеть уникальные вещи. Обратите внимание, вот там наверху знамя за имя Иисуса Христа и за христианство. Это знамя, опять же, которое было в прусском походе, где Екатерина проявила себя, ну, понятно, что с самой лучшей стороны. И здесь есть и живописные призги, гравюры, как раз рассказывающие об этом. Просто хочу сделать небольшой акцент на том, что здесь представлен замечательный вот такой золотой кубок. Этот кубок, опять же, Даниэля Хефкина. Это мастер, который работал в Риге. И вот этот кубок, опять же, со знаком ордена святой Екатерины и под короной. Вот видите эту корону, да? Тут сразу же намек на тот, что, по большому счету, перед вами как кубок, который подарен будущей царице. И после того, как они вернулись из прусского похода, еще Петр пишет Меньшикову, что построим новые деревянные хоромы, а Меньшиков строит Петру каменный двухэтажный дворец. И как раз вот на другой стене мы с вами можем увидеть вот там гравюру с изображением Меньшиковского дворца, дворца Петра, свадебное вот это торжество, гравюра Алексея Федоровича Зубова. И можем на гравюре увидеть замечательную люстру. Люстру, которую Петр точил за неделю до свадьбы, а, понятно, в тайне, как свадебный подарок своей супруге. И вот если увидите, там в витрине висит люстра на 7 рожков, как раз, да, созданная Петром I в 712 году, скорее всего. Ну, вообще, осталось, на самом деле, у нас 3 люстры в Эрмитаже хранятся Петра I. Это 712 года. Вторую люстру я вам покажу, 724 года, которая с автографом императора. Там есть автограф внутри, когда мы ее реставрировали. А эта люстра была отреставрирована специально к этой выставке, чтобы вы понимали, что как бы, да, здесь вы можете увидеть вещи, которые были сделаны специально для этой выставки и связаны напрямую с Екатериной. Здесь шпалера западноевропейская, рассказывающая нам о союзе двух сердец. Ну, а мы с вами давайте идем в следующий зал, Николаевский зал, и будем смотреть уже следующие темы. Мы с вами сейчас вошли в Николаевский зал, где представлена в этом компартименте как раз вот эта вот, с одной стороны, семья Петра I и Екатерины Алексеевны, а с другой стороны, те проблемы, которые возникали в процессе их жизни. И если вы помните, у Петра в 708 году родилась Анна Петровна, в 709 Елизавета Петровна. Ну и как раз вот там вы можете видеть Полтаву, да, вот опять 709 года. Ее же называли Черь Петрова, Дар Полтавы, если вы помните. И, конечно, Господь дарует обычно царю наследника за его главные битвы. В данном случае он даровал наследницу. И легитимность власти Елизаветы Петровны, если вы помните, никогда не оспаривалась, потому что понимали, что сам Господь Бог ее даровал царю как наследницу. А внизу два рисунка замечательные. Пьера де Мартена, их купил, Эрмитаж недавно приобрел. Это уникальные рисунки, которые были созданы тем самым, его называли еще Пьер де Мартен де Гобелен, потому что он очень много делал эскизов для гобеленов, для ковров, которые ткались на гобеленовой мануфактуре. И, скорее всего, это как раз вот те самые эскизы, которые были Петром заказаны для шпалер, для большого тронного зала в Зимнем дворце. Ну, а вот там портреты Шарлотты, немецкой принцессы, и царевича Алексея, старшего сына Петра, сына Евдокии Лопухиной и Петра. И эта тема как бы такая отдельная. Это не это репетиция, потому что вот сейчас вы слышите, канты играть здесь будут, да, на открытии выставки, посвященные победе под Полтавой. Следующий кант будет посвящен победе в заключении Нештатского мира. Вот, потому что все-таки, когда мы с вами говорим о Екатерине, вы должны понимать, что ведь 20 лет шла Северная война. И практически до ее коронации она все время была вовлечена вот в эти военные проблемы, как бы, да, Петра. Она его, он постоянно ей писал о своих победах, он постоянно с ней делился как бы радостью от этих побед. И она его поддерживала и вместе с ним переживала эту радость. Вообще, на самом деле, когда есть с кем поделиться своей радостью, да, и своим горем, это большое дело. Ну, а для царя особенно, когда он человек, которому намного сложнее живется в этом мире, поскольку он облечен такой тяжестью, властью. Вот. А с другой стороны, от Бога, а с другой стороны, да, от Бога власть, да, прямая связь, а с другой стороны, партикулярный человек. Ему хотелось вот как бы, да, этого ощущения домашнего быта и тепла. И когда мы с вами говорим о дочках, вот как я уже говорил, Елизавета, Анна Петровна, а с другой стороны, вот там мы можем увидеть с вами гравюры на одной из них рождения у царевича Алексея и Шарлотты, будущего императора Петра II, помните Петра Алексеевича, а с другой стороны, вот там у Екатерины родился Петр Петрович Шишечка, тоже в 715 году, как бы такие два претендента, да, но, конечно, Екатерина понимала, что царевич Алексей, как бы, да, наследник, но мы помним об этом, о деле, об измене царевича Алексея, о том, что он был приговорен к смертной казни, вот, и замучен в Петропавловской крепости в 718 году в июне месяце. И, по сути, вот Екатерина берет на себя вот ту самую обязанность воспитания и как бы, да, сына царевича Алексея, потому что еще в 15 умерла Шарлотта, и Петр Алексеевич стал сиротой полным, да, и надо сказать, что Екатерина действительно была очень заботливой, по сути, мачехой, да, получается так, вот, и Наталья Алексеевна и Петр Алексеевич жили во дворце вместе с Екатериной Алексеевной. Мы говорим здесь о домашнем, да, Петре, который живет и которому, естественно, хочется домашнего тепла. И это тепло ему обеспечила Екатерина. То есть, конечно, она была замечательная хозяйка, стряпала на кухне, готовила Петру самые его любимые вкусные блюда, солила огурчики, наливочки заготавливала. Там, знаете, самые разные совершенно, 30 сортов. Вообще, когда читаешь документы, понимаешь, насколько она была рачительная хозяйка, насколько ей удавалось все. Она и прекрасно готовила, и могла из пушки пальнуть хорошо, понимаете? По большому счету, женщина была, конечно, ну, знала 4 языка. Вот когда говорят, что, знаете, женщина, которая, скажем, недостойна, да, ну, как бы и мужичка, низкого достоинства. Ну, вот все подчеркивали современники, что она могла с крестьянами говорить на их языке и быть совершенно крестьянкой. И могла с правителями и сильными мира сего быть совершенно правительницей великой державы, как бы вела себя достойнейшим образом. И Петр это, конечно, за это очень ценил. То есть она могла в мгновение превращаться, как бы, да, и никогда она не, скажем так, она всегда была естественна в своих проявлениях. И вот Петра, конечно, это больше всего и, так скажем, ему это нравилось. Она никогда не тушевалась, как бы, да, вот не было вот этого, но никогда и не пыталась заниматься государственными делами, если помните, да, то есть не лезла в государственные дела. Если Петр ее спрашивал, она давала совет, она говорила, но никогда сама не выступала вперед. Петр главный. Но это вот нормальное, знаете, такое понимание женщины, как бы, да, что она должна своему мужу сделать все, чтобы он совершил свои дела, как бы, да, то есть помочь ему. Вот это главное, помощница в делах. Если говорить про, опять же, костюмы, там парадный костюм Петра с тростью, с мерами длины. Вот там вы можете увидеть бастрок и штаны, и шляпу голландскую. Вот видите, там замечательный. Это напоминание о том, что вообще такая одежда была очень удобная. Короткий рукав, вы видите, зауженный, да, то есть вы им поработать можете в этом, а с другой стороны вы можете в качестве голландского вот такого шкипера на маскарадном торжестве поприсутствовать, да. Екатерина часто одевалась и фрисландской тоже крестьянкой фрисландской, и в принципе вот для нас как бы это было очень важно. Почему? Потому что вот там дальше за этим маскарадным платьем вы можете увидеть платье маскарадной Екатерины, которое было изготовлено в 1721 году, хранится в музее Московского Кремля. И это платье, шитое серебром, все потрясающе вот такое, и шляпа с плюмажем. Кстати, плюмаж она взяла у герцога Галштинского, когда вот эти перышки как бы для этой шляпы. Это, конечно, уникальные вещи, которые предоставил нам Московский Кремль. Она меняла кафтаны этого платья. Вообще, надо сказать, что празднество, это была такая, ну, жизнь, понятно. Это вот фейерверки, триумфы, это вот барочная эстетика. Все это характерно для начала 18 века. А Екатерина, конечно, была модница. Была модница. Ну, и очень много сохранилось миниатюр с ее изображением, изображением Петра. И вот там две витрины уникальные. Вы можете там увидеть потрясающие миниатюры первого русского миниатюриста Григория Мусикийского, который изображает и Екатерину на фоне Екатеринбофа, построенного для нее Петром, и Петра на фоне Петропавловской крепости. Вы можете там увидеть, опять же, уникальные такие смысловые миниатюры достаточно большого формата. В Гавельсберге датский художник пишет ее первые парадные портреты, понимаете? Да, то есть это вот как бы уже 12-й год, а ее уже начинают разные художники портретировать. Я уже не говорю про то, что уже в 17 году, да, и дальше, как бы, да, ее писали, и есть типы портретов. Самый знаменитый тип Татье, тип Моры, понятно, тип Матвей, ну, очень много типов, как бы, да, которые, опять же, Танауэра, которые писали художники, они апробированы были, то есть они были Петром утверждены, и как бы их потом копировали в разных вариантах. И в миниатюре, и, опять же, портреты копировали, поэтому иконография Екатерины достаточно обширная. Это Анна Иоанновна, племянница Петра Великого. Она называла Екатерину матушка-тетушка. Здесь вы можете увидеть вот такой замечательный кубок из белого агата. Это подарок Анны Иоанновны, курлянской принцессы Екатерине Алексеевне, на рождение у нее Петра Петровича Шишечки в 715 году. И вот как раз эти вещи, вот вы можете увидеть эту табакерку замечательную с вензелем золотым. Это, опять же, все связано с рождением Шишечки. Так же, как и вот это Евангелие, созданное в Москве в 1902 году, украшено изумрудами, жемчугом бурмышским, персидским и нашими плевками. Вот если посмотрите, там мелкий жемчуг, видите, такой, опять же. Это подарок, опять же, Екатерине Алексеевне, рождение Петра Петровича. И Стефан Еворский подарил это Евангелие Екатерине, а потом оно передавалось нашими монархами, да, вот по мужской линии. Вот можете себе представить, что это Евангелием пользовался и Александр Павлович, там и сын Николая I, Александр Николаевич, И вот после только Александра II, да, это Евангелие было передано, опять же, в Большой собор Зимнего дворца. Здесь вы можете увидеть, опять же, вот такие вот вещи, связанные именно с бытовыми, как бы, историями. То есть это и песочницы, чернильницы, часы на стены вот такие, опять же, немецкая работа. А вот это зеркало, впервые мы показываем, это зеркало, на самом деле, скорее всего, в него смотрелась Екатерина Алексеевна, потому что оно происходит из кабинета Петра Великого. То есть то, что хранится в Эрмитаже, но об этом никто ничего не знает. Знаете, как всегда, вот так всегда бывает. Ну, потому что собрание музея, вот можете себе представить, что Эрмитаж насчитывает больше 2000 мемориальных вещей, связанных с Петром и его, так скажем, царствованием. Конечно, это уникальная коллекция, и Эрмитаж может похвастаться, конечно, уникальными предметами. Там картины голландского художника вот на море. Вот видите, там опять же и рядом вот такой вот кафтан голландского шкипера. Видите, опять же, все не просто так. Это вот с корабля «Святой Рафаил» был, ходит он. Если помните, я отреставрировал, у нас была целая такая история замечательная. Мы просто показываем, что вот как бы это вот то самое платье, вот морской как бы такой, морской типаж платья. Ну, давайте с вами двигаемся дальше.
1: Имя Екатерины I всегда неразрывно связывают с именем Петра I. И это правильно. Однако в недолгие 2 года своего царствования именно при Екатерине I были поддержаны и продолжены многие петровские начинания. Она не была фигурой самостоятельной, скорее согласительной. Ведь ее глубочайшие знания лиц, ближайших сподвижников Петра, и отношений между ними – сглаживали и разногласия, и противоборства. Простой народ любил императрицу, и было за что. Она была женщиной сердобольной, сострадала несчастным и охотно помогала им. Никому не отказывала и обыкновенно дарила просящему несколько червонцев. Что же, сегодня мы прервем наше повествование о судьбе первой российской императрицы. Напомню, что о выставке «Екатерина I» рассказывает ее куратор Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Дорогие слушатели, мы продолжаем передачи из цикла «Русские святые» на основе бесед, составленных православным педагогом и деятелем Софьей Сергеевной Кулымзиной. Сегодня, в первой части, мы расскажем о святителе Тихоне Задонском, а во второй – о преподобном Германе Аляскинском.

0: Святитель Тихон Задонский был епископом в Русской Православной Церкви в конце XVIII века, в царствование Екатерины Великой. Время для церкви было тяжелое. Образованные русские люди того времени увлекались французской философией, западной культурой. Русское православное благочестие казалось им отсталым, неинтересным. Императрица Екатерина была иностранка по происхождению, не любила монастырей, и дух простого русского народа был ей чужд. А духовенство было малообразованным, духовные школы были плохо поставлены, священники часто не знали церковной службы, не умели говорить проповедей. С детства святитель Тихон хорошо знал жизнь бедного деревенского духовенства. Отец его служил чтецом, псаломщиком, в селе Коротце в Новгородском крае. Умер он, когда мальчик еще был совсем маленький. Старший брат Петр занял отцовское место, другого брата забрали в солдаты. Маленький Тима, Тимофей, так звали святителя в детстве, целый день работал у богатого мужика за то, чтобы его накормили хлебом. Приходил иногда в семью псаломщика в гости ямщик. Он хорошо зарабатывал, и детей у него не было. И он очень полюбил Тиму. «Отдайте мне Тиму», — говорил он матери. «Я его вместо сына воспитаю. Все, что у меня есть, ему останется». Мать не хотела отдавать. Да раз как-то так трудно, так голодно было ей с детьми, что взяла она Тиму за руку и повела к ямщику.
1: Старшего брата дома не было, вернулся он, и сестры ему рассказывают, что мать Тиму к ямщику повела. Бросился брат за ними, догнал и стал мать умолять. «Куда вы, матушка, Тиму ведете? Отдадите вы его ямщику, и он всю жизнь ямщиком останется. Лучше я милостыню просить буду. Мы все-таки научим его читать и писать, человеком сделаем. Он может псаломщиком, чтецом при церкви быть». Послушалась мать сына, и вернулись они с Тимой домой, хоть и голодные были. А там в городе открылась школа для детей-священников, и мать отвезла Тиму в школу. Да только слишком она натрудилась и наголодалась, заболела скоро и умерла. Остался Тима в школе, и нелегко ему было. Как получит он свою порцию хлеба, так половину оставит на еду, а половину продаст, и на эти деньги свечу купит, чтобы вечером учиться. Другие ученики дразнят его, смеются над ним, возьмут старый лапоть, привяжут на веревочку и машут, как будто кадят епископу, не думая, что через много лет они сами будут священниками и будут кадить своему бывшему товарищу, их епископу. Когда Тимофей окончил учение, его сделали учителем, и он сразу стал помогать семье и взял к себе старшую свою сестру, которая зарабатывала себе на жизнь мытьем полов в домах чужих людей. Но влекло его монашество, и постригли Тимофея в 1758 году с именем Тихона, и вскоре в сане архимандрита он был назначен ректором Тверской семинарии. Он читал лекции, и при этом так увлекательно, что слушать его собиралось много посторонних лиц. В то время избирали новгородского епископа, и трижды жребий пал на Тихона. В сильном волнении въезжал преосвященный Тихон в город, в котором прошла его юность. После этого он был переведен на Воронежскую кафедру.
0: Трудно пришлось епископу Тихону. Жатвы было много, а деятелей мало. Епархия была огромная, священники бедные и малообразованные, оказались не на высоте. Горячо принялся за работу молодой епископ. Он все время объезжал свои приходы, учил священников, где нужно был строг, наказывал несправедливых и нечестных. Научил народ чтить Божий храм и священников, а от богатых и знатных – требовал милосердия к бедным, открывал школы, писал поучения и объяснения, завел проповедничество, чего до него не было. Дома святитель Тихон проводил целые ночи за письменным столом, пока не наступало время утренне. Здоровье его было слабым. Болезненный и нервный, он легко унывал, легко раздражался. Он должен был заниматься своими обязанностями как епископ и бороться с самим собой. Несколько раз он просил свое начальство освободить его от этой непосильной ему работы, и, наконец, ему позволили уйти в монастырь. 16 лет провел епископ Тихон в Задонском монастыре на высоком берегу реки Дон. И вот за эти годы достиг он самой большой духовной высоты и святости. Великий русский писатель Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» описал монаха-старца Зосиму, вдохновляясь отчасти образом святителя Тихона, отчасти старцем Амвросием Оптинским. Святым стать нелегко. Всего труднее было Тихону с унынием. Ему бывало очень тяжело на душе, так, что он не знал, куда деваться, и все казалось ему, что он в чем-то виноват. Его мучила совесть, что он ушел со своего поста, как епископ, и спасается теперь в тишине монастыря. В трудные минуты помогала ему работать физически, рубить дрова, косить траву. Помогала и дружба с совсем простыми людьми. Самыми близкими его друзьями был небогатый торговец Кузьма и простенький монах Митрофан. Раз великим постом напало на святителя Тихона уныние. 8 дней он ничего не ел и не пил. Наконец написал Кузьме, прося его приехать. Несмотря на то, что стояла распутица и дороги были очень плохи, Кузьма сразу приехал. Готовность друга помочь ему и беседа с ним утешили и успокоили Тихона. Вечером он зашел в келью Митрофана и застал его с Кузьмой за ужином, да еще за ужином не постным. В монастырях не едят рыбы постом, а друзья ели рыбную уху и заливное. Смущенные они вскочили при входе владыки, но он ласково успокоил их и сказал: «Любовь выше поста», и сам попробовал ухи, чем их очень тронул.
1: От природы раздражительный Тихон стал замечательно кротким. Однажды приехал к нему образованный и умный молодой человек и стал спорить с владыкой о религии, о вере в Бога, о церкви. Владыка возражал ему спокойно и твердо, и молодой человек, наконец, так рассердился, что ударил Тихона по щеке. Владыка стал перед ним на колени и сказал: «Прости меня, ради Бога, что я так раздражил тебя, ввел тебя в искушение». Ударивший владыку молодой человек сам прослезился и с этой минуты очень изменился в своих мнениях. Часто выходил владыка под видом простого инока на базарную площадь, чтобы расспрашивать приезжих крестьян об их нуждах и посылать им помощь. Он любил собирать к себе бедных детей, учить их молитвам и отделять их хлебом и мелкими деньгами. Свое горькое детство не забыл он никогда. Живя в монастыре, день святитель проводил свой так. Бывал всегда у ранней литургии, после нее писал. За обедом слушал чтение Ветхого Завета и после краткого отдыха читал жития святых, а после вечерни — Новый Завет. Для уединенной молитвы запирался в своей келье. Этот обычный дневной порядок прерывался делами милосердия, приемом посетителей и работой в саду. Бедным он никогда не отказывал в приеме, но любимым его занятием были его литературные труды. Написал он много замечательных книг. А с его слов келейник его записал воспоминания владыки о его детстве. Последние годы своей жизни посвятил святитель молитве и почти полному уединению, готовясь к смерти. В это время Задонск стал городом, и в монастыре временно поместили тюрьму. Выходы свои святитель Тихон прекратил совсем, только эту тюрьму он посещал по ночам, чтобы утешать и заботиться о заключенных. Так удалось ему спасти сосланных безвинно.
0: Незадолго до смерти владыка Тихон увидел во сне высокую и крутую лестницу и услышал голос, который велел ему идти по ней. «Я сначала боялся слабости своей», — рассказывал он своему другу Кузьме, «но когда стал подниматься, Народ, стоявший около лестницы, начал подсаживать меня все выше и выше, к самым облакам. «Лестница — это путь в Царство Божье», — сказал Кузьма. «Помогавшие тебе — это те, которым ты помогал и которых ты учил, и они будут молиться за тебя после твоей смерти». В последние дни его жизни близкие его стали приходить прощаться. Благословляя их, он шептал: «Вручаю вас Господу». Но за два последних дня до кончины он больше никого не принимал, лежал в полной памяти, с закрытыми глазами и творил молитву. Кончина святителя Тихона была смиренной. Он причащался каждую неделю. Силы его слабели. В ночь с 12 на 13 августа 1783 года ему стало очень плохо, и он попросил, чтобы пораньше отслужили литургию, чтобы он мог еще раз причаститься. По какому-то недоразумению или небрежности просьбу его не исполнили. Рано утром он на секунду еще открыл глаза и спокойно, как будто уснув, скончался. Ко гробу святителя Тихона стало приходить очень много народу, и очень часто молившиеся там получали помощь, и больные исцелялись. Через несколько лет святитель Тихон явился во сне Митрофану и сказал ему: «Бог хочет меня прославить». В 1845 году мощи святителя были найдены нетленными, а в 1861 году святитель Тихон был причислен к лику святых, и мощи его были перенесены в новый собор в городе Воронеже.

1970 году в Америке был торжественно провозглашен святым православной церкви простой русский монах, живший в начале XIX века. Он не был ни священником, ни епископом, ни мучеником за веру, но положил начало жизни православной церкви в Америке, на далекой ее окраине, Аляске. Алеутские острова и Аляска были открыты русскими в XVIII веке. Еще Петр Великий посылал корабли искать Северный морской путь в Америку. А позднее сибирские мореходы, охотясь на морских котиков, почти случайно наткнулись на острова Алеутской цепи. Скоро была основана торговая компания, которая начала скупать меха и рыбу у алеутов и индейцев. Было построено несколько маленьких русских фортов, на Аляске образовалась русская колония, был назначен губернатор, и русские военные корабли стали регулярно заходить в новые порты. Из новой колонии стали приходить в Петербург письма. Русским поселенцам нужны были священники, надо было построить церковь, нужны были проповедники-миссионеры для местных жителей индейцев, эскимосов и алеутов, которые никогда не слыхали о христианстве. В 1793 году по распоряжению петербургского митрополита из старинного Валаамского монастыря на Ладожском озере на Аляску была послана миссия 10 человек-монахов, чтобы обслуживать новые русские земли и проповедовать христианство на Аляске. Туземцы охотно слушали проповедь монахов, и за первые 5 лет несколько тысяч человек приняло христианство. Монахи устроили школу для детей, построили церковь. Видя, как хорошо идет дело, старшего из монахов, архимандрита Иоасафа, вызвали в Россию, чтобы посвятить его в епископы. Но тут начались невзгоды. Корабль, на котором епископ Иоасаф возвращался на Аляску, попал в бурю между Камчаткой и Алеутскими островами, и епископ утонул вместе со своими сотрудниками. Другой монах-священник был убит индейцами. Умерло еще несколько человек, кое-кто вернулся в Россию, и, наконец, из-за всей миссии на Аляске остался только один простой монах – Герман. И ему суждено было сыграть большую роль в жизни православной Аляски.

0: кто же был отец Герман? Мы ничего не знаем про его детство, не знаем, как его звали до того, как он получил свое монашеское имя. Знаем только, что родился он около 1760 года в Серпухове, в купеческой семье, и что 16-летним мальчиком он поступил в Сергиевскую пустынь близ Петербурга. Здесь постигла его тяжкая болезнь. У него сделался под подбородком страшный нарыв, и жизни его грозила опасность. Но новый подвижник не стал лечиться. Он обтер полотенцем келейную свою икону Божьей Матери и обвязал им больное место. Затем он уснул и во сне увидел, что Божья Матерь исцеляет его. Проснулся он здоровым. Нарыв исчез, оставив после себя на память о болезни красное пятнышко. Через 6 лет молодой инок перешел в Валаамский монастырь и принял постриг с именем Германа. Большую часть своей монашеской жизни провел отец Герман на Валааме, в монастыре, построенном на сурово прекрасных островах Ладожского озера. И вспоминал он всю жизнь Валаам с любовью. Сохранились письма, которые он писал своему настоятелю, отцу Назарию. В одном из писем он говорит: «Ни сибирские непроходимые просторы, ни дремучие леса, ни могучие реки, ни грозный океан не сотрут в моей памяти любимого моего Валаама». И то уединенное место, которое он выбрал себе на маленьком еловом острове около Кадьяка, центра русской колонии, он назвал Новым Валаамом. На еловом острове отец Герман построил себе келью в глухом лесу, а около нее небольшую церковь. Когда острова Кадьяк постигла страшная эпидемия, преподобный Герман переселился туда, ухаживал за больными, молился с ними и приготовлял их к переходу в вечность. Через месяц мор кончился, но осталось множество сирот. Для них преподобный устроил на еловом острове приют. Работал отец Герман, не покладая рук. Рубил лес, разводил огород, таскал на спине мешки с водорослями для удобрения огорода, вываривал соль из морской воды, собирал и солил грибы. Все это он делал, чтобы прокормить своих детей-сирот, живших в приюте. А если кто-нибудь из промышленников привозил ему муки и сахару, он сразу же пек крендельки и пирожки, чтобы побаловать своих ребят.
1: Зимой и летом отец Герман носил рубашку, сшитую из оленьей кожи, а сверху надевал старый заплатанный подрясник, порыжевший от солнца и дождя. На голове он носил клобук, а на груди — железный крест 15 фунтов весом. Сейчас этот крест сохраняется в Кадьякской церкви. Русские гости редко добирались до отца Германа. «Батюшка, неужели не трудно вам жить так, совсем одному, в такой дикой глуши?» — спросил его однажды гость. «Да разве я один?» — удивился отец Герман. «Со мною Господь Бог, ангелы Божии со мной, угодники святые не оставляют меня. Вот с ними я и разговариваю, молюсь. Какое ж тут одиночество!» Суровая жизнь и непрестанная молитва открыли в нем многие благодатные дары. Он ясно видел скрытые человеческие мысли, поэтому его духовным детям было легко открывать ему свое сердце. Алеуты приходили к нему толпами, мужчины, женщины, дети, за советом, наставлением, молитвой, помощью в беде, заступничеством. Всех он успокаивал и утешал, особенно его любили дети. Они сбегались к нему, а он их ласкал и угощал лакомствами. Когда нужно было, отец Герман оставлял свой затвор и отправлялся в Кадьяк. Простой монах, даже не священник, он не стеснялся обращаться к русскому правителю Аляски, заступаясь за туземцев, когда их обижали русские купцы. Вымаливал прощение, когда кто-нибудь из алеутов был в чем-то виноват. Он называл себя их нянькой, жалел их, плакал о них. Когда они ссорились, он мирил их, за больными ухаживал. Алеуты же очень любили его, верили ему, называли его Апа, то есть дедушка.
0: По воскресеньям толпы собирались на лужайке у его домика. Старенький, худой, небольшого роста, с развивающимися на ветру седыми волосами, сидел он на пеньке им же срубленного дерева. Ласковые глаза его улыбались, морщинки бледного лица расходились лучами. Тихо рассказывал он про Христа, про чудеса его и притчи, про то, как он страдал и умер, и воскрес. Потом он учил детей петь молитвы, объяснял им церковные службы. Так сеял он на американской земле семена православной веры. В памяти алеутов сохранилось много рассказов о помощи отца Германа. Однажды начался страшный лесной пожар. Огненная стена шла прямо на здание приюта и на церковь. Помолившись, отец Герман поставил икону на лесной пень, велел прокопать канаву и сказал, что пожар дальше этого места не пойдет. Так и случилось, и никто не погиб. Другой раз после сильных дождей началось наводнение. Вода поднималась все выше и грозила залить здание. Отец Герман пошел в церковь помолиться о прекращении беды. «Слышите, как батюшка поет?» — спросил кто-то из детей. «А с ним еще другие голоса слышны. Когда батюшка молится, ангелы вместе с ним молятся». Отец Герман знал, что он скоро умрет. Ему уже было 81 год. Он почти ослеп, но оставался таким же радостным, как всегда. Он знал, что не будет священника, чтобы похоронить его. Но он предсказал, что место, где он жил и молился, и трудился, не заглохнет. Пройдет много лет, и опять там будут молиться и трудиться православные люди.
1: Умер отец Герман 25 декабря 1837 года на руках друга и помощника своего алеута Герасима. Жители Елового острова похоронили его и поставили большой дубовый крест над могилой. Мне самой пришлось побывать на Аляске лет 20 тому назад, пишет Софья Сергеевна в 80-х годах 20 века, когда меня послали туда, чтобы познакомиться с положением церковно-приходских школ. Незабываемое впечатление произвело на меня это путешествие. Сообщение между поселками поддерживается на лодках и на маленьких гидросамолетах. Дорог мало, да деревушки разбросаны по островкам, и иначе до них не доберешься. И вот летишь на гидросамолетике между горами, покрытыми густым лесом, и вдруг видишь деревушку, и в середине ее деревянная церковка с куполом, точно такая же, как часто видно было в Северной России. А когда гидросамолет снизится, встречаешься и знакомишься с православными прихожанами, алеутами и индейцами, поражаешься их верностью и любовью к православной церкви. По-русски никто из них не говорит, но часто встречаешь старинные русские имена – Захар, Агафангел, Петр, Микулик, Харитон, Анисий, Иннокентий, Герман. Таких православных приходов на Аляске больше 40. Лет 10 тому назад, пишет Софья Сергеевна все в те же 80-е годы 20 века, в Кадьяке была основана семинария во имя преподобного Германа, и там готовят священников, псаломщиков и регентов для всех приходов на Аляске. Проповедь отца Германа не заглохла и принесла плоды. В августе 1970 года было торжественно отпраздновано причисление отца Германа к лику святых православной церкви. Множество паломников, мирян, священников и епископов съехались в Кадьяк. Останки преподобного Германа были положены в новый деревянный гроб и перенесены в православный храм в Кадьяке. Преподобный Герман – первый православный американский святой. Икону его можно видеть почти во всех православных храмах Америки.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу «Говорит голос православия».
1: В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Мама застыла у рябины, на которой расселись сороки. Они громко трещали. Володя безропотно ждет, когда его унесут в дом. Все-таки дождь. Последний дачный день начинается. Между вазочкой с ноготками и кружкой с недопитым вчера мятным чаем образовалась паутинка. «Вот так труженик», — говорит бабулечка про ночного паучка. Дети всегда радуются перемене места. Предстоящий отъезд приводит их в радостное возбуждение. Мама же заметно угнетена. Сегодня много дел. На полу два открытых чемодана. На полках только наполовину стертая пыль. На стуле сидит растрепанная мама и кормит Володю с ложки овощным пюре. Громкими криками и отчаянным фырканьем малыш дает понять, что предпочел бы получить привычную бутылку с соской. Боковым зрением мама видит, что Степа на чем-то висит под потолком. «Мам, смотри, как я умею! Я Тарзан!»
1: «А я Тарзанка!» — говорит Машка, которая тоже висит, но пониже.
2: «Дурында! Ты не знаешь, что такое Тарзанка!»

0: Я с тобой даже разговаривать не хочу, ругается бабуля. Ну что ж, у меня найдутся другие собеседники. Бабулечка вбегает в комнату, устремляется к маме. Ему же еще и семьи нет, что с ним дальше делать будешь? Мама плачет. Бабушка, как всегда, оказалась права. Нельзя было приучать к рукам ребенка. Будь у него другой характер, он бы лежал себе сейчас спокойно в кроватке с погремушками. А мама рвала бы опять голыми руками крапиву для своего тарзана. Через минуту уже не один, а все трое висят на ней, как украшение на новогоднем дереве.
1: «Мам, ну не плачь, пожалуйста, извини!»
0: «Проси у бабушки прощения», — схлипывает елка, пытаясь стряхнуть себя хотя бы часть груза. Но бабушку так скоро не разжалобишь. Она сурово молчит в ответ на все обращения внука. Вскоре, едва продвинувшись вперед в своих недолгих сборах, мама опять вынуждена их прервать. Тихий час. Если так можно выразиться. Дети веселятся. Володя, наконец, ненадолго отпустил маму и тихо лежит на коврике, трогая все, что попадается ему под руку. Зайдя в комнату, мама обнаруживает, что под руку ему попался Пушкин. Тоненький, старенький, ее любимый томик открыт на поэме «Медный всадник», и Володя увлеченно жует отрывок из этого бессмертного произведения. Схватив одной рукой читателя, а другой книжку, мама начинает оплакивать тяжелую судьбу пушкинских героев.
1: «Мам, ну не расстраивайся», — говорит опять присмиревший Степка. «Прочитай лучше нам «Бой Руслана с головой».»
0: Ритмично встряхивая Володю, мама начинает читать. Вечером опять уборка.
1: «Мам, я устраиваюсь на работу охранником. Как мне заполнить анкету?»
0: «Ой, играй сам, мне некогда».
1: «Ну, мам!» — протяжно ноет Степа. «Светка говорит, нужна анкета».
0: «Ну, пиши. Твой основной род занятий. А потом папа рабочий, мама домохозяйка». Степка пыхтит над тетрадным листом.
1: «Мам, напиши мне «хозяйка», я не знаю как».
0: «Не хозяйка, а домохозяйка».
1: «Я дома уже написал».
0: Мама смотрит анкету. Написано «мама», «дама». «Оставь лучше так». «Без хозяйки». Мама любуется на эту даму, потом смотрит на основной род занятий. Написано «Половаться».
1: «Бабуля, бабуль, а это яблоко не червивое?» — спрашивает Степка.
0: «Скажи ему, что я с ним не разговариваю», — обращается бабуля к маме. «Нет, не червивое, это просто такие вмятины, от ударов об землю. Они же опадыши», — объясняет мама. Бабулечка смеется.
1: «А дядя Дима в детстве как раз такие побитые любил. Он бил яблоками об стенку, чтобы они стали мягкими. Я, помню, долго не могла понять, что это за пятна такие на обоях».
0: Уже издали мама видит, что Степка воспользовался благоприятным для примирения моментом. Теперь они с бабулей вдвоем копаются в грядке. Вечером, всех перемыв и уложив, мама громко распевает: «Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром ранним». Дети, конечно, и не думают спать.
1: «А что такое олени?» — спрашивает Маша.
0: Степка откуда-то выудил потрепанный журнал с комиксами и по слогам читает надписи к картинкам, хохочет.
1: «Мам, смотри! Тут нарисован Руслан в инвалидной коляске!»
0: «Ну что за чушь ты несешь?» — сердито прерывает свое пение мама.
1: «Ну смотри, он спрашивает у главы, у тебя какая группа инвалидности?»
0: Мама мрачнеет. Для нее это черный юмор. Она завтра уезжает с дачи без Володи. Предстоит хождение по врачам и очередное переосвидетельствование в ТЭК. «И где ты откопал эту безвкусицу?»
1: «Мам, а что такое олени?» — заладила Маша.
0: «Да звери такие рогатые, спи!»
1: «А олени спят?»
0: «Да».
1: «Где?»
0: «На севере».
1: «А что такое север?»
0: «Ну, я же читала вам недавно «Снежную королеву», спи».
1: «А небо спит?»
0: «Да, оно уже закрылось на ночь».
2: Та-та.

0: Утро. Степа с Машей одеты, умыты, причесаны, стоят с рюкзачками за спиной возле скамейки. Ждут, когда закончит одеваться мама. Она всегда собирается быстро. На секунду бросает взгляд в зеркало, а может, даже и совсем не бросает. Проводит по стриженным волосам щеткой, хватает багаж и выходит. Бабулечка с Володей на руках прощается со своими беспокойными гостями. «Я позвоню».
1: «Счастливо».
0: Они не говорят о том, что чувствуют. Боятся высокопарных фраз. Поэтому внешне их прощание так обыденно. На самом деле бабулечкино сердце разрывается от того, что дочь уезжает в ту свою ужасную жизнь. И ничего уже не изменить, как бы еще хуже не стало. А эта непутевая дочь просит глазами прощения. Уходит. Мама оглядывается и замечает, как еще молода и красива их бабулечка. Через час они выходят из дачного автобуса в центре маминого родного города. До поезда еще есть время. Рядом детский парк с аттракционами. Идут туда. Дети мечутся, выбирая, что получше. Наконец, Степка решительно тащит сестру под яркую вывеску «Северное сияние». Мама подходит к заборчику, машет рукой. Степка сидит верхом на олене. Маша катится за ним в чем-то вроде саней. Итак, помчались.
2: Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Часть вторая. По лестнице.
2: Та-та-та-та-та-та.
0: Папа возвращается поздно. Усталый, разбитый. Его ожидает родная однокомнатная халупа. В комнате свет погашен. Дети спят. Он слоняется между совмещенным санузлом и кухней. Ужин крайне примитивен. Жена неласкова. Долго не находится чистое белье. Глава семьи авторитетно интересуется успехами сына в школе.
1: А музыкой сегодня занимались?
0: Немного.
1: «Что значит немного?»
0: Мама молчит с каменным лицом.
1: «Кто так сдвинул контрабас?»
0: «Как?»
1: «Он был у стиральной машины, а теперь по нему все дверью хлопают. Это нормально?»
0: «Не знаю».
1: «Ну, я разве многого прошу?»
0: «Нет», — думает про себя мама. Хитрый бес греет руки на огне папиного раздражения и маминой обиды. И в конце концов подливает немного масла. Достаточно, чтобы произошла вспышка. Громко захлопывается дверь туалета, сыплется штукатурка. Теперь папа натруженными пальцами пытается взять несколько нот на своем любимом, огромном басовом инструменте. Это уже не то, что в бывалые времена, когда музыка была его основным занятием, а контрабас не был вытеснен из комнаты разрастающейся семьей. Потрясенная, немытая, мама забирается под одеяло. Как всегда, в случае отчаянной обиды, она вспоминает все, что натворила в своей жизни, свои собственные, безумные приступы гнева с битьем посуды. «Сама виновата», — твердит она себе и крестится под одеялом, дрожащей рукой. Вечера бывают разные.
2: Та-та-та-та, та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та.
0: Утро. Темно. Конец декабря. Мама со Степой на цыпочках выходит из комнаты. На кухне одеваются. Застегнув не на ту пуговицу рубашку, сын начинает разговор.
1: «Батюшка сказал, чтоб я старался не есть сосиски.
0: А ты?»
1: «Угу».
0: «Что?
1: Угу». «Стараюсь».
0: Мама роется в большом полиэтиленовом пакете. «Еще оставалась тебе груша. Я ее съел вечером. Ну что же мне дать тебе?
1: Конфету.
0: Мы же решили не есть постконфеты».
1: «Но ведь груши нет».
0: «Есть клюква».
1: «Не хочу».
0: «Ой, мы опаздываем». Из школы Степан плетется усталый в сопровождении мамы и коляски. Машинально задает вопросы.
1: «А где Маша?»
0: «У соседей».
1: «А где папа?»
0: «На работе».
1: «А где Володя?»
0: «С нами». «А что вам давали на завтрак?»
1: «Сосиски».
0: «Ты смог воздержаться?» Там было много лишних, я еще и вторую попросил.
1: Да. А тебя по математике спрашивали?
0: Не помню.
1: Как обычно.
0: Да, кажется, спросили, но в этот момент я очень в туалет хотел.
1: Ну и что?
0: Отпустили.
1: Да.
0: Дома.
1: Мам, ты так хорошо выглядишь в этом пальто. Прямо как женщина.
0: Спасибо, Маришка.
1: Степан, где ты?
0: Бросая на тумбу пальто, кричит мама.
1: Почему твоя одежда опять валяется на моей кровати?
0: Очень скоро наступает длинный декабрьский вечер. В комнате орудует Степан с Машей. Из досок, подушек, стульев, одеял они возводят некое сооружение. Мама с Володей вытесненная из игрового пространства. В обширной ванной комнате мама закидывает в стиральную машину грязную одежду. Под контрабасом на кафельном полу сидит Володя. Его очень занимает найденный тюбик с зубной пастой. Не отрываясь от своего занятия, мама эмоционально изливает душу в зажатую между ухом и плечом телефонную трубку. Главный герой ее монолога — муж. Иногда мелькают отрывистые реплики подруги Симы, но они в целом не могут придать диалогический характер этому телефонному разговору. Симка — одна из немногих, кто посвящается в мамины семейные дела. Она никогда не реагирует, согласно жалостливо. «Да-да, мол, все они таковы. Какой ужас, какой кошмар!» Мама ведь и не хочет, чтобы кто-либо осуждал ее мужа. Жалел ее и интересовался бы, почему все-таки она не разводится с ним. Однако язык не знает никаких тормозов. Оставив, наконец, в покое подругу, мама обнаруживает, что юбка ее сильно преобразилась. Малыш ладошками размазывает по ней зубную пасту. Юбку туда же, в машинку. Теперь пора купать детей.
3: «Мам, а когда ужин?»
0: «Мы уже ужинали.
3: Чай не пили».
0: «Ну, тогда скорее, в 9, чтоб все спали». На кухне, пока мама грохочет в раковине немытыми кастрюлями, Маша методично опустошает сахарницу. Степан кромсает на тарелке лимон. Отхлебнув немного своего до невозможности переслащенного чая, дочь просит: «Мам, высморкай мне лимон». Снабдив детей всем необходимым для чаепития, мама удаляется в ванную. До нее доносится детская беседа.
3: «Папа вечером придет и тебе завтра влетит. Сейчас как дам тебе, Машка, этой палкой?
0: Нельзя мне палкой! Что же я летом на дачу вся израненная поеду?»
3: «Да тебя бабулечка и не возьмет, ты маму не слушаешь».
0: «Бабулечка сказала, что мы должны беречь ее дочку».
3: «Дура ты! Ну, Володя, куда ты лезешь?»
0: Мама входит с тазом в руках и начинает раскидывать по батарее мокрую одежду. «Что же мне с тобой делать, Степан?»
3: «Ну, запрети мне машину в комнате строить».
0: «Уже запретила».
3: «Ну, не покупай мне мороженое».
0: «Мы не едим его в пост».
3: «Ну, папе скажи».
0: «Что-то это не действует. Ты только папой боишься, а нам с Машей хамишь все время».
3: «Ну, не знаю. Может, тебе записывать в тетрадку мое поведение? А что это?»
0: «Ты о чем?»
3: «Что это с твоей курткой? Она же белая была».
0: «Я ее с твоими спортивными штанами постирала».
3: «Ха, ты бы ее еще с ботинками постирала».
0: «Так, марш все спать». Дети наперегонки устремляются в комнату. Мама слышит, как Степан громкогласно объявляет:
3: «А теперь шпионаж мира по прыжкам с двухъярусной кровати».
0: Далее слышится грохот и различные возгласы:
3: «На старт! Внимание! Марш! Ура!»
0: «Как хорошо, что мы на первом этаже», — в очередной раз думает мама, отправляясь в комнату. Гаснет свет. «Степан, скажи мне что-нибудь приятное», — просит мама. Молчание. Наконец сын произносит:
3: «А помнишь, я как-то 5 по письму получил?»
0: «Уже забыла. Спокойной ночи».
3: «Ой, мам, я сегодня стих сочинил».
0: «Ну?»
3: «Да, там, в портфеле, в красных прописях».
0: «Как в прописях?»
3: «Ну, я на обложке сзади написал».
0: «Ну и ну!
3: Ты я карандашом!»
0: Вскоре появляется папа, скидывает свою ветхую куртяжку, снимает оцаревшие, потрескавшиеся ботинки. «Опять гречневая каша.
3: Ну, ты хоть бы лука в нее поджарил, что ли?»
0: «На скрипке играли?» Немного.
1: Когда ты сходишь в музыкальную школу? Мне некогда. Пусть занимается пока в студии. Это не занятие. Сколько раз нужно еще тебе говорить?
0: Но уже поздно в декабре в музыкальную школу соваться.
1: Ты делай, что тебе говорят.
0: Молчание. Слушай, какое сегодня Степа стихотворение сочинил? Папа пьет чай.
1: И откуда у него такие мысли, спрашивает он удивленно.
0: Семейная сцена окрашивается светлыми тонами. Папа зажигает лампадку.
1: Дети читали молитвы?
0: Мама смущенно молчит.
1: А по телефону, наверное, нашла время поболтать.
0: Молитвенное правило. После него папа опять благодушен. Мама припадает к его плечу. А Степан боится вечности.
1: То есть?
0: Говорит, лучше бы я не рождался.
1: Почему?
0: Уверен, что попадет в ад.
1: Правда?
0: Да, я спрашивала у него, навсегда ли людей разлучает смерть. Он сказал, что в раю, конечно, встречаются, но если в ад попадешь, то там не до встреч. На этом месте он даже всплакнул.
1: Ты перепиши без ошибок его стихотворение.
0: Сейчас. Мама записывает свой дневник. Сильные морозы, малые угрозы. Надо листьям умирать. Жили они лето, жили они осень. Надо листьям поскорее улетать. Но они не могут, но они не могут никогда. Но они боятся улетать. Как закончится этот день? Они оба устали и хотят какого-нибудь выхода из тупика. Но ведь наш брак не складывался изначально как православный, правильный. Мы не можем требовать друг от друга слишком многого.
1: Это верно, задумчиво соглашается, отвернувшийся к стене папа.
0: Не спится. Папа отправляется музицировать. Мама садится за свой дневник.

0: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Взыди на гору помолитеся, и бысть егда моляшися, видение лица Его ина, и одеяние Его бело блистаяся. И се мужи два с ним глаголюща, я же бесто Моисей и Илия. Евангелие от Луки, глава 9. Высокое зрелище на горе Фаворской. Зрелище подлинно достойное того, чтобы и видеть оное с восхищением, как видели апостолы, и воспоминать с торжеством, как мы ныне воспоминаем. Не напрасно и те, которые были свидетелями великих явлений на Синае и Хариве, не напрасно Моисей и Илия являются на Фаворе. Они увидят здесь более, нежели там. На Синае и Хариве сила и слава Божия открылась человеком сквозь силы видимого естества. На Фаворе не только божество является человеком, но и человечество является в божественной славе. Моисей трепетал на Синае. Илья жаловался на Хариве, в апостолах на Фаворе сквозь ужас сияет радость. Добро есть нам сде быти. Христиане, вероятно, сердце ваше готово сказать о зрителях Фаворской славы: воистину, добро есть им там обыти. Счастливы они, что могли там быть. Что же, если скажем вам, что путь к созерцанию Фаворской славы не поглощен бездною, не прегражден стеною, не зарос тернием, не забыт, не потерян, но еще и ныне указуется знающими, желающим. Нетрудно понять, что сие говорится о пути духовном, ибо телесным шествием, конечно, нельзя взойти к видениям духовным и откровениям божественным. В самом деле, для чего евангелист, приступая к изображению славного преображения Господня, прежде всего свое и наше внимание обращает на молитву: «Взыди на гору, помолитеся». Для чего еще, как будто не полагаясь на проницание некоторых читателей и слушателей Евангелия и опасаясь, что недовольно поймут важность замеченного обстоятельства, он тут же повторяет, что преображение Господня случилось во время молитвы. «Бысть егда моляшися». Для чего иначе, если не для того, чтобы указать нам в молитве путь к свету Фаворскому, ключ тайн духовных, силу откровений божественных. Если богомудрый евангелист нашел столь нужным с изображением славы Фаворской соединить мысль о молитве, то, конечно, не излишне будет и нам, христиане, с воспоминанием славного преображения Господня соединить хотя некое малое размышление о силе и действии молитвы. Хотя должно уповать, что в всем доме молитвы нет никого, кто бы не имел более или менее познания о силе и действии молитвы, однако для основательного знания да будет позволено войти о сем предмете в исследование как бы о неизвестном. Итак, имеет ли какая-нибудь молитва какое-нибудь действие? Сей вопрос недолго может оставаться неразрешенным. Он разрешается общим смыслом человеческого рода, ибо все, от просвещенного чистым светом веры христианина до язычника, омраченного грубым суеверием, все люди признают обязанность молиться, а большая и лучшая часть людей и самым делом исполняют сию обязанность, хотя не одинаковым образом и не с одинаковым успехом. Но для чего бы и устанавливать и совершать молитву, если бы не признавали в ней никакой силы и не ожидали от нее никакого действия? Если кто спросит, как могут язычники быть свидетелями о силе молитвы, когда они, не имея истинного богопочтения, не имеют потому истинной молитвы, того мы опять спросим, как же у них и есть какая-нибудь молитва? Как ни старайся изъяснить какое бы то ни было несовершенное явление молитвы, в основание происхождения его всегда должно будет положить силу молитвы. Молятся язычники, конечно, или потому, что оставляемый тварью, но не оставляющий ее Бог, и в их омраченных сердцах оставляет некоторые искры своего света, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, и которого тьма не объемлет, который и во плоти возбуждает некое чувство потребности духовной, дает некое предчувствие о возможности ее удовлетворения и таким образом побуждает взывать к неведомому Богу о неведомой помощи. Или потому, что из самого болота чувственности, в котором погрязло язычество, иногда возникали некоторые окрыленные души, которые при сознании низости и нечистоты сего состояния искренним желанием и усилием познать силы духовного мира достигали некого причастия их и потом научали других достигать того же искренним и крепким желанием, то есть молитвою. Или, наконец, потому, что еще с тех времен, когда во всем роде человеческом было истинное богопознание, и, следственно, во всем роде человеческом известна была сила и действительность истинной молитвы. Несмотря на последовавшее повреждение богопочитания, осталось неизгладимое всеобщее уверение как о необходимости самого богопочитания, так и о пользе молитвы, то есть о ее силе и действительности. К несчастью, есть философия того рода, которую апостол Павел называет философию по стихиям мира и тщетную лестью, которая, пренебрегая вообще свидетельство человеческого рода, думает надежнейшее свидетельство истины дать сама себе. Она учит, что как весь мир спутан узами причин и последствий, в которых и свободные существа более-менее запутаны, то когда человек молится, например, о изобилии плодов земных, а сие изобилие зависит от благорастворения воздуха от действия и воздействия солнца, земли и воды, действия же их от законов мира, однажды Творцом его постановленных и всегда постоянно необходимо действующих, он молится или бесполезно, или разве только для своего смирения и покорности перед властью и величеством Творца. Заметим, что и сей род мудрования не может отнять у молитвы, хотя того действия, что она образует в человеке качество смирения пред Богом. А это уже немаловажное и спасительное действие. Но сего недовольно. Спросите, если встретите учеников сего мудрования, что лучше, искусная машина или существо живое, разумное, свободное и благоустроенное общество таковых существ? Что возвышеннее, художник, который устроил машину и наблюдает за ее движениями, или отец, который родил детей и воспитанием образует их в свое подобие, и царь, который основал царство свободных и управляет ими так, как они хотят быть управляемы, только без нарушения его премудрых и благих намерений. Выбор здесь нетруден, и ответа ожидать не нужно. Спросите же их еще, для чего в творении всесовершенного Творца лучше хотят они видеть совершенное произведение, нежели благоустроенное царство премудрого царя и великий дом Отца Всеблагаго? Почему охотнее представляют себя Бога художником мира, нежели царем неба и земли и отцом духов? Ответы на сие предоставим им искать своей совести, а для нашего настоящего рассуждения довольно, что если Бог есть не только Создатель наш, но и Царь и Отец, то нет сомнения, что дети не вообще будут призывать Отца, и Царь не заградит слуха от сынов Царствия. И удивительно ли, если чадолюбивый отец в удовлетворении доброго или, по крайней мере, невинного желания сына остановит или переменит движение машины, которую он устроил? Так неудивительно, если Всеблагий Отец Небесный по молитве земнородных чад своих дает новое, необыкновенное направление природе, управляемой законом необходимости. Сим уподоблением изъясняет действие молитвы сама истина и само слово. «Аще вы лукави суще, умеете даяние блага, даяти чадам вашим, кальми паче, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Некоторые христиане, знающие творящие дело молитвы более наружно по обряду, нежели внутренне по духу, не сомневаясь в неопределенной мысли, что молитва может быть сильна и действительна, недоумевают или совсем ошибаются в приложении сей мысли к самим себе и своей молитве. Молясь многократно и не видя ощутительных последствий своей молитвы ни в себе, ни окрест себя, вместо того, чтобы усомниться в истине и достоинстве своих молитв, они получают духом лености и самопрельщения вдыхаемую мысль, что молитва, сильная и действительная, есть, может быть, особенный дар благодати, предоставленный только для некоторых избранных Божьих и для некоторых только чрезвычайных случаев. Для таковых, скажем, не обинуюсь, что нет человека, которого молитва не могла бы соделаться сильную, если он того твердо и чистосердечно, с верою и упованием на Бога возжелает. И нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действительною, если только предмет молитвы не противен премудрости и благости Божией и благу молящегося. Много сказано. Надеемся, однако, что не обманем истинных любителей молитвы. Представьте себе человека, который силой молитвы затворяет и отверзает небо для прекращения и низведения дождя, велит, чтобы горсть муки и немного елея достаточны были для пропитания нескольких человек на несколько месяцев и даже, может быть, не на один год, и сие исполняется. Дует на мертвого, и он воскресает, низводит с небес огонь, дабы он попалил жертву и жертвенник, погруженный в воду. Что может показаться необыкновеннее сия силы молитвенные? Но так кажется только для человека, не знающего силы духовной. А для знающего сие есть дело подобного нам человека. Это не мое мнение, но учение апостольское. Апостол Иаков, поучая нас молиться друг за друга, убеждение к сему говорит, что много может молитва праведного. И сие общее для всех наставление – и убеждающую мысль подтверждает именно примером необыкновенного человека, которого мы теперь изобразили, и которого он называет подобным нам человеком. Илия, человек бе подобострастен нам, и молитвою помолися, да не будет дождь, и не одожди по земли лето 3 и месяц 6. И паки помолися, и небо дождь даде, и земля прозебе плод свой. Для чего сказано здесь, что сей чудодействующий Илия был подобострастен нам? Точно для того, чтобы, почитая его необыкновенным человеком, не обленились мы подражать ему и достигать силы в молитве. Если, несмотря на сие, подражать в молитве пророку кажется вам жребием, превышающим вашу посредственность и высотою недосязаемую, то представьте себя чем вам угодно меньшим пророка. Представьте себя хотя меньше, нежели христианами, хотя только язычниками. И в всем случае я утверждаю, что молитва ваша может быть сильна и действительна. Она может, чего больше, может и из язычников соделать вас истинными христианами, может вести вас в истинное богопознание и богопочтение, хотя бы оно и неизвестно вам было. И если не будет близко человека, который бы мог руководствовать вас к тому, она отверзит небо и низведет вам оттоли ангела, который наставит вас. Но не мечтаю ли я, увлекаемый желанием, возбудить вас к молитве сильной и действительной? Нет, братья и смолитвенники, я все говорю о том, что действительно уже было, а потому и опять быть может, и о чем свидетельствуют наши священные книги. Известный из книги «Деяния апостольских» Корнилий, сотник римского войска, был язычник. Неизвестно, знал ли он единого Бога, а то верно, что не знал, его же послал есть Бог Иисуса Христа. Но он творил столько добра, сколько разумел, боялся и непрестанно призывал Бога, хотя и неведомого, благоговеен и бояйся Бога со всем домом своим, творяй милостыни многим людям и моляйся Богу всегда. И что же сделала постоянная молитва язычника? Она точно преклонила к нему небеса и низвела в помощь ему вышние, даже божественные силы. Среди самой молитвы является ему ангел Корнилия, говорит он, услышана бысть молитва твоя, и потом научает его призывать апостола Петра. Когда же призванный апостол проповедовал ему Иисуса Христа, Дух Святый еще прежде совершения крещения излиялся на Корнилия. Изыскивайте, если хотите, изобретайте в мыслях ваших вещь, которая казалась бы недоступна силе молитвы. Не отчаиваемся при свете Слова Божия показать вам, что она доступна и достижима, хотя бы даже казалась невозможной. Вообразите, например, целый народ, тяжким преступлением раздраживший Бога. Присовокупите, что Бог уже изъявляет праведную волю свою погубить сей народ, и что в сии ужасные минуты остается один только человек на свете, который может принести молитву за сей почти уже поглощаемый адом народ. Не кажется ли вам, что уже невозможно спасти народ сей? Опыт Моисея показал, что и сие возможно. Народ израильский, непосредственно после славного богоявления и законоположения Синайского, вдруг впадает в идолопоклонство. Моисей предстоит Богу на горе. Выслушайте и уразумейте, какие дивные слова все время изглагол Господь Моисею. «И ныне остави мя, и, возъярився гневом на ня, потреблю их». О Господи, Боже духов и всякие плоти! Неужели сей раб Твой, который только Твою силу силен, может воспрепятствовать исполнению воли Твоей. «Оставь меня», — глаголит, — «я хочу явить праведный гнев мой, хочу погубить сей народ, но Ты меня удерживаешь. Остави меня, и, возъярився гневом на ня, потреблю их». Что же еще? Молитвенник и тогда не оставляет Бога, но усугубляет молитву, и гнев непобедимого всемогущего уступает силе молитвы бренного человека. «И умилостивися Господь о зле, еже рече сотвори людям своим». Измеряйте здесь, если можете, чудесную силу молитвы, и найдите после сего, чего бы не могла она совершить во спасение. Дабы усмотреть еще, с какой удобностью ключ молитвы отверзает духовные и божественные сокровища, воззрим паки к Фавору, которому и старались мы приблизиться настоящими размышлениями. Всмотримся еще раз прилежно в изображение преображения Господня у Евангелиста: «Взыди на гору, помолитеся, и бысть егда молящийся, видение лица его ино» и прочее. Если смеем мы по сим чертам угадывать сердечную тайну Божественного Иисуса, кажется, на пути к Фавору, в прямом и непосредственном намерении его, было не преображение, но просто молитва. «Взыдя на гору, помолитесь». Кажется, и на самой горе, в самые минуты преображения, собственную целью действия его была только молитва. «Бысть егда молящийся». Размышляющему не покажется невероятной и та догадка, что предметом сия молитвы Спасителевой должествовало быть приготовление себя и учеников к приближающемуся своему страданию и крестной смерти, о чем он незадолго перед сим открылся ученикам, и о чем в самое время преображения беседовали с ним Моисей и Илья. Как же среди молитвы о страдании открылась слава, как самородный, так сказать, цвет и плод, обильную живою силою молитвы. Дух молитвы, сливаясь с Духом Божьим, исполнил светом душу Иисусову, преизбыток сего света, не удерживаясь в душе, пролиялся на тело и просиял в лице, не вмещаясь и здесь, осиял и преобразил самую одежду. Расширяясь еще далее, объял души апостолов и отразился в восклицании Петровом: «Добро есть нам сде быти». Прошел в область внутреннего мира и привлек оттоли Моисея и Илью. Достиг самых недр Отца Небесного и подвигнул любовь его к торжественному свидетельству о возлюбленном. «Сей есть Сын мой возлюбленный». О чудо молитвы, единым действием объемлющей небо и землю, и самое божество! Да не скажем кто, что сей пример молитвы до нас не относится, как дело Бога-человека. Он относится и до нас, христиане, ибо в нас тоже, хотя не в той же степени, должно совершаться, что и во Христе. «Сие да мудрствует в вас, — учит апостол, — еже и во Христе Иисусе». Время, наконец, спросить, отчего же столь многие молитвы остаются без действия, если всякая молитва может быть столь сильна и действительна? Ибо для сего наипаче вопроса сказано все, что доселе сказано. Отличим здесь один случай, когда молитва кажется неисполненную, между тем, как она исполняется неожиданным и высшим образом. Так Павел трикратно молил Господа, да отступит от него пакостник плоти. Но Бог ему ответствовал: «Да влеет ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Не прекращено искушение. Но еще более дивная дарована победа над продолжающимся искушением. Если исключить подобные сему случаи, то все безуспешные молитвы объясняются кратким изречением апостольским: «Желаете, и не имате, за не не просите. Просите, и не приемлете, за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». Наши молитвы бесплодны или потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой должны исполниться, или потому, что прошения наши нечисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений плотских и самолюбивых. Молись, христианин, молитву крепкую, от всей силы души твоей, молитву прилежную и неотступную, молитву благую и чистую. А если сего не обретаешь в себе, молись о самой молитве. Ты молитвою сперва приобретешь молитву истинную и действительную, потом сия все победит с тобою и все тебе приобрящет, возведет тебя на фавор или в тебе откроет фавор, низведет небо в душу твою и душу твою вознесет на небо. Аминь.
0: Прозвучало слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 19 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». И сегодня мы постараемся культурно отреагировать на выставку, которая сейчас и до 8 да, октября.
1: До 3 октября.
0: До 3 октября будет происходить в музее Набокова. Эта выставка называется «Набоковский триптих». И вот сегодня мы принимаем в студии ее автора Григория Кацнельсона. Добрый вечер,
1: Гриша. Здравствуйте.
0: А также Германа Журавского. Презентация книги совместной Германа и Григория будет происходить в Думе Набокова 11 сентября. Ну, мы надеемся и верим.
1: Да. Добрый день.
0: Вот. Давайте, наверное, сначала про выставку, потом про стихи и вот про ваше такое сотрудничество замечательное. Расскажите мне, пожалуйста, почему именно триптих? Вот почему были выбраны именно эти вещи Набокова и какие?
1: Там три книжки. «Приглашение на казнь», «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных».
0: Одна веселее другой, я вам скажу. Такой выбор замечательный.
1: «Приглашение на казнь» было сделано в 21 году. «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных» в 22. То есть я их не делал специально как триптих, просто они шли друг за другом. И это такое техническое название «Набоковский триптих». И вокруг этих книжек построена вся остальная экспозиция. Это выбор куратора Кирилла Дацука –

0: и легко убираются, потому что они сбиты вместе вот так вот. Это конкретные виды из окна. У меня была мастерская до Фонтанки на Апраксином переулке. Я писал из окна дом напротив. И вот из этих деревяшек я сделал такую большую композицию, вытянутую вдоль Фонтанки. То есть там на экспозиции есть условная Фонтанка из черной бумаги, набережные.
1: С такими волнами даже.
0: Да, да. Набережные, вот с одной стороны стоят эти домики, похожие на книгу-гармошку. И венчает это все четыре трубы, из которых вылетает что-то непонятное. То ли цветы, то ли дым. То есть что-то загадочное.
1: Ну, люди, которые ходят по Фонтанке или живут там где-то рядом, они эти четыре трубы хорошо знают.
0: Это мой любимый образ Петербурга, который я пишу с учебы в СХШ.
1: Перевернутый слон. Ну, слон, да, лежащий, да, на спинке.
2: Ну да.
0: Можно номер три показать. Номер три.
1: А почему именно этот, ну, казалось бы, Петербург, там многие ценят за его такую изящнейшую какую-то природу классическую, и вдруг такое вкрапление индустриального пейзажа вот в эту городскую ткань? Почему это так вас трогает и вдохновляет столько лет?
0: Я не помню, ну, как бы, мои детские ощущения четырех труб. Сейчас мне это кажется чем-то египетским, какими-то колоссами, такими огромными, которые прошли с Ленинградом, Петроградом, Петербургом в 100 лет. То есть они больше 100 лет уже там находятся. И они помнят и людей, которые жили рядом, которые на них смотрели, которые ходили мимо по набережным. И как бы хранят всю эту память внутри себя. Это очень впечатляющая история для меня. И да, действительно, парадный Петербург – это совсем другое, но мне ближе вот такие вещи, не парадные.
1: Ну, то есть, такое какое-то собирание памяти в визуальном, да, образе.
0: Да. У меня даже была книжка «Четыре трубы без».
1: И в смысле, без всего остального?
0: Нет, без тех людей, которые мимо ходили, то есть, героев ленинградской культуры 70-х годов.
2: Ну, и не только 70-х.
0: Да. Ну, 60-х, 70-х, 80-х. Там был Бродский, там был Хармс в этой книжке. То есть, вот сейчас они остались без них.
1: Угу.
0: Но с нами.
1: Ну, тогда, вот, наверное, мой вопрос к вам обоим. Расскажите мне, пожалуйста, как возникло ваше сотрудничество такое, потому что оказалось, что вы соседи, живете практически на противоположных берегах Фонтанки, да?
2: Да.
1: Как вы нашли друг друга?
2: Ну, я скажу, с вашего позволения, это, естественно, мы обязаны этой встрече тому самому гению места. Да, вот гениус Локи. В 21-м году мы познакомились, что называется, совершенно случайно. Я просто пришел к Грише в мастерскую с целью купить акварельную работу его жены Катерины Ефимик, да, которая художница, замечательная акварелистка. И не только. Ну, Гриш сам, мне кажется, лучше расскажет об их совместных проектах. И действительно, это оказалось просто, вот мы смотрим друг другу в окна, потому что я живу на четной стороне Фонтанки, а Гриша, ну, практически прямо напротив, на нечетной. И очень быстро стало понятно, что мы как-то, несмотря на то, что там какая-то там разница в возрасте у нас, например, и, ну, там люди из каких-то, может быть, не знаю, из разных России, но тем не менее наши какие-то эстетические предпочтения очень во многом совпадают. Чинари, Веденский, любовь к Веденскому, это, мне кажется, очень такой тоже маркер свой или чужой, что называется. Да, опять же, вот любовь к экспрессионизму, к экспрессивной форме выражения, к экспрессивной пластике. Любовь вот к этому непарадному Петербургу, но не к Петербургу Достоевского, а вот к другому Петербургу, вот к Петербургу, может быть, Бориса Смелова даже.
1: Угу.
2: в большей степени. И поскольку вот мы...

0: просто мы находимся вот в какой-то непосредственной близости друг от друга. Это, ну, вы знаете, во взрослом возрасте трудно вообще дружить. Вот детям это как-то удается, мне кажется, ну, намного проще. А когда ты уже, ну, там, дяденька, у тебя уже там свои дети, работы, одно, другое, третье, ну и встретимся когда-нибудь на выходных. А на выходных не получается, там, ну, на когда-нибудь еще на праздниках. Поэтому очень, ну, важно, мне кажется, тоже этот момент, что человек, с которым тебе хочется что-то обсудить и сделать уже вот какой-то проект, находится в непосредственной близости. Ты можешь просто спуститься там на этаж пониже, например, вспомнить Митю, нашего общего тоже знакомого товарища, или просто перейти через дорогу. Это такой вот, казалось бы, момент, может быть, незначительный, но в наших вот реалиях, от которых никуда не деться, он тоже... он оказывается едва ли не решающим. Поэтому эта встреча была вот такой вот случайной. Во многом и как-то сразу... Ну, я не могу сказать, что мы друг другу понравились. Гриша понравился мне уж, что я там Гриша тоже. Но в любом случае довольно быстро стало понятно, что мы как-то на одной волне, ну или, по крайней мере, на нескольких там волнах. И, опять же, вот, да, удивительным образом наши какие-то вот не только визуальные проекты, но и поэтические, какие-то вот вывернутые, если так можно сказать, ну вот пост-абариутские, пост-чинарские, они нашли вот свое выражение в наших вот трех совместных проектах. Ну, может быть, о них мы чуть попозже скажем уже в конце передачки. Да. Вот так.
1: Спасибо. Давайте на некоторое время еще вернемся вот к набоковской этой теме. И вообще, вот мне очень интересно, ну, потом я бы еще хотела, конечно, про книги, которые делает Гриша и Катя, поговорить. Но давайте вот сначала про Набокова. Такой традиционный способ взаимодействия изобразительного искусства и литературы – это когда человек взял, прочитал книжку, и, что называется, сделал иллюстрации. То есть он как-то соотнес вот те образы, которые у него появляются во время чтения, ну, с какими-то возможностями, там, не знаю, визуального, пластического выражения, и вот он сделал, нарисовал. Но все-таки ваш набоковский триптих, он совершенно как-то по-другому построен. Там, ну, может быть, я плохо помню эти тексты, я как-то давно не перечитывала, ну, только вот «Приглашение на казнь» мы недавно в читательском клубе читали. Но я там не увидела каких-то таких прямых иллюстративных стратегий. А что это тогда? Что это за история такая у вас с Набоковым происходит?
2: Ну, я не иллюстратор. И я не работаю как бы по заказам издательств. Я работаю для себя. Поэтому я могу немножко фантазировать, немножко, ну, преувеличивать что-то, что-то опускать. Ну, то есть я сам себе хозяин в данном случае, в этих книжках, которые я показываю в музее. Поэтому это какое-то параллельное проживание текста с автором и попытка передать атмосферу, может быть, этого произведения. Попытка передать что-то большее, чем прически у героев, какие они были, или костюмы, какие были. Mm-hmm. То есть параллельное движение, сотрудничество с автором, можно так сказать.
1: Ну, то есть создать подобие через неподобное. Ну, как бы вот войти в какое-то подлинное состояние, но через другой опыт.
2: Ну, через пластический язык, да? В данном случае это гравюры. То есть книжки напечатаны, гравюры на фанере у меня, гравюры на пластике. То есть это архаичные печатные техники, которыми печатались книги много-много сто лет назад.
1: И вы их прям воспроизводите сейчас?
2: Да, да. То есть это не цифровые книги, это книги именно ручные, печатные.
1: То есть человек вырезал, нанес красочку, приложил
2: на станке,
1: бумажечку, все прямо.
2: Вот одна из этих книжек «Pale Fire», «Бледный огонь». Вот она выглядит как газета, которую можно раскрыть, и вот у нее есть прорези. И вот это фрагмент текста Набокова, который я взял для этой книжки. она убирается в конверт.
1: Вот. Конвертик тоже специально изготовленный, да. Естественно.
2: То есть это уже книга-объект. Это не просто книга, это книга как архитектурное какое-то или
0: пространственное.
2: Пространственное сооружение. Угу. Вот, ну, такая книжка.
1: Замечательно. Вот ваше издательство, тут на последней страничке его название, называется Wrong Book. Неправильная книга.
2: Это да? Было. Сейчас она уже по-другому называется.
1: Ага. А как теперь называется?
2: Она называется Miner's Book. Книга шахтера.
1: Книга шахтера. Почему шахтера? Потому что он прост или потому что он погружается в глубину?
2: Потому что шахтеры добывают уголь.
1: А уголь это?
2: Это подземный гул, который доносится из-под земли. И мы его пытаемся поймать и передать в книжках.
1: Это очень красиво. Тем более, что, ну, это символисты очень любили этот образ про то, что уголь и алмаз – это одно и то же. Да, там созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. Блок очень любил это все. То есть, да, ну, книги для шахтеров – это книги для тех, кто пытается услышать вот этот подземный гул.
2: Ну, они вообще для всех, кому нравятся хорошие картинки, хорошие книжки. Даже если он не слышит этот гул, я не против того, чтобы она у него была, эта книжка.
1: Чем отличается хорошая книжка от плохой? Вот вы говорите, хорошие картинки, хорошие книжки.
2: Ну, для меня это понятие энергии какой-то. То есть в книгах должна быть энергия, должно быть тепло, должна быть какая-то сила. Вот в цифровых книжках такого нет. А вот в ручных книжках, когда я смотрел книги Крученых, я помню, в Пушкинском доме брал их, я это чувствовал, что дыхание сохраняется в них, художника сохраняется, тепло его рук. Ну вот, для меня книга «Шахтёр» — это живая книга.
1: Ну, то есть это книга, которую ты берешь в руки, и уже просто за счет этого начинается какой-то процесс взаимодействия там человека с
0: человеком.
1: С человеком, который сделал эту книжку. Mm-hmm. Вот так.
2: То есть у вас может быть какой-то контакт со мной, да? После того, как вы со мной встретились, взяли эту книжку, вы можете,
1: ну, в общем,
2: таким образом взаимодействовать.
1: Это да. И ну, это одна ведь, понимаете, вот так же, как мы сейчас говорим, что там книга как, ну, материальный объект, вот традиционная книжка, бумажная, там тяжеленькая, в обложке и все, она лучше, чем электронная. Ну, как-то она на нас больше действует. Но тогда книга художника, ну, вот эта авторская книга, это как будто такая превосходная степень.
0: Да, супрематическая. Да. Ну, мы тоже как раз говорили недавно с Гришей, позвольте два слова скажу, о Дмитрии Данилове. Помните, у него есть в стихотворении такое грустное размышление. Какая разница, в какой книге, в какой обложке книга, в твердой или в мягкой, если книга никому не нужна? Это совершенно не важно. И здесь, конечно, там, не знаю, претерпевает ли книга сейчас какой-то, ну, не знаю, не лучшие свои годы или нет, находится ли книга в кризисе как явление, вот как тот самый томик. Но, мне кажется, Гришины работы в данном случае, они действительно находятся на стыке нескольких, как абсолютно тут, вот эта вот пространственная книга. Сейчас, когда вот мы сказали это словосочетание, мне кажется, на данном этапе оно довольно точным. Это действительно на стыке нескольких даже искусств, наверное, даже можно сказать, и печатная графика, и в то же время это та графика, которую ты можешь держать в руках. Обычно ты графику печатную или какую угодно ты, наверное, там вешаешь на стенку, mm-hmm. или, да, или кладешь там в альбом, и все. А здесь ты это трогаешь руками, и ты видишь, что вот эти вот, ну, не органолептические, но вот какие-то смежные, тактильные mm-hmm. ощущения, плюс Гриша часто их разбавляет в как это называется, вкладками. Например, если книжка черно-белая, то вкладка обязательно цветная, например. Или вот как некоторых, ну, не в этой, или не в этой тоже, ну, страницы из кальки. то есть полупрозрачные.
1: То есть они разные, да,
0: абсолютно все.
2: Тактильность всегда, важна.
0: Да, вот эта тактильность, да, она переводит эти объекты, даже я бы так сказал, уже в какой-то другой регистр, и мы задействуется больше чувств у зрителя, у читателя, у держателя в руках этого объекта. И происходит взаимодействие на более, как мне кажется, глубоком уровне.
1: Ну вот на выставке в Набоковском музее еще представлены работы, посвященные чинарям, там, Введенскому, Липавскому, Якову Друзкину, там,
0: конечно,
1: много кому. И вот я помню, как мы в мастерскую у вас, Гриша, там, ну, я слезы лила, прям фактически, читая письмо, последнее письмо Александра Введенского, которое он каким-то фантастическим, чудесным образом выбросил из поезда, увозившего его уже там в лагерь. Mm-hmm. И оно как-то достигло адресата. И, конечно, вот это еще история про какой-то дневник чтения, да, потому что художник выступает, вот когда он делает такую книгу, ну, если я правильно понимаю, еще и как такой очень ответственный читатель, который не просто переживает какое-то состояние, но он для этого состояния находит, ну, адекватную форму. И эта форма позволяет войти в это переживание текста, да, еще какому-то другому лицу. То есть это такое сообщество прям книги возникает.
2: Ну, это должно отразиться как-то в душе, то, что я делаю. То есть я не могу делать то, что мне не нравится.
1: То есть вы выбираете только то, что, ну, прям у вас вызывает какой-то
2: отклик,
1: да. Какие-то сильные
2: состояния. Вот, в частности, тема вот этих вот абериутов, да, погибших, тема вот репрессированных поэтов. У меня была выставка в музее Ахматова «Библиотека убитых поэтов». И с тех пор вот эта тема памяти мне очень важна. И вот там есть на выставке объекты «Сны Якова Друзкина». Это номер 4 слайд.
0: Арина сейчас покажет, да.
2: Это Яков Друзкин, это философ, друг Хармса, друг Введенского, который после того, как квартиру Хармса разбомбили, вывез на саночках архив абериутов к себе на петроградскую сторону.
1: Подвижник, конечно.
2: Да, и благодаря ему мы, в общем, эти тексты знаем. И, в частности, он вел дневники всю жизнь, и в этих дневниках много снов. И я выбрал сны, которые относятся к его друзьям. Хармс, Введенский, Липавский, Олейников. И вот сделал серию объектов небольших, сны Якова Друзкина. То есть это маленькие такие из дерева сооружения, которые я расцениваю как памятники даже этим людям. То есть каждый из них можно считать памятником. Можно показать номер 5.
0: А через какое-то время 6.
2: Да. 5 это как раз посвященный Введенскому. То есть на этом памятнике написан сон про Введенского. Карандашом это уже полустертая надпись, ее почти не видно, потому что этим объектом около 10 лет уже. Вот эта энергия остается, мне кажется.
1: Ну вот эта полустертость, она тоже становится таким эстетическим каким-то свойством. Ну, след времени, какой, действие времени испытал этот объект.
2: Можно номер 6 и номер 7 потом. Вот эта серия объектов «Сны Якова Друзкина» — это тоже книга. То есть это я расцениваю как книга-объект.
1: То есть это книга, состоящая из нескольких таких
2: деревянных
1: страниц,
2: объектов.
1: Ну, да. Глав, да. Скажем, глав, да, наверное.
2: И в каждой главе один сон, объект, посвященный друзьям, которых уже нет. Ну, которые находятся рядом с Друзкиным всю жизнь. Он их помнит и бережет их память.
1: Но вот эта история про сны и сновидения, она же тоже такая и набоковская одновременно. Он же, ну, тоже ценил эти дела. И вот эти три его поздние романа, они какую-то, на мой взгляд, ну, довольно сновиденную природу, ну, или какую-то такую фантасмагорическую природу имеют все-таки. Это важно как-то было для вас, вот этот уход от ну, какой-то такой твердой, надежной, рационализируемой реальности в другой немножко мир.
2: Ну, это очень поэтичные его романы. «Приглашение на казнь» — это просто можно назвать поэмой.
1: О свободе.
2: Да. Так же, как и «Москву петушки» называют поэмой, да, в прозе, так это тоже поэма.
1: Ещё «Мёртвые души».
2: И там много Кафки, моего любимого. «Алиса в стране чудес» там тоже есть. И все и сочетание мне показалось очень интересным. Ну, много поэзии. Uh-huh. То есть я выбрал вещи, которые поэтичные, сюрреалистичные, гротескные, но немножко страшные, особенно если мы говорим по знакам незаконнорожденных.
1: Ну да. Этот Бенд Синистер. Кстати, Синистер — это же, ну, не только левый, но это еще зловещий по-английски. То есть по-английски даже это название романа еще более, ну, такое mm-hmm. многозначное и богатое, чем по-русски. Хорошо. Но можно, с вашего позволения, я бы все-таки поговорила о книжках. Ну, это же выпуски журнала, да, вот эти публикации стихов Германа. Mm-hmm. Давайте
2: это,
1: мы.
2: Да, это журналы.
1: Это журналы. Да. Расскажите, пожалуйста, про этот ваш журнал, что это за история, как он.
2: Наш бац-пейзаж фиксирует пространство. Все вмятины, оставленные кем-то, слова, расставленные вдоль неловких пауз, шум забивателей тяжелых свай канала, отборное ура упавших точек. И бац-пейзаж всегда маячил где-то, размахивая длинными руками, куда бредет тот синий человечек, где город, где дорога, где свидетель, разломанный на горизонты время. Журналы шли всегда наперебой. Журналы шли чему-то удивляясь, похожие на вырванные с корнем. То был отчет для города и мира, квартальный, ежемесячный, бесславный. В них славился сургучий пережиток, в них пряталось житье и небытье, в них жили буги-вуги и предметы, и бац-пейзаж теперь один из многих, от голода стучащих барабан. Бам-бам. Это мой текст про бац-пейзаж, который я включил в попытку интервью. То есть я брал интервью сам у себя и рассказал про бац-пейзаж.
1: Да, попытка интервью это тоже красиво. Можете ее показать, да, пожалуйста? Вот, ну, друзья, кто смотрит, может, мне очень нравится вот эта попытка интервью. То есть мы все себе пишем время от времени какие-то такие шпаргалочки. Ну, вот как я их называю, записки сумасшедшего, да? Когда надо срочно что-то такое говорить каким-то важным образом. Но ты понимаешь, что в нужный момент ты все забудешь, и ничего не будет. Но, Гриша, вы довели эту форму записки сумасшедшего до немыслимого совершенства.
3: Совершенства, абсолютно.
1: То есть,
3: да.
1: Ну, я снимаю шляпу. Я бы хотела каждому читательскому клубу делать такую штучку чудесную. Да, это красиво. А, хорошо. Значит, вот есть такой бац-пейзаж. И в какой-то момент Герман вошел, стал вот этой фигурой, этим человечком в пейзаже, угу, чьи слова удалось как-то услышать. Может, мы какие-то стихи почитаем и картинки посмотрим?
2: Ну, вот как вам кажется? Мы можем бац-пейзаж номер 5 представить. Давайте. Со стихами Германа.
0: Ну, да, стоит, наверное, повториться, что если, что называется, живы будем, и ничего не произойдет страшного, то 11 числа будет
1: презентация
0: всего этого дела.
2: Во сколько?
0: Шесть часов, да. Это пятница.
1: В музее Набокова.
0: В музее Набокова, да, и там будет, да, там будет такая большая довольно программа. Гриша расскажет про свои журналы, как бац-пейзажи, естественно, не первый его журнал, а уж какой, я не знаю.
2: Но первый журнал был у Ван Гога.
0: Да,
2: и он было появился это в 2005 году.
0: Да. А сейчас у нас 2026, соответственно, Гриша 21 год уже выпускает журналы под разными названиями, с разными как бы концепциями, с разными стратегиями. Самое первое, вот мое с ним сотрудничество было в журнале «La Pouf».
1: Ляпуф, это имеет отношение какое-то к вашей прекрасной Анне-Марии?
0: Да, да.
2: Это одно из первых ее слов.
1: Анна-Мария – это дочь Гриши и Кати, замечательная девочка, которая когда-то сказала слово «ляпуф».
0: Ляпуф, да. Было это в 2021 году, вообще-то, 5 лет назад. Вот этот первый номер, раритет, между прочим. Да. Потом в 2024 году мы тоже вот в рамках уже другого Гришиного проекта под названием «Баден Верботен», что значит…
1: Ферботен, да.
0: Купаться запрещено. Да, это замечательно, абсолютно. Да, вот тоже Гриша вот мои слова печатал. И вот сейчас тоже пришло, что называется, время. Да, это журнал, он имеет название «11 минут», что, конечно, сейчас мы уже как-то в узком кругу имели удовольствие представить, и нам уже сказали, что смелое название, а мы-то ни при чем. Оказывается, 11 минут есть какая-то книга Паула Коэльо с одинаковым, с таким же абсолютно названием.
1: А мы не знали.
0: Мы и не знали, да. Ну, что называется, неважно. Теперь это наше название, и Паула Коэльо никакого отношения к этому не имеет.
1: А к 10 минутам и скольки-то секундам это имеет?
0: Нет, это имеет отношение исключительно к расстоянию, за которое электричка, общественный транспорт преодолевает расстояние, простите, между станцией железнодорожной Удельная и Финляндским вокзалом. Да. И эти стихи, они все написаны за 11 минут в этой самой электричке мною после посещения очень известного этого блошиного рынка, на который я езжу каждые выходные и пытаюсь там найти что-то интересное, чтобы как-то купить дешево, продать дорого и на эту разницу выживать. Да. И поэтому темы этого журнала, они очень разные, но темы страх и желание жизни, деньги, подчеркнуто, время, вера, Бог. И 11 минут – это много или мало для того, чтобы вот успеть что-то сказать в свое оправдание? Можно ли вообще что-то сказать в свое оправдание? И вот, в общем, концепция эта, она сложилась не сразу, а просто в какой-то момент я понял, что у меня много стишков, которые написаны вот именно примерно с 9, там, 10 по 9, там, 21, да, я прямо вижу у меня, ну, поскольку я в телефоне их пишу, я вижу это время, и я понял, что, так это же одно и то же время, одно и то же место, да. И вот эти стишки, они, естественно, поскольку они так 11 минут, они далеки там от какого-то совершенства. Ну, вот я предложил Грише, да, сделать журнал, посвященный именно вот таким вот зарисовкам. В поезде как раз тоже Дмитрий Данилов нас здесь хорошо с нами рифмуется. Да. Ну, могу что-нибудь прочитать, если хотите.
1: Ну да, и вот еще можешь, ну, как-то показать.
0: Да, ну Гриш как раз просто превосходит раз за разом сам себя. В этот раз это обложка. Ну, прокомментируйте, Григорий.
2: Можно 14-й показать.
0: Да, да. Там вот она будет.
1: Ну, обложка, кстати, тоже невероятная.
0: Красота. Обложка – это…
2: Это гравюра на картоне.
0: Вот, это гравюра на картоне. Да, то есть, это все ручная работа. Разноцветная бумага. Розовая, довольно плотная, кстати, розовая, голубая.
2: Это цветной ризограф.
0: Да, цветной ризограф. Гриша сделал специальные иллюстрации тематические. Например, ботинки выставленные на там… Вот рядышком, или вот
1: тележка,
0: да. Да, вот ботинки как раз. Особенно вот мои любимые фрагменты – это вот полулюди, полупредметы одежды. Тоже что-то кавкианское есть в этом, или я не знаю, или даже уже костнельсоновское в этом что-то есть. Это абсолютно, да.
2: Вот отсылка вот… к вашей работе по выбору одежды. Как вы
0: именно. Вот эти вот люди в странных таких изогнутых позах, которые что-то рассматривают у себя под ногами, вот эти вот брошенные вещи. Я очень долго, я уже в несколько, не знаю, с 11-го года я езжу на этот рынок, и всегда как-то я это не афишировал, но тут я понял, что этот рынок исчезает, и рано или поздно он совсем исчезнет, и нужно все-таки, несмотря на то, что вот это вот место, блошиный рынок, оно с неоднозначной очень энергетикой, Но его нужно воспеть.
1: Это часть жизни твоей.
0: Да, это нужно воспеть, и как-то не нужно там, не знаю, это скрывать или еще что-то. И вот относительно тоже дополнительных украшений, каждый номер, он украшен вот такой вот в... Как это называется? Вкладка, да?
2: Ну, открытка.
0: Да, открытка такая на тонкой бумаге, черно-белой, на которой вот мои фотографии, которые за эти там сколько, 15 лет.
1: Здорово.
0: Да, я сделал в основном...
2: И просто допечатки мои ручные,
0: да,
2: фактурные.
0: Да, ну то есть это настоящее искусство.
1: То есть это очень сложный еще объект,
0: да,
1: его,
0: да,
1: можно и так и сяк,
0: да,
1: рассматривать.
0: Тираж 25 экземпляров.
1: Слушайте, да, ну, пройдет несколько лет, и эта книжка станет огромной ценностью,
0: да,
1: мне кажется.
0: Да, я совершенно не сомневаюсь в этом, если честно, да.
1: Ну, стишок ты прочитай,
0: стишок,
1: пожалуйста.
0: Ну, давайте какой-нибудь хороший.
2: Можно номер 15 показать.
0: Угу. Пятый стишок. Естественно, 11 стишков я подобрал для 11. Ну, давайте. Изнанка жизни. Изнанка слов. Изнанка совести моей. Разрушен многоэтажный дом. В садах все пыль да пепел. И бело-сине-красный смех звучит, как трубный дым. Река взбрыкнула и встала на дыбы. И разрыдалась, разлилась, размежевалась с берегом. Доверчивый фагот, полоска, галстук, самовар, половичок, багет и рог. Узнавшие молчат, не знавшие дерутся и кричат. Все распускают перья и расправляют крылья. И множатся. Вот так вот. Да. Ну вот, на самом деле, любой, мне кажется, маломайский, там, христианоцентричный человек прекрасно считает все эти образы, они довольно очевидны. Ну, давайте седьмое. Они очень коротенькие, естественно. 40 без одного. Все дорого. Трава превратилась в камень. От земли идет пар. Пожалуйста, вот мой ответный дар. Разбирайте, если надо кому. Бесплатно. Денег не нужно. Все отводят глаза натужно. Не нужен мой дар никому. Не за просто так. Дело дурак. Заведенное скачущее нутро проглядело, что скрылся в рассветной дымке тот, сеющий очи, начинающий и завершающий ночи, для всех все делающий из ничего. Ничего. Поболит, да пройдет.
1: Для всех все делающий из ничего, это, ну, это очень здорово.
0: Да, спасибо. Ну, вы понимаете, сеющие очи, это к Велимиру Хлебникову отсылка. И понял я, что я невидим, нужен сеятель очей. Ну, это классические, да, такие вещи, наверное.
1: Друзья, на самом деле у нас сегодня прямой эфир, и поэтому можно вот в оставшиеся минуты еще даже и позвонить и задать вопрос нашим гостям. А сегодня у нас в культурной реакции Григорий Кацнельсон, художник, поэт. И Герман Журавский тоже поэт, тоже художник.
0: Да.
1: Вот. И мы говорим о выставке, которая сейчас у Гриши происходит в Набоковском музее на Большой Морской. Выставка называется «Набоковский триптих», но она, ну, как-то больше, наверное, чем только Набоков. Это вообще история про взаимоотношения человека и литературы, художника и текста. Да.
0: Хочется даже сказать человека и миров.
1: Да, и про вообще про отношение слова и несловесного. То есть, ну, много про что. И мы всех приглашаем на выставку, которая продлится до 3 октября. А 11 сентября,
0: да,
1: если небо не упадет на землю, состоится в 18 часов презентация совместных проектов Кацнельсона и Журавского.
0: Да.
1: Это такие выпуски Гришиных журналов, которые посвящены стихам Германа.
0: Ну и не только, конечно же. Может быть, еще у нас есть несколько минут, Гриша, про журналы, вкратце про их, как бы, ну, не эволюцию, а археологию. Расскажите.
2: Ну, я вот уже читал текст, там зафиксировано, что это отчет для города и мира.
0: Угу.
2: То есть это своеобразный дневник,
1: ну, да,
2: который ведется,
1: да,
2: для того, чтобы потом вспомнить, что ты любил в это время, как ты рисовал в это время,
0: да,
2: какие стихи тебе нравились в это время. И вот когда я вижу сейчас свои журналы 2005 года «Ухо Ван Гога», я путешествую во времени. Я вижу, что мне нравилось. Я вижу, почему я так, ну, как бы реагировал графически на эти вещи. Ну, то есть это очень сильная графическая история. Помимо стихотворной, это графическая. Иногда даже графическая история побеждает стихотворную. И стихи отходят на первый, на второй план, и это становится просто, ну, визуальным каким-то таким...
1: отпечатком.
2: Предметом,
1: ну, да.
2: Да. Хотя всегда стихи для меня были важны, и современная поэзия, которая вокруг меня существует, мне была интересна. Вот первый журнал «Ухо Ван Гога» мы делали вместе с Эдиком Вертовым, поэт, который искал стихи в живых журналах, и мне давал, и я уже их использовал в «Ухе».
1: Да, «Ухо Ван Гога».
2: Винсентов «Подарок уха» дошло по адресу, по улице. Есть такое стихотворение.
1: А еще я, наверное, вот о чем хотела бы расспросить. Когда человек встречается вот с этим прошлым, ну, потому что открыть свой дневник, как бы заглянуть в журнал, который сделан 20 лет назад, получается, да, даже 21. Но это же всегда некоторое рискованное достаточно событие.
0: Стресс?
1: Ну, не то чтобы стресс, но просто, ну, мы же как будто бы все время являемся самими собой. И вдруг ты оглядываешься назад, ну, такое бывает у меня иногда, угу, когда я нахожу какое-то старое свое письмо, угу, да, которое я написала там кому-то из своих близких. И вдруг я его открыла и думаю, что?
0: Кто этот?
1: Кто это был?
0: Да.
1: И это вот какие чувства возникают, когда с помощью, ну, через вот эти удивительные предметы мы заглядываем в свое прошлое? Что здесь за события происходят?
2: Ну, ты попадаешь в другое время. Это время на тебя выпрыгивает, хватает тебя за руки, говорит тебе что-то. Я с ним взаимодействую, я на него смотрю, я ему радуюсь, или я вижу, что это была ошибка, или это было что-то не то. То есть это взаимодействие.
1: То есть это встреча?
2: Да, встреча.
1: Я сейчас вспомнила, у Борхеса есть такой рассказ, забыла, как называется, где молодой Борхес, ну, там, гуляя по Буэнос-Айресу, садится на скамеечку и оказывается рядом со старым Борхесом.
0: Угу.
1: И между ними происходят, ну, какие-то очень интересные разговоры.
0: Ну, что он... Еще есть 2 минуты, да, я, да, тоже скажу пару слов.
1: Скажи.
0: Когда сталкиваешься с такими объектами... Конечно, да, можно зачастую испытать там, не знаю, стыд, сожаление или что-то еще, но это очень полезно, мне кажется, потому что зачастую время уносит наши там, не знаю, глупости какие-то, а здесь эти наши, те поступки, которые могут нам показаться глупостью, они сохраняются. Мне кажется, это очень важно как раз-таки и хорошо в процессе знакомства с собой. Вот как на фронтоне, ну, знаменитая эта вещь, mm-hmm, на фронтоне было написано же, да, храма Аполлона, «Гнотис эссе аутон».
1: Да.
0: Еще этот вопрос, как переводить это «познай» или «узнай себя».
1: А, то есть не откажись, как бы опознай себя.
0: Именно,
1: ну,
0: да.
1: То есть признайся,
0: да, признай,
1: что да,
0: да,
1: это
0: в
1: я.
0: Том числе и признай себя. Это очень хорошая вещь на самом деле. И, ну, вот... когда я выступаю там на поэтических чтениях каких-то, иногда просят какое-то ТЗ, ну, то есть развлечь публику каким-то интересным, я не знаю, перформансом или чем-то еще. Я никогда этим не занимаюсь, потому что, ну, не для того моя роза цела. Я просто говорю им: ребята, совершаю каминг-аут, я пишу с ошибками. И это правда. когда находишь вдруг какие-то ошибки, даже не просто опечатки, там, описки какие-то, а, ну, прям действительно ошибки, ты так думаешь, ох ты ж, ничего себе, какой я тупой, оказывается, человек. Но ничего, небо не рушится, да, и действительно, ну что теперь, не писать никогда, что ли?
1: Да, молчать всю жизнь. Что... Да. Для Бога наши ошибки.
0: Да, да, они даже, может быть, наоборот, складываются в нечто, в нечто правильное.
1: Они веселят даже.
0: Да.
1: Ну что, у нас осталась вот одна минута, и я, если позволите, ее использую на то, чтобы вас поблагодарить, потому что мне кажется, что вот в жизни так, так радостно, когда ты встречаешь что-то, ни на что не похожее. И когда я вот в первый раз пришла в грешную мастерскую, и сегодня, когда я вижу эти удивительные вещи, вот я понимаю, что передо мною, ну, какой-то совершенно неповторимый голос и неповторимый мир, другой и удивительный. И когда я, Герман, твои стихи читаю, я не так часто это делаю, но когда я их читаю, я понимаю, что, ну, как бы, ну, я не до конца знаю своего друга Германа, да, что в нем еще сокрыто какое-то, как в матрешке, но только расширяющееся, какое-то другое пространство, которое превосходит весь наш многолетний опыт дружбы. И мне кажется, что искусство – это вообще история про встречу, про такое удивление и радость, и страх, наверное, тоже, от другого, от того, что ты видишь, ну, какую-то невероятную глубину и сложность, и красоту, и простоту, и иногда бедность другого человека. Поэтому, ну, я сама, конечно, 11-го буду вот прям стремиться на вашу презентацию, и всех туда же призываю. 11 сентября, музей Набокова. Сегодня нашими гостями в культурной реакции были Григорий Кацнельсон и Герман Журавский, художники. И поэты. Точка.
2: Точка. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Очень я порадовалась. Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Однако сегодня мы услышим музыку другого композитора, поскольку сегодня мы поговорим о пианистическом искусстве Рахманинова и послушаем уникальные записи 20-30-х годов. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучат произведения Фредерика Шопена. Концерт осенью 1928 года в Альберт-Холле в Лондоне надолго запомнился слушателям. Один из английских рецензентов писал об этом концерте, об исполнении Рахманиновым сонаты Шопена. Он отбросил все, привитое штампом и модой. То, что дал Рахманинов, был его перевод текста, его собственная потрясающая версия. Для слушающих сонату она не оставляла почвы для аргументов и спора. Логика этой вещи была неотразимой, план непоколебимым, интерпретация повелительной. Нам не оставалось ничего другого, как благодарить звезды, что мы жили на свете, когда жил Рахманинов, и слышали его во всей мощи его гения, воссоздавшего заново этот шедевр. Один гений протянул руку другому. Это был день понимания гения гением. И при этом нельзя забывать, что Шопен остался Шопеном.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала первая часть сонаты номер 2 Фридриха Шопена. Запись 1930 года. Мы продолжаем наш маленький концерт и послушаем еще одно произведение Шопена в исполнении Рахманинова. Но сначала еще несколько слов о Рахманинове-пианисте. Публика всегда собиралась в зале консерватории, если становилось известным, что на ученическом вечере будет играть Сережа Рахманинов. Так вспоминала об ученических годах Рахманинова пианистка Елена Гнесина. Действительно, каждое выступление тогда еще совсем юного 13-летнего пианиста привлекало всеобщее внимание. А спустя много лет, начиная с 1918 года, пианистическое искусство стало главным направлением творческой деятельности Рахманинова. Софья Сатина, его двоюродная сестра, пишет в своих воспоминаниях. Ему стало ясно, что придется надолго отказаться от композиторской деятельности, так как необходимо средство для того, чтобы обеспечить семью и дать образование дочерям. Избрав карьеру пианиста, он не мог уже выступать как композитор-пианист. Надо было делаться пианистом-виртуозом. Необходимо было подготовить себя к этой деятельности, улучшить технику, приготовить большой новый репертуар, то есть отдать этому все свое время. Он относился всегда с исключительной требовательностью к исполнению своих вещей, но чувствовал еще большую ответственность при исполнении произведений других авторов. Щепетильность его в этом отношении была исключительной. Он настойчиво добивается совершенства, не пропуская ни одного дня занятий. Так, с 1918 года началась концертная «Страда Рахманинова», которая продолжалась 25 лет в разных странах мира. И всегда в его репертуаре особое место занимала музыка Фридриха Шопена. Сегодня мы послушаем «Ноктюрн фа диез мажор» Фридриха Шопена в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1927 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали произведения Фредерика Шопена, первая часть соната номер 2 и ноктюрн фа диез мажор в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Записи 20-30-х годов. Маленькие концерты вас подготовили Ольга Суровикина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область. Состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах. Синодальный отдел благотворительности направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Теперь об этих новостях подробнее. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19 часов во время всенощного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем икона будет находиться там до 4 сентября. 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил Российской Федерации, расположенный в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, где будет пребывать до 23 сентября. 23 сентября после молебна в 12 часов святыню перенесут в храм Архангела Михаила в деревню Акулинино Московской области, где икона будет находиться до 27 сентября. Как ожидается, 24 сентября в 11 часов молебен перед иконой совершит Святейший Патриарх Кирилл. 27 сентября в 12 часов после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С 5 по 9 августа в Москве состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах, организованная Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В ней приняли участие 20 человек, отвечающих за развитие служения милосердия во всех 8 федеральных округах страны. Модератором мероприятия выступил директор Патриаршей гуманитарной миссии, руководитель отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. Стажировка началась с молебна, который возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. В первый день участники стажировки встретились с представителями Синодального отдела по благотворительности, патриаршей гуманитарной миссии, комитета семей и воинов Отечества. Они ознакомились с ключевыми направлениями церковного социального служения, обсудили единые подходы к работе с поступающими просьбами и обменялись опытом. В этот день перед участниками стажировки выступила руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина. Она отметила важную роль служения добровольцев и подчеркнула, что церковное волонтерство открыто для всех, независимо от опыта, а особую потребность в добровольцах сегодня испытывает госпитальное и адресное служение. Она также призвала представителей епархии привлекать добровольцев к служению на местах. Для приходских социальных работников по всей стране это возможность познакомиться с людьми, имеющими желание помочь ближнему и живущему рядом с вами, сказала Наталья Летавина. О системе церковной помощи наркозависимым рассказала исполнительный директор благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского Кристина Мещерякова. Стажировка состоялась в рамках

0: На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мам был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
3: 28 августа – день памяти о депортации немцев Поволжья. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40 повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами – это годовщина смерти Александра Блока и годовщина расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали перелом в русской истории и культуре. 26 августа – день памяти Николая Степановича Гумилева. В 15 часов 45 минут начнется передача из рубрики «Родная речь. Второе чтение», посвященная творчеству Николая Гумилева. Лекции Марины Михайловой из цикла «Август 1921 года» можно также услышать каждый понедельник в 21:40, повторение по вторникам в 15:10.
2: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

Терем-теремок, кто сказал мяу, мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. На них выросло не одно поколение малышей, которые теперь читают эти замечательные сказки своим детям и даже внукам. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и понедельника в 16:40, сказки Владимира Сутеева для наших юных слушателей читает Елена Дельвер.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 189-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 9 и 10 глав.
1: Братья, дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними, и со всеми молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: В то время приходит Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение нам очень знакомо. Здесь мы услышали, как фарисеи, как враги Христа клеветали на нашего Господа, что чудеса, которые совершает Он, совершают силою Вельзевула. Что мы можем из этого краткого отрывка, всего 7 стихов, для себя уяснить? Очень простую вещь, дорогие, которая сегодня тоже в нашей жизни присутствует. Это чистая психология. Когда, чтобы подорвать чье-то дело, чьи-то усилия по стремлению к добру, очень легко это делается тем, что клевета произносится на человека. И чем грубее клевета, чем она страшнее, эта клевета, тем больше эффект отторжения в сердцах от человека, которого оклеветали. И чем страшнее клевета, тем менее она нуждается в фактах, в доказательствах. Потому что как-то внутри нас, психологически, нам, видимо, кажется, что если человек произносит какие-то хулы, какие-то страшные обвинения, он не может их произнести без знания, без доказательств, без фактов, без личного узнавания этих фактов о человеке. И нам кажется, если кто-то произнес какие-то страшные обвинения, значит, это так оно и есть. На это и рассчитана клевета. И вот когда Христу ничего враги его не могли противопоставить, никогда не могли враги Христа ничего против него выставить, никаких аргументов, фактов, никаких доказательств, тогда просто они взяли оружие грубой клеветы, чтобы опорочить, очернить Христа и тем самым оторвать от него людей. Вот эта установка, это оружие, этот прием действует и поныне, когда сегодня, чтобы опорочить церковь, опорочить иерархию, священнослужителей, выбирается очень простой способ грубой лжи, грубой клеветы, грубых обвинений, без доказательств и без фактов. И чем грубее, и чем жестче эта клевета, тем более ожидается врагами эффект. Дорогие, сегодняшнее евангельское чтение должно нас насторожить. Всегда, когда мы слышим о ком-либо, не только о церкви, но и о человеке, какие-то страшные обвинения, подумаем, а для чего сегодня это произносится? Может, чтобы себя оправдать, чтобы себя обелить, чтобы себя сегодня выгородить на фоне мнимых грехов другого человека? Или с четкой установкой победить сегодня дело Христа, если обвинение возводится на церковь, на иерархию, на отдельного священника? И вот сегодняшнее евангельское чтение нам очень хорошо раскрывает вот эту очень простую, очень немудреную уловку дьявола. Будем, дорогие, внимательны и не будем попадаться на эти уловки, чтобы нас он не уловил и не изъял из рук Господа. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: августа, 13 августа по старому стилю, Православная Церковь празднует отдание праздника Преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем римских мучеников III века – Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордию. Также в этот день празднуется перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. В 662 году преподобный Максим Исповедник скончался в ссылке в Колхиде. В том же году его святые мощи были перенесены в Константинополь. В этот день состоялось обретение мощей и другого святого Максима, Христа ради Юродивого, московского. Блаженный Максим жил в начале XV века. Взяв на себя подвиг юродства, он оставил в народной памяти множество сложенных им пословиц и поговорок. Терпя холод, он говорил, хоть люта зима, но сладок рай. Во время бедствий, набегов татар, засухи, эпидемии, блаженный говорил обездоленным. «Не все по шерсти ино и напротив». «Не плачь битый, плачь не битый». «Оттерпимся, и мы люди будем». Обращался святой Максим Московский и к знатным и богатым людям. «Божница домашняя, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится», — так говорил святой. Скончался блаженный Максим в 1434 году. Сегодня празднуется память святителя Тихона, епископа Воронежского, задонского чудотворца. В этот день святитель представился ко Господу в 1783 году, и в этот же день, в 1991 году, состоялось второе обретение мощей Тихона Задонского. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной Церкви, освященной в 996 году. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менглигереем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. И через некоторое время она пристала к берегу в Минских землях. Страстная икона Пресвятой Богородицы получила название от того, что около лика Матери Божией изображаются два ангела с орудиями страстей Господних. Эта икона прославилась в Нижнем Новгороде в начале XVII века. Празднество ради иконы совершается по случаю перенесения ее в 1641 году из села Палицы в Москву. Семистрельная икона Пресвятой Богородицы называется также «Симеоново проречение», так как на иконе изображается пророчество Симеона Богоприимца о Христе и его Пречистой Матери. «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец», пересказывает слова пророка евангелист Лука. На иконе изображается Богоматерь с семью пронзающими ее сердце стрелами или мечами. Число 7 означает полноту печали и болезни сердечной, которые были перенесены Пресвятой Девой Марии в ее жизни на земле. В 1730 году икона прославилась избавлением жителей города Вологды от свирепствовавшей среди них холеры. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память священномучеников Иоанна Шишова, Иосафа Панова и Константина Попова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики епископ Дмитровский Серафим Звездинский, расстрелянный в Омске в 1937 году, священники Николай Орлов и Иаков Архипов и диакон Алексей Введенский, расстрелянный в том же году в Ярославле. Также в этот день совершается память мученика-псаломщика Василия Александрина, погибшего в 1942 году в лагере в Горьковской области. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Тихона Задонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Родился святитель в миру Тимофей в 1724 году на Валдае, в старинном селе Короцко, в семье бедного дьячка, оставившего после смерти вдову с 5 малолетними детьми. Младший сыновей, будущий святитель, впоследствии рассказывал своему келейнику, как скорбела мать от великой бедности, и однажды в отчаянии согласилась была отдать Тимофея богатому ямщику, желавшему усыновить его. Но любовь спасла мальчика. Старший брат бросился вдогонку, обещая обучить его грамоте, чтобы затем отдать в церковнослужители. Общий любимец родных до 14 лет оставался дома, только иногда уходил на заработки, чтобы прокормить себя и близких. Затем был отдан в школу при новгородском архиерейском доме. Здесь опять помогал ему брат, служивший причетчиком в новгородской церкви. Но все же нищета и в эти годы не покидала юношу. Чтобы купить для чтения свечку, он порой продавал половину полученного на обед хлеба. Богатые ученики смеялись над бедным товарищем. По окончании учебы он стал преподавать в местной семинарии риторику. Церковное красноречие. Получив средства, юноша сразу взял на иждивение старшую сестру, которая очень бедствовала в родном селении. Давно уже имел он горячее желание постричься в монашество, но родные, видевшие в нем единственную свою опору, старались склонить его к браку и уговаривали принять место приходского священника. Господь уже в это время отметил своего избранника. Однажды он был чудесным образом спасен от падения с колокольни Антониева монастыря, где помещалась семинария. Другой раз ему внезапу небеса отверзошеса и явися свет неизреченный. После этого видения еще более стремился Тимофей облечься в иноческий образ. Как только на Софийскую кафедру был переведен из Рязани архиепископ Дмитрий, учитель риторики немедленно подал просьбу о своем пострижении, которое было назначено на Лазареву субботу 1758 года. Одаренный молодой богослов Тихон был назначен вскоре ректором семинарии в Новгороде, а затем в Твери, одновременно настоятельствуя в местном Желтиковом монастыре. 13 мая 1761 года Тихон был рукоположен в викарного епископа Кексгольмского и Ладожского с места пребывания в Хутынском монастыре. Многие из его соучеников-насмешников служили ныне священниками и деканами в Новгороде. Со смущением встречали они нового архиерея, ожидая нарекания за былые укоризны, но кроткий Тихон мирно и ласково приветствовал их. Сестра Тихона, жившая в Новгороде, не смела явиться к владыке, но он позвал ее на следующий день и, со слезами вспомнив тяжелое детство, пригласил под свой кров. Когда она умерла, святитель сам служил панихиду, говоря потом, как сестра ему улыбнулась во гробе. 2 года оставался святитель викарием, часто бывал в Петербурге, при дворе императрицы Елисаветы Петровны. В 1763 году вступившая на престол императрица Екатерина назначила на освободившуюся Воронежскую кафедру Тихона, который нашел себе приют в той же Троицкой обители, где проживал некогда святитель Митрофан Воронежский. На следующий же год епископ Тихон только на пожертвование начал строить новый каменный кафедральный Архангельский собор. Позже он собрал в Воронеже семинарию, выписав преподавателей из Киева и Харькова, и сам поучал учеников, ободряя отличившихся подарками. В Воронеже сохранилось празднование, посвященное языческому богу Ериле. Отличалось оно пьянством и кулачными боями. Не терпя идельского требища посреди христианского города, в первый день Петрова поста Тихон вошел в самую середину бесчинствующей толпы и произнес обличительное слово, которого все устыдились
и каялись с сокрушением сердца. Неустанно трудился архипастырь, принимал посетителей, рассматривал дела, беседовал с верующими, но более всего помогал убогим и утешал скорбящих. Накануне постов, в Рождество и Пасху, он посылал подаяние в богодельные остроги. Переодевшись иноком, сам посещал бедняков, творя милостыню. Когда это открылось, Тихон отправлял монахов вместо себя. Между тем слабая природа здоровья епископа ухудшалась. Начались головокружения и приступы ипохондрии. В 1768 году он наконец-то добился разрешения уйти на покой и удалился сперва в Толщевский монастырь под Воронежем, а через год в Задонскую обитель, поселившись в небольшом домике, пристроенном к колокольне, где и прожил до конца своих дней. Оставив пастырское служение, Тихон полностью решил послужить Господу своими знаниями. Во время занятий богословскими трудами удостоился зреть Спасителя, Божию Матери апостолов, и его сердце наполнилось неизреченной радостью. Самое известное его сочинение — «Сокровище духовное», где серьезные догматические истины владыка пояснял случаями своей жизни. Бывая каждодневно в храме, Тихон особенно любил ранние литургии, когда сам читал на клиросе и пел киевским распевом. В праздники он молился в алтаре, откуда до братьев доносились иногда его рыдания, но по смирению, считая себя недостойным, не служил литургии. Часто после службы он принимал богомольцев в своей келье или навещал окрестных помещиков, внося в их семьи дух мира и любви. Однажды епископ Тихон вступил в спор с одним богатым помещиком, стараясь наставить его на путь истины. Помещик впал в ярость от кротких возражений и ударил епископа по щеке. Тихон пал в ноги обидчику, умоляя простить, что ввел такое искушение. Обидевший тотчас опомнился и тоже на коленях признал свой грех и с той поры совершенно изменил вольнодумный образ мыслей. Чем более задонский святитель преуспевал в подвижнической жизни, тем строже он относился к себе и снисходительный к людям, остерегаясь даже келейникам сказать резкое слово. По ночам любил Тихон ходить вокруг храма, припадая к его порогу с молитвенным покаянием. Однажды он попросил Господа показать, что уготовано любящим его, и увидел отверстие неба, изливающее свет во мраке ночи. За 3 года до кончины Тихон ушел в затвор, решив предаться уединенному богомыслию, продолжая через письма утешать и назидать паству. Перед смертью увидел он себя восходящим до облаков по лестнице, на первой ступени которой ему помогал подняться народ. В своем завещании, исполненном благодарности Господу за долгую жизнь, он поручил келейнику отвести все труды свои в священный синод и похоронить себя в Клобуке, а не в Митре. На рассвете 13 августа 1783 года, в ожидании желанного причастия, которое ему так и не успели принести, Тихон открыл на минуту глаза, чтобы уже закрыть их навеки. В тот день обитель заполнилась народом, и жалобный плач заглушил звуки погребального колокола. Святитель ранее указал место для своей могилы у порога южных врат храма, чтобы все мимоходящие переступали через него. Но смиренные желания его не были исполнены. Его похоронили в полном облачении архиерея, благодаря чему сохранилась убогая мантия, источавшая потом исцеление, и погребли в склепе под алтарем соборной церкви. Над его могилой сразу и почти непрерывно служились панихиды, и вскоре начались знамения исцеления.
Отмечены случаи, когда от грозящей опасности спасало одно молитвенное призвание имени святителя. Через 3 года он явился своему другу схимонаху Митрофану и произнес: «Господь хочет меня прославить». В 1845 году при перестройке собора обрели тело почившего нетленным. Только через 16 лет, 19 мая 1860 года, по поручению Священного Синода, вновь были освидетельствованы мощи, а год спустя объявлено о торжественном прославлении великого и причудного чудотворца.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

0: эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Михайловском дворце, основном здании Русского музея, в некоторых залах вдоль стен стоят столы-витрины, покрытые бордовой бархатной занавесочкой. Там по стеклом сейчас экспонируются гравюры и литографии XIX века, посвященные окрестностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что уже в то время существовала фотография, графические видовые листы дают возможность увидеть предместья столицы в мельчайших деталях и в цвете. Ряд гравюр показывает важные события тех лет в России, связанные с пригородами, как то открытие первой железной дороги и концерт Иоганна Штрауса в Павловске. Экскурсию по выставке провела для нас старший научный сотрудник музея Анна Метелкина.
2: Мы с вами находимся в Русском музее, в Михайловском дворце, в академических залах номер 14 и 15. В начале XIX века Санкт-Петербург превратился в один из красивейших городов мира. И, надо признаться, в пушкинское время очень было модно украшать свои дома, кабинеты и гостиные эстампами. Обычно они помещались на стенах или на небольших столиках в виде альбомов. И свой рассказ я хочу начать с альбома, который представлен в витрине. Этот альбом уникальный. Он поступил из собрания Михаила Александровича Остроградского в 1918 году. Автором эстампов этого альбома является известнейший художник Андрей Ефимович Мартынов. В 2014 году в Русском музее состоялась вторая персональная выставка этого художника, на которой были представлены и живописные работы, а также печатная и оригинальная графика, в том числе и этот альбом. Уникальность альбома состоит в том, что литографии, выполненные художником, раскрашены. Примером может служить вид части дворца в Царском селе с изображением малого каприза. Изучением творческого наследия Андрея Ефимовича Мартынова занимались многие исследователи, в том числе и Евгения Николаевна Петрова. Заслуга же сотрудника отдела гравюры Государственного русского музея Владимира Амбросевича Наумова состояла в том, что он первый систематизировал материал и выделил 12 серий, в том числе и серию с видами пригородов и города Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что здесь мы показываем, наверное, исключение, вид Фонтанки с частью летнего сада. Это выставка, которая называется у нас «Окрестности Санкт-Петербурга в гравюрах и литографиях», в некотором роде посвящена моему учителю Галине Алексеевне Миролюбовой, которая много лет занималась ранней русской литографией. В 2006 году вышла ее монография «Русская литография». В этой витрине помещены работы художника Клара Августа Филиппа. Он выполнил их с оригинала и известного всем поэта и художника Василия Жуковского. В этой витрине помещены черно-белые литографии, также выполненные художником Андреем Ефимовичем Мартыновым. Мы специально показали эстамп. Это черно-белая литография, отличная от литографии раскрашенной, для сравнения. Две витрины у нас посвящены альбому Валериана Платоновича Лангера, воспитанника привилегированного учебного заведения Царскосельского лицея, который после окончания обучения исполнил несколько рисунков и потом их литографировал. Этот альбом называется «12 видов царского села» и выполнен Лангером в 1820 году. Хочу обратить внимание на этот экземпляр, который поступил в Русский музей из Государственного Эрмитажа. В 1930 году состоялся обмен между Русским музеем и Эрмитажем в рамках социалистического соревнования. Русский музей по профилю выдал в Эрмитаж работы Рембрандта, Задалера и Пиреля. В обмен на это Русский музей получил 130 портфелей с работами русских художников из собрания Императорского Эрмитажа, русской и иностранной библиотек. Эти литографии наклеены на паспорту. Паспорту имеет золотой обрез. В витринах с работами Лангвера помещен стамп «Вид дома баронессы Теппер». Здесь уместно будет вспомнить о Эрихе Галлербахе, замечательном исследователе живописи, скульптуры, архитектуры и поэзии. В своей книге «Город муз. Царское село в поэзии» он писал о выпускном акте 9 июня 1816 года. Цитата. «Теппера жаль покидать, как забыть? Вечерние чаепития, литературные состязания в маленьком домике с мезонином, что на углу Средней и Церковной, в том домике, где экспромтом возникали французские куплеты Пушкина». Одна из витрин выставки посвящена работам знаменитого архитектора Александра Андреевича Тона. В 1822 году им был исполнен литографированный альбом «Виды царского села», вновь снятые. Надо сказать, что заслуга Галины Алексеевны Миролюбовой состояла в том, что она сумела раскрыть историю ранней русской литографии и обратила внимание на важность участия Тона в организации литографской мастерской при Обществе поощрения художников. На самом деле в России развитием литографского искусства занималось Общество поощрения художеств. Императорская академия художеств меньше обращала внимания. И в 1823 году по просьбе известного архитектора Стасова император Александр III направил Тона в Италию в пенсионерскую поездку. Переехав из Италии во Францию, в Париже, Тон принял решение совершенствоваться в технике литографии в знаменитой французской фирме Энгельмана. Общество поощрения художников в Санкт-Петербурге очень рассчитывало, что по возвращении из Парижа Тон сможет организовать при обществе литографскую мастерскую. Однако средств на организацию мастерской у общества не хватило. Организация мастерской смогла состояться только в 1839 году, когда из Германии, из Дрездена в Санкт-Петербург приехал печатник Карл Поль, который был известен работами в литографском заведении Франца Серафа Ганштенгля над достаточно известным изданием, это Дрезденская картинная галерея. По условиям Общества поощрения художников Карл Поль в течение 4 лет обучал русских мастеров искусству литографии. По окончании этого срока Карл Поль был назначен директором привилегированного литографского заведения, специализировавшегося на изготовлении иллюстрации издания Александра Васильевича Висковатого «Историческое описание одежды вооружений российских войск 1841-1862 года». В этой витрине представлены работы Лаврентия Авксентьевича Серикова из альбома «Павловск. Гравюры Серикова». Датируется этот альбом 1895 годом. Первоначально идея выпуска в свет этих эстампов принадлежала великому князю Константину Николаевичу, владельцу Павловска, который задумал к столетию резиденции издать книгу. Она вышла в свет в 1977 году и была написана Михаилом Ивановичем Семеновским. Называлась книга «Павловск. Очерк истории и описания 1777-1877 годы». В настоящее время большой интерес у посетителей и у сотрудников музея вызывает вот этот эстамп «Старое шале». В 2026 году в Павловском парке завершилось восстановление исторического павильона «Старое шале», разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на левом берегу реки Славянки напротив храма Дружбы. Это одна из самых ранних построек Павловска. Посетители могут увидеть помимо старого и нового шале дворец Павловский, ферму, пельбашню, Елизаветинский павильон и крепость Биб. Особое внимание посетителей привлекает витрина, в которой выставлена почтовая бумага, декорированная так называемой пейзажной виньеткой с видами пригородов Санкт-Петербурга. Это Царское село, Павловск, Петергоф и Гатчина. Почтовая бумага с гравированными и литографированными виньетками появилась в России в 1830-х годах. Традиция украшать почтовую бумагу виньетками была заимствована в Западной Европе. Серия почтовой бумаги поступила в Государственный русский музей осенью 1934 года от Левки Ивановича Живержеева, фабриканта, мецената и коллекционера, одного из основателей театрального музея в Петрограде. Он родился в Царском селе. Его отец Иван Живержеев в 1870-х годах основал в Санкт-Петербурге парчево-ткацкую фабрику, на которой изготавливались парча и церковная утварь. При поступлении в Русский музей серия была заинвентаризирована под условным названием, в котором нашла отражение история советского государства. Называлась серия так: «Почтовая бумага с изображениями пригородов Ленинграда». В 1934 году о Санкт-Петербурге, вероятно, старались не вспоминать. В Российском государственном историческом архиве, в фонде российского геральдиста, нумизманта и археолога Бориса Васильевича Кюне хранится несколько писем Августы Амалии Баварской, матери герцога Максимилиана Лихтенбергского, адресованные императору Николаю I. В верхнем левом углу на них также можно рассмотреть изображение. Это маленькая птичка. И в сравнении, конечно, с бумагой почтовой, которая хранится в Русском музее, она кажется скромной. Могу еще добавить, что Максимилиан Лихтенбергский, зять императора Николая I, сыграл огромную роль в развитии искусства литографии в России. К сожалению, пока никто из исследователей не осветил эту тему. Надо сказать, что по предложению Максимилиана Лихтенбергского из Парижа в Санкт-Петербург были приглашены французские художники, которые были заняты изготовлением эстампов издания «Императорская Эрмитажная галерея». Выход в свет этого издания планировался к открытию нового Эрмитажа. К сожалению, издание было начато, но не завершено. И в свет листы выходили с 1844 по 1847 год. Всех слушателей приглашаю осенью гулять в Павловск и в Царское село, шелестеть листвой и наслаждаться видами пригородов.
1: Вы слышали рассказ об экскурсии по выставке гравюр и литографий, посвященных окрестностям Санкт-Петербурга. Эти листы выполнены в XIX веке. Выставка открыта сейчас как нельзя кстати. Летний сезон только заканчивается, и можно урвать в своем графике 1-2 выходных дня, чтобы еще раз окунуться в прелесть петербургских пригородов. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До свидания.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача первая. Предпразднество Успения. С Божьей помощью, Пресвятая Богородица, благослови. Не во свою хвалу, а в Божию славу приношу свои писания. Да послужат они, если суть на сие воля Божия, на пользу и другим когда-либо. Но по апостолу я и сам первый насладился и наслаждаюсь от плодов своих, как земледелец. Если же и желаю, воистину желаю, чтобы и другие вкусили от Твоих красот, Господи и Пречистая, то сие, того ради, что насладившийся от изобилующего сладкого источника, хочет, чтобы и другие пили в радость, использую. Ведь какое же богатство и красота в службах! Сегодня не возгнушайся и ты, Пречистая, моим приношением. Аще ли же в душе моей, что и сквернит его, сама очисти и благодать не спасли, да благоуханием будет тебе дар сей, да угоден будет Богу. Верую, что благословляешь и ты, Пречистая, на сие дело меня, аще и худороден есмь. И Господь доселе дивно даровал свою помощь в объяснении его праздников. Много чего он и сам открывал душе моей, недостойной славить его, влагая мысли или через ангела-хранителя моего, или через благодатное просвещение ума и сердца. Воссылая ему за сие хвалу и приступаю к прославлению твоему, Пречистая Госпоже, прошу даровать мне милость, какую найдешь сама мне нужной и спасительной. Аминь. Предварив труд мой этой молитвой, вспоминаю, что древние иконописцы на свое дело смотрели как на религиозный подвиг и готовились к нему молитвою, постом, освящением материала, и во время труда продолжали пребывать в состоянии религиозного благоговения. Не менее требовалось духособранности и благодати и от песнопевцев, и даже и копиистов икон. Например, Иверской иконы писатель Ямвлих также постом, молитвой, освящением готовился снимать копию для патриарха Никона. Посему и мне, заимствующему сокровища из богослужения, святых отцов и своего просвещения, подобало бы также устроить душу свою. Но я не мощной, и посему, не надеясь на свои подвиги, прошу благодати Божией, да ради славы своей она сама направит ум и сердце мое к истинному восприятию и толкованию праздников ее. За Божье дело, с Божией помощью, Пресвятая Богородица, помогай мне.

На сей раз начну не только со своих мыслей, а что даруется самим праздником и внушается службами. А ведь на всякий престольный праздник больше дается благодати в храме славы. Отрадная тишина. Только утром вчера кончилось отдание славному преображению, а вечером уже вошли мы в преддверие другого праздника. И сразу ощутилась перемена. Преображение, славное, светлое, царственное, величественное, страшное, превысокое, пренебесное торжество. Душа поднята. Начинающееся же успение ввело меня наоборот в, хотел так сказать, прохладную, мирную тишину. Точно бы с жаркого блестящего солнца я вошел в мягкую тень тихого сада. Но и с радостью, и радость тихая, мирная, как начинающий брежить рассвет. И спросил я душу свою, отчего эта радость? Так она ответила, какая милость Богородицы, что вот и я у нее на трапезе. Ведь всякий праздник есть пир благодатный, беседы с празднуемыми, участие в их славе, словословие или, как хорошо говорит церковь, величание празднуемых, вкушение их радости, как бы пребывание в гостях у них, за столом, пожалование, кратко сказать, общение с ними. И ныне мы у Божией Матери. И чувствуешь, и думаешь, вот я своими устами прославляю уже Богородицу, вот я уже беседую с нею, вот уже она, пречистая, близка стала и ко мне. Да, близка духу моему. Она вот и здесь, и всюду, где ее прославляют. Для того мира ведь нет пространственных препятствий. Вот сейчас горячее еще южное солнце теплом своим и светом проникает всюду так, что все видно. Тепло же чувствуется во всякой части тела. Так и для благодати Божией. И когда говорил я или пел что-либо о Богородице, то в сердце говорилось совершенно так, как когда живой человек живому говорит. Эта радость живой близости и утешала душу. И вспомнилось мне из прошлого события по поводу проповеди о сроднице нашей. Но то я расскажу после особо. Однако и самое слово «сродница» о Богородице радует душу. Ныне эта сродница наша умирает. Нет, впрочем, не умирает, а только переселяется в иную жизнь, лучшую. Еще более оживает, расцветает. Пойдемте слушать службу ей.

Величание предпразднества. Как бисеры выберу из стихир и канона, что запало в душу. В кимвалях возгласим, в песнях воскликнем. Такими словами приглашает церковь праздновать праздник исходный. Надгробное пение светло возопием. Страшные похороны, пение надгробное, а певцы веселы. Что это значит? Божия Матерь готовится ныне к вышним прийти, к паке другой, живей божественней представляема светлости. Вот причина. Она восходит к лучшей жизни, ликовствовать с царем, сыном ея. Апостольский личи преславно соберись от конец вселенной, днесь, с вышними воинствы пение исходное воспойте. И вы, священных сословия, клир, царии же и князи, с девическими чинами ныне предварите. Девиц выделили из ликующих. Ныне их предстательница Дева Пречистая отходит. А начальники названы потому, что всеми владычествующая царица всех царей и владычества.

владык епископов, хочет наутрие душу предать и вруться сыну, представляемо к вечной обители. Но не одни они, а мы грешные, и нас всех приглашают, и притом в то же сообщество. Пусть и не во-первых, и не в первые ряды, но на общее торжество с теми же ангелами. Ангел множество на небеси, и человеческий род на земли, вот тут и нам место, всечестное успение Твое ублажаем. Ублажаем, величаем, прославляем. Пришли все воздать честь и поклониться. Уж если к знатному усопшему человеку приходят все и отовсюду, то к тебе ли не прийти? Ты ведь мать была еси Творца всех Христа Бога, Божия Матерь, Мать Творца мира. Подумать лишь, тебе ли не поклониться всем? Но ты единственная особая покойница. Ты умираешь, а жива, и там будешь с Сыном Богом. Потому просим, молящий о нас, не престай, молимся. Мы на тебя вместе с Богом упование возложили. Даже более, для нее дивно не то, что случилось, то есть, что она, умерши, жива на небе. Это так и должно быть. Наоборот, дивно другое, как она могла умереть. Вот чудо новое, вот знамение странное. Она носила живого Бога в отроковической утробе. И не должна бы совсем помирать, но она — Адамова дщи, дочь, и общую участь смерти должна испытать. Однако мы, земнородные, возликуем, ибо эта Адамова дщи представляется к небу согласно пророчеству еще Давида. «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоя», то есть Матерь, именуемая ковчегом. И не просто представляется на небо, как было и с другими святыми, а совершенно исключительно. Она — высшая небес, херувимов славнейшая, и всея твари всего сотворенного честнейшая. Почему? Потому что была пресносущного, то есть прежде всякой твари бывшего, существа приятелище, приемница. А сие совершилось ради другой исключительной причины, премногие ради чистоты ея. И таковая ныне душу Сыну Богу предаст. Потому мы и не плачем, а веселимся, и за нее, и за себя. За нее она восходит в высшее состояние, за себя, ибо она и ныне, и нам дарует велию милость. Вот содержание и последовательное развитие мыслей в стихирах на Господе, во звах и стиховных предпразднества. Сколько уже мыслей! Почти весь праздник изложен. Дошли на тропаря предпразднества. Люди, предыграйте, руками плещите, с любовью соберитесь радостно. Светло с весельем воскликнем «Вси, Божия Матерь, имать от земных к вышним прийти славно!» А мы ее всегда, яко Богородицу, славим. Яко Богородицу. Остановимся хоть на малое время на этом слове. Богородица. Бога, воплотившегося, родила. Бога. Самое высочайшее, что доступно человеку, даже наоборот, высшее всего доступного, недоступное. И сие недоступное, премирное, вошло в утробу от раковицы. Вот в утробе безначальной родился Дева, Богородица. Нет, лучше остановлюсь, сие может уже отяготить душу мою недостойную. Для таких совершений нужна чистая душа, высокий дух, подвижническая жизнь, постническое утонченное тело, легкость парения, глубина погружения. А я не мог даже воздержаться от обеда. Нужно бы попоститься хоть ныне один день, и тогда сподобился бы завтра большей духовной силы.
и говорила об этом моя совесть. Но сил не хватало и на это. Вспоминал и Великую Пятницу с субботою. Бывало, постишься перед Пасхой, а ныне не удержался. Теперь нужно хоть смириться. И преподобный Серафим учил, что насытый желудок не должно благовествовать. Пойдем дальше. Ныне была утренняя. Седальны по кафизмах. Ныне, бывшая на земле, но оказавшаяся ширшею небес, ибо вместила невместимого и небом Творца, представляется. Как же ее встречают там, на небе? Праведных души, умерших ранее ее по искуплении, а впоследствии всякий год до нынешнего включительно, прибавлялись все новые праведники. И ангельские лица, то есть лики, целые хоры, взирая на тебя, яко царицы, хвалу достойно всегда тебе приносят. Мы же считаем себя недостойными стоять с ними в ряду, с хвалителями твоими. Мы просители недостойные. Молящий, не пристай о нас, воспевающих тя на земле. Итак, ангелы бесплотные и люди, там и здесь, воспеваем предпразднственное. А ты? Ты же, как пристаившаяся теперь, уже и там молишься прилежно, избавитесь от бед нам. Завершился круг главных мыслей. Будем все праздновать. Матерь Божия представляется на небо, выше всех. Там ей кланяются, и мы поем и просим ее молитвы, и она уже молится. Славословие представленной. Доселе в стихирах главным образом касались мы основных идей успения. А в каноне предпразднества славословится само представление, погребение, восшествие на небо. Видите, церковь разумно, но и последовательно все делает. Так и при жизни бывает. Умрет какой-нибудь великий человек, все поражены. И тотчас же начинают прежде всего дивиться, как? Неужели умер? Он умер! А потом сразу вспоминают о его великих делах, значении, ибо это в нем самое важное было для него и для всех. А уж потом интересуются вопросом, как же, однако, все это было, как хоронили, как отпевали, как погребали, говорили ли речи. Вот так же и церковь. Дивится, славит дела, а теперь в каноне предпразднества описывает представление. Приникнем сюда ухом души и мы. Глаз пятый канона. Он радостный, но в концах печальный, тихо грустный, поразительно похоронный, плачущий медленно. Им поется и отпевание Спасителя в субботу. Послушаем, о чем же славит с грустью церковь.

Благовоние нетления. Песнь первая. Обычно все знакомые умершего по смерти спешат к его телу, ко гробу. Приступим вернее и мы, гробу деву приемшу. И мы с вами мысленно сердцем пойдем туда, увидим ее. Но еще прежде, чем увидеть усопшего, мы, обычно, обоняем смрадный запах разлагающегося тела. Правда, родственники стараются заглушить как-либо это неприятное ощущение. Душат комнату кислородом-пульверизатором, еловые ветви приносят цветы сильно пахучие. Но, увы, ничего не помогает, трупный запах все переедает и неприятно отталкивает нас при входе. И сразу все величие великих падает. Егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся, и держав вкупе царие и нищие. И вы, хотя делаете вид, что этого не замечаете, и подходите к праху усопшего, но уже благоговения нет, земля еси, и в землю отыдиши. Но у гроба девы совершенно иное. Она дева нетленная, и тление ее не коснется, наоборот. В ней, как в дорогом ящике мироположницы, лежало миро. Христос — Бог нетленный. И сама мироположница вся пропиталась сим миром и благоухает сама, и подходящих благоухает. Постараемся же поспешить ко гробу ее, стараясь тщащеся благовония божественно прияти. Вот где уже скрыта мысль о ее нетлении и будущем воскресении. Что это значит для нас, благовоние, теперь? Помимо мысли о ее чистоте и нетленности, это и нас внутренне омывает, побуждает стремиться к чистоте. Подошли мы ко гробу усопшего. Что первое приходит в голову? Скончался. Мертв. Не правда ли? Вот ведь был лишь вчера жив, а нынче скончался, лежит без дыхания. А скоро его вынесут и из дома своего. А где хоронить будут? На каком кладбище? Поскорее бы. Но не так здесь, в каноне. Правда, и она взята из жизни, как Сион из горы Иерусалимской, то есть такую священную красоту Божию Матерь взял Бог из жизни сей, а потом ее... Сей Сион духовный, в Сионе обитал Господь, одушевленный, перенесут в маленькую Гефсиманию. Но только и тут, против обычного порядка, мертвый во гробе совсем истлеет, а она в Гефсимании ляжет одушевленно. Ведь она Бога бессмертного приняла в утробу. Может ли обычно умереть? Нет. Она идет в недрях нетленных почити, а не разложиться до конца. Скончалась? Да, скончалась, но для нетления. На панихиде. Собрались знакомые, тотчас панихиду. Но тут церковь зовет необыкновенных, чудесных певцов и священнослужителей. Трубы богоносных мужей сюда. Апостольские уста, отверзитесь, воззовите вельми, воскликните громко. Ангелы, силы, возьмите, удалите врата, приимите царицу в лучший мир. Возьмите врата, сразу вспоминается вознесение Спасителя. Только ныне апостолы говорят ангелам, а там те же самые слова говорили ангелы. А все же умерла. Как это могло случиться с всенепорочной? Яви телесно родившей живота пресносущного выше естества. Так и мы за панихидой думаем, умер, и как это так неожиданно? Но с Богоматерью тотчас мысль переходит в разрешение иное. Умерла, но жива.
сын ее владыка, отринув, отогнав, отбросив смерть, пристави ее, свою матерь, в небесное приятие, в обитель вместо гроба. И опять успокаиваемся, жива и на небе почивает».

0: прозвучала первая передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии, преподаватель образовательной платформы «Философия культуры христианства». Мы с вами продолжаем наши беседы по истории монашества. Это не просто какой-то курс академический, а это именно беседы, размышления, знакомство с историей восточного христианского монашества. А сейчас мы с вами достаточно подробно знакомимся с авторами великого сборника аскетического «Добротолюбие», который сыграл очень важную роль в богословии, в возрождении православного монашества на протяжении последних двух, даже трех веков. И этот сборник продолжает быть очень важным свидетельством о православном монашестве и свидетельством о христианстве в своем высшем, таком совершенном выражении, как оно понималось на протяжении веков. И это свидетельство поразительно еще и тем, что мы видим, переходя от столетия к столетию, от одного отца к другому, даже, можно сказать, через тысячелетия, что дух истины Христовой, дух любви, дух Евангелия, это есть один и тот же дух, что Христос вчера и днесь, и той же вовеки. И это настолько очевидно. Вот поэтому сегодня мы еще с одним очень важным автором, с очень важным отцом церкви познакомимся. Это преподобный Симеон Новый Богослов. Его писания вошли в пятый том «Добротолюбие». И нужно сказать, что преподобный Симеон Новый Богослов не просто один из немногих, а это третий святой после апостола Иоанна Богослова, святителя Григория Богослова, который удостоен церкви вот этого звания Богослова. Чему он достоин этого великого звания Богослова? Сегодня поговорим об этом. Так, преподобный Симеон Новобогослов. Годы жизни – середина X до 1022 года, то есть начало XI века. То есть как раз время, когда была крещена Русь. Он происходил из очень знатной семьи придворных, и он вырос в богатом очень имении, но еще в таком очень юном возрасте его родственники привезли в столицу, в Константинополь, где он был введен в царский двор, и было ему открыто прекрасное образование, прекрасная возможность изучить все светские науки, стать прекрасным ритором, а также открыты были все возможности для прекрасной карьеры, но он ими не воспользовался. У него был с самого детства большой интерес к духовному знанию. Он познакомился с монахами, и его наставником с ранних, с юных лет стал преподобный Симеон Благоговейный, старец, который жил тогда в студийском монастыре. И желанием Симеона было немедленно принять монашество. И вот его старец охлаждал его пыл и увещевал его побыть еще немного, потому что слишком уж юн он был, совсем отрок, в общем-то. Но желание было велико, и старец Симеон Благоговейный взял его послушником, воспитывал его, и через какое-то время Симеон сам стал наставником и старцем для других. Игуменом обители он стал, в которой жил многие годы. Вот такая, скажем, внешняя канва. Может быть, она не такая бурная, как у преподобного Максима Исповедника, о котором мы говорили в прошлый раз, который ездил по всей Византийской империи, участвовал в таких сражениях за чистоту православной веры. Тем не менее, жизнь святого Симеона также была полна горечи, скорбей, обид, разного рода испытаний и притеснений, в том числе вот со стороны церковной власти. И начались вот эти его скорби, в общем, от собратьев-монахов. Об этом описывает его жизнеописатель, очень подробное житие его написал его непосредственный ученик, преподобный Никита Стефат. Поэтому мы можем это все почитать, узнать о его жизни. Ну и также, конечно, из его собственных глав, из его собственных трудов так же, как и из трудов любого другого церковного писателя, просвечивает его собственный опыт. И особенно эти назидательные главы, богословии и отеительном монашестве, они многое говорят о его собственном опыте. И нужно сказать, что опыт преподобного Симеона был во многом экстраординарный. Он в юном возрасте сподобился мистического, то есть, значит, таинственного откровения от Бога, видения божественного света. Бог открылся ему в свете. Богословие света — это важная тема преподобного Симеона, вообще тема обожения, тема того, как человек, христианин, который молится Богу, который всей своей душой, всей своей совестью, всем помышлением, всю жизнь приносит Богу, как он воспринимает Бога и становится Богом по благодати. Эта тема, в общем-то, извечная в монашеской жизни. Вот он, можно сказать, заострил ее очень сильно. И потом, как мы знаем, тема нетварного света, она через несколько столетий явилась предметом догматических споров. И уже еще один автор, который также вошел в братолюбие, это святитель Григорий Палама, явился защитником именно вот этого монашеского опыта. Вот тема опыта — это еще одна тема, которая очень важна для преподобного Симеона Нового Богослова. Ну, нужно сказать, что еще при жизни его не все его понимали. Даже больше сказать, наверное, большинство его окружающих людей совершенно его не понимали и не принимали. Его изгоняли из монастыря за такую его ревность и за то, что не скрывал свой опыт. Он говорил об этом, он свидетельствовал об этом, он призывал других быть ревностными христианами. Наверное, его писания носят такой сильный обличающий характер для нашего теплохладного состояния, когда мы хотим Господу выделить какую-то частичку своей души, определить какое-то время для молитвы, а не так, чтобы посвятить всю жизнь Богу и гореть, и полностью сгорать в любви к Богу. Таким был преподобный Симеон. Такими он представлял, что должны быть все монахи. Но вот даже и тогда, и в его время, многие монахи и его собратья думали по-другому. Ну, считали, что он в прелести. Кто-то считал, что он как-то слишком требователен, слишком строг. Хотя вот преподобный Никита Стефан свидетельствует, что он был очень добр. Да, он был строг к себе, и большая мера строгости была и к другим. Но это была строгость любовная из-за его пламенеющей любви и желания, чтобы все также пламенели о Господе. Так, если очень кратко сказать о какой-то проблематике его жизни и его писании. Давайте почитаем преподобного Симеона Нового Богослова, деятельные богословские главы, вошедшие в пятый том Добротолюбия. «Вера есть быть готову умереть Христа ради за заповедь Его, убеждение, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу, и в то время, как ничего не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь, особенно же на истяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым». Это вот он начинает так свои главы о том, что такое вера. Что такое вера во Христа. И это он говорит не просто, что вот монах так должен, да, он говорит, что это есть вера во Христа. Ну, то есть это действительно такой очень радикальный взгляд. Ну, кстати, нужно сказать, что преподобный Симеон является автором многих гимнов, прекрасных гимнов, и один из них вошел в наши молитвы перед Святым Причащением. Это вот шестая, такая длинная-длинная молитва, которую многие пропускают, не печатают, потому что она кажется очень длинная. Нужно сказать, что действительно на греческом языке она написана в стихах, в таком определенном стихотворном ритме. По-русски она переведена дословно, да, но вот без такого стихотворного ритма восприятие делает немножко по-другому. И вот даже в той молитве там есть такие слова, как мы должны готовиться к причастию, как мы должны плакать. И Святая Церковь включила эту молитву и от всех нас ожидается высота христианской жизни. Все мы призваны к святости. Вот есть очень-очень интересные главы преподобного Симеона. «Ни по благословным, ни по бессловесным причинам не оставайся долго в мире, но как только позван будешь, спеши послушаться, ибо ничему другому не радуется так Бог, как нашей скорости в исполнении воли Его, так как лучше скорое послушание с бедностью, нежели медлительность со множеством имений». Ну, это, конечно, обращено к монахам, да, к тем, кто полностью все свои имения, все вот бежит к Господу, да. Но вот, тем не менее, вот этот момент о том, что ничему другому не радуется так Бог, как нашей скоростью в исполнении воли Его, наверное, может быть отнесен ко всем нам. Ну, часто приносим какой-то обет, обещание Богу сделать вот тут, и откладываем это. Или есть какое-то благое желание, опять же, откладываем его исполнение. А вот преподобный учит, что Бог радуется нашей скорости в исполнении воли Его. Вот я начну бороться, ну, не сегодня, а завтра. Вот не просто не откладывай на завтра, да, а вот немедленно, прямо сейчас начни это. Сейчас, вот в эту секунду надо начинать. Нельзя откладывать на завтра, его может не быть. Вот сейчас есть вот этот момент, все ныне, да, время для делания, время спасения. Ну вот слова, свидетельствующие о высоте монашеского идеала, какими должны быть монахи. И вот то, о чем мы говорили, что не все даже современники могли это принять, не могли понести такой высоты. Так вот он пишет. «Если, братья, пламенем ревности о спасении объяты, бегом притек ты в Кеновию или к духовному отцу, то когда будет предлагать тебе он или сподвязающиеся тебе братья бани или брашна или другие какие утешения в упокоении плоти, не соглашайся на то, но всегда будь готов, желай, ищи, стремись к пощению, к состраданию, к произвольным лишениям, к крайнему воздержанию. Если Отец твой о Господе повелит тебе дать некое утешение телу, послушай его, отсекая и в этом собственную волю свою. А если нет, то с радостью исполняй терпеливо, что делать произвольно восхотел ты, то и всячески воздерживаться от всего». Вот сущность монашеской жизни. «Всячески воздерживаться от всего. Соблюдай сие, будешь всегда во всем, как постящийся и воздерживающийся, и своей воле по всему отрекшийся. И не это только, но и сущее в сердце твоем пламень, все презирать тебя понуждающий, сохранишь ты неугасимым». И вот здесь важный очень момент — это послушание духовному отцу. То есть для него самого это очень важно в его личной жизни. Почитание им самим. Он даже претерпел за это от церковных властей, за, как они считались, излишнее почитание своего старца Симеона Благоговейного. Так вот он пишет о духовном отце. «Без воли отца твоего по Богу не загадывай давать милостыню из принесенных тобою денег». А нужно сказать, что преподобного Симеона было немало денег, и он пришел в обитель со многим золотом. Причем это даже отказавшись от наследства, но у него уже были какие-то сбережения. «Итак, не загадывай давать милостыню из принесенных тобой денег, но и через посредника какого не домогайся взять у него что-либо из них. Ибо лучше быть и именоваться нищим и странным, нежели расточать и раздавать бедным деньги, когда ты еще новоначальный. Все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело совершенной веры». И далее пишет. «Некто, опытом познавший духовную пользу и неложную стяжавший веру, предлагая Бога свидетелем истины, сказал: „Я положил в себе такой помысл, чтобы никогда не просить у отца моего ни есть, ни пить и вообще ничего другого не принимать, пока Бог не внушит ему приказать мне это. И действуя так, я никогда, говорит, не был тщетен в надежде моей“». Ну-ка, если так к нам применить это, может быть. Мы, конечно, не живем в келье, да, то есть он жил в келье старца. То есть был связан с ним вопрос питания. То есть он не проявлял инициативу: «Давайте покушаем, отче. Я что-то проголодался», а ждал, пока он скажет, да, то есть вот об этом речь. Но если к нам применить вот это правило о том, что вот не делать ничего без благословения, и здесь и речь идет о том, что не нужно вырывать благословение, да, как некоторые вот хотят вырвать благословение, то есть какое-то, то есть хотят вроде бы, чтобы вот быть уверенными, что есть Божье благословение на каком-то деле. А вот духовник или старец, к которому они обратились, он почему-то как-то вот равнодушно к этому отнесся. А я же хочу это сделать. И вот здесь, наверное, речь об этом. То есть, если мы действительно ищем волю Божию, то нужно иметь веру. Вот действительно стяжавший веру к Отцу своему по Богу, видя его, мнит видеть самого Христа. Ну, это, конечно, да, апостол Павел, мы вспоминаем, подражайте мне, как я Христу. Вот далее о теме света пишет преподобный. Видящий чувственными очами знает, когда бывает день и когда ночь, а слепой не знает ни того, ни другого. И духовно прозревший и зрящий умными очами, если после того, как повидит истинный и незаходимый свет, по нерадению, беспечности опять возвратится к прежнему ослеплению и лишится света, то, находясь в благочувствии, добре чувствует лишение сего света и того, от чего случилось с ним такое лишение, не ведает. Но пребывающий от рождения слепым духовно ничего такого не знает ни по опыту, ни по действу. Разве слухом, что услышит и узнает о том, чего никогда не видал, и станет рассказывать о том другим, хотя ни он, ни слышащий ничего верно не знают о тех вещах, о коих разговаривают. Вот он пишет об этом. Но мы-то знаем из жития, что для него видение света — это было действительно опытом, и он знал, о чем он говорил. А вот далее такое важное замечание его о том, как вот споры, какое-то противоречие, насколько это вредит духовной жизни. Он говорит, что противоречивый, то есть человек, который вот противоречит, да, подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего, врагам. Противоречие есть удочка, имеющая за траву правдословие. Слово интересное, правдословие, то есть защиту правды, себя оправдание, самозащиту, которым, будучи прельщаемы, проглатываем мы удочку, крючок удильный, греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань духами злобы. И то воздымается горе, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается вместе с неспадшими с неба. Вот, казалось бы, да, за правду ж мы стоим, мы тут готовы всех. А вот здесь вспоминается, к сожалению, в истории монашества множество было таких вот ситуаций, когда монахи, да, люди-то несовершенные во многом, прельщались вот этим, теряли что-то самое главное, то, о чем пишет преподобный Симеон, и начинали вот стоять вот эту правду. Если так не очень глубоко в века уходить, то вспомним имя Славские споры, которые начались на Святой горе Афон между монахами, да, имя Славия, вот это движение, когда доходило до драк между отцами, и такая была ненависть прямо, и словесные споры, и вот все это закончилось тем, что несколько тысяч монахов вынуждены были вывести на кораблях военных просто с Афона, потому что вот так обстановка накалилась, такая была нездоровая, за правду же. Ну, нужно сказать, что далеко не все в этом участвовали. Вот преподобный Силуан Афонский, великий молитвенник, на тот момент он находился там, он совершенно не участвовал, он устранился от всех этих споров. А он просто практиковал Иисусову молитву и был практиком. И для него было совершенно не просто не нужно, а он понимал, что это вредно. Он потом говорил отцу Сафронию, своему ученику. И вот проблема встает в связи с проблемой старчества и наставничества. Встает проблема лжестарчества, лженаставничества. Она и сейчас у нас, как и сейчас, так и тогда, она была актуальной. Вот пишет об этом преподобный Симеон. «Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то дай себя не неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтобы вместо евангельского дьявольскому не научиться житию. Ибо у добрых учителей и уроки бывают добрые, а у худых — худые. От худых же, Симеон, и произрастания бывают всегда худые. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй и сам Божественные Писания, и особенно деятельные Писания святых отцов, чтоб с ними, сличая то, чему учит тебя учитель-настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они согласны между собой, и затем согласное с Писаниями усвоять и удерживать в мысли, а не согласное, рассудив добре, отлагать, чтоб не прельститься. Ибо знай, что в одни сии много явилось прелестников и лжеучителей». Вот так пишет преподобный Симеон. Да, вовсе здесь нету какого-то такого безумного повеления с его стороны отречься собственной воле перед кем бы то ни было. Нет, наоборот, нужно исследовать Писание, изучать святых отцов. И вот увидев, что есть человек, который соответствует, учит по Писанию, живет евангельски, является действительно святым человеком, вот к нему уже если пришел, то вот да, действительно, это Христос, полностью отсечь свою волю. А вот о таких вождях слепых он пишет очень нелицеприятно. Всякий невидящий слепой духовно, да, если берется руководить других, есть прелестник, и последующих ему ввергает в ров пагубы по слову Господне. Слепец слепца щеводит, оба в яму впадут. Мы сейчас видим, да, вот в наше время тема важная, потому что особенно вот в России, где было монашество очень сильно, ну, почти что искоренено в советские годы, где-то оно там в подполье существовало, там один был, несколько монастырей было открыто, где монахи пребывали. А сейчас вот у нас открыто сотни, несколько сотен монастырей новых. А как же они наполнились духовниками, руководителями, старцами? Вот большой вопрос. И мы видим сейчас, да, как такие вот некоторые лжестарцы ведут за собой, и чему они учат. Вот примеры у всех перед глазами. Вот еще такое важное, интересное замечание от преподобного Симеона. «Не только безмолвник или послушник, но и игумен, настоятель над многими, и он». А нужно сказать, что преподобный Симеон был игуменом сам. «И он все устрояет, должен быть беспечален, то есть свободен от печальной заботы о житейских потребностях. Ибо если печемся, то оказываемся преступниками заповеди Божией, которая говорит: не пицитеся душою вашей». Вот, у кого помысл занят попечением о житейских вещах, тот не свободен. О чем он говорит здесь? С одной стороны, понятно, что безмолвник или послушник, он, в общем-то, практически не занимается каким-то таким вот житейскими нуждами. Но если ты игумен, имеешь какую-то должность, то поставлен над многими, ты вроде как по должности должен заниматься какими-то делами. Но вот, что интересно, преподобный Симеон говорит, что ты должен быть свободен от печальной заботы. Не просто от всякой заботы, а от печальной заботы. Не должен быть прилеплен к сердцам. То есть тебя не должны выводить из себя вот эти вот житейские моменты. А вот дальше он даже пишет о том, как нужно быть, что свободны же от всего. Да? То есть вот это попечение, кто имеет вот это попечение, такое вот не свободы, а вот слишком увлечен этой суетой, ну как бы так лучше сказать, да, наверное, вот эта мысль, что слишком увлеченность вот в эти все дела мирские. Не должен быть игумен слишком увлечен, человек духовный. И главное, что вот он говорит о том, что это возможно. Возможно быть свободным и исполнять такого рода послушание. Свободный же от всего ни для себя, ни для других не печется о житейском, будь он епископ или диакон или игумен. Но и праздным он никогда не бывает, и ни о чем, даже самым последним и ничтожным, никакого небрежения не оказывает. А богоугодно все делая и устрояя, о всем беспечален пребывает, и это на всю жизнь. Вот такое интересное поучение преподобного Симеона. Ну, а есть, конечно, здесь множество других интереснейших мыслей и поучений. Братья и сестры, мы прикоснулись только к этому. Я надеюсь, что, может быть, кто-то заинтересуется и начнет изучать более подробно, сам откроет эти книги, которые доступны всем и в интернете, и просто в библиотеках церковных, вот если у кого-то нет дома, вот, и начнет хоть как-то еще более глубоко почитать вот этих святых отцов, преподобных, наставников монашества, ну, конечно же, не только монашества, старцев для всех людей, верных православных христиан. На этом наша сегодняшняя беседа закончена, дорогие братья и сестры. До следующих встреч. Ангела всем хранителя.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Глава первая. Папин след. Я дышу на стекло, пока там не появляется светлый кружочек. Я смотрю в этот кружочек. Под окном большой-большой сугроб. Он даже немножко окно закрыл. Край стекла внизу темный. Теперь папиному следу, наверное, тепло. На улице все бело, и солнце светит ярко-ярко. Хорошо, что кружочек на стекле маленький, и можно смотреть только одним глазом. А то если бы сразу двумя глазами посмотреть, можно, наверное, ослепнуть. На улице никого нет. Там всегда никого нет. Все ребятишки сидят дома. Я смотрю туда, где живет Эльза. Там кто-то идет по улице. Это тетя Даша, которая носит письма. Она проходит мимо Эльзиного дома. Она всегда заходит в дома только к русским. После этого некоторые тети ходят в черных платках. Может, тетя Даша разносит черные платки? Наверное, их русские папы с фронта присылают. Хорошо, если бы и мой папа прислал маме черный платок. У мамы платок уже совсем старый. Тетя Даша поравнялась с нашим домом. Она открывает сумку, смотрит в нее и идет прямо к нашему дому. «Ты принесла маме черный платок?» — спрашиваю я тетю Дашу, когда она заходит к нам. «Какой еще платок?» — говорит она. «Я принесла вам письмо от папы. Пляшите». «Письмо от папы? Может, папа прислал мне и верблюдика? Вот было бы здорово!» Марийка поет по-немецки частушку и пляшет. Я прыгаю высоко-высоко. Письмо мы не открываем. Пусть все придут домой, тогда мама прочитает его вслух. Мы залезаем на печку и вяжем дальше. Мы хотим закончить носки, пока мама придет. Она нас похвалит, а завтра отнесет носки в сельсовет, чтобы сельсовет послал их на фронт. Там наши красные солдаты и командиры наденут носки. Их ножкам будет тепло, и они смогут быстрее идти вперед и прогнать фашистов. Тогда война кончится. Все папы вернутся опять к своим детям, и все люди смогут опять жить у себя дома. Мама приходит вместе с Арно. Марийка хочет, чтобы мама тоже сплясала, но она не пляшет. Она только садится на скамейку, расстегивает верхнюю пуговицу пальто, сдвигает платок на затылок, да так и сидит. Зато Арна прыгает до потолка и кричит «Ура! Смерть фашистским оккупантам!» и кидает вверх шапку, рукавицы и шарф. Мы с Марийкой опять прыгаем и кричим вместе с Арно. Папа ничего не пишет про школу и про то, какая у него деревня, тоже не пишет. Он только пишет, что работает в тайге. Так, наверное, деревня его называется. И еще он пишет, что у него все хорошо, и что там много-много елок стоит, и зимой очень красиво, и чтобы мама не беспокоилась, работа у него не тяжелая. Я никак не могу запомнить, кем он работает. Мама объясняет мне, что он говорит по-русски то, что говорят одни

маме, чтобы она написала ему, что он может и прислать мне верблюдика. Не обязательно его с собой везти. Пусть снимет с какой-нибудь елки, там же много елок, и пришлет мне в письме. Но мама говорит, что в письме верблюдик весь и замнется, и поломается. И правда, письмо от папы совсем измятое. Ладно, так и быть. Я подожду, пока папа приедет. Ночью мне снится деревня Тайга. Она большая-большая, и на всех улицах в ней стоят высокие елки. И все-все елки в игрушках. И блестят-блестят. И мы ходим с папой среди елок, и когда я говорю с ним по-немецки, он мне отвечает по-русски. А когда я говорю по-русски, он отвечает мне по-немецки. Это интересно, как игра. И я смеюсь, и папа смеется. И я теперь знаю, зачем папа говорит все не так. Это чтобы людям было весело. А потом мы срываем с елок маленьких серебристых верблюдиков. Мы набираем их много-много. И когда мне уже некуда их класть, они вдруг падают у меня из рук, прямо на белый снег. Я хочу их подобрать, но на снегу их совсем не видно. Я говорю об этом моему папе, но папа ничего не отвечает. Я смотрю вверх. Папа стоит и смотрит на меня. По его щекам катятся две большие слезы. Я показываю папе мои руки, в которых ничего нет, потому что верблюдиков не видно на снегу. Но папа только смотрит на меня и молчит. Потом он начинает куда-то уплывать и уплывает, пока не исчезает совсем.

Я хочу посмотреть папин след. Но если его раскрыть от снега, ему будет холодно. Я лучше вырою в сугробе нору, какую вырыли перед своим домом соседские ребята. Лопатой рыть неудобно, она тяжелая, черенок у нее толстый. Как только я наберу на нее снегу, она крутнется у меня в руках, и весь снег опять сваливается с нее. Я беру кастрюлю, в которой мама растапливает снег, когда собирается мыть голову. С кастрюлей лучше. Я нагребаю в нее снег и отношу в сторону. Вот уже и камни. Я приношу веник, сметаю с тряпки весь снег, подметаю и в норе, потом открываю след. Папин след такой же, как и когда я его закрывал. Теперь я часто хожу смотреть папин след. В норе, под снегом, и правда, теплее, чем снаружи. Когда я ухожу, я закрываю вход старой заслонкой от русской печки и присыпаю снегом. Тетя Даша заходит теперь в дома и к немцам. Туда она тоже принесла уже несколько черных платков. А нам она носит только письма. Папа все пишет, что работает на той же работе, и чтобы мама не беспокоилась. Потом писем долго-долго нет. А когда снег уже почти растаял, и нора над папиным следом завалилась, мама и Арно привозят со станции какого-то дядю. Они снимают его с телеги, в которую запряжена корова, и заносят на руках в дом. Они говорят, что это мой папа. Но это не мой папа. Его только зовут, как моего папу, Фридрих Карлович. Фридрих Карлович все время лежит на кровати, которую мама попросила у дедушки Семеныча. А вставать он не может. И сидеть он не может. Мама подкладывает ему под спину подушки, и тогда он как будто сидит. Шея у него тонкая и длинная, и нос длинный, а глаза большие и смотрят так, будто перед ними совсем ничего нет. Где у папы щеки были, там у Фридриха Карловича глубокие ямки. Верхняя губа у него короткая,

и он все время показывает зубы. Когда я спрашиваю маму, почему Фридрих Карлович все время зубы показывает, она говорит, это потому, что он худой. Но ведь я тоже худой, мама сама говорила. А я же зубы не показываю. Каждый вечер теперь к нам приходят разные тети. Они расспрашивают Фридриха Карловича. Фридрих Карлович не может долго разговаривать. Он скажет несколько слов, потом долго дышит открытым ртом. Каждый вечер он рассказывает только одной тете про ее мужа. Так тети сами договорились. Но приходят они все и часто плачут. Только они плачут не так, как мы с Марийкой. Мы когда плачем, то плачем и голосом, и носом, и глазами. А тети плачут только глазами. Мама тоже с ними плачет. Она говорит, подумать только. Он все это время валил лес. А домой писал. Фридрих Карлович закончит рассказывать и смотрит куда-то далеко-далеко. Все смотрят на него. Но он молчит и даже не пошевелится. Только левый глаз у него иногда дергается. Это от того, что у него над глазом глубокий шрам. Шрам у него от сучка, который упал с высокого дерева прямо ему на голову. Так Фридрих Карлович тетям сказал. А маме, когда она раньше его про шрам спрашивала, он не так сказал. Маме он сказал совсем по-другому. Я сам это слышал. На партсобрание вели, сказал он тогда и подышал. Я уже не мог, упал прикладом. Марийка тоже стала называть Фридриха Карловича папой. Она, наверное, как и мама с Арно, забыла моего папу. Раз, когда все куда-то вышли, я подхожу к Фридриху Карловичу и спрашиваю, скажи, а в твоей деревне на елках много игрушек было? Он качает головой. А ты знаешь, где моего папы след? Конечно, он не знает. Он только поворачивает ко мне лицо и глаза, которые не видят меня, потому что они как будто совсем засыпаны мягкой серой золой, и кладет свою руку мне на голову. Рука у него как кусок коры. Я отодвигаюсь, и рука падает на постель. Если бы это был мой папа, он бы знал, где его след, и как много игрушек на елках в красивой папиной деревне Тайга. Сначала мама кормит Фридриха Карловича с ложки. Потом он уже сам пьет из стакана молоко. Он всегда просит еще, но мама дает ему только по полстакана. Бабушка дедушки Семеныча принесла нам в Кринке сливок. Она со своим дедушкой никогда не жила дома. Они всегда жили здесь, в деревне, поэтому и корову они дома не оставили. Их корову зовут Зорька. Мама ставит Кринку под лавку и говорит нам, что это только для папы. Но поит она сливками, конечно, Фридриха Карловича. Сливки она дает ему тоже по полстакана. Он выпьет и смотрит на Кринку и дрожит весь. «Ах, Фриц, ну нельзя же тебе много», — говорит мама, — «потерпи еще несколько дней». Сегодня ночью моя очередь лежать не рядом с мамой. Я лежу с краю. Справа от меня лежит Марийка, потом мама, потом Арно. У нас только Марийка не лежит с краю. Она ведь девчонка и никогда не будет красным командиром. Марийка лежит сейчас рядом со мной. Подтянула к животу ноги, обхватила мамину руку, уткнулась ей носом в плечо и сопит. Я обнял Марийку, уткнулся ей в шею. Попка у Марийки теплая, и вся она теплая, поэтому и мне тепло. Только сзади поддувает. Наверное, Арна с другого края потянула одеяло на себя. Там от окна тоже дует. Я пробую перетянуть одеяло к себе, но не получается. Тогда я поворачиваюсь к Марийке спиной, чтобы погреть немножко и спину. Марийкина попа сразу отодвигается от меня. Теперь места под одеялом уже больше, я укрываюсь и снова придвигаюсь к Марийке.
Она еще ворочается немножко и пищит, но дальше ей двигаться некуда, и она успокаивается. Мне теперь тепло, и я засыпаю. Во сне я вижу два сна. Сначала я вижу сон про папу. Этот сон какой-то темный, наверное, потому что папа далеко. Сон про папу еще не кончился, как начался сон про Фридриха Карловича. Этот сон светлый, потому что, когда мама ложится спать, она убирает табуретку от окна, и в комнате все видно. Я лежу на полу, около кровати Фридриха Карловича. Фридрих Карлович слезает с кровати, встает на четвереньки и ползет мимо меня. Рукой он опирается на мою ногу, но мне не больно. А он и не замечает. Он подползает к лавке, садится на пол, берет кринку со сливками и пьет. Он пьет долго, кринка у него в руках дрожит, и сливки капают ему на рубашку. Потом он опять становится на четвереньки и ползет обратно. Когда он ползет мимо меня, он тяжело дышит, и на лице у него блестят капельки пота. Он, наверное, очень устал. У него же мало сил, он и ходить-то не может. А кринка тяжелая, я и то еле поднимаю ее. «Что, тяжелая?» — спрашиваю я его шепотом. Но он ничего не отвечает. Он даже не смотрит на меня. Он опять залезает на кровать. Просыпаюсь я от того, что мама громко плачет. Я спрашиваю Арну, почему мама плачет? Арну говорит, что Фридрих Карлович умер. Потом к нам приходит много людей. Они пришли хоронить Фридриха Карловича. Схоронить — это значит отнести на горку за деревней и положить на солнышке. Там тепло, и птички поют. Я хочу, чтобы меня до вечера тоже схоронили. Но Арна говорит, что идти туда грязно, а ботинки у меня худые. Арно ведет меня к дедушке Семеновичу. Я бы и сам дошел. Да Зорька стоит у сарая. Зорька бодучая, и я ее боюсь. Зорька трется боком об угол. Дома у нас тоже была корова. Весной она тоже терлась об углы. Это они так линяют. Арно тогда собирал старую шерсть и скатывал из нее мячик. Этим мячиком он играл потом с ребятишками на улице. «Арно», — говорю я, — «смотри, Зорька линяет. Ты скатаешь мне мячик?» «Ладно», — говорит Арно, — «скатаю». Арно хороший. Я его люблю. Вечером Арно приходит за мной. Мы идем домой. Около угла дома, где был папин след, я останавливаюсь. Арно тоже останавливается. Папиного следа больше нет. На его месте много следов от коровьих копыт. На черных, в трещинах торцах бревен налипли красные клочки шерсти. «Арно», — говорю я, — «давай соберем эту шерсть». Арно ничего не отвечает. Он берет меня за руку и ведет домой. Дома у нас прохладно. Мама в расстегнутом пальто сидит у стола, смотрит прямо перед собой и молчит. Марийка залезла на печь, укуталась и тоже молчит. Арно принес из сенок дров, достал из-за печки сухое полено и щипает лучинки, чтобы растопить печь. Он тоже ничего не говорит. Значит, и мне надо молчать и никому не приставать. Я не раздеваюсь, я только снимаю ботинки и залезаю на кровать, на которой лежал Фридрих Карлович. Постель с кровати уже сняли, и я хожу по доскам, как по полу. В углу над кроватью приделана небольшая полочка. На полочке лежат всякие бумаги, которые мама называет документы. Трогать документы нам с Марийкой нельзя. На полочке лежат и разные фотокарточки. Больше всего карточек, на которых мой папа сидит в середине, а вокруг него много-много детей. Фотокарточки нам можно трогать. Я люблю смотреть фотокарточки. Я сажусь на кровать и раскладываю все фотокарточки, на которых дети справа. Детей получается много-много. Я даже не знала раньше, что на свете так много детей.
Интересно только, куда они все делись? У нас в деревне детей не хватит даже на одну такую фотокарточку. Потом я достаю с полочки другие фотокарточки. На них нет детей, на них только дяди и тети. Эти фотокарточки я раскладываю слева от меня. Вокруг меня получается много-много людей. Многих из них я знаю. Вот этого дядю с круглой штучкой на цепочке на гимнастерке зовут дядя Вилли. Это моего папы брат. Он воюет на фронте. Мы даже раз от него письмо получили оттуда. А недавно опять получили от него письмо. Он писал, что их всех, кто живой остался, собрали с фронта и отправили в тайгу. Фридрих Карлович, когда мама показывала ему это письмо, сказал, что это хоть и далеко от него было, но все равно то же самое. Дядя Вилли на фотокарточке улыбается. А вот этот дядя с усами и саблей, который сидит на стуле, это мамин дядя. Он был буденовец. Буденовцы — это такие люди, которые скакали на лошадях с красным флагом и дрались с белыми. В одной руке у каждого красный флаг, а в другой — сабля. А кто такие белые, я не знаю. Знаю только, что они много людей убили там, где папа и мама жили, когда еще дома были, а меня на свете не было. Они и маминого дядю убили. Они ему голову совсем отрубили белой саблей. Поэтому, когда его хоронили, то сначала в гроб положили его, а потом его голову. А вот это мой родной дедушка, потому что он папин папа. Он тоже с саблей и с наганом, только на коне. Мой дедушка был командир. У него был целый отряд, и все на конях. Дедушка дрался с Вакулиным, который ездил с бандой. Бабушка часто говорила дедушке: «Бросил бы ты это, доберется до тебя Вакулин, плохо тебе будет». Но мой дедушка только смеялся и говорил: «Подожди, мать, я еще сам до него доберусь». А потом Вакулин пришел ночью в деревню и окружил моего дедушку, а утром согнал всю деревню к церкви и повесил моего дедушку за шею на веревке. Дедушка весь день висел и не мог дышать, и поэтому умер. Только вечером перерезали веревку и сняли дедушку. Я очень люблю смотреть на эти фотографии. Я только не люблю, когда мама рассказывает кому-нибудь про них. Я тогда затыкаю уши крепко-крепко, чтобы ничего не слышать. Смотрю маме на губы и жду, когда она заговорит про что-нибудь другое. Слушать про это очень страшно. Мне всегда потом снится, что мне тоже отрубают голову гладкой прохладной саблей. Мне не больно, а мне только очень страшно, что моя голова будет отдельно от меня, и что я после этого буду, наверное, мертвой. На карточке дедушка совсем как живой. Он похож на моего папу, и я долго-долго смотрю на него. Я его люблю. Я часто вижу его во сне. Он сажает меня перед собой на коня, и мы скачем с ним высоко-высоко над землей. Я держу вверх красный флаг, а дедушка — саблю. А еще у нас есть фотокарточка с трактором. Трактор идет по улице, а кругом много-много народу, и впереди ребятишки бегут. И фотокарточка, где много дядей и теть сажают маленькие тонкие деревья, тоже у нас есть. Я смотрю еще раз на все фотокарточки, разложенные вокруг меня, потом собираю их и кладу опять на полочку. А это что тут за книжечка? Совсем маленькая и совсем тоненькая. Раньше ее здесь не было. Я открываю книжечку. В ней тоже маленькая фотокарточка, только приклеенная. Это же мой папа. Мой папа. Он смотрит прямо на меня. Он смотрит так, будто очень старается быть строгим. Но все равно видно, что он добрый. Так он смотрел на меня, когда мама говорила ему: «А наш фрицик, папа, сегодня что-то не очень слушался». Папа делал тогда такое же строгое лицо и говорил: «Ну, и в чем же дело, фрицик? Ну-ка иди сюда, поговорим с тобой по-мужски». Я любил, когда папа говорил со мной по-мужски. Он сажал меня рядом с собой на стул, и глаза у него были добрые-добрые, и я честно-честно все рассказывал ему. Он никогда меня не ругал, и все-все понимал, и говорил мне потом: «Ну что ж, я только прошу тебя помнить, что маму огорчать не надо. Дело в том,
Он наклонялся ко мне и говорил совсем тихо, чтобы только я слышал. «Дело в том, что к женщинам мы должны с тобой быть очень внимательными. Они ведь слабые, не то что мы, мужчины. Согласен?» Я был согласен с папой. Я от разговора с ним становился почти такой же большой и сильный, как он. Только ростом был маленький. А папа говорил мне: «Ну, я рад, что мы оба думаем одинаково. Всегда, знаешь ли, приятно иметь единомышленников. А теперь ты можешь подушить меня». Я обнимал папу за шею и душил изо всех сил. После этого он уже не старался делать строгое лицо, как на фотокарточке. Я соскакиваю с кровати. «Мама, смотри, мой папа!» Мама вздрагивает, поворачивается ко мне и берет книжечку. «Это папин партбилет, сыночек», — говорит она. «А что такое партбилет?» — спрашиваю я. «Твой папа был коммунистом», — говорит мама. «Но мне все равно непонятно. А кто такие коммунисты?» — спрашиваю я. Мама думает, потом говорит: «Коммунисты — это те, кто хочет, чтобы всем рабочим людям на земле жилось хорошо». Теперь думаю я. Я думаю о том, что раньше, когда мы еще дома жили, мы жили хорошо. Ведь все так говорят. «Мам, а когда мы еще дома жили, мы ведь рабочие люди были, да?» «Конечно, маленький». «Значит, правильно, мы были рабочие люди, и нам было хорошо. А почему же теперь нам плохо? Может, мы уже не рабочие люди?» «А сейчас мы рабочие люди, мама?» «И сейчас тоже», — говорит мама. «Мне снова непонятно. Я долго думаю, но мне все равно непонятно». «И мы на земле живем?» — спрашиваю я. Мама смотрит на меня, как будто ей тоже что-то непонятно. «Ну да. А где же?» — медленно отвечает она. Поворачивается ко мне еще больше и смотрит на меня, будто я очень болен. Потом она вдруг резко прижимает мою голову к груди, и на макушку мне одна за другой падают теплые капли.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавера Иоганна Себастьяна Баха.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио Град Петров, Марина Лобанова. Сегодня прозвучит продолжение беседы с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Современный человек». Петр Александрович – автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я». Бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность. И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии». Это настоящая культурологическая антропология. Главы книги «Представление о человеке в мифе и ритуале», «Образ человека в Священном Писании», «Человек в философском знании», «Человек как образ понятия и представления в патристике», «Человек в средневековом богословии», «Человек в протестантском богословии» и «Антропология философии нового времени». И вот роскошная книга «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Ну и, как можно догадаться, эта книга посвящена образу человека у величайших художников мировой живописи. Может возникнуть сомнение, что качество человека меняет образование, но это смотря какое образование. Я убеждена, что христианское образование способно это делать. Хотя, конечно, нет ничего более сильного в человеческой жизни, что человека меняет, чем его собственное желание, решение и действие. Приходите учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлению культурология, русская культура в контексте мировой культуры, и разговаривайте с Петром Александровичем на эти темы сами. Это самое ценное, что может дать наша передача, дать направление движения вашей жизни, подсказать, где вы можете обрести те знания, которые изменят ваше качество как человека. Продолжение беседы на тему «Современный человек». Проблема-то тоже это, что значит быть. Вот вы сказали, что ты есть. Это же самое главное для человека. А как засвидетельствовать мне самому себе, что я есть? Ну, если это начинается вот еще у ребенка, что я есть кто? Я есть мальчик. А вот есть девочки, а есть мальчики. Вот я мальчик, я есть. И то же самое у девочки. Я девочка, я есть. Это же то же самое. Или дальше, что мы говорим, человек современный, не надо быть современным. Но ведь быть современным для вот этих лозунгов, это означает, ты таким образом скажешь про себя, что ты есть. Убери это слово «современный», тебя нет. Это самый ужасный страх, который, я думаю, мне так кажется, тот ужас, который человек встречает после смерти. Это мне так кажется, что, умирая, человек встречает этот ужас. Ему непонятно, через что он есть. И через какое-то время, я думаю, что там тоже есть время, это преодолевается чем-то другим, иным. Но пока этого нет, вот какой-то период, те самые условные 40 дней, этот ужас, страх у умершего человека, мне кажется, присутствует. И он действительно леденящий душу. Но и мы, живущие, мы тоже спасаемся как можем. Вот посмотрим на себя, самое хорошее, ну и на людей вокруг себя, через что мы говорим «я есть». По-настоящему, ну, может действительно быть очень страшно. Мне кажется, что беседа с другим человеком – это вот один из таких выходов. И если, допустим, мы идем получать образование – и там учимся беседовать на важные темы о культуре, о вере, о человеке, как вообще смысле и религии, и культуры, то это уже то «я есть», через которое нам не так страшно, в том числе и жить мы будем более осмысленно, и даже переходить порог смерти. Но убери от человека все вот эти внешние определения, и с чем он останется? То есть в современном человеке что-то вот вечное вы находите все равно. Вот эту жажду по «я есть» через что-то, что все-таки у него, ну, никуда не делось.
1: Все-таки человек, у которого богатый внутренний мир, он может быть распахнут, он может в глубину, и вширь, и вдаль, что хотите. Это же все-таки есть, это все-таки жизнь. А когда мы остаемся наедине с собой, то нас уже нет. Вот это очень важно. Такой пример. Ты находишься в темной комнате, незнакомой лучше. Темнота глухая. Что с вами происходит, Марина? Вас начинают брать страхи, правда ведь?
0: Ну, если незнакомая комната, да, то безусловно. А если безусловно знакомая, то я начинаю ее ощупывать. Ну, альтернативный, да, метод.
1: А почему вам становится страшно, когда вы остаетесь одна в комнате?
0: Неизвестность.
1: Неизвестность. Как эта лапа вдруг протянется, вас возьмет за глотку, да, или что-нибудь. Кто-то там и замычит. Нет, тут есть еще такое. Ты остаешься наедине с собой. Для тебя весь мир куда-то уходит, его как бы нет, а есть ты, один ты. Вот мы слышим, нехорошо быть человеку одному, сотворимому женщину. Вот когда ты остаешься один, один, и никого больше нет, а это вот и будет эта темная комната. Это очень страшно. Если ты один, бесконечно один, и не ощущаешь ничего присутствия, ну, там, может быть, какие-то силы инфернальные, может быть, конечно, бесовщина, это другой вопрос. Вот когда остаешься один, это невозможно. Невозможно ощущать себя одним, только одним. Ты будешь или цепенеть душой, или в какую-то черную бездну проваливаться. Это как раз точка, которая обозначает, не просто нехорошо быть человеку одному, невозможно быть человеку одному. И если ты живешь достаточно богатым внутренним миром, если вот ты читаешь и продумываешь, и общаешься, о чем вы говорили, да, если ты пишешь, что совершенно не обязательно, если перед тобой какие-то горизонты все время открываются, но ты всегда не один. А когда мы видим с этими смартфонами, это бегство от себя. И вот ты бежишь, бежишь от себя, и вот оказался в этой темной комнате. И все. Наедине с собой быть невозможно. А больше во мне ничего нет. Почему ты остаешься один? Ну, тоже, мне все на примеры тянет, на слишком простенькие. Вот когда я вижу вот его и ее, да, юношу и девушку, и они сидят вот рядом в этом самом метро, и они оба тщательно смотрят в смартфон. Я уже не говорю, а это почти всегда бывает, понимаете? У него смартфон, у нее смартфон. И я вижу, что у них отношения близкие. Это не просто вот едва знакомые, нет. И, может быть, она его полюбила, и он ее полюбил. И вот если они вот так сидят, меня начинает как злоба несколько душить, понимаете? Вот чего ж вы встречаетесь? Ну, смотрите, вы сидите вдвоем, поезд едет, мы еще несколько времени будем одни. Так общайтесь, общайтесь. Нет, свой смартфон листает, этот свой смартфон листает. Она не оскорблена, он ничуть, ничем не обеспокоен. И это что? Это то, что человек действительно один. Но только один не в темной комнате, где никого нет и где ужасы подступают, а он один здесь с ней вместе, вот здесь один. Внутри пусто. О чем говорить-то? Ну, мы с тобой знакомы, мы вместе учимся. О чем говорить-то? Все и так понятно, понимаете? Если какое-то несчастье или какое-то предприятие, какое-то событие, они будут говорить. А вот так просто, да, просто общаться? Нет. А о чем прощать? Языка нет, впечатлений нет, опыта нет, не прочитано, не промысленно, да, ничего, нет ничего. Поэтому ты хватаешься за смартфон и очень спокойно так замещаешь с собой вот это самое общение. Конечно, это катастрофично что-то.
0: Ну вот в этом есть такой оттенок, когда за тебя написали твои впечатления, твои мысли. Ну то есть, да, некоторая такая роботизация опять к, да, теме вот этого искусственного интеллекта, который будет и культуру за нас создавать уже вот-вот. То есть одиночество переходит уже совершенно в новую категорию качества, такую некоторую просто фантастическую в своей космичности. До какой, да, степени одиночества мы дошли? Вот я даже...
1: Извините, я вас перебью, только не забудьте свою мысль. Это уже не одиночество. Одиночество – это тоска, а это единичество, понимаете? Ну, я слово дурацкое придумал.
0: А может, там все-таки, да, есть тоска? Я вот надеюсь, что тоска...
1: Ну, какая-то
0: там...
1: она всегда есть, но она загнана, ее как бы и нет, она забита уже.
0: Вот вытащить бы эту тоску как-то.
1: Да.
0: Сначала первый шаг. Вот этот тема, шаг к спасению. Вытащить из себя тоску. Это первый шаг.
1: Хороший я вас перебил, шаг, да? Да.
0: Я хотела бы спросить, а какой еще шаг сделать, вот эти шаги к спасению? Первый шаг – вытащить тоску, а дальше что?
1: Ну, я же не гуру, не священник, не знаю, это как-то надо иметь совесть.
0: Мне кажется, что найти собеседника. А Петр Александрович, я вам хотела как-то сказать, не знаю даже как сказать, чтобы никого не обидеть. Вам не скучно беседовать с теми, кто приходит к вам учиться? Вот этот разговор, он получается даже на таком уровне, когда человек еще, ну, в общем-то, еще не сделал вот эти вот шаги в самообразовании. Вот он приходит, и ведь это разговор, образование – это разговор. Для меня, конечно, это невообразимое счастье иметь возможность поговорить, например, с вами. И любой может прийти, институт богословия, философии, начать учиться. И, например, он там будет беседовать с вами. А вам такая беседа тоже содержательна?
1: Видите, Марина, ведь преподаватель – это очень зависимый человек от студента. Преподаватель, который не чувствует этого, ну, это уже банально звучит, да, который не чувствует контакта со студентом. Я, например, когда у меня это происходит, слава богу, не очень часто, да, я чувствую, что у меня язык начинает прилипать к нёбу, понимаете? Если тебя не слышат, то ты же говоришь пустоту, и лучше помолчать. И у меня начинается вот это такое вот, знаете, бормотание или такая какая-то невнятица. Конечно, нужен обязательно контакт. А если человек, вот я вернусь к этому, да, если человек вот как бы уровни катастрофически разные, да, то вот, ну, я вижу, что он притих, что он слушает, что, может быть, почти ничего не понимает, но он все-таки ощущает, что-то в этом есть. Это для тебя уже, понимаете, ты можешь, конечно, сам впасть в грех, да, и начать в самодовольстве пребывать, но если тебе хватит ума и выдержки, ты будешь ощущать что-то другое, более высокое. Ты будешь ощущать, что, как в одном неплохом фильме, счастье – это когда тебя понимают. Не знаю, счастье или нет, но когда я чувствую у него предпонимание, и у него что-то там начинает теплиться или загораться, все, что мне надо, больше ничего. Это вот уже то самое общение. А вообще, для христианина, ведь какое самое великое слово? Это любовь. К сожалению, в русском языке у нас только одно понятие существует. Да? У греков мы привычно говорим их четыре, да? Есть там градации. Поэтому, когда говоришь «любовь», то какие-то коннотации начинают быть такие сентиментальные. Сказать ему или ей «я тебя люблю» – это значит признаться в любви в нашем смысле. Но слово не дает размахнуться в другие смыслы. А вот когда возникает контакт, когда есть общение, то последняя истина общения, последняя истина понимания – это любовь. Она на таком вот уровне очень скромном, очень фрагментарном, непритязательном, но она возникает вот через это понимание, через эту беседу. Конечно, среди студентов самое тяжелое – это вот такой активизм. Не то, что я не люблю отвечать на вопросы, как раз люблю. Слушание, в каком-то смысле слышание, оно важнее важным. Слишком часто приходят люди очень-очень со скромными знаниями, со скромным пониманием, да и плюс еще они не очень сознают всю прискорбность их уровня. А если еще вдруг с таким самодовольствием начинается спор, ну вот это вот самые тяжелые ситуации. К счастью, они бывают очень редкие. Во всяком случае, на моем опыте человек обычно все-таки затихает и начинает слушать.
0: То есть, прежде чем идти получать образование, нужно прийти к сознанию, своему личному, внутреннему, наедине с собой, что мне нужно получать, да, а не раздавать от щедрот своих того, чего не имеешь. Это тоже вот такая некоторая тоска, которую у нас оплевывают. Давайте больше говорят у нас оптимизма, радости, позитива, позитива. А с позитива-то получается потом все очень плохо. И только вот из того, что глупым словом негатив, с этой тоски, с этого ощущения недостачи чего-то, с этой тоски начинается путь.
1: Начинаться он должен... Я знаю, что я ничего не знаю. Шаг...
0: Ничего позорного, человек великий, да, сказал про себя, да?
1: Да, да, конечно. Начинается путь. Да, в каком-то уровне преподаватель знает, что он ничего не знает. Вот скажи себе, что я знаю, что ничего не знаю. Ничего страшного. Был бы пафос вот этого обретения. Я вас перебил.
0: Я пытаюсь представить себе человека, который считает себя очень взрослым, состоявшимся. Возможно ли, что у него произойдет такой поворот? Это очень христианское дело. Мне кажется, что единицы из христиан доходят до состояния, которое называется покаянием, но мне кажется, что плохо мы понимаем, что это такое. Но, по крайней мере, вот в таком возрасте, когда ты, может быть, родитель, может быть, сам даже преподаватель, и вообще вокруг тебя много людей, которые от тебя зависят, может быть, ты где-то руководитель, может быть, ты даже в какой-то сфере выдающийся ученый или просто человек, хорошо знающий свое дело, и заслуживаешь всяческого уважения. Как вот прийти к тому, что я знаю, что я ничего не знаю? Вообще, может ли человек расти в возрасте, когда он уже, может быть, половину жизни прошел?
1: Ну, понимаете, опять-таки, что значит «я знаю, что я ничего не знаю»? Значит, я уже что-то знаю. Значит, я уже не на нуле. И преподавателю, в общем-то, его задача поддержать в этом, что я знаю, а потом уже ничего не знаю. Надо поддержать его вот в этой вот осознании скромности своих возможностей. Надо показать ему, что ничего страшного, что, в общем-то, он в какую-то новую для себя сферу погружается. Это не безнадежное. Хотя, конечно, а если он еще какой-то чин, звание, если он где-то там начальствует, если он привык к тому, что он вот там где-то наверху, это, конечно, уже почти безнадежно.
0: Вот этот индивидуализм, я себе выписала про то, чем современный человек, может быть, отличается от человека от других эпох, тем, что потеряно ощущение «мы» и сознание «мы». И когда человек осознает себя как такую абсолютную единицу, уходит то, что он не несет ответственности ни за что. Так человек и говорит: «Я ничего не могу сделать. Я несу ответственность только за себя, за свои решения, за свои грехи, за то, что я могу сделать хорошего. Но я не могу, чтобы изменилось что-то еще». То есть получается, что через эту утрату «мы» и такое гипертрофированное «я», «я» тоже исчезла.
1: Вот, знаете, нам уже пора заканчивать, а вы такую проблему ставите, которую надо долго разбирать. Ну, я просто намекну. Мы очень разные. Мы – это Зигхайль. Это что же мы? Мы – это толпа. А мы христиане, совсем-совсем другое. Поэтому, да, индивидуализм, и потом понимаете, что индивидуализм тоже странно. Индивидуалист, ты индивидуалист, я индивидуалист. Но индивидуалисты способны к некой вот коммуникации, к некому единению. Мы объединяемся для того, чтобы отразить нечто третье. Не значит, что мы перестали быть индивидуалистами. Вот здесь мы договорились, здесь мы сочли, что для нашей выгоды и пользы действовать вместе. Мы можем остаться индивидуалистами. То есть, ну, тема бесконечно сложная с этим «я» и «мы». Тут надо какие-то другие слова искать.
0: Вот это очень сложная тема. Мне кажется, что она сегодня одна из самых важных для нас, чтобы вообще не погибнуть.
1: Да, конечно.
0: Ну, именно как человечеству даже, конечно, не только как личности.
1: Да. Ну, знаете, Марина, хороший разговор, я надеюсь, что у нас не очень плохой. Хороший разговор, чем ему положено заканчиваться? Какими-то вопросами, которые, ну вот, наконец пришли к самому главному, к самому интересному, пора заканчивать.
0: Так, кажется
1: это мы там же, да.
0: Да, мы так и сделали. Да. Ну, я надеюсь, что эти темы будут затронуты и в других наших беседах. Угу. Я напомню книги, названия ваших книг, в которых в самом даже названии есть слово «человек», и попрошу вас еще, может быть, вспомнить какую-то книгу, которая на эту тему могла бы подтолкнуть к новым размышлениям. У нас на столе книги «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Я. Антология личного местоимения». Немало книг у вас на тему человека. А может быть, что-то еще, что могло бы быть таким вот этапом чтения на эту тему? Вот, например, человек приходит учиться в Институт богословия и философии на курсы культурологии.
1: Да.
0: Какие-то книги, которые, может быть, вот на эту тему он читает в первый год обучения, которые помогают ему начать размышлять на эту тему?
1: На тему человека, да. Пустите душу на покаяние, не могу учиться.
0: Хорошо, пусть кто захочет, придет учиться и узнает. И все-таки последний вопрос. Он у меня и записан здесь последним, пропускаю все, что я тут выше еще записала себе, но очень важный для меня лично. Как вы думаете, расчеловечивание возможно?
1: Да, конечно. Расчеловечивание возможно. Видите, у нас с вами следующая встреча, и похоже, все-таки мы будем говорить о зле. Так вот, человек, буду об этом подробно говорить, человек несет в себе зло, и вы несете, и я несу, и каждодневно мы ее несем. Буду говорить об этом, еще раз скажу. Но есть градации. Человек может расчеловечиваться до необратимости, может перестать быть человеком, он не станет животным. Хорошо бы, если было бы так. Расчеловечивание очень возможно. Оно не то, что массовый характер носит. Ну, слушайте, все-таки, скажем, национал-социализм. Это же массовое расчеловечивание. Хочу сказать, что, скажем, немцы или большинство немцев расчеловечивались. Но там есть блестящий опыт расчеловечивания. Ты не человек. Ты обладаешь умом, какими-то знаниями, опытом и так далее. Ты уже не человек. Это да. Но это очень страшный разговор, понимаете? Потому что расчеловечивание все-таки может быть необратимым. Как правило, оно обратимо. Мы не знаем перед лицом Господа все-таки, а вот это обратимо или необратимо? Не знаем. Он творил такие ужасы, за ним такое стоит. А вдруг? Ну, все-таки благоразумный разбойник, да? Господь же говорит, ныне же будешь со мной в раю. Все-таки может он до конца расчеловечиться? Одесную, оказывается, не расчеловечился, Ошуя расчеловечился. Второй разбойник спасению не подлежит. Ну, вот вам пример, что не наш это счет. То есть, опять-таки, два момента. Можно расчеловечиться необратимо, а можно обратимо. Ведь благоразумный разбойник в другом Евангелии, не в том, где ныне же будешь со мной в раю. Он же говорит другому разбойнику о том, что они преступники, что они что только не натворили, и здесь как бы по заслугам честь. А другой – молчание, другой – злобствование явное. Значит, в нем уже что-то, хотя представить себе, что натворил благоразумный разбойник, да, ужасы, да, там же ведь не просто что-то там сгоряча или как-то, нет, это человек, у которого, возможно, кровь и ручьём, но оказывается, что обратимо.
0: Все-таки это довольно страшное явление.
1: Необратимость?
0: Да, все-таки она есть. Причем, что называется, 50 на 50.
1: Она есть. А откуда тогда тема ада? Если о теме ада заговорить, ну, слушайте, там столько вопросов, столько вопрошаний, которые безответны, где-то вот есть полуответы. Но ведь ад – это же навсегда. Жизнь, конечно, жизнь – это там десятилетия, а там же вечность.
0: Кстати, я вот перед встречей...
1: Это же необратимость.
0: Почитала вот как раз главу про ад в вашей книге, и всем рекомендую тоже эти размышления.
1: Веселое чтение.
0: Хорошая глава. Вот,
1: но об аде мы с вами специально говорить, конечно, не будем.
0: Неисповедимы пути Господни. Я думаю, что и среди современных людей есть те, кто в какой-то момент просто встают и идут. И идут, и не то чтобы меняются, но просто делают первые шаги, и там Бог открывает человеку очень много. Я вот в это верю.
1: Ну, тут спорить не приходится, конечно, я с вами согласен.
0: Я думаю, что из камней Бог делает себе. Из камней может сделать себе новый народ. А мы... Кто мы, как не камни?
1: Ну вот именно. А если новые камни? Нет, Господь же обещал этого не делать. Все-таки вспомните.
0: Спасибо, Петр Александрович, за эту беседу. И спасибо за ту возможность, которую вы даете. Больше 30 лет существует Институт богословия и философии. Это возможность и тем людям, которые в советское время, и в постсоветское время получали образование. И, в общем-то, существенно мы недополучили от нашей же собственной культуры. Есть возможность, в общем, почти практически в любом возрасте прийти и, уже имея за плечами когда-то высшее образование, дополучить, и причем дополучить с избытком, и в том числе общаться с ведущими учеными, гуманитариями. В нашем городе Санкт-Петербурге можно прийти очно учиться, а можно учиться дистанционно. Технологии и интернет позволяют людям присоединяться и к лекциям, и получать возможность учиться дистанционно, находясь в совершенно разных уголках нашей планеты. И мне кажется, что это все-таки плюс, и это хорошо. Потому что быть современниками с людьми, которые заслуживают того, чтобы мы их услышали, и огромное счастье стали их собеседниками, эту возможность нельзя упускать. Институту богословия и философии больше 30 лет. И я думаю, что те люди, которые получили там что-то, причем каждый свое, это удивительно, как человек умеет получать каждый свое, потрясающая способность. Все-таки это для всех не даром, а для кого-то это сформировало его как человека, без приставки современного. И когда мы будем помирать, опять если на эту тему, мы будем помирать другими людьми, а не теми, какими могли бы, если бы у нас не было такого опыта образования и общения. Спасибо большое.
1: Вам спасибо на добром слове. Да.
0: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Мы говорили на тему «Современный человек». Приходите учиться в Санкт-Петербургский институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие. Сайт института ibif.ru. Я напомню название книг на тему человека, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, выдающийся современный культуролог, автор более 20 монографий. Книги о человеке называются «Человек среди людей», «Реальность человека в богословии и философии», «Я. Антология личного местоимения» и «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Для неподготовленного читателя это довольно сложное чтение. Ничто не заменит живого общения с выдающимся ученым. Такая возможность есть у каждого, кто придет учиться в Институт богословия и философии. Учиться можно очно в Санкт-Петербурге, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие начнутся в конце сентября. Как присоединиться, узнавайте на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Для вас прозвучала четвертая часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Ля минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе устранен дефицит мест в системе образования. В наступающем учебном году свои двери откроют почти 700 государственных общеобразовательных организаций. К 1 сентября в Петербурге откроют 26 новых зданий детских садов и 19 школ, построенных по петербургскому стандарту, сообщили в администрации губернатора. В общей сложности в этом году в городе заработают 687 государственных общеобразовательных организаций, которые примут 598 400 учащихся. По словам Беглова, места есть для всех детей школьного возраста. Для 56 тысяч первоклассников откроются 2400 классов. Количество государственных детских садов доведено до 1010. В этом учебном году их будут посещать 223 600 воспитанников. Различными формами дошкольного образования обеспечены все дети до 7 лет, которые были поставлены на учет для предоставления места в детских садах, сообщили в администрации. Петербург официально вошел в тройку лидеров по количеству самых сильных учебных заведений страны, заняв вторую строчку почетного списка. Наш город попал в топ масштабного ежегодного рейтинга 300 лучших школ России от агентства RAICS. География исследования стала самой широкой за все 12 лет. В топ пробились школы из 51 региона, включая новичков из Ленинградской и Калининградской областей. Эксперты оценивали школы по реальной конкурентоспособности выпускников, каков процент и общее число учащихся, которые поступили в ведущие вузы страны. Первое место в общем зачете в этом году досталось не столичным гигантам, а физико-математическому лицею номер 31 из Челябинска. В рейтинге также оказались 36 учреждений из Петербурга. Город по числу лучших школ обогнал Московскую область – 29 школ, но уступил столице Москве – 91 школа. На пунктах взимания платы с северного участка западного скоростного диаметра в районе развязки с кольцевой автодорогой «Север» и с трассой «Скандинавия» больше нет кассиров-операторов. Скоро автоматику распространят на все пункты. Как сообщает сегодня издание «Магистраль северной столицы», оплату у тех водителей, которые все еще не пользуются транспондерами, принимают специальные аппараты приема платежей. Более 94% водителей проезжают без остановки по быстрым транспондерным полосам под зеленым знаками. Из оставшихся 6% большинство пользуются банковскими картами или NFC-устройствами. Для этого они выбирают полосы проезда под синими знаками, где установлены терминалы оплаты картами и умными устройствами. Только менее 2% транзакций совершаются с помощью наличных денежных средств. Для них водители выбирают полосы с желтыми знаками, где принимаются все виды оплаты. Пересчитывать купюры и выдавать сдачу на западном скоростном диаметре теперь будут автоматы. На Петроградской стороне сегодня частично открыли движение рядом с домом на Большой Зелениной улице 1, который обрушился 2 года назад. Об этом сообщила пресс-служба фонда капитального ремонта. Вокруг дома на Большой Зелениной улице 1/44 возобновлено движение автомобилей. Трафик запущен по согласованной схеме, о чем водителям подсказывают новые дорожные знаки. Также для пешеходов открылся тротуар на участке. Капитальный ремонт дома продолжается, сообщили в фонде капитального ремонта. Как отмечает пресс-служба фонда, сейчас в доме идут работы по межэтажным перекрытиям, рабочие устанавливают перегородки, прокладывают инженерные коммуникации. Недавно начались работы по укреплению эркера. По окончании работ историческую башенку планируют вернуть на место. Жители Тостинского района жалуются на состояние дороги Ушаки Рублева-Гумолова. После затяжных дождей разбитый большегрузными автомобилями участок превратился в грязевое месиво. Особенно ситуация обострилась после последних дождей. По словам жительницы деревни Горка, грузовики начали застревать еще в воскресенье, а вытаскивали их с помощью грейдера несколько дней. Его работа помогает ненадолго. Уже на следующий день легковые машины снова цепляют дорогу днищем. Проблема, впрочем, не только в погоде. На дороге установлен знак, ограничивающий движение транспорта тяжелее 3,5 тонн. Но, как утверждают местные жители, водители грузовиков его практически не соблюдают. Комитет по благоустройству Петербурга внедрил робота для приема жалоб. Умная система сможет обрабатывать в сутки до 400 обращений, в том числе связанных с содержанием улично-дорожной сети и территории зеленых насаждений. В работу дежурной службы Комитета по благоустройству Петербурга впервые внедрили технологии искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе учреждения, теперь горожане, желающие заявить о проблемах с дорогами или неубранных парках, первыми услышат голос цифрового помощника. Он сам выслушивает звонящего, анализирует суть претензий и мгновенно решает, какому именно специалисту перенаправить заявку. Официальная статистика Петростата зафиксировала аномальный рост цен на базовые

Урожая в открытом грунте еще мало, и прилавки заполняют старые запасы, которые месяцами лежат на складах. Из-за регулярного роста тарифов на электричество и работу промышленных холодильников себестоимость хранения увеличивается, продавать овощи дешевле фермерам просто невыгодно. Еще одной причиной могут стать логистический тупик и дорогое топливо. За июль в Петербурге заметно выросли цены на бензин и дизельное топливо. По мнению аналитиков, в конце августа и начале сентября массовый сбор урожая на местных полях временно собьет волну подорожания. Однако в долгосрочной перспективе цены продолжат повышаться, так как системные издержки на логистику, топливо и энергию никуда не исчезнут.

И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 27 августа, пасмурная погода без осадков. 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 28 августа, пасмурная погода без существенных осадков. Плюс 17-19. Атмосферное давление 763-765 миллиметров. Относительная влажность воздуха 64%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно без осадков плюс 20-22, в пятницу пасмурно без существенных осадков 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление в пятницу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 41-я беседа, которая будет весьма важной. Мы остановились с вами в прошлый раз на конце 19 главы апокалипсиса, где говорилось о втором Христовом пришествии. И вот 20 глава продолжает эту тему, и в начале этой главы, в первых 10

0: стиха 20 главы, речь идет о следующих процессах. Начинается глава с того, что сатана, дьявол, скован и сброшен на 1000 лет в бездну. Это первые 3 стиха. За этим следует воскресение мучеников, чтобы царствовать со Христом 1000 лет, хотя остальные мертвецы еще не воскрешены. Об этом говорится с 4 по 6 стих. По истечении 1000 лет царства Христа с его святыми, сатана снова на короткое время освобожден, происходит последняя решающая битва с врагами Христовыми, которые уничтожены огнем, павшим с неба, а сатана брошен навечно в озеро огненное и серное. Это с 7 по 10 стих. Самое интересное для исследователя Писания в этой 20 главе – появление идеи о 1000-летнем царстве Иисуса Христа и его святых. Эта идея нашла себе в истории многочисленные толкования и попытки воплощения. Сегодня мы будем предельно кратко, конечно, говорить о древнем происхождении учения о 1000-летнем царстве и о долгой истории этого учения. Вот такой у нас получится экскурс в историю понятий. Итак, 20 глава книги Откровения. Она имеет очень большое значение, потому что является основой так называемого хилиазма или милленаризма. Вот два таких непонятных слова. Слово «хилиазм» от греческого «хилиас», что значит «тысяча». И подобно ему слово «милленаризм», правда, уже происходит от латинского «миллениум», что значит «тысячелетие». Хилиазм или милленаризм учит, что в течение 1000 лет до конца света на земле, на этой земле, будет царствовать Христос. Это будет царство его святых. По окончании 1000 лет произойдет окончательная битва, общее воскресение, последний суд и конец мира, а там уже новая земля. Это в самых общих чертах. Надо сказать, что, во-первых, во всем Новом Завете эта идея ясна, более или менее ясна, изложена только в небольшом отрывке 20 главы Апокалипсиса. Во-вторых, в ранней церкви это учение было очень распространено, имело большой отклик в позднем Средневековье и в эпоху Реформации, и сегодня еще имеет своих приверженцев. Картина, описанная в 20 главе, такова, что, во-первых, на 1000 лет будет скован в бездне дьявол. Напомню, что слово «бездна» или «ад» по-еврейски «шеол» в Писании – это не то же самое, что «гиенна огненная». Из бездны еще можно восстать, а из гиенны уже нет. После сковывания дьявола будут воскрешены мученики, принявшие мученическую смерть за Христа. А остальная часть человечества, в том числе и христиане, которые не умерли мученической смертью, пока еще не воскреснут. За этим последует период в 1000 лет, во время которого будет царствовать Христос и его святые. После этого на короткое время дьявол будет освобожден, затем последует битва, всеобщее воскресение. Дьявол и смерть будут окончательно побеждены и брошены в огненное озеро, то есть в гиенну, это уже абсолютное уничтожение. Те, чьи имена занесены в в небесную книгу жизни, получат блаженство, а те, чьи имена не занесены в книгу жизни, как и зверь, и лжепророк, о чем говорилось в конце 19 главы, и сам дьявол тоже будут брошены в озеро огненное на вечную погибель. Это их смерть вторая. Вот такое представление о последних событиях, как я сказал, больше нигде в Новом Завете не встречается. Но оно являлось преобладающим в ранней церкви, особенно, да даже и по преимуществу, в западной части церкви. Особенно среди тех, кто получил свое христианство из иудейского источника. Это учение не является специфически христианским, оно возникло не собственно как христианское учение. Его источником являются определенные иудейские верования о мессианском веке, широко распространенные в первом веке до Рождества Христова. Мы уже многократно с вами встречались с тем фактом, что евангелист Иоанн самым широким образом пользуется текстами Ветхого Завета, иудейского предания, придавая им характер символов, но не понимая их буквальное осуществление. Язык апокалипсиса – это язык особенный, он требует дешифровки. Буквальное понимание метафор и символов этой книги может привести и приводило к самым фантастическим и часто противным здравому смыслу толкованиям. Мы с вами это увидим сегодня тоже. Так откуда же возникло вот это представление о тысячелетнем мессианском царстве святых? Ответ. Из иудейских верований так называемой межзаветной эпохи, то есть первый век до Рождества Христова, первый век после Рождества Христова. Иудейские верования о Мессии никогда не были чем-то застывшим. Они были разными, многократно изменялись. В самом начале возникла надежда, ставшая убеждением, что в скором времени придет Мессия и установит на земле свою власть и царство, в котором, в этом царстве, иудейский народ, дети Авраама, займут господствующее положение. Поначалу все верили, что это мессианское царство будет длиться на земле вечно. Это и будет царство Божие на земле. Бог воздвигнет царство, которое никогда не будет разрушено. Другие царства будут сокрушены, а иудейское царство будет стоять вечно. Опору это воззрение получало в пророчествах Даниила. Ну, вспомним, мы уже цитировали с вами Даниил 2 глава. «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это будет царство Сына Человеческого, сошедшего с небес на облаке. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. И это будет царство народа Божия. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Так многократно сказано в пророчестве Даниила. Это и послужило основой для верования о пришествии Мессии и о вечном его царстве со святыми избранниками Израиля. Однако в первом веке до Рождества Христова эта идея вечного земного царства претерпела изменения. Верующие иудеи сознавали, что этот мир неизлечимо греховен и вряд ли когда-то станет другим. Но вот реальность показывает это. Псалмопевец жалуется. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. 13-й псалом. В таком мире, по здравому рассуждению, создать Царство Божие невозможно. Невозможно в принципе. Не только вечное, но и на один час, и на одну минуту невозможно. И потому возникла идея, что да, Мессия придет и будет царствовать, но только после того, как этот злой мир будет уничтожен, после того, как состоится всеобщий суд и возникнет новый мир. Вот в этом новом вечном мире и будет царствовать Мессия. Это, собственно, и будет Царство Божие. Итак, в межзаветную эпоху существовало два иудейских воззрения, которые несколько отличались друг от друга. Первое. Мессия придет, победит врагов Израиля, установит вечное царство иудеев на земле. Это воззрение опиралось на книгу пророка Даниила. Такую эсхатологию принято называть национальной. Второе воззрение. Этому миру придет конец. После суда настанет новый мир. В нем и будет осуществлено вечное царство. Это более позднее, так сказать, реалистическое воззрение. Такую эсхатологию принято называть универсальной. Итак, национальная эсхатология и универсальная эсхатология. Впоследствии эти два ожидания земного национального царства и универсального царства новой земли объединились. Получился некий гибрид двух эсхатологий. Мессия придет и будет царствовать в этом мире, но только перед его концом. Поскольку этот мир неизлечимо болен, он будет уничтожен. Будет суд, новый мир, а до суда все умрут, даже Мессия умрет, и все воскреснут на суд, а потом уже новый мир и Царство Божие. Но как долго будет длиться вот это временное земное мессианское царство перед концом этого мира? Здесь были разные предположения. Например, в апокрифической четвертой книге Ездры говорится о том, что царство Мессии продлится 400 лет. Мол, сколько времени Израиль был в египетском рабстве, столько он и будет свободен на земле, будет царствовать. А в рабстве он был 400 лет. Ну, значит, 400 лет и царствовать будет. Теперь число 1000. Что касается числа 1000 лет, то оно возникло из других соображений, а именно из представления о том, что этот мир будет существовать, столько дней, сколько потребовалось Богу на его творение. А книга Бытия говорит о божественной неделе. Бог творил мир 6 дней, а 7-й день – суббота, был днем отдыха. Но поскольку сказано, это 89-й псалом, «Перед очами твоими 1000 лет, как день вчерашний», то есть, как говорит апостол Петр, «У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день», отсюда каждый день творения считался равным 1000 лет. И получается, что мир будет пребывать в труде и зле 6000 лет, так сказать, божественную рабочую шестидневку, а 7-й день, то есть 1000 лет, будет суббота, 1000 лет покоя и отдыха. Мессия придет в 6000-й год, а 7-я тысяча, равнозначная субботе, дню отдыха в истории творения, будет царством Мессии. Это и будет мессианское тысячелетнее царство Израиля. повторяю. Таково было иудейское представление, популярное на грани тысячелетий. И Иоанн использует его в Апокалипсисе и переосмысляет в христианском духе. Речь уже не идет об иудеях. Тысячелетнее царство должно быть наднациональным царством святых свидетелей Христовых. Основываясь на маленьком отрывке из 20 главы книги Откровения, хилиазм или миллинаризм, вот это учение о тысячелетнем царстве, получил широкое распространение в ранней церкви, хотя, повторяю, общепринятым он не был никогда. Особенно распространен был хилиазм в середине II века в Малой Азии, во Фригии. Это воззрение повлияло на многих выдающихся людей века мужей апостольских. Так, например, святой Иустин Мученик считал это учение неотъемлемой частью правоверности, православия, хотя и соглашался с тем, что есть хорошие христиане среди тех, кто его и не принимает. Вот он пишет: «Я и другие, благонамеренные во всяких отношениях христиане, уверены в том, что будут воскресение мертвых и тысячи лет в Иерусалиме, который тогда будет украшен и расширен, как говорят пророки Иезекииль, Исаия и другие». Это Иустин Философ, диалог с Трифоном Иудеем. Святой Ириней Леонский в своем труде «Против ересей» тоже твердо придерживался веры в тысячелетнее царство на земле. Он считал, что поскольку святые и мученики пострадали на земле, то будет вполне справедливо, если они на той же земле пожнут плоды своей верности. И Тертуллиан настаивал на том, что придет тысячелетнее царство. Епископ Папий Иерапольский, живший во II веке и так много сообщивший нам о происхождении четырех Евангелий, настаивал на том, что учение о тысячелетнем царстве проповедовал даже сам Иисус Христос. Но не менее замечательные люди ранней церкви не приняли веру в тысячелетнее царство и отвергали ее. Так историк церкви Евсевий Кесарийский почти с презрением отвергал утверждение Папия Иерапольского. Он писал: «Предполагают, что Папий усвоил себе эти идеи, потому что неправильно понимал апостольские писания, не уяснив себе, что вещи, о которых говорили апостолы, выражены в мистических образах». Евсевий Кесарийский, церковная история. Особенно неприемлемым казалось то, что поборники хилиазма склонялись к слишком материалистическим представлениям о существовании в тысячелетнем царстве. Жизнь в нем должна быть наполнена наравне с духовными, физическими наслаждениями. Уже великий ученый Ориген порицал тех, которые ожидали в тысячелетии телесных наслаждений. Он писал: «Святые действительно будут есть, но это будет хлеб жизни, они будут пить, но это будет чаша мудрости». Евсевий Кесарийский рассказывает о том, как знаменитому богослову Дионисию Александрийскому пришлось иметь дело в Египте с некоторым весьма уважаемым епископом, который учил и говорил о тысячелетнем периоде телесной роскоши на этой земле. А вот еретик Киринф сознательно возвещал тысячелетие чревоугодия и удовлетворения сексуальных страстей, объедения и пьянства. Блаженный Иероним с негодованием говорил об этих полуиудеях, которые ожидают Иерусалима, переполненного золотом и драгоценными камнями с небес, в котором все народы будут служить Израилю. Это блаженный Иероним, комментарий на книгу пророка Исаии. Но, можно сказать, почти смертельный удар по учению о тысячелетии нанес блаженный Августин. Сначала он сам был сторонником этого учения, однако потом стал учить о тысячелетии не буквально, а духовно. Он видел в тысячи лет весь период между первым пришествием Сына Божия, то есть между земной жизнью Иисуса Христа, и Его вторым пришествием. В царствовании святых он видел все время Церкви Христовой. Это понятие тысячи лет, такое духовное понятие, тысячи не в буквальном смысле, блаженный Августин применяет и к индивидуальной жизни отдельного христианина. Первое воскресение – это духовное соучастие в воскресении Христа, которое дается каждому верующему в его крещении. Крещение – это и есть в некотором смысле воскресение. Царствование – жизнь с Царем Христом в Церкви. Это царствование в церкви, это пребывание в церкви, где каждый священник и царь. Об этом блаженный Августин пишет в книге «О Граде Божьем». Он с его склонностью к аллегорическим толкованиям всей идеи тысячелетнего царства придал духовный характер. Его толкование тысячелетнего царства называется церковно-историческим. Учение блаженного Августина в той или иной форме безраздельно господствовало в западной части христианского мира несколько столетий. Оно и сейчас имеет большое значение для католического и для православного богословия. На Востоке, как мы знаем, апокалипсис вообще-то был мало известен, и об этой книге практически никто ничего не писал. Но на Западе писали и изъясняли очень многие. Итак, церковно-историческое толкование, аллегорическое толкование блаженного Августина. Однако в религиозно напряженные средние века снова вспыхивает вот такое буквальное, эсхатологическое представление о тысячелетнем царстве. Начался новый хилиазм. Начало ему положил живший в XII веке монах пророческого и визионерского склада Иоахим Флорский. В своем толковании на книгу Откровения он разделил всю историю человечества на три периода, три завета. Первый период – это царство Отца от Авраама до Иоанна Крестителя. Второй период – царство Сына. Это от воплощения Сына Божия до 1260 года, до середины XIII века. Это число было высчитано из соображений о 6000 лет. И, наконец, третий период – это царство Святого Духа, начиная с 1260 года. По учению Иоахима Флорского, переход человечества к каждому периоду его истории связан с постепенным одухотворением его жизни. Существование нынешней церкви он относил к царству Сына, то есть царству Христа, ко второму периоду. Это второе царство. В третьем же периоде Святого Духа будет обновленная церковь, без недостатков прежней. Это третье царство. Этот период будет временем мира и господства, чистоты и монашества. С третьим периодом Иоахим Флорский связывал и установление тысячелетнего Царства Божия на земле. Учение Иоахима Флорского было сразу осуждено церковными католическими соборами. Но, несмотря на это, в разных видах его учение влияло на некоторые церковные группы – францисканцев, гуситов, несколько позже на анабаптистов. А вот такие радикальные последователи Яна Гуса, 14 век, табориты их называли, связывали апокалиптические представления с социальными целями. Это чешское народное движение возникло после казни Яна Гуса в 1415 году, следовательно, вот в 15 веке. Для таборитов тысячелетнее царство Христово Это царство, в котором отсутствуют земные господа и земные подданные. В нем не должно быть никаких пошлин, все становятся братьями, сестрами. Такие движения были реакцией на нищенское угнетенное положение простого человека. Век спустя большой шум в европейской истории произвело восстание хилиастов, руководимых Томасом Мюнцером. А это уже начало XVI века. Он поднял крестьян, крестьянская война, на борьбу против князей с целью установления земного тысячелетнего Царства Божия. А десятилетием позже образовалась новая община хилиастов, так называемая Мюнстерская коммуна, коммуна анабаптистов, то есть перекрещенцев, анабаптисты. В этой коммуне было произведено обобществление, коммунизация имущества и жен. Некоторое время коммуной управляло 12 апостолов, так они себя называли, но потом было установлено царство, выдававшее себя за предсказанное в Апокалипсисе. Во главе этого царства встал молодой царь Иоанн Лейденский, который называл себя Иоанном Божией милостью, царем Нового Израиля. Именно он ввел многоженство. Коммуна в Мюнстере после отчаянной длительной обороны пала в 1535 году. Сподвижники Иоанна были казнены, все его 18 жен повешены, а сам Иоанн был подвергнут страшным пыткам, которые вынес с изумительной стойкостью. Его обезглавленное тело было выставлено в железной клетке на главной башне собора в Мюнстере. Эта клетка находится там и поныне. Такие вот мрачные следствия древнего учения о тысячелетнем царстве. Мы видим, каким странным, часто страшным последствиям может привести буквалистское и извращенное толкование апокалипсиса. Как и католицизм, реформация отвергла хилиазм как ересь. Но в XVII веке хилиазм, несмотря на преследование, вновь оживает, особенно в Англии и Нидерландах. Преследуемые, они преследовались, огромными массами эмигрируют в Америку. Идеи тысячелетнего земного царства уже не приводят к таким диким эксцессам и революционным движениям, как в XVI веке. Вот в новой среде, в среде пиетистов, они становятся более одухотворенными. Но до сих пор хилиазм сохраняется в наиболее фундаменталистских христианских или псевдохристианских сектах. В них Писание, опираясь на примитивно понятое учение о его богодухновенности, считается истинным в каждой своей букве. Буквалистское толкование. Это порождает и всевозможные спекуляции о тысячелетнем царстве и времени его наступления. Среди таких движений можно назвать мормонов, адвентистов и свидетелей Иеговы. Установление земного царства, братство, справедливости для избранных – это то, что объединяет самые разные движения хилиастов. Идеи хилиазма проявляли себя и в России. В XIX веке мы встречаемся с идеей земного тысячелетнего царства в учениях многих отечественных сектантских групп. Его наступления ждали иеговисты, духоборы, молокане. Увлечение хилиазмом некоторых слоев русского общества отразилось в романах Федора Михайловича Достоевского. Один из главных героев его романа «Подросток» представляет себе второе пришествие следующим образом. После торжества атеизма оставшиеся без Бога люди будут так духовно опустошены, что ради самосохранения они должны будут сильнее сплотиться и возлюбить друг друга. Чтобы проявить эту любовь, они откроют тайны природы и построят рай на земле, в который и вернется Христос. Ту же мечту о построении земного рая мы видим и в романе «Бесы». Один из героев «Бесов» Достоевского говорит, что страна, наиболее способная к исполнению великой задачи построения земного рая, это Россия. Идея земного тысячелетнего царства наложила свой отпечаток на многочисленные утопические проекты построения вечного мира и идеального государства. Нельзя обойти вниманием тот факт, что коммунистическое движение в своих квазирелигиозных чертах во многом напоминает стремление к установлению земного царства Божия. Ведь и само учение Карла Маркса, или, как говорилось еще полстолетия назад, учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, является в своем роде деградировавшим хилиазмом. Отголоски апокалипсиса, преломленного в учении Йоахима Флорского о Третьем Царстве, мы можем найти в самых-самых странных сферах. Например, в германском нацизме, который поставил себе целью установления на земле Третьего Тысячелетнего Рейха Царства. Удивительные исторические пути истолкования книг Писания. Подводя итог, можно сказать, что образ тысячелетнего земного царства Христа и его святых наивно и весьма опасно понимать буквально. Разумеется, этот образ своим происхождением обязан древней, как мир, мечте о возвращении земного рая. Однако Церковь со всею трезвостью осудила хилиазм именно как мечтательную и опасную грезу. И когда мы молимся: «Да приидет Царствие Твое, яко на небеси и на земли», мы должны четко осознавать, что на этой земле, в ее действительном нынешнем состоянии, Царствие Божие осуществилось как? В таинстве Церкви. Но именно в таинстве. Но все тайное когда-то станет явным. Так и Царство Божие, будучи сейчас на этой земле тайным, явно придет не на эту, на иную, преображенную, новую землю, о чем и будет нами прочитано в последних главах книги Откровения. А сегодня я с вами на этом заканчиваю нашу беседу о тысячелетнем царстве. В следующий раз мы с вами перейдем уже к разбору 20 главы книги «Апокалипсис». Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божьей благодати и до свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: августа 105 лет со дня трагической кончины Николая Степановича Гумилева. Родная речь. Второе чтение.
2: Николай Степанович Гумилев, заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановить вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет, и сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньке и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
1: Родная речь. Второе чтение.
2: Марина Цветаева сказала однажды, что все умные сентенции молодого Гумилева, мэтра, учителя, бесследно разлетелись под колесами его трамвая. «Заблудившийся трамвай» — это очень странные и удивительные стихи. Нам так легко делить лирику на философскую, любовную, пейзажную, на стихи о приключениях. А здесь мы не знаем, о чем это стихотворение. Мы знаем только, что вместе с поэтом оказываемся в том удивительном состоянии, в той удивительной точке, где сходятся противоположности. Мы находимся одновременно и в обыденном мире, в повседневности, на улице, где ходят трамваи, в городе, где привыкли жить. И в то же время мы оказываемся там, где в Индию духа можно купить билет. Вот эта самая Индия духа – это выражение немецких романтиков. Когда-то Гейне сказал: «Мы искали Индию физическую, географическую, и нашли Америку. А теперь мы ищем Индию духа, но что мы найдем? Что мы найдем? Вот вопрос». Мы стоим в той точке, где сходится мир видимый и невидимый, где упразднено пространство. Через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. Мы одновременно в Петербурге, в Париже и в Африке. Мы находимся там, где сейчас и когда-то оказываются в одной точке. Бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Странное место, где все мертвы и все живы. И, пожалуй, самое загадочное в заблудившемся трамвае — это сцена с зеленой лавкой, где вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. Однажды Гумилев видел сон, и он описывал потом это сновидение. Ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодировал умению палача и радовался, как все это просто, хорошо и совсем не больно. И вот эта отрубленная голова из сновидения тоже появляется в заблудившемся трамвае. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. Это не единственное пророчество в поэзии Гумилева о его страшной смерти. В стихотворении «Рабочий» он будет думать о том, что старый рабочий отольет пулю, которая настигнет его. И вот для чего нам за всем этим следить? Почему это важно для нас? Хорошо, пусть это важно для поэта, который помнит свои сны и знает свои фантазии. А почему это важно для нас? Зачем нам знать об этом? В этой истории странной появляется Машенька. Машенька, может быть, Машенька из «Капитанской дочки». Может быть, Машенька, которую Гумилев любил когда-то в юности. Но оказывается, что это стихи о любви. Они ужасны. Никому не интересно и неприятно читать про отрубленные головы в зеленой лавке. И вдруг появляется вот эта удивительная, очень тонкая, очень нежная лирическая тема. «Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла?» И тогда мы понимаем, что заблудившийся трамвай оказался случайно там, где приоткрывается нам смысл любви и смерти. И как ни удивительно, эти две темы, такие личные, оказываются связаны с общефилософской, самой радикальной, самой вызывающей, самой провоцирующей темой свободы. «Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет». И как выход из этой фантасмагории — силуэт Исаакиевского собора. Удивительно, что и Мандельштам, и Гумилев в страшные революционные, послереволюционные годы смотрят на Исаакиевский собор с надеждой. Это та твердыня, которая позволяет вынести испытание и не утратить своей внутренней свободы и своего человеческого достоинства. Верной твердынью православия врезан Исаакиев в вышине. «Там отслужу молебен о здравии Машеньке и панихиду по мне». Внутри этого не то кошмарного сновидения, не то странной фантазии оказывается, что есть некие опорные точки, которых у человека отнять невозможно. Это любовь, это свобода, это вера. И наше сердце, как бы оно ни печалилось, как бы оно ни металось, потому что, конечно, стихи о смерти, а мысль о смерти никогда не бывает легкой и никогда не бывает прозрачной. Мы можем что-то такое придумывать себе, Но если мы всерьез обращаем свой взгляд в эту сторону, мы понимаем, что это тайна, тайна непроницаемая. И вот мысли о смерти оказываются страшными, но не безысходными. Поэт честен в своем смятении, в своей тревоге, в том ужасе, который он испытывает. Но он честен и в своем неодиночестве, и в своей надежде.
1: Родная речь. Второе чтение.
2: Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я, так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ? Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят: «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода — только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадник и длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верный твердынью православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала мазурка опус 40 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Казань. Начался прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Разумное, доброе, вечное». В Череповце реставрируют Воскресенский собор. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского был доставлен из города Чебоксары в город Казань. Святыню сопровождают члены греческой делегации во главе с митрополитом Керкерским, Паксийскими и Диопонтийских островов Нектарием, Элладская православная церковь. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы Татарстана встречал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский Нижнекамский Филарет, духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницы угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор. Архиереи и духовенство совершили молебен святителю Спиридону. В столице Татарстана святыня пребывала до 25 августа. В эти дни Казанский собор был открыт круглосуточно. В кафедральном соборе совершались торжественные богослужения. В дни пребывания в Казани десницы святителя Спиридона Тримифунского поклонились 110 378 человек. 25 августа открыт прием заявок на всероссийский с возможностью иностранного участия конкурс осмысленного чтения для студентов педагогических и иных направлений подготовки «Разумное, доброе, вечное». Он проводится Российской академией образования и издательским советом Русской Православной Церкви. С 2026 года к участию в конкурсе впервые приглашаются студенты вузов и учреждений среднего специального образования не только педагогических, но и иных направлений подготовки – будущие врачи, инженеры, военные, представители всех специальностей. Исключение составляют лишь те, кто получает профессиональное актерское образование. Возможно индивидуальное и коллективное участие не более 3 человек. Каждый соискатель или коллектив может прислать на конкурс одну работу. Конкурс включает 4 номинации: «Поиски духовной истины. Страницы русской классической прозы», «Духовное измерение русской лирики от классики до современности», «Вера и мужество. Нравственные идеалы русской прозы о войне», «Подвиги веры. Стихи русских поэтов о войне». На первом этапе участникам необходимо представить творческие работы, включающие видеозапись декламации отрывка или целого произведения, и творческое эссе, в котором объясняется выбор этого произведения. Прием заявок и заочный отборочный этап пройдут с 25 августа по 25 октября включительно. Правила конкурса опубликованы в специальном разделе на сайте Российской академии образования. В Череповце началась реставрация Воскресенского собора, сообщает фонд «Наследие русского севера». Собор Воскресения Христова – памятник архитектуры середины XVIII века, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время при демонтаже отмостки специалистами выявлены ошибки при усилении фундамента, допущенные в ходе предыдущих реставрационных работ. Также обнаружено, что штукатурный слой внутри храма, выполненный из цемента и песка, не давал полноценно сохнуть кирпичной кладке, поэтому первоначальными работами станет выполнение отсечной горизонтальной гидроизоляции, отсутствие которой привело к появлению грибка и плесени внутри храма. Все этапы реконструкции согласованы с профильными органами по охране культурного наследия и выполняются в соответствии с проектной документацией. Завершается комплексная реставрация дома Причта с пристройкой Троица Адигитриева Ставропигиального женского монастыря. Он расположен в районе Бекасова, Троицкий административный округ Москвы. Здание возвели в начале 20 века, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты вернули постройке исторический облик с максимальным сохранением подлинных элементов. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, долгое время дом Причта исторического ансамбля Зосимовой пустыни находился в неудовлетворительном состоянии. Деревянная часть фасада была сильно деформирована, повреждена кровля, карнизная часть и резной декор частично утрачены, а окна отсутствовали. Восстановление объекта культурного наследия заняло 3 года. Специалистам удалось не только укрепить несущие конструкции здания и решить сложные инженерные задачи по защите памятника от сырости, но и полностью сохранить ее исторический облик, включая элементы начала 20 века. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: 5 сентября приглашаем по Пушкинским.

0: и источниками, и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Микрофон Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы о благотворительности, об истории благотворительности, о закономерностях, по которым она развивалась, каким-то, может быть, тенденциям, может быть, каким-то предпочтением, с историком Еленой Игоревной Жирихиной. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, Екатерина. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Мы уже очень многие затронули темы, направления, и в последней нашей передаче мы приступили к такой очень важной теме, которая и сейчас очень актуальна, и вопросы эти не решены. Это тема бездомных, людей, оказавшихся без крова по тем или иным причинам. Кто-то достаточно осознанно оказался в такой ситуации, кто-то случайно. Но тем не менее, как 100, 200 лет назад, 300 лет назад, ну, может быть, 300 лет назад это еще не было так актуально, но, по крайней мере, 100-150 лет назад очень актуально, так и сейчас. И вот, Елена Игоревна, как же решали эти вопросы, ну, скажем, в конце 19-го, начале 20 века?
1: Ну, я подозреваю, что вопрос стоял всегда, он должен был стоять. Только каждый человек проблему своей бездомности должен был решать сам. Вот до отмены крепостного права. Конечно, помещик, живущий в Петербурге, был несколько ответственен за своего раба, который приезжал в город. Но, в принципе, провинциалу в Петербурге, особенно если он оказывался без денег, без знакомых и покровителей, деваться было некуда. Конечно, были какие-то церковные дома. Были монастырские подворья, куда он мог обратиться. Но это были единичные случаи. Это, может быть, было на одну ночь. Но, в принципе, если у него не было денег, помощи ему было ждать неоткуда. Почему-то этот вопрос никогда не затрагивался в широкой литературе. Мы не знаем, как это происходило. Но, конечно, вопрос был очень зловещим, потому что, как только отменили крепостное право, он, что называется, встал перед общественностью. Особенно им стали заниматься после того, как ведомство благотворительных заведений частично перешло в ведение городской думы Петербурга. И таким образом это произошло в 1880-х годах, откуда, собственно, и идет интерес. Хотя уже в 1772 году гражданский губернатор Лутковский учредил общество доставления ночлежных приютов, но это были еще деяния отдельных благотворителей все-таки. Это было отдельное небольшое благотворительное общество, и, в принципе, я подозреваю, что оно занималось именно петербуржцами, оставшимися без крова. Теми, кто, в общем, попадал под действие нашей городской благотворительности. А вот общество уже в последней четверти XIX века, они заинтересовались теми многочисленными приезжающими в город, потому что ежедневно с введением, значит, широкого железнодорожного сообщения, с отменой крепостного права, люди приезжали в Петербург на заработки, часто не имея никакой зацепки здесь, в городе. По свидетельству Бахтиярова, ежедневно в Петербурге нуждались в ночлеге от 3 до 4 тысяч человек. И для нескольких сот тысяч коренных жителей это было уже значительным процентом. И вот тогда комиссия по благотворительности городской думы и отдельные благотворители стали думать о приискании ночлега. Деятельность ночлежных домов сразу была осознана, и их стали устраивать в беднейших районах, неподалеку от заводов. Ведь очень часто этот работник приходил наниматься на работу, по каким-то причинам он не мог сразу найти место, или, найдя место, не мог сразу найти пристанище, потому что аванс не выплачен, непонятно, из чего платить. Так что рабочие окраины. Поблизости от вокзалов, граница города. Ну и, конечно, беднейшие районы города, где бездомными могли оказаться лица просто из разваливающихся домов, погорельцы и так далее, и так далее. Городская дума сама начала отпускать средства на содержание ночлежных домов. Это было заложено в городской бюджет думы. Например, в 1912 году на содержание 8 ночлежных домов израсходовано 92 тысячи рублей. Это значительнейшая сумма для городского бюджета. Это с одной стороны. С другой стороны, сразу было заявлено, что бесплатно ничего не бывает. То есть была какая-то символическая плата от 1 до 5 копеек. Человека, у которого ничего не было, конечно, принимали на средства благотворителей. Но, опять-таки, если ты сегодня переночевал бесплатно, тебе доставляли какое-то занятие, ну, хотя бы наколоть дрова, за которое платили символическую плату, на которую ты мог ночевать на следующий день. То есть, в действительности, эти дома не приносили никакого дохода. Доход составлял менее 10% от той суммы, которая выставлялась городским управлением. Но это считалось просто необходимостью для здорового существования такого уже мегаполиса, как Петербург. Первый городской ночлежный дом был весьма респектабелен. Это было одно из зданий благотворительных учреждений при Никольском соборе. Эти красивые рокальные дома мы знаем. И это был не просто ночлежный дом. Я подозреваю, что он существовал с какими-то почти рекламными целями, показательными. При нем был небольшой детский приют, при нем была бесплатная столовая. С одной стороны, понятно, рядом Сенная площадь и напротив Никольский рынок, куда вообще стекались такие пришлые элементы. Вообще в Петербурге, как во всяком городе, все традиционно. Именно на Никольском рынке до отмены крепостного права существовал рабий торг, то есть продавали людей до середины XIX века.
0: Ну, то есть законным образом, да?
1: Законным образом.
0: Помещики.
1: Да. И только вот уже в 1880-х годах, видя, как эти люди, приходящие работать наемными служителями в город, все равно собираются у Никольского рынка, именно при Никольском соборе организовали этот ночлежный дом. Он соединялся чисто административно с сиротским детским домом, и столовая при нем была устроена в 900 году. Ежедневно там ночевало до 150-160 человек. Вообще количество ночующих, конечно, очень сильно изменялось, потому что понятно, что в холодные осенние и зимние ночи там ночуют больше, в наши теплые белые ночи он где-нибудь и в сквере переночует,
0: или крестьянин. В поле, да, где-нибудь.
1: Значит, что касается таких ночлежных домов, то у них были, с одной стороны, администраторы, какие-то служители, но, с другой стороны, всегда присутствовал благотворитель, либо от городского комитета, в данном случае из прихода Никольского собора. Следующий ночлежный дом был устроен в память посещения Петербурга французским президентом Лубе. Но городская дума вот решили организовать благотворительное учреждение и приурочили это к визиту президента. Открыли, дали имя Лубе. Это в районе Виндавской железной дороги, то есть западное направление. Третий городской ночлежный дом находился на Рыбинской 9. Это район Витебского вокзала. За Витебским вокзалом опять-таки приезд из юго-западных районов трудового населения. И вот четвертый городской ночлежный дом на Петроградской стороне. Это уже для своих бедных. Петроградская сторона деревянным домами еще пока застроена. Приходят туда немного из Финляндии. Вряд ли они такие уж нуждающиеся. А вот местное население могло пострадать от пожаров или наводнений. Вот, видимо, для них и предназначался этот ночлежный дом. Пятый на Сутугиной улице принадлежал городскому попечительству о бедных. Значит, это в основном для таких необеспеченных местных жителей. Шестой ночлежный дом на обводном канале 90. И это опять район Витебского вокзала нынешнего. Седьмой на Дровяной. Это из западных провинций, приходящие по Ислянским дорогам. Восьмой на 11-й роте Измайловского полка Московский тракт. Девятый на Воронежской, район Московского вокзала. Да. Десятый на Васильевском острове, Большой проспект 93. И 11-й на Васильевском острове, 16-я линия 97. Я подозреваю, что они появились после вот этих зловещих наводнений, которые разнесли гаванский поселок. И именно на Васильевском оказалось огромное количество бездомных чисто по бытовым условиям. Mm-hmm. Они не могли просто существовать в своих жилищах. Вот. Кроме того, был 12-й ночлежный дом на Боровой, опять-таки район Московского вокзала и Московского тракта. И был один бесплатный городской ночлежный дом на 600 человек на Левашовском проспекте Петроградской стороны. Это был приют своеобразный. Почему Левашовский проспект? Дело в том, что вот этот район Левашовского Малого, это место, которое принадлежало императорскому человеколюбивому обществу. Там был огромный дом милосердия с больницами и домами престарелых. Это там, где сейчас метро Чкаловская. Видимо, он был разрушен во время войны, потом разобрали. А дом служителей существует вот на углу Малого проспекта, красивый дом французского ренессанса. И вот там построили вот этот ночлежный дом, чтобы бедные, которых либо не приняли, может быть, они шли в эту богадельню пристраиваться, да у них не получилось.
0: Угу.
1: Все-таки огромный, 600 человек.
0: Да, это комбинат целый. А бесплатно, то есть вот даже этой символической платы в размере одной копеечки там не брали?
1: Не было. И на содержание его, с другой стороны, уходило очень мало, всего 20 тысяч рублей. И я подозреваю, что он был именно поэтому благотворительным, исключительно благотворительным. Наконец, в 1913 году, накануне Первой мировой войны, на Забалканском, 73, это напротив Новодевичьего монастыря, открылся городской ночлежный дом в память Прокофьева. Умер купец, и его супруга потратила все свои деньги на организацию такого ночлежного дома. И надо сказать, что городские власти интересовались не только ночлегом вот таких бесприютных, ну, бомжей по-нашему,
0: да,
1: но прежде всего людей, которые сами не могут найти. И я уже рассказывала о том, как призревали детей, найденных полицией, но, с другой стороны, было организовано попечительное общество о первом ночлежно-работном доме для бесприютных детей и подростков мужского пола. Понимаете, девочек, конечно, презревали в первую очередь. Было понятно, что девочке нечего делать на улице никогда. А вот мальчики, они все-таки, видите, работный дом для них устраивали. То есть считалось, что подросток должен заниматься регулярным трудом. И вот это общество, которое было организовано в начале 20 века, в 1902 году, которое снабжалось на совершенно разные средства, потому что какой-нибудь сенатор давал 1000 рублей, а работник давал 1 рубль, а иногда церковь давала, вносил 10 копеек, потому что кружки иногда и в церквях стояли на содержание работного дома. Устроили его на Покровке. Так, площадь Тургенева, у Покровской церкви. Но опять-таки, очень бедный район. Коломна, рядом Нарвская часть, много и приходит детей, людей вообще, ну и дети могут оставаться. На Покровке был рынок тоже, как и Сенной. И вот опять-таки могут быть вот эти беспризорники по-нашему. Очень многие влиятельные лица вступали в попечительный комитет этого приюта. Там и граф Дмитрий Иванович Толстой, и графиня Апраксина, и великие князья Кирилл Владимирович и Александр Михайлович, великая княгиня Мария Павловна. Не все задерживались. Почему-то в списках каждый раз меняется число попечителей, но, тем не менее, они всегда очень интересны, включая, например, Трепова, сына генерал-губернатора нашего, или Победоносцева, который начинал это дело. Так что это хорошая история еще.
0: Елена Игоревна, у меня вот такой вопрос в связи с названием «Работный дом». В романах Диккенса, да, очень много упоминаются работные дома Англии. И, в общем, это такое даже нарицательное имя стало, и ругательное. Вот самое ужасное, что бедный, нищий человек, вообще самое ужасное место, куда он может попасть. Хуже тюрьмы и хуже, чем даже на улице пребывать. Вот как у нас обстояло дело с таким домом?
1: Ой, могу сказать, что вообще-то дома были чистые и красивые. И я, например, хорошо знаю второй работный дом, или точнее он назывался первый ночлежно-работный дом, который был открыт в 1901 году в доме на Большой Подъяческой 10, а я родилась в доме на Большой Подъяческой 8. И в советское время это были совершенно чистые нормальные квартиры. В этом доме содержались от 66 до 97 мальчиков. Даже если представить себе, что эти дети жили в общей квартире, то рядом вот дом 8, это очень приличный дом с роскошными квартирами, которые превращены были в огромные коммуналки в советское время. Но, собственно, публика там была уже весьма приличная. И я думаю, содержать детей в антисанитарных условиях или их сильно эксплуатировать в таких условиях густонаселенной, причем чиновничеством, уже ремесленниками, предпринимателями квартале, а напротив жила дочь известного историка Семевская, например, В общем, квартал был крайне приличный. И вот то, что там содержали до сотни вот этих беспризорных мальчиков, это, конечно, говорит о том, что эти мальчики были на глазах у общества. И вот что интересно, что за этими мальчиками благотворители наблюдали, и так как, конечно, дети могли потерять здоровье, ну вот во время своего беспризорничества, то одна из благотворительниц устроила на собственные средства недалеко от Гатчины специальный санаторий для детей, потерявших здоровье из этого приюта. То есть, в общем-то, я думаю, что за ним, по крайней мере, надзирали. Ведь на что были эти попечители? Не только на то, чтобы деньги дать, но прежде всего, чтобы посмотреть, что там прилично. И такой большой комитет, он же и говорил о том, что попечитель не только, ну, подпишется, но кто-то из них придет и посмотрит. А вот работный – это говорит о том, что ребенку все-таки пытались дать какое-то ремесло, то есть отучить его от бродяжничества. Ведь мы привыкли к тому, что беспризорники – это хулиганы. И в конце концов, там же очень много детей, которые просто испытывают в подростковом возрасте потребность к перемене мест.
0: Да.
1: Сколько детей убегают из дома? Мы знаем об этих убегающих из приличных семей, но я думаю, что из крестьянских семей убегали тоже значительное число этих мальчиков, которых при их поимке полицией не объявляли или их было далеко вести к родителям. Они были неграмотны, поэтому, видимо, и не могли объяснить, что им надо. И если они не попадали в такие официальные ремесленные приюты, то вот такой ночлежный дом работный, то есть все-таки их приучали к труду, чтобы они хоть что-то делали. Он был своеобразным спасением для них.
0: Чтобы не болтались просто так.
1: И вот одна из основательниц общества, госпожа Эйсмонт, она очень много сделала для устройства именно системы обеспечения этого дома. Так, во-первых, в этом доме еще прибавлялось число детей в годы войн. Потому что отец уйдет на войну, или мальчик побежит на войну, а мы знаем, что мальчики иногда бегут на войну. Так вот, они появляются в столице. И тогда, конечно, расширялись. Это произошло и в годы русско-японской войны, и потом в Первую мировую войну. На 1 января 16 года в этом приюте оставалось всего 57 мальчиков. Остальные были пристроены, из которых 16 находились в этом Мариенбургском приюте для слабосильных и выздоравливающих.
0: А что значит «остальные были пристроены»? Это вот,
1: а это значит, что это не так много нашли этих детей. И потом ими занимались уже другие управления, потому что во время войны беженцев было много, и были специальные заведения, которые занимались устройством беженцев. То есть эти мальчики были записаны не в хулиганы,
0: понятно,
1: а в страдающие беженцы.
0: Понятно.
1: Таким образом, все-таки ночлежные дома бывали самого разного назначения, и мы должны иметь в виду, что рассматривалась кандидатура неоднократно вот этого подозреваемого. Я не могу сказать, было ли это полностью удовлетворено, но мне кажется, что гораздо горше судьба тех рабочих на пригородных заводах, которые жили в бараках, чем вот этих людей, которые в центре города жили в ночлежных домах. Я видела эти дома, они очень часто, ну, такие вполне комфортабельные, каменные, там санитария. И, кстати, кроме вот этих официальных ночлежных домов, в Петербурге были приюты для взрослых. Такой знаменитый благотворитель в свое время, ныне забытый практически, мы Николая Дмитриева знаем как архитектора, гатчинского архитектора. Но он бесплатно, с одной стороны, создал такое замечательное заведение, как гаванский городок Дриля. Значит, опять же, это дешевые квартиры для рабочих. Квартира небольшая, но в этом доме есть и столовая, и библиотека, и душевые, и какая-то школа для детей этих рабочих. Дом не достроен. Вот судя по его архитектуре, они когда-то хотели застроить весь квартал, и, видимо, денег не хватило. Но сам Николай Дмитриев построил народный дом. Вот мы все знаем про народный дом княгини Софьи Владимировны Паниной, Лиговский народный дом. Нобели построили народный дом на Выборгской стороне. А вот народный дом Дмитриева – это в советское время ДК имени Цурупы напротив Балтийского вокзала, через обводный канал. Опять-таки два вокзала рядом. И вот такой дом, в котором было все, начиная от кинотеатра и кружков, и там был и Народный университет, который Дмитриев организовал вместе с Бехтеревым знаменитым, но там еще были огромные душевые, и был приют вот для этих ночлежников на одну ночь. То есть они там не только появлялись, там, конечно, была бесплатная столовая, как и в Лиговском народном доме небольшая, но главное, их там отмывали. А потом ты хочешь все-таки приобщиться к какой-то культуре, ты идешь и смотришь синематограф, или ты, ну, я не знаю, ну, просто моешься и спишь. То есть вот такие частные дома, они у нас не являлись даже благотворительностью, потому что это была частная инициатива. Я очень рада, что я вспомнила имя Николая Дмитриева, который был одним из отцов-основателей многих прекрасных учреждений. И в данном случае мне хотелось бы сказать, что вот мы помним только Софью Владимировну Панину, благотворительность Нобелей, а вот многие лица у нас забыты как благотворительная деятельность Николая Дмитриева.
0: Елена Игоревна, а как вы думаете, удалось к концу 19-го, начала 20 века удовлетворить эту потребность в местах для бездомных? То есть вы сказали в начале нашего разговора о том, что где-то 3-4 тысячи человек без крова находилось в Петербурге. Мы так смотрим, что по 150-100 человек, вот один большой дом на 600 человек, ну вот так вот в среднем, наверное, перекрывалась вот эта вот потребность.
1: Дело в том, что очень многие приезжавшие в Петербург провинциалы вообще не знали о существовании подобных учреждений. И для начала они у вокзалов просто шли к дворнику какого-нибудь дома и ночевали за ту же копеечку в подвалах и на чердаках и так далее. Это было не лучшим заведением, но тем не менее оно было. И вот, например, Алексей Ремезов в повести «Крестовые сестры», описывая быт дома между Фонтанкой и Казачьим переулком, это, собственно говоря, роман об одном доме, в котором жили все, от вдовы генерала, которая занимала парадную квартиру, до бедных работающих сестер, старых дев. И вот описывалось, как дворник ежедневно, ежевечерне приводил с вокзала вот этих вот приехавших и не нашедших приюта. Ну, и они ночевали где-то там в Дворницкой. Иногда, опять-таки, дрова кололи. Угу. Вот. Потому что вот эта мелкая работа все-таки в городе была. Отсюда пошло, кстати, вот это русское, что как же ты бездельничаешь, когда ты можешь заработать, потому что в одной лавке надо было принести ящики, в другой лавке надо было наколоть дрова для отопления, в третьей лавке надо было помыть полы. И если в частную квартиру тебя, может быть, с улицы не пустят, то тот же старший дворник, присматривая за тобой, может поручить тебе какую-то работу за эту копеечку, лестницы в доме вымыть.
0: Угу.
1: То есть найти малооплачиваемую работу в этом городе было можно. Но, зная об этом, из деревни приходили дополнительные потоки этих, особенно сезонных рабочих, которые считали, что в столице они все могут. И вот тут мне хотелось бы сказать о том, что мы воспринимаем столицу сегодня как место, которое оттягивает от всей России соки, лучшие соки. Здесь лучше всего развита промышленность, и вот благотворительность для своих и так далее. И вот в конце 19-го, начале 20 века оказалось, что в Петербурге так много благотворительных учреждений, что здесь начинают организовываться уже всероссийские учреждения. Столица начинает работать на провинцию, причем совершенно активно, доставляя вот силами своих общественников людей, которые потом могут принести и ремесла в провинцию, и какую-то помощь чисто материальную. Отсюда идут лучшие силы, например, медицинский персонал туда же шел. И интересно, что прежде всего такие учреждения женские, но потом организуют, например, такие организации, как Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному презрению. То есть они уже стараются распространить свой опыт на провинцию. Это с одной стороны. А с другой стороны, предоставить вот этим провинциалам в Петербурге возможность а. существовать и б. ну, получать какие-то знания и средства и отправляться. И вот с этой точки зрения мне хотелось бы коснуться такого замечательного общества, как благотворительное общество имени великой княгини Ольги Александровны.
0: Ну, наверное, нам надо будет поговорить об этом в следующий раз, потому что сейчас время нашей передачи истекло. И мы продолжим беседу об этом обществе в нашей следующей передаче. Я сейчас пока прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и Елена Игоревна тоже. Напоминаю, что в эфире радио «Град Петров» была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Владимир Сутеев. Кто сказал мяу? Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал мяу. Щенок поднял голову, посмотрел. Никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «Мяу!»
1: «Кто там?» — вскочил щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол. «Никого нет!» Влез на подоконник, увидел, за окном во дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху.
2: «Это ты сказал мяу?» — спросил щенок петуха.
3: «Нет. Я говорю...» Петух захлопал крыльями и закричал «Ку-ка-ре-ку!»
2: «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок.
3: «Нет, только ку-ка-ре-ку!» — сказал петух.
0: Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «Мяу!»
1: «Это тут!» — сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами.
0: Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок.
1: «Ты сказал мяу!» — строго спросил его щенок.
2: «Пи-пи-пи!» — запищал мышонок. «А кто так сказал?»
1: «Кто-то сказал мяу!»
2: «Близко!» — заволновался мышонок.
1: «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок.
2: «Мне страшно!» «Пи-пи-пи!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцо.
0: Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «Мяу!». Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился.
1: «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю!»
0: Он подкрался поближе, а навстречу ему выскочил огромный лохматый пес.
1: «Рррррр!» — зарычал пес.
2: «И я хотел узнать».
1: «Рррррр!»
2: «Это вы сказали мяу?» — прошептал щенок, поджимая хвостик.
4: «Я? Ты смеешься, щенок!»
0: Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «Мяу!». Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела.
1: «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. «З-з-з!» — прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежал, пчела за ним, летит и жужжит. «Ужалю! Ужалю!»
0: Подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал «Мяу!»
1: «Это ты сказала мяу?» — спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него.
0: Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда.
4: «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?»
2: «А может быть, это ты сказала мяу?» — спросил щенок лягушку.
4: «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка. «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!»
0: И прыгнула в воду. Пришел щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный, улегся он на своем коврике около дивана. И вдруг услышал «Мяу!» Щенок вскочил. Перед ним сидела пушистая полосатая кошка. «Мяу!» — сказала кошка.
1: «Аф! Аф! Аф!» — залаял щенок. Потом вспомнил, как рычал лохматый пес и зарычал «Р-р-р-р!» Кошка изогнулась, зашипела «Ш-ш-ш!» Зафыркала «Фр-фр!» и выпрыгнула в окно.
0: Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать.
1: Он теперь знал, кто сказал «мяу».

стоит пенек, а на пеньке теремок. А в теремке живут мушка, лягушка, ежик да петушок, золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес. За цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили, ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит. Грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит, смеется. «Это твоя телега?» — спрашивают зайца. «Нет! Это медведя телега. Он ее делал-делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит. Давайте возьмем телегу домой, — сказал ежик. В хозяйстве пригодится. Давайте, — сказали остальные. Стали все телегу толкать. Она не идет. У нее все колеса разные. Толкали-толкали. Толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая. То яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается. Кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко. В хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался. Давайте все по колесу возьмем. Давайте. Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка — маленькое колесико, ежик побольше, лягушка среднее, а петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит «ку-ка-ре-ку!». Заяц смеется. «Вот чудаки! Домой разные колеса покатили!»

0: тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. «Я знаю», — сказала мушка, взяла самое маленькое колесико и прялочку сделала.
1: Ежик догадался, к своему колесу две палки приладил, тачка вышла.
0: «Я тоже придумала», — сказала лягушка, и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать.
1: А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил.
0: Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит.
1: А петушок на мельнице муку мелет.
0: Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ежик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. «Простите меня, — говорит, — я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться».

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть соната для клавира «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Следующим объектом реставрации в Аннинских укреплениях Выборга станут Хиикские ворота. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. На протяжении многих лет они были закрыты, не вели никуда. Но музеем-заповедником Монрепо уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации, написал Цой. Он также отметил, что после завершения работ планируется открыть сквозь них проход в ту часть крепости, которая раньше была занята авиационным колледжем. Дни Чувашской республики пройдут в Петербурге 27 и 28 августа. Петербуржцев познакомят с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным потенциалом региона. В планах деловые встречи и сессии, призванные укрепить сотрудничество между Чувашией и Петербургом. Для петербуржцев подготовлена настоящая культурная программа. Основной площадкой станет академическая капелла. Также откроется выставка, посвященная историческим и культурным связям регионов. Состоится презентация вышитой карты России. Пройдут выступления творческих коллективов и другие мероприятия. В Зимнем дворце проходит выставка «Екатерина I». В социальных сетях специалисты музея поделились малоизвестными фактами из жизни царской семьи. В том числе они сообщили о трагических событиях в семье императора Петра Великого и его супруги Екатерины Алексеевны. У пары был сын Петр Петрович, которого в семье любя называли «Шишечка» или ласково «Потрошонок». В двухлетнем возрасте маленького Петра официально объявили наследником российской короны. Ради него царь отрешил от престола своего старшего сына от первого брака, царевича Алексея. Однако маленькому наследнику не суждено было взойти на трон. Не прошло и года после гибели старшего брата, как Шишечка скоропостижно умер, не дожив даже до 4 лет. Престол после смерти Петра Великого перешел его жене, которая вошла в историю как первая женщина-самодержица на российском престоле. Погрузиться в историю той эпохи можно в Николаевском зале номер 191 главного музейного комплекса. Экспозиция будет открыта для посетителей до 27 сентября. В павильоне «Арсенал» Александровского парка стартовала временная выставка «Память о любезном Михаиле», посвященная великому князю Михаилу Павловичу. В экспозиции копия легендарной «Золотой сабли», которую вручили за личное мужество и умелое командование в ходе подавления польского восстания в начале XIX века. Оружие было украшено бриллиантами и другими драгоценными камнями, но, по мнению великого князя, оно не подходило для повседневного ношения, поэтому владелец лично заказал дубликат шпаги, который и изображен на его известном портрете. В одной витрине несколько предметов из личного арсенала великого князя. Все они связаны с его военной карьерой. Как артиллерист он носил ледунку, специальную сумку для патронов на важнейших сражениях. Рядом расположился любимый подарок от короля Фердинанда II, модель неаполитанской полевой пушки. В музее говорят, экспонаты вернулись в родные стены. Ранее эти предметы хранились в арсенале Александровского парка, затем отправились в запасники Эрмитажа, а после в военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. На выставке «Память о любезном Михаиле» предметы генерал-фельдцейхмейстера пробудут 3 месяца. В Юсуповском дворце сегодня открывается выставка «Дом наш напоминал музей». Экспозиция посвящена нидерландской живописи 17-19 веков из собрания музея-заповедника «Архангельская». Это первая выставка, которая объединяет произведения голландских, фламандских и бельгийских художников в рамках одной экспозиции. Посетители получат уникальную возможность ознакомиться с большей частью нидерландской коллекции музея в период, пока «Архангельская» закрыта на реставрацию. Всего на выставке представлено 28 картин. Значительная часть этих произведений ранее входила в фамильную коллекцию князей Юсуповых. Некоторые из экспонатов пополнили фонды музея уже в 20 веке. Выставка будет работать до 21 декабря.
Русский музей подготовил уникальный проект для всех, кто влюблен в историю и архитектуру Петербурга. Жителей и гостей города зовут на встречу с потомками Леонтия Бенуа, выдающегося архитектора и создателя знаменитого выставочного корпуса на канале Грибоедова. Сегодня в России живет уже 9-е поколение этой семьи. Музей запустил эксклюзивный видеорепортаж, в котором современные представительницы рода Анастасия Олеговна и Марианна Бенуа лично проведут зрителей по главным вехам своей семейной хроники. Для тех, кто хочет лично прикоснуться к истории и увидеть портреты великих деятелей прошлого, открыта продажа билетов в Михайловский инженерный замок. Также посмотреть эксклюзивный репортаж о Великой династии можно в официальном видео Русского музея на платформе ВКонтакте Видео. В музее хлеба со 2 сентября открывается выставка о ленинградских фабриках-кухнях. Эти пространства объединяли производство, торговлю и питание. В зданиях были кафе, обеденные, банкетные залы, а также магазины, лаборатории, холодильники и хранилища.

августа, пасмурная погода без существенных осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно без осадков, плюс 20-22. В пятницу пасмурно без существенных осадков, 17-19. Атмосферное давление в пятницу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие друзья, добрый вечер. «Музыка санкт-петербургских храмов» идет в режиме прямого эфира сегодня, в пятницу. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. В нашей сегодняшней встрече мы предлагаем вам поговорить о колокольном звоне. Это вторая передача в этом цикле. И вновь в гостях у нас звонарь Чесменской церкви Полина Герасимова. Добрый вечер, Полина.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Полина, вот мы с вами в первую нашу встречу успели поговорить об истории колокольного звона, вообще как бы о роли колокольного звона в жизни православной церкви, и затронули некоторые виды колокольного звона. Насколько я помню, мы говорили о красном звоне, малиновом звоне, немножечко так поговорили. О чем вы предлагаете поговорить сегодня? Какая будет наша тема нашей встречи, на ваш взгляд? Что бы вы хотели донести для наших радиослушателей?
3: Вообще тема колокольного звона, его истории и значения для церкви, она очень обширная. И в прошлый раз мы очень вскользь коснулись таких самых важных, ключевых моментов этой темы. А сегодня мы бы хотели поговорить

0: поговорить с вами о именно петербургских звонах, о том, с чего пошли вообще петербургские звоны, и о самом Петербурге, о его характере.
1: Но эта тема очень интересна. Я думаю, нашим радиослушателям тоже будет не только интересно, но и полезно узнать об особенностях колокольного звона именно петербургской школы и петербургских храмов, наверное, так мы поговорим. Ну так что ж, начнем, наверное, вот с истории.
0: Да, начинать надо с самого начала, с основания Петербурга. Сам город изначально уже основывался как некая новая среда, новый город, город-утопия, можно так сказать, да, и Петр I стремился насадить нечто совершенно новое, нечто прогрессивное в этом городе, и во многом ему это удалось, и столица новая действительно была построена, хотя и с большими такими трудами и потерями, может быть, людскими, но в итоге получился вот тот город, который мы знаем и любим. И в чем же его такая отличительная особенность от других городов нашей страны? В том, что здесь изначально, с самого начала насаждался некий такой имперский культ. То есть Петр I, став императором и став русским царем, не просто проводил какие-то реформы, а он совершил кардинальный перелом в истории и в культуре страны. И в первую очередь это очень хорошо видно на истории Петербурга. Во-первых, дело в том, что звоны — это часть церкви, часть Русской Православной Церкви, и принадлежат они такой вот литургической жизни. А Петр стремился создать в Петербурге некий такой град, именно имперский, можно сказать, Третий Рим. И из-за этого старался все звоны и вообще даже церковную культуру подчинить своей императорской власти. И мы помним, что упраздняется патриаршество на Руси, возникает Священный Синод, и все это отражается и на звонах в том числе. В частности, когда был построен Петропавловский собор, сердце Петербурга в Петропавловской крепости на Заячьем острове, там были установлены на звоннице первоначально именно голландские колокола. И это был такой момент вот этой самой новизны, вот этой светской культуры, потому что для православных именно русские колокола имели главное значение. А здесь не просто голландские колокола, но еще и голландские куранты, да, то есть это принципиально отличительная черта вообще западной музыки, да, именно мелодичные звоны, основанные на мелодике, на гамме, такой некий звукоряд. Русские звоны, они основываются именно на ритмическом рисунке. И вот такие вот нововведения, они сразу поставили Петербург на такое особое место среди русских городов. И из-за этого наша именно петербургская культура и традиция звонов, она стоит таким неким особняком.
1: И вот эти колокола голландские, эти куранты, они использовались при богослужебных моментах?
0: Более того, они не просто использовались в церковной жизни, как мы привыкли слышать колокола, которые сопровождают службу, которые ее поддерживают, обозначают разные места этой службы. Колокола стали частью таких вот ритуалов имперских, государственно-церковных праздников. И если мы посмотрим на карту города, то можно обратить внимание, что храмы петербургские, они построены в честь исторических событий или святых, связанных именно с победами, насаждением вот этой вот имперской новой культуры светской. И в связи с этим вот эти вот колокола, они стали частью именно вот таких больших крестных ходов, каких-то праздничных мероприятий. И наряду с колокольным звоном звучали и пушечные выстрелы, и музыка оркестров военных, и проходили маршем разные полки. И все вместе это составляло вот такой вот новый, совершенно незнакомый России, чуждый вообще русскому вот сердцу, такой новый уклад жизни, более рациональный, более подчиненный именно разуму, а не сердцу, не русским традициям.
1: Спасибо, Полина. Но я думаю, если мы говорим о колокольном звоне, настало время послушать его, да? Вот что вы предложите сейчас нашему вниманию для иллюстрации своего рассказа?
0: Для иллюстрации своего рассказа можно послушать праздничный звон Петропавловского собора. Правда, этот звон будет исполняться не на голландских колоколах, которых я упоминала. Кстати, первые голландские колокола сгорели в пожаре, к сожалению. И до нас дошел вот уже карильон, который сейчас превратился в куранты, который уже ближе к концу XVIII века был отлит и привезен в Петербург. А этот звон исполняется на русских православных колоколах, отлитых у нас в России, потому что на Петропавловской крепости, на соборе Петра и Павла существует ярус и русского звона. И вот праздничный звон Петропавловского собора.

0: Итак, нам удалось послушать сейчас фрагмент из праздничного звона Петропавловского собора. Ну что, вот замечательный такой звон, такой торжественный, такой действительно праздничный. Полина, вот чтобы исполнить такой красивый звон, сколько звонарей должны присутствовать при этом на колокольне?
1: Ну, вообще, в данном конкретном случае присутствует несколько звонарей, потому что для включения в звон больших колоколов нужен свой отдельный человек на каждый большой колокол. И чтобы звон получился таким слаженным и красивым, хотя существует такое мнение среди звонарей, что действительно слаженный и цельный звон получается только у одного звонаря. Но здесь мы становимся свидетелями примера именно виртуозного исполнения очень высокого уровня. И этот звон записан и, собственно, был воссоздан под руководством Валерия Владимировича Лоханского, замечательного петербургского компонолога, одного из первых, кто начал вообще заниматься у нас звонами. Так что, надеюсь, ответила.
0: Спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о колокольном звоне и звонарь Чесменской церкви Полина Герасимова. Сегодня нам вот дают объяснение и может ответить на ваши, дорогие друзья, вопросы в прямом эфире. Наш телефон, я напомню, 328-29-32. Наш звукооператор Александр Горохов готов помогать принимать ваши звонки. Итак, Полина, вот вы сказали, что Петр Первый внес такую особенную ноту в колокольный звон города нашего Санкт-Петербурга. И здесь появились колокола, вот такие куранты западного стиля. А не могли бы вы нам сказать вообще отличие западного колокольного звона от нашего традиционного русского колокольного звона?
1: Ну, отличия существенные. И заключаются они в том, что западная традиция колокольных звонов предполагает опору на музыкальность, на мелодику. То есть каждый колокол издает одну ноту, подобно струне в рояле. И управляется подобной клавиатурой, как у рояля. И в целом это все очень похоже на такой вот орган, у которого вместо труб колокола. Куранты — это уже не совсем именно такой музыкальный инструмент. Это просто часы, соединенные с колоколами, которые издают бой в определенное время. А вот именно коррельонная культура западная, она предполагает вот такую игру, подобную органу. А русская культура направлена на то, чтобы голос каждого колокола звучал самостоятельно и вплетался в общий хор голос колоколов, да, всей колокольни. И таким образом получается ритмический рисунок. Его можно сравнить с орнаментом. И в целом, если попытаться иносказательно объяснить такую разницу, да, не специалистам, это такая же разница, как между реалистической западной живописью и иконописью русской, традиционной. То есть здесь своя символика, своя перспектива, свой стиль, свой язык изобразительный, который доносит определенную информацию и имеет определенную цель, в то время как западная живопись больше направлена на такие чувственные удовольствия, да, приятность глазу. Хотя, конечно, присутствует и символика, и философия, но немножко уже в другом составе, в другой дозировке, можно так сказать.
0: Да, замечательная параллель между звуковыми и зрительными такими изображениями. Полина, вот Петропавловский собор — это был первый собор, с которого город наш начался, и это был первый собор, на котором прозвучали колокола нашего города. У вас есть какая-то еще интересная для нас информация относительно Петропавловского собора? Как, может быть, менялся колокольный звон вот в дальнейшей истории?
1: Дело в том, что практически с самого начала существования собора он стал носить больше характер усыпальницы. И Петр Первый повелел хранить там и царей, и царицы, и князей. И из-за этого он не участвовал в такой вот постоянной, каждодневной церковной жизни Петербурга. Эту роль выполнял и собор Исаакия Далмацкого, и собор Рождества Богородицы, который мы сейчас знаем под именем Казанского. и Троицкий собор. Вот эти вот три собора, находящиеся на другой стороне Невы, они несли вот эту основную функцию. Но Петропавловский собор все равно сохранил свою вот эту главенствующую, такую, можно сказать, царскую функцию. То есть он остался все равно главным собором города и доминантой и архитектурной, и колокольной. Благодаря тому, что помимо вот курантов, которые мы сейчас можем слышать даже сегодня, кстати, история их очень интересна, они были отлиты взамен вот того погибшего первого корельона, да, первых курантов города, в 1757 году по указу Елизаветы Петровны. И практически полностью он сохранился до нашего времени. Из 37 колоколов сохранилось 32. Это довольно внушительная цифра, учитывая, что большинство колоколен города полностью лишились своих наборов и остались совершенно крупицы от того, что было. И вторая особенность, которая, может, даже на сегодняшний день отличает Петропавловский собор от других храмов, это наличие еще одного корельона, уже нового, отлитого вот в 2000-2001 году специально для нашего города в подарок от бельгийской школы корельонеров, музыкантов, которые исполняют музыку вот на этих корельонах. И этот корельон совершенно удивительный. Он состоит из 51 колокола, и самый большой из этих колоколов весит около 4 тонн. Рассчитан на 4 октавы, и у нас, особенно летом, звучат концерты на Петропавловском соборе, исполняемые и петербургскими мастерами исполнения вот этой корельонной музыки специфической, и западными мастерами бельгийскими, которые к нам приезжают.
2: Хорошо. 328-29-32, телефон прямого эфира нашего радио. Дорогие друзья, а я сейчас предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент. Полина, что мы сейчас услышим?
1: Мы сейчас услышим замечательный звон, который называется «Петербургский звон». Это звон, не являющийся историческим, это уже сочинение наших петербургских звонарей, звон, который отражает характер нашего города, замечательный такой вот особый смысл несет, довольно красивый, интересный, сложный для исполнения звон.

0: Ну что ж, у нас появилась еще одна возможность услышать звон Петропавловского собора. Мы его и услышали сейчас. Полина, вот вы говорили о старинных колоколах нашего города. А сохранились ли какие-то старинные колокола в своем первоначальном виде или, может быть, хотя бы отреставрированном виде? В каком состоянии сейчас находятся колокола, те, которые мы слышим?
1: Ну, вообще, я хочу констатировать очень печальный факт, что Петербург серьезно пострадал в советское время. И наборы колокольные, и сама традиция утрачены. У нас остались жалкие крупицы, буквально несколько колоколов на весь город. Один из таких старинных колоколов исторических остался на звоннице Александра Невской лавры на Троицком соборе. Есть исторические колокола на Никольском соборе на звоннице. Еще ряд храмов у нас, где сохранились, может быть, один, два, несколько колоколов. Самый такой известный и самый крупный из них – это колокол Самсоньевского собора, занимающий вообще отдельную страницу, может быть, в колокольной истории города, потому что колокол этот весит 400 пудов. Это 6400 килограмм, почти 6,5 тонн. Огромный, очень красивый колокол, отлитый в Москве в 1763 году специально для этого собора. И диаметр этого колокола 2 метра 26 сантиметров. Это очень большой размер для колокола. На сегодняшний день это крупнейший исторический колокол в Санкт-Петербурге. Но что касается остальных храмов, к сожалению, очень мало именно исторических колоколов. В основном воссозданы либо просто по весу подобраны колокола, либо вообще собраны колокола все, какие только возможно. То есть где-то куплены, где-то заказаны новые.
0: В не обязательно даже из Петербурга, да? Может, да, привезенные.
1: Да, да, да, да, да. И уже каждая звонница собирает как может свой подбор, и уже исходя из этого подбора создаются уже новая традиция, уже новая культура колокольная, потому что культура колокольных звонов древняя, дореволюционная, до нас не дошла полностью. То есть мы даже не представляем, как звонили, только по описаниям, чтобы звонили громко, вот красиво, вот торжественно и все. А сами звоны утрачены. И на сегодняшний день даже многие храмы не имеют звонниц. До сих пор и более-менее регулярные и звоны ко всем службам и по уставу существуют только в ряде храмов. Ну, можно назвать тот же самый Троицкий собор Александра Невской лавры. Это, конечно же, Казанский собор, собор Владимирской иконы Божией Матери. Это Спасо-Преображенский собор, Князь Владимирский собор, Андреевский собор на Васильевском острове, Троицкая церковь, более известная под названием Куличи Пасха, вот, ну и вот наша Чесменская церковь. Еще есть ряд храмов, я вот так основные самые перечислила, но все равно, конечно, этого недостаточно. Еще многие храмы стоят без колоколов, остаются без голосов, и в этом плане очень приятно осознавать, что строящиеся храмы Петербурга сейчас уже задумываются и предусматривают колокольню, и часто еще до освящения храма уже освящают колокола, и колокола хорошие новые подборы. И вот один из таких подборов новых на храме Сретения Господня, храм, который еще продолжает строиться, но там замечательный новый подбор. Один из самых полных и мелодичных вот у нас в городе именно новых колокольных подборов.
0: А где сейчас отливают колокола? Вот когда строится новый храм, где в основном вот самое такое востребованное, может быть, место, откуда привозят колокола? У нас же этого не делается, да?
1: Колокола отливаются в том числе и в Петербурге, на Балтийском заводе. Есть заводы и в Москве, и в Ярославле, и в Воронеже, во многих городах России, конечно, немного, но эти центры уже есть, они функционируют. Но каждый настоятель и каждый уже специалист именно по звонам, кто занимается подбором новой звонницы, да, новых колоколов для этой звонницы, эти люди уже имеют свои предпочтения. И на сегодняшний день одним из самых лучших заводов является завод в городе Тутаеве. Это бывший Романово Борисоглебск. Чем он отличается от всех других заводов, что там старается его директор соблюдать древние технологии литья.
0: То есть они сохранили некие традиции? Или
1: они восстановили их? По книгам, по каким-то обрывкам рецептов, уже своим опытом восстановили эту традицию наиболее близко, как только они могли. И те же самые вот новые подборы, они приехали оттуда, из Ярославля, к нам в Петербург.
0: Полина, а можно сказать, что колокольный звон Петербурга отличается от колокольного звона Москвы, так же, как духовные песнопения петербургские и московские отличаются? Вот если можно в двух словах, потому что на звонок от радиослушателей.
1: Конечно, конечно, безусловно, отличаются, и во многом они схожи, потому что музыкальная вот эта система в церкви, она целостна. И звоны, и песнопения, и различные традиции, они...
0: Соединены, дополняют друг друга.
1: Да, они взаимосвязаны. Да.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, это с Кронштадта вам звонят. И я хотела тоже сообщить вам, сказать, что в нашем соборе, Морском Николаевском соборе, тоже сохранен самый большой колокол «Благовест». Вот, и он звонит по служебным таким дням, ну, когда по праздникам, по большим. Так что вот, когда восстановится наш собор, то он тоже будет вещать о славе Божией. Всего доброго.
0: Это сохранился старинный колокол?
2: Да, да, наш.
0: Замечательно. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Спасибо. Вы знали об этом колоколе,
1: да,
0: Полина?
1: Да, конечно. К сожалению, собор не функционирует еще полноценно. И кроме большого колокола, для полноценного звона еще нужен целый подбор колоколов. То есть не просто некий набор, да, там какое-то количество, а именно колокола, которые созвучны друг другу, которые составляют ансамбль для звона. Конечно, и не только в Кронштадте, есть еще ряд храмов, где сохранились исторические колокола.
0: Но чтобы полностью услышать вот этот колокольный звон собора...
1: Да, именно сама звонильная традиция. Вот традиция утеряна.
0: То есть... Ясно. Спасибо. Я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент. Сейчас прозвучит воскресный звон Владимирской иконы, собора Владимирской иконы Божией Матери.
1: Да.
0: И затем вы, наверное, прокомментируете, немножечко расскажете об этом соборе.

0: Итак, нам удалось услышать голос собора Владимирской иконы Божией Матери Общеизвестного собора. Ваш комментарий, Полина.
1: Ну, я выбрала этот звон, во-первых, потому что его исполняет Владимир Степанович Кайчук, мой учитель, наставник в колокольных звонах. Почему именно вот Владимирская икона Божией Матери? Почему этот храм, который мы все знаем и любим? Дело в том, что у нас в Петербурге это единственный такой колокольный центр, то есть место, где изучают колокольные звоны, хранят традиции, передают эти традиции, то есть там действующая школа звонарей и совершенно замечательные мастера звонарей, которые там служат, в частности, вот Владимир Степанович, совершенно самозабвенно и бескорыстно вот продолжает вот эту традицию, старается возродить, насколько можно, звоны русские православные. Сам собор вот начал функционировать, ну, как только, собственно, передали его Русской Православной Церкви. Было это, если не ошибаюсь, в 1989 году. И фактически с этого времени уже начала существовать вот эта колокольная школа. И большинство звонарей петербургских, и не только петербургских, именно там научились звонить, mm-hmm. и теперь уже дальше сами на своих звонницах развиваются и растут. У нас в Петербурге существует такая вот одна серьезная проблема. У нас нету никакого такого организованного научно-исследовательского колокольного центра, как, например, это сделано в Москве. Там их несколько. Это не только вот Академия колокольного искусства России, то есть Ассоциация колокольного искусства России, но это еще и Московский колокольный центр, и Общество церковных звонарей, и еще несколько таких организаций, где планомерно занимаются научным исследованием и акустическим, и историческим, и сохраняют традиции на практике, и делают записи, и издают книги, там, проводят конференции. А у нас в Петербурге такого центра нет. И вот эту функцию, вот эту роль выполняет сейчас вот этот храм Владимирской иконы mm-hmm. Божией Матери. И, собственно, все пути колокольные ведут именно туда. Вообще петербургская вот эта традиция, которую мы сейчас знаем, да, то, что мы сейчас ходим, слышим в городе звоны, которые звучат к службам на самых разных храмах, это традиция уже новая, традиция нашего времени. И создается она вот сейчас.
0: На наших глазах.
1: На наших глазах, да, складывается. Но на основе, конечно же, традиционных православных русских звонов, канонических, создается в соответствии с уставом. И недавно у нас в Петербурге прошел мастер-класс для православных церковных звонарей. И проходил он одновременно в двух храмах. Это была наша Чесменская церковь и вот этот самый Сретенский храм новый, где освящена вот эта новая хорошая звонница, очень богатая по своему звучанию, по составу колоколов. И мы надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие события, и, может быть, даже и организуется какой-нибудь такой научно-исследовательский центр, потому что в Петербурге работают замечательные компонологи, исследователи. Это специалисты и по музыке, и по истории, и специалисты, которые занимаются акустикой, и множество других разных людей замечательных, которые изучают, сохраняют, но не имеют как бы вот такого общего дома своего.
0: Ну, будем надеяться, что положение в этой области улучшится.
1: Да.
0: А сейчас давайте послушаем еще какой-то колокольный звон. Полина, что сейчас прозвучит?
1: Да, это прозвучит еще один звон, который исполняется замечательным петербургским звонарем Маратом Капрановым. Тоже звон, исполненный на звоннице Владимирской иконы Божией Матери.

0: Полина, скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить о колокольном звоне Петербурга. В чем все-таки особенность? Наверное, сейчас настало время подвести такое резюме нашей сегодняшней встречи. В чем особенность, в чем отличительные, может быть, всякие характеристики колокольного звона Петербурга от колокольных звонов России вообще?
1: Как мы уже с вами слышали, вот эти несколько фрагментов звонов, что петербургские звоны отличают некая такая свобода, да, присутствие большого такого потенциала. И не только это мастерство исполнения звонов, когда звонарь виртуозно владеет колоколами, да, и совершенно потрясающим образом использует разные ритмические рисунки, вот эти попевки, но и некая такая вот свежесть исполнения. То есть многие звоны традиционные русские, они несколько вот завязаны сами на себя. И многократные повторения присутствуют в звонах. И это больше похоже на такие вот древние распевы, там, знамены и другие, где так долго все внимательно, с расстановкой. А петербургские звоны отличают именно то, что сродни даже петербургским песнопениям, да, это большее творческое начало, больше импровизации, даже какой-то, можно сказать, юмор присутствует. И в то же время это звоны очень торжественные, очень красивые звоны, отражающие и характер нашего города, и наши вот эти бескрайние просторы, вот это небо огромное, которое бескрайнее над головой, большие расстояния, редкие вот эти доминанты наших храмов и колоколен. И, конечно, это все отражается, да, сам характер Петербурга и петербуржцев, и не только петербуржцев, но и ленинградцев, да, это все в целом. Вот этот дух Петербурга, безусловно, отражен и в звонах.
0: То есть, на ваш взгляд, наш облик города гармонично идет вот с колокольным звоном Петербурга? То есть гармония эта сохраняется пока на данный момент, во всяком случае?
1: Конечно, конечно. И она всегда сохранялась, даже вот в момент рождения города, когда еще он только-только строился, уже и звоны, и люди, которые населяли этот город, пришедшие из самых разных концов страны и приехавшие из-за рубежа. И вот все вместе, оказавшись здесь, они как-то вот поварившись в этой среде, они создали вот такое вот сообщество именно петербуржцев и ленинградцев. И, собственно, именно эти люди создавали эти звоны.
0: Да, спасибо. Итак, колокольный звон – это такое явление в нашем городе и вообще в нашей стране, которое не оставляет равнодушным не только нас, людей, которые ходят в храмы, но и человека далекого от церкви. Вот даже люди приезжие готовы остановиться у любого храма и послушать колокольный звон. Это такое совершенно особый вид музыки, наверное, которым это музыка наших петербургских храмов. Наша передача подошла к концу, и мне остается напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы беседовали со звонарем Чесменской церкви Полиной Герасимовой. Полина, спасибо вам большое, спасибо всем нашим радиослушателям. И в завершении нашей программы вот давайте прослушаем еще один фрагмент. Сейчас прозвучит, Полина, что?
1: Это прозвучит «Красный звон» Петропавловского собора.
0: Начали мы с Петропавловского собора и заканчиваем им же.
1: Да.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение «Палеолея. Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. 12 сентября отмечается общегородской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». Состоялась пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 сентября отмечается общегородской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в этот день традиционно состоится общегородское шествие – большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году. В нем участвуют петербуржцы, жители Ленинградской области, паломники из других городов России. 12 сентября в 8:30 начнется праздничное богослужение в Казанском кафедральном соборе. По завершении в 11 часов начнется большой общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери по Невскому проспекту. В Александро-Невской лавре будет совершено три божественные литургии. В 6:45 в Свято-Троицком соборе, в 9 утра в Никольской церкви на Никольском кладбище и в 9:45 в Свято-Троицком соборе. В 11:50 состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского на площадь имени святого князя. 12 сентября – единственный день в году, когда главную святыню обители в небольшом деревянном ковчежце выносят из лавры. В третий раз частью праздника 12 сентября станет водный крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре. Он повторяет последний этап перенесения мощей святого князя Александра Невского в 1724 году. В 7 утра начнется божественная литургия в Благовещенском соборе Шлиссельбурга, после которой будет совершен молебен в крепости Орешек. В крепости в прошлом году была установлена мемориальная плита в память о пребывании мощей святого князя в крепостном Иоанно-Предтеченском соборе, ныне разрушенном. По завершении молебна участники водного крестного хода на катамаране отправятся к Александро-Невской лавре. Три молитвенных шествия, большой крестный ход по Невскому проспекту, малый из Александро-Невской лавры и водный из крепости Орешек встретятся на площади перед лаврой, где будет совершен праздничный молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга, отметят память кавалеров ордена Александра Невского. Праздник завершится прохождением роты почетного караула и концертной программой в Александро-Невской лавре. По традиции состоится вручение губернаторской премии за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского. Пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу, состоялась 25 августа в ТАСС. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов отметил, что Всемирный Русский Народный Собор пятый год участвует в принесении мощей святых и особо почитаемых икон, сотрудничая с Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, занимаясь транспортировкой, размещением и вопросами безопасности. Сергей Рудов рассказал, что с 20 августа по 20 сентября десница приносится в 13 городов России. Председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков рассказал о времени доступа к святыне для верующих. Торжественная встреча состоится 27 августа в 21 час 30 минут. Приложиться к ковчегу можно будет до 23 часов. С 28 по 30 августа доступ будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 15 часов святыня отбудет в Псков. В течение всех дней пребывания святыни в соборе духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону Тримифунскому. В это непростое время Господь посылает нам своего угодника, чтобы он своими мощами вновь прошел по русской земле, как это уже было в 2018 году, чтобы каждый с верою прикоснувшийся к ним не остался без его небесного предстательства. Господь говорит: «По вере вашей да будет вам». Многие обращаются к святителю Спиридону, и по их молитвам
молитвам совершаются чудеса. Мы будем с верой, чистым сердцем, любовью, искренностью, болью и переживаниями, радостями и горестями подходить к святым мощам, а через них к святителю Спиридону, предстоящему перед Богом, и возносить свои молитвы», — сказал священник. Проход к святыне организуют со стороны Казанской улицы. Волонтеры распределят потоки людей, ответят на вопросы. Для верующих с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, проход к мощам будет осуществляться вне очереди. Можно подать записки, которые представители делегации, доставившие ее сюда, отвезут на остров Корфу. Основные прошения нужно возносить заблаговременно в очереди, поскольку святитель Спиридон присутствует не только в мощах, он всегда рядом, пред лицом Божьим. Можно приложиться к мощам и остаться внутренне пустым, а можно сделать небольшое, но живое движение сердца, искренне воззвать, и святитель донесет молитву до Господа. Ведь чудеса творит не святой сам по себе, а Бог, которому святые дерзновенно предстоят, ходатайствуя за людей». Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов отметил, что прибытие мощей – значимое событие. Радость разделяют и власти, но это налагает на них обязательства по обеспечению безопасности и порядка. Руководство планирует принять участие в церемонии встречи. Подготовлена социальная реклама, в том числе баннеры на дорогах. Совместно с сектором коммуникации информационного отдела епархии смонтирован видеоролик, который 5 раз в сутки будет транслировать телеканал «Санкт-Петербург». На официальном сайте «Принесение святыни» и в группе ВКонтакте можно проследить весь маршрут, узнать информацию по регионам и познакомиться с материалами

0: фольклора, народных песен и танцев. Организаторов и гостей слета особенно впечатлила искренняя вовлеченность молодежи во все происходящие события. Дети активно пели, танцевали, учились и тренировались. Они делали это с подлинным интересом, открыто и без стеснения, впитывая вековой опыт и ценности своих предков. Гатчинская епархия выражает глубокую благодарность новгородскому атаману Вадиму Боголаеву и всем взрослым наставникам, которые создают такую важную среду для детей. Именно в таких местах сегодня растут крепкие, достойные, верующие и искренне любящие свою культуру люди, говорится в сообщении на сайте Гатчинской епархии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 190-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас, удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: Сказал Господь: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек.

0: но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «То матерь моя и братья мои». И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие рассказывает нам, что народ толпами стекался к Господу Иисусу, прославляя явившегося великого пророка, целителя, учителя. Но те же Евангелия говорят нам, что родственники Иисуса Христа стремятся увести его домой, ибо им казалось, что он вышел из себя, как говорит Евангелие от Марка, то есть сошел с ума. Все самое высокое, что только было явлено когда-либо миру, представлялось недоступным для посредственных людей и объяснялось для них очень просто и понятно. Он сумасшедший. Как тяжело было пережить это оскорбительное непонимание для Господа. Но еще более грубое оскорбление пришлось ему выслушать от книжников и фарисеев, которые говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Ученые-книжники пользовались большим уважением в народе. И, естественно, их слова были более влиятельными, чем слова малоизвестных родственников Иисуса Христа. Разумеется, в сумасшествие Христа не мог поверить никто из тех, кто видел и слушал его. Но вот влиятельным речам книжников и фарисеев люди могли верить. Поэтому дело приобретало серьезный характер. Обвинение в бесовской одержимости могло испугать и оттолкнуть от Господа многих его слабых духом последователей. Подозрение в сумасшествии было оскорбительно для Иисуса лично, как для любого из нас, как для любого человека. И это можно было перенести и простить, чего только люди не говорят. Поэтому Господь говорит, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Но обвинение книжников в том, что Спаситель действует силою бесовскою, было оскорбительно не только для Иисуса Христа лично, но для Бога, действовавшего в нем. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», – свидетельствовал о себе Господь Иисус Христос. Он знал тайну своего могущества, знал, что дела, творимые им, творятся силою Бога, и в этом видел доказательство своего божественного посланничества, которое должно было убедить людей поверить в Него. И вот ту силу, которая действует в нем, называют силой нечистого духа, то есть Бога, пребывающего в нем, называют сатаною. Вся безграничная любовь Господа к Богу и Отцу Своему возмущалась при такой клевете. Вот почему он так сурово отвечает клеветникам Духа Святого: «Тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Да, очень тяжело было ему слушать клевету, воздвигаемую против него и Бога. Враги Господа пытались внушить народу подозрение в том, что он бесноватый, но ту же участь быть жертвой клеветы, непонимания, оскорблений всякого рода и преследований Господь предсказал и всем своим ученикам и последователям. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Спрашивает он. Если меня гнали, будут гнать и вас. Итак, кто решится следовать за Господом Иисусом Христом и быть Ему верным, должен быть готов к гонениям, обидам, насмешкам. Они неизбежны. Более того, странно полагать, что их не будет или что их можно избежать. Мир неизбежно ополчается на всякого, кто вздумает ему изменить и избрать новый путь, путь евангельской любви и правды. «Я избрал вас от мира, потому что мир вас ненавидит», — сказал Спаситель. «Если вы принадлежите миру, живете его интересами и вкусами, поклоняетесь его кумирам, богатству, славе, знаменитости, страстям, тщеславию, все вами довольны». Если и критикую, то не слишком серьезно, не по существу, так как вы человек свой. Но если с вами произошла перемена, и вы стали серьезнее задумываться о жизни и ее смысле, если вы уверовали в Бога и Спасителя и увидели всю суету и ничтожество прежней жизни, то отношение к вам резко меняется. Мир начинает мстить вам, но не следует бояться. Это мстят не несчастные заблуждающиеся люди, но через них мстят бесовские силы, которые лишаются своего прежнего раба и поклонника. Они не хотят этого допустить. Они через людей пугают вас, чтобы заставить вас отказаться от принятого решения. На все это не следует обращать внимания. Следует помнить, что бесы всегда больше шумят и пугают, чем действительно вредят. Без попущения Божия они ничего не могут с вами вообще поделать. И даже в случае их видимой победы не следует забывать, что их победа мнимая, ибо они навеки побеждены крестом и воскресением Спасителя, а мы навеки спасены им. Не следует бояться мира и его козней. Господь всегда идет нам навстречу и протягивает руку помощи. Следует полагаться на Него. Он называет нас своими родными, родственниками. Ибо мы слышали сегодня, какое дивное обетование дал Он своим верным последователям. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. В этих словах Господа великая для нас радость, залог победы. Разве такой брат может покинуть без помощи и поддержки нас в трудную минуту? И что за беда, если от вас отвернулся мир, что вас злословят и гонят, если вы приобрели такого брата? Но чтобы иметь на это право, необходимо одно условие – творить волю Божию. Высокое звание своего брата, своей сестры, своей матери Господь признает только за теми, кто исполняет волю Божию. С того момента, как вы сделали решительный шаг к Господу и приняли Его Евангелие любви, у вас не может быть другой цели, как только познавать эту волю и исполнять ее в своей жизни. Но этот самый важный жизненный вопрос – тема особого и некороткого разговора. А пока же помолимся. Господи, научи нас творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота. Аминь.
2: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева. Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 27 августа, 14 августа по старому стилю в Православной Церкви предпраздноство Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святого пророка Михея, жившего в 8 веке до Рождества Христова. Михей был современником пророка Исаии. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего». Сегодня мы вспоминаем священномученика Маркела, епископа Апамейского, жившего в IV веке. Историк ранней церкви Феодорит Кирский пишет о епископе Маркеле, что он добивался у православного императора Феодосия Великого разрешения на уничтожение языческих строений. Так он получил дозволение разрушить храм Юпитера в Апамее. В дальнейшем епископ продолжал сносить языческие храмы в Апамейской области. В 389 году он был схвачен разъяренными язычниками и брошен в огонь. Почитание священномученика в лике святых началось сразу после его кончины. Когда его сыновья обратились на поместный собор с просьбой наказать убийц отца, собор указал им, что несправедливо мстить за ту кончину, за которую нужно благодарить Бога. В 1091 году в этот день были обретены мощи преподобного Феодосия Печерского, основателя общежительного монашеского жития в русской земле. Сегодня также празднуется память современника преподобного Феодосия, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Также в этот день установлено празднование двух икон Божией Матери – Беседной и Нарвской. Беседная икона изображает Божию Матерь и святителя Николая Мирликийского, беседующими с пономарем Георгием. Этот образ написан в память явлений Божией Матери в 1383 году в Тихвине. А Нарвская икона Пресвятой Богородицы прославилась в 1558 году, когда русские войска взяли приступом город Нарву. В одном из домов, где раньше жили русские купцы, пьяные немцы заметили оставленную икону Божией Матери. Ругаясь над святыней, они бросили ее в огонь под котлы, в которых варилось пиво. Пламень отпрянул от котла и охватил кровлю дома. И в ту же минуту налетела буря, и пожар распространился по всему городу. Воспользовавшись смятением, русские войска пошли на приступ и взяли город. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, а с нею и икона святителя Николая, были найдены среди пепла невредимыми. Множество новомучеников и исповедников прославляются Русской Православной Церковью 27 августа. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученик Василий Богоявленский, архиепископ Черниговский, и с ним преподобный мученик архимандрит Матфей Померанцев и мученик Алексей Зверев. В том же году в этот день был зарублен шашками протоиерей Владимир Цедринский, настоятель Никольской церкви села Колпаковка, ныне это поселок Дзержинск в Семиреченской области. В 1937 году в этот день мученические венцы приняли священномученики протоиереи Владимир Смирнов и Николай Толкский, преподобно-мученик схиархимандрит Елеферий Печенников, игумен Смоленского Троицкого монастыря, преподобно-мученицы игуменья Ева Павлова и келейница митрополита Кирилла Смирнова Евдокия Перевозникова, а также мученик Феодор Захаров. Все они были расстреляны 27 августа в городе Чимкенте по делу митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Иосифа Петровых, архиепископа Алексея Орлова и других. В этот день совершается память преподобного исповедника Александра Уродова. С 1895 по 1918 год архимандрит Александр подвязался в Сыноксарском Рождество-Богородичном монастыре. А затем прошел путь исповедничества в ссылках и лагерях, в Тамбове, на Соловках, на Урале. Окопляясь духовно у митрополита Кирилла Смирнова, архимандрит Александр отошел от канонического общения с митрополитом Сергием Строгородским и долгие годы служил тайно. С 1935 года он жил в селе Соболево в Кировской области и почитался как прозорливый и духоносный старец. После избрания патриарха Алексея I Симанского архимандрит Александр, как и многие непоминающие, возвратился в юрисдикцию Московской патриархии. Скончался преподобный Александр в 1961 году. Мощи его были положены в Рождество-Богородицком Сыноксарском монастыре. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Аркадия Новоторжского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобный Аркадий Новоторжский родился в начале XI века в городе Вязьме. Он происходил от простых благочестивых родителей. Всем сердцем и всей душой возлюбив Господа, преподобный Аркадий с юных лет принял на себя трудный и редкий в то время подвиг юродства Христа ради. Целыми днями ходил он по городу, собирая милостыню, отдыхал на церковной паперти или на сырой земле. Непроницательные сограждане насмехались над святым, часто его обижали. Ведя строгую аскетическую жизнь, преподобный Аркадий часто молился недалеко от городского собора. Излюбленным местом его уединенной молитвы была небольшая горка в лесу за городской стеной. На поляне лежал большой плоский камень, на котором святой Аркадий иногда молился несколько ночей подряд. Однажды близ поляны проходила женщина с малолетним сыном. Ядовитая змея укусила ребенка. На крики матери прибежал преподобный Аркадий. Он исцелил умиравшего ребенка и заклял молитвой змей в ближайшей округе. Узнав об этом чуде, вязьмичи стали по-другому относиться к святому. Более внимательные замечали, что за богослужениями в храме преподобный Аркадий преображался, лицо озарялось особым светом, он часто плакал от умиления. К словам праведника стали прислушиваться. Он говорил мало, но его слова и предсказания сбывались. Однажды через Вязьму в Киев проходил преподобный Ефрем Новоторжский. Увидев блаженного Аркадия, он понял духом своим, что этот юноша принял на себя юродство Христа ради. Святой Ефрем ободрил блаженного Аркадия в его трудном подвиге, и с того времени он стал духовным наставником святого. Когда же вязьмичи стали прославлять его, как угодника Божия, преподобный, желая избежать мирской славы, покинул Вязьму. Вместе с преподобным Ефремом блаженный Аркадий начал строительство новой обители с храмом во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба на правом берегу реки Тверцы. В новосозданной обители преподобный Аркадий принял иноческий постриг. Днем он трудился вместе со всеми иноками, а ночи по-прежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и приходил на божественные богослужения первым, во всем следуя своему наставнику, преподобному Ефрему, келейником которого он был. После кончины преподобного Ефрема святой Аркадий продолжал подвязаться по заветам старца в посте, молитве и молчании. По пришествии нескольких лет он также мирно отошел к Господу и был погребен в деревянном гробе с правой стороны каменного собора обители. 11 июля 1677 года были обретены нетленные мощи преподобного Аркадия. Прославлению святого предшествовали его чудесные явления в 1525 и 1661 годах. В первый раз он явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземскому воеводу Григория Бобрищева, Авдию. заповедав жителям Вязьмы оградить и охранять камень, на котором он молился при жизни, преподобный Аркадий объяснил, что зеленая ветвь в его руках означает данную ему от Бога власть отгонять от Вязьмы всяких гад и супостат. Чудесным заступничеством преподобного объясняют вязьмичи спасение их родного города от разорения литовцами в 1661 году. По преданию, литовцы увидели юношу на сером коне, который запретил им идти на Вязьму, угрожая неминуемой гибелью. На вопрос литовцев, кто он, юноша ответил: «Я Аркадий, град этот — мое отечество». В мирные годы жители Вязьмы восстановили храм Всемилостивого Спаса, устроенный на любимом месте молитв преподобного в 1594 году. Над камнем святого Аркадия в лесу была устроена часовня. Любовью окружена память о святом Аркадии в городе Вязьме. И ныне в Троицком соборе города есть чтима икона святого, на которой он изображен молящимся на камне.
3: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Священномученик Василий, архиепископ Черниговский, в миру Василий Дмитриевич Богоявленский, родился в 1867 году в селе Старое Славино Тамбовской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и после рукоположения в Сан-Ирее служил в церкви села Овсянки Тамбовской епархии. Духовное образование он продолжил в Казанской духовной академии, ректором которой был в то время епископ Антоний Храповицкий. Отец Василий дорожил дружбой с владыкой Антонием и часто обращался к нему за духовным советом. После окончания академии епископ Антоний предложил отцу Василию остаться в Казани и преподавать в академии. В 1908 году, после кончины супруги, отец Василий Богоявленский по благословению владыки Антония оставляет Казань и поступает в Александро-Невскую лавру, где принимает пострижение в монашеский чин с оставлением ему прежнего имени. В том же году иеромонах Василий указом Святейшего Синода назначается ректором Черниговской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А уже через год в Александро-Невской лавре состоялась его хиротония епископа. До 1917 года владыка Василий находился на Черниговской кафедре. Черниговская епархия – одна из древнейших на Руси, и владыка Василий был достойным преемником ее выдающихся архипастырей. С целью нравственного воспитания народа и православно-миссионерской деятельности в Черниговской епархии начал выходить православный журнал «Вера и жизнь». Святитель заботился о здоровье семинаристов, впервые организовав для них санаторий. Он возглавлял Черниговское братство, которое занималось помощью нуждающимся. Большое внимание владыка Василий уделял возвращению раскольников в лоно православной церкви. В 1917 году по распоряжению Временного правительства были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа финляндского Сергия Старгородского. В их числе был и владыка Василий, который, будучи обвинен в приверженности старому строю, был отправлен на покой, как не соответствующий революционному духу времени. Он был переведен в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии. Затем некоторое время управлял Московским Заиконоспасским монастырем. В 1918 году епископ Василий Богоявленский участвовал в деятельности Поместного собора Русской Православной Церкви в Москве, вошел в патриаршее управление при патриархе Тихоне и был назначен благочинным ставропигиальных монастырей, непосредственно подчиняющихся патриарху. По постановлению собора для расследования обстоятельств ареста и убийства священномученика архиепископа Пермского Андроника Никольского в Пермь была направлена комиссия во главе с архиепископом Василием, в которую вошли еще два члена собора – миссионер Зверев и архимандрит Матфей Померанцев, который присоединился к ним в Перми. Советское правительство не препятствовало этому расследованию. Комиссия собрала обширный материал о мученической кончине пермских мучеников. Это вызвало гнев местных коммунистов. Когда по окончании расследования комиссия возвращалась в Москву, между Пермью и Вяткой в вагон ворвались красноармейцы, убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого архиепископа Василия сбросили с Камского моста в реку. Тело владыки и убитых вместе с ним похоронили крестьяне, и к могилам мучеников начались паломничества. У могилы совершались чудотворения. Тогда большевики ночью выкопали тела мучеников и сожгли.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потаржинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем скоро, 29 и 30 августа, состоится юбилейный 10-й фестиваль Сергея Довлатова. Цитаты дня Д-2026, так называется этот фестиваль, стал следующий текст. «Что вам угодно? Мне угодно, говорю, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны». А какова тема события в этот раз? Об этом я спросила Анастасию Принцеву, директора фестиваля.
2: У нас двойной юбилей, 10 лет фестиваля, 85 лет со дня рождения Сергея Донатовича. Собственно говоря, это и есть основная тема, потому что раньше мы придумывали какие-то конкретные темы, но это совершенно не обязательно и невозможно, потому что у нас около 70 событий, они все разного формата. Это спектакли, экскурсии, лекции, квесты, концерты, и объединять их какой-то одной узкой темой не обязательно. Но у нас общая тема фестиваля – это фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. То есть мы говорим не только о жизни и текстах Довлатова, но и о том времени, которое его сформировало. И в этом году у нас очень большой совместный фестиваль с Домом творчества Переделкина в Новой Голландии, который называется «Москва-Ленинград. Нечто отличное. Неофициальная культура 70-х двух столиц». То есть это как бы фестиваль фестиваля. Я предложила Борису Куприянову, замруководителю Дома творчества Переделкина, сделать совместную программу. И вот он с энтузиазмом откликнулся. И я очень рада, что у нас будет такой большой дополнительный фестиваль. 22-23 августа в Доме творчества Переделкина пройдет начало этого фестиваля. Там будет больше 20 лекций, концерты, мастер-классы. А потом 29-30 августа в дни фестиваля Довлатова будет на Новой Голландии фестиваль тоже «Москва-Ленинград. Нечто отличное», который как бы является частью Дня Д. Ну, такой фестиваль фестиваля. Там тоже будет много лекций о литературе 70-х. Сева Гакель будет рассказывать, как собирали музыку в то время. То есть такое погружение в ту атмосферу с попыткой проанализировать это странное длинное время, которое сейчас почему-то интересно молодым людям, и на которое как-то, я не могу сказать, что появилась мода, но которое сейчас очень со всех сторон изучают. Собственно говоря, этому и посвящен этот фестиваль, я считаю, отличное, потому что вот мы за несколько лет уже собрали большое количество лекций, с которых мы сделали сборники чтения Дня Д, и сейчас у нас будет больше 20 лекций, которые мы записываем, и тоже надеемся сделать сборник, то есть это такая в некотором роде тоже научная работа.
1: И надо сказать, что программа у вас огромная, и хоть это идет два дня, 29 и 30 августа, но ты читаешь, глаза просто разбегаются, и каждая тема тебе интересна, и ты только не понимаешь, а как можно успеть везде? Расскажите про программу, пожалуйста.
2: В этом году я пыталась сокращать программу, потому что у нас больше 70 событий, и поскольку вот дополнительно этот фестиваль большой, где параллельно 2-3 события идет, и я говорила Борису, Борис сказал, что не надо мучить людей, они не могут разорваться, сложно. Мне самой было, мне сложно, я не понимаю, куда идти. Я хочу эту лекцию послушать, эту и эту, а параллельно еще День Д идет еще на других 5 площадках. И все, что могла, я отрезала. Но все равно у нас есть традиционные события, это экскурсии в квартиру Довлатова, экскурсии вокруг дома Довлатова, его квартала, и парад в экстерьеров, потому что у него была собака Глаша, которую он очень любил.
1: И писал о ней.
2: И писал о ней, и поэтому в сквере Довлатова, где у нас тоже будет уличный праздник с джазовым концертом, открытым чтением и выступлениями актеров, стоит памятник Глафире тоже. Там будет у нас мероприятие, потом у нас 8 спектаклей, 4 премьеры театральные, гастроли спектакля из Архангельска, квесты, какие-то перформансы, концерты, в общем, очень много
1: и
2: всего.
1: И все это с текстами Довлатова, да? Спектакли, я имею в виду.
2: Ну, спектакли, да, ну или на основе каких-то историй, например, в коммунальной квартире Довлатова, где до сих пор живут люди, у нас проходят и экскурсии, и премьерные показы спектаклей благодаря музею Довлатова, который там взяли в аренду несколько комнат, и нас-то даже вне фестиваля пускают, за что им большое спасибо. И там, например, будет спектакль Александра Савчука «Коммунальный салон Довлатова» на основе событий начала 60-х, о которых рассказывают близкие Довлатову люди, о том, как там проходило первое чтение поэмы Бродского «Шествие», которое, по рассказам очевидцев, не читал, а выл, и им было так смешно, что они залезли под стол, чтобы его не смущать, и он ужасно разозлился и сказал, что они все дураки, он гений. В общем, и все вот эти вот воспоминания лягут в основу этого спектакля. То есть это тут не тексты, да, а воспоминания. Или вот у нас будет в неожиданном месте в Музее Арктики и Антарктики спектакль-экскурсия. Как будто Довлатов получил такое указание, когда работал редактором детского журнала «Костер» провести экскурсию зачем-то для детей. И вот он как бы ведет эту экскурсию для наших зрителей по вот такому странному месту. Спектакль называется «Вечная мерзлота», потому что, соответственно, рассказывается в музее про вечную мерзлоту. И он, когда в Охре охранником в коме, тоже это была вечная мерзлота вокруг, вечная мерзлота в душе. И вот такой спектакль-экскурсия ставят молодые режиссеры Женя Анисимов и Тимур Салихов. И тоже необычное такое интересное происшествие на необычной площадке, которое благодаря тому, что это довольно неожиданно сочетание, да, вот этого экспоната в Музее Арктики и Антарктики и судьбы Довлатова должно дать такой странный эффект абсурда, столь близкий Довлатову.
1: Про близких людей. Ведь живы друзья Довлатова или люди, которые близки были с ним. Кто будет на фестивале?
2: У нас будет круглый стол с участием Татьяны Львовны Никольской, его подруги, и она филолог, и она будет рассказывать про его время. Яков Аркадьевич Гордин, доктор журнала «Звезда», Андрей Юрьевич Арев, не знаю, будет или нет, зависит от его возможностей, ну, тоже приглашали. Ну и какие-то люди просто приходят. Вот мне тут позвонила вчера женщина, она хочет купить билеты на экскурсии, при этом говорит: ой, ну я же была его соседкой, я же могу про это рассказать. Я говорю: ну да, конечно, приходите, обязательно рассказывайте. Мы проводили много вечеров воспоминаний, и тоже они отображены в нашем сборнике чтения, которые продаются там в подписных изданиях в порядке слов, то есть можно купить или заказать. Вот, так что, конечно, есть люди, которые его помнят хорошо, и мы с ними всегда общаемся, и они много раз у нас выступали. Родственники вряд ли приедут, ну, уже тяжело, далеко, сложно.
1: Как вы чувствуете, как вы видите за эти годы, как вам притекают люди, любят Довлатова?
2: Довлатова многие очень любят. Он очень популярен, и его очень любят молодые люди. Один раз я снимала ролик до фестиваля Довлатова, чтобы Алексей Герман-младший получил или не получил деньги на свой будущий фильм «Довлатов». Он должен был доказать Министерству культуры, насколько популярен автор. И мне вот дали такое задание, просто какую-то халтуру. Должна была ходить по улице и спрашивать, знаете ли вы Довлатова, я с оператором. Я несколько часов проходила, люди доставали книжки Довлатова из рюкзачка или сразу начинали цитировать. Одна женщина сказала, что, конечно, она его знает, и начинала горько плакать. И такая была женщина с рыжей косой на улице Рубинштейна. И под конец я уже устала, говорю: давай зайдем, сменим целевую аудиторию, давай зайдем сейчас в какой-нибудь бар модный, в Жену Рубинштейна, и спросим последнего человека. Это будет финал уже нашего похода с оператором. Мы заходим, сразу снимаем. Я подхожу к бармену первому, говорю: любите ли вы Довлатова? Он говорит: пойдемте за мной. Выходит из-за барной стойки, такой настоящий, с бородкой, с тоннелями в ушах, такой хипстер. И у него, оказывается, совершенно огромная цветная татуировка, такая как портянка, как говорится, с лицом Довлатова и надписью «Абонамата», цитата из его книги. И я в полном изумлении подвожу микрофон прямо к Довлатову, этим двум, и говорю: какая у вас любимая книга? И сверху раздается «Наши». Я говорю: вот это будет финал вот этого ролика. И когда министр культуры и семья Довлатова увидели этот ролик, сказали: да, популярный автор, конечно, и дали деньги на фильм.
1: Они могли, вот эти молодые люди, словами объяснить, а что вдруг ты им Довлатов?
2: Ну, потому что он смешной, и самое главное, в нем есть самоирония, то, что сейчас очень любят и ценится, и более того, он, можно так сказать, что он первый стендапер. Это человек, который рассказывает на, так сказать, на весь мир о своих неудачах житейских, не стесняясь этого. Таким образом, показывает другим людям, что совершать ошибки возможно, допустимо, и он такой же, как все остальные. Чем занимаются стендаперы? Поэтому он понятен.
1: Вам легко делать этот фестиваль? Вы чувствуете это настроение Довлатова?
2: Я чувствую настроение Довлатова, потому что у нас происходит как безумное количество довлатовских историй, которых я теперь уже рассказываю в лекции и на своей экскурсии, которую иногда провожу по местам Довлатова, потому что мне надоело, что меня каждый раз спрашивают: «Настя, расскажи, как тебя задерживали полицейские на открытии памятника Глаше». Или какие-то другие безумные истории. Они приключаются постоянно, ты оказываешься в мире этого довлатовского абсурда, и, как я говорю, что люди, которые любят Довлатова, и люди, которые не любят Довлатова, это две совершенно разные категории людей. Если ты любишь Довлатова, ты как бы в некой секте, и которая привлекает внимание таких же людей с неким кодом. И это все, конечно, фанаты. То есть люди, которые любят Довлатова, они все фанаты Довлатова. Это не просто любители. Люди, которые с любого места начинают тебя цитировать его, поэтому мы проводим такие варианты «что, где, когда». Когда очень сложные вопросы все отгадывают. И очень много вот этого довлатовского абсурда происходит в момент подготовки фестиваля, поэтому я как рыба в воде, я тоже люблю, мне близок и понятен этот юмор, такой циничный, такой снобский, очень ленинградский. И я даже не могу сказать, что я работаю. Я не считаю это как работу. Ну, то есть, когда я подаю заявку в какой-нибудь комитет по культуре, то есть это, конечно, такие бюрократические, муторные собирания справок и так далее. А все остальное время, ну, я просто живу этим, я как бы плаваю в этом, как рыба в воде. Мне, конечно, это близко, интересно, приятно. Это притягивает большое количество интересных людей, волшебных волонтеров и так далее. Очень много энтузиазма от молодых режиссеров, актеров, которые фестиваль некоммерческий, у нас нет возможности дать какие-то гонорары, мы просто всю прибыль отдаем полностью как от билетов им. Ну и обеспечиваем какую-то без аренды залы и так далее. Рекламу какую-то на себя я беру, но у меня нет возможности полноценную за премьеру спектакля дать им там, я не знаю, сколько тысяч рублей. Все равно люди делают, потому что им это нравится, им это интересно. В этом есть жизнь. Это очень живой и очень народный фестиваль. Он такой очень человечный. Я очень стараюсь это сохранить максимально, чтобы он не покрылся какой-то глянцевой пленкой, и чтобы у всех была возможность в нем принять участие как актерам, там вот сейчас мне написала молодая режиссера: «Можно мы там у вас, вот, а вы приведем, что нужно заплатить?» Я говорю: «Ничего не нужно, мы вам поможем, мы все сделаем, мы организуем. Давайте». Ну, я, конечно, предварительно отсматриваю что-то, они мне прислали видео спектакля. Ну, худсоветы, в общем, из одного человека. То есть, конечно, планку мы соблюдаем, но на самом деле мы очень открытые.
1: Анастасия Принцева, директор фестиваля Сергея Довлатова, рассказала, как запланирован День писателя в нашем городе 29 и 30 августа, когда ожидается более 70 событий, среди которых круглые столы, спектакли, экскурсии, концерты, перформансы, традиционный парад фокстерьеров и другие выступления на неожиданных площадках. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучала вторая часть первой симфонии си-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Съемки документального фильма «Архангела. Дом на излучине реки» завершились под Каргополем в Архангельской области, рассказала продюсер картины Екатерина Тинетова. Герой ленты Александр Матюхин переехал из Подмосковья на север возрождать деревянные храмы. По проекту Матюхина в деревне построили храм преподобного Пахомия Кенского. Он был поставлен согласно старинным технологиям северного деревянного зодчества на берегу Онеги. Строительство велось в течение 5 лет на пожертвования. Александр стал инициатором создания плотницкой артели в селе Архангела. Среди проектов – реставрация часовен в деревнях Сюма в Шенкурском районе и Калитинка в Каргопольском районе, а также часовня в селе Забивакино. В 2024 году Матюхин был рукоположен в сан священника для сел Архангела, Троица, Волосово и Усачево. Благодаря этому многие жители удаленных поселков теперь начали собираться в местных храмах регулярно. У него большая семья с матушкой Валентиной, отец Александр воспитывает 4 детей. Герой фильма вдохновил и продолжает вдохновлять разных людей переезжать в деревню. В итоге он не просто восстанавливает голые стены, а реставрирует саму жизнь в деревне, добавила продюсер. Съемки прошли в деревнях Шелоховская и Ошевенский погост. Также группа работала в Кинозерском национальном парке. Фильм объединил творческие силы Архангельска и Санкт-Петербурга. Работа над картиной завершится осенью 2026 года. Интерес к книгам по политологии среди россиян в 2026 году вырос на 78%, так как выручка от книг о финансовом благополучии и инвестициях снизилась на 35%. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на собственное исследование. Смещение спроса с финансовой литературы в сторону политологии коррелирует с ростом геополитической повестки. Читатели все чаще обращаются к произведениям о мироустройстве и международных отношениях, отметили в пресс-службе. Так, в рейтинге книг по политологии «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского и «Государь» Никола Макиавелли. В топ книг по финансовому благополучию вошли книги Наполеона Хилла «Дума и богатей», «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Данные приведены за период с 1 января по 25 августа 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В закрытом хранилище так называемой деструктивной литературы Российской государственной библиотеки обнаружены 3-томник детских повестей Люси и Стивена Хокингов и биография Уинстона Черчилля, написанная Мартином Гилбертом в украинском переводе. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственного корреспондента, побывавшего в спецхране. Как пояснила главный библиотекарь Российской государственной библиотеки Наталья Ермакова, критерием для помещения книги в спецхран служит не только содержание, но и язык издания. Многое зависит от перевода. Случается, что книги зарубежных авторов, пользующиеся популярностью в русском варианте, не содержат ничего деструктивного. Однако в украинском переводе может быть заложен совершенно иной смысл и другая подоплека, цитирует издание слова Ермаковой. Помимо Хокингов и Черчилля, в хранилище представлены мемуары украинских участников боевых действий, книги о Петлюре и Шухевиче, а также комикс Кейти О'Нил про двух принцесс. В спецхране также оказался сборник прозы погибшего в 2015 году музыканта Кузьмы Скрябина, вокалиста группы «Скрябин». По словам Натальи Ермаковой, музыкант тоже был украинским националистом. Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова 28 и 29 августа представит 2 программы в Казанском концертном зале имени Сайдашева. Солирует пианист Илья Папаян. Первый вечер будет посвящен музыке Петра Ильича Чайковского. Прозвучат 1-й фортепианный концерт и 4-я симфония, ровесница оперы «Евгений Онегин», наполненная автобиографическими аллюзиями и сильными эмоциями. На 2-м концерте представят панораму русской музыкальной классики от Сергея Рахманинова до Андрея Петрова. Выставка фотографий, живописи и скульптуры «Россия. Индийский взгляд» открылась в Индии. Как сообщается на сайте Россотрудничества, экспозиция работает в русском доме в Нью-Дели. Кураторами проекта стали индийские художники Акшат Синха и Савита Гупта.
Эти произведения обладают важной гуманитарной и художественной ценностью, так как раскрывают многогранный образ России, свободный от стереотипов, подчеркнул Акшат Синха. В экспозиции совместили три выставки. На первой посетители могут увидеть результаты конкурса с участием индийских фотографов. Снимки разделены по разным тематическим блокам – люди, город, традиции, природа, наука. На второй выставке можно увидеть работы индийских художников, участвовавших в мастер-классе, посвященном космосу. На этих фотографиях запечатлена космическая дружба между Россией и Индией, достижения космонавтов Юрия Гагарина и Ракеша Шармы. Третья выставка посвящена живописи, скульптуре, инсталляции, чертежам на российскую тематику. Выставка будет работать в Русском доме в Нью-Дели до 25 сентября. Работники исторического сада Жаверни, принадлежавшего Клоду Моне, сообщили о гибели цветов из-за засухи. Главный садовник Реми Лекутр объявил, в частности, об утрате настурций, несмотря на точечный полив и пересадку. По его словам, жара сказывается на садах в таком масштабе впервые, и задача садовников – сохранить цветники максимально близкими к эстетике Моне – становится невыполнимой. В то же время знаменитые кувшинки продолжают жизненный цикл и легко адаптируются к изменениям климата. Сады Жаверни и дом-музей Клода Моне – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль во французской Нормандии, в 80 километрах от Парижа. Клод Моне прожил здесь с 1883 по 1926 год, лично спроектировав каждый уголок усадьбы, чтобы затем переносить меняющийся свет и краски природы на свои холсты.

И в завершение выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 27 августа, пасмурная погода, без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 28 августа, пасмурная погода, без существенных осадков.

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Передача «Город и время» вновь выходит в режиме прямого эфира. И со мной в студии, как практически всегда, Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич – наш постоянный участник, автор наших программ, заслуженный архитектор России, профессор Международного академии художеств, доцент архитектурно-строительного университета, член Градсовета, ну и так далее, и так далее. И знаток города, что для нас важнее всего в рамках
1: любитель, во всяком случае, этого города.
0: Любитель, знаток и настоящий петербуржец. Владимир Кузьмич, вот начинается новый сезон наших программ, и вот я предлагаю вспомнить, что Санкт-Петербург – это северная столица, и он входит, наверное, в пятерку самых читающих городов по последним вот данным. Иногда мы занимаем первое место, иногда второе, третье. Ну, в общем, люди читают. Причем, несмотря на то, что у нас активно внедряется цифровая книга, бумажная книга все-таки остается одним из таких, может быть, ну, если не основных, то любимых источников для научных и для культурных, наверное, ценностей. Вот это все-таки книга бумажная остается. Хотя кто ездит в метро, наверное, обращает внимание, что с книгами все меньше и меньше.
1: Но народа. Тем не менее, встречаются. Я тоже обращаю внимание, что особенно студенты часто книжки читают. Да,
0: да,
1: это очень приятно.
0: Да, и будем мы, в общем, беречь свою такую любовь к нашим книгам, будем оставаться ей верны. И то, что книги у нас не исчезают, об этом говорят и библиотеки нашего города. А в городе есть очень много библиотек, которые сейчас, наверное, период какой-то возрождения, в общем, испытывают, не правда ли? Там не только можно книги брать, возвращать, но там и лекции проходят. И какие-то...
1: Да, они просто превратились уже в культурные центры.
0: Да.
1: И это благодаря тому, что есть государственное финансирование, наконец-то, библиотечного дела, и поэтому у библиотек появились средства, чтобы проводить какие-то мероприятия.
0: И вот мы сегодня нашу передачу посвятим, наверное, одной из самых известных библиотек нашего города. Это Российская национальная библиотека, да. Она сейчас называется, ну или как вот раньше мы называли, публичная библиотека, которая находится в самом центре города. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и вы сюда можете писать ваши вопросы, ваши сообщения. Я надеюсь, что мы их сможем получать. Итак, Владимир Кузьмич, да, я еще хочу напомнить, что у нас на радио выходил цикл передач, который был посвящен публичной библиотеке. Раньше она называлась «Публичная библиотека Салтыкова-Щедрина».
1: Да.
0: Сейчас Российская национальная библиотека. Тоже Салтыкова-Щедрина.
1: По-моему, да.
0: Ну, вот во всяком
1: Салтыков-Щедрин
0: случае.
1: Ничем не провинился перед российской культурой.
0: Не исключили, наверное, его имя. У нас был цикл передач, но совершенно другого плана. То есть сегодня мы будем посвящать в основном вот архитектурным достоинствам здания публичной библиотеки, особенностям деталей внутренних и внешних. И вам слово, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо. Ну, действительно, это самая крупная, во-первых, библиотека Петербурга по количеству хранящегося в ней материала, а это не только книги, это особые книги, инкунабулы, так называемые старинные книги до XVI века изданные, это предметы искусства, в том числе разного рода документы, связанные с культурой и искусством. Так что огромное хранилище, самое большое в Петербурге и второе по размеру в России. Самая большая российская библиотека в Москве
0: Ленина.
1: – это Ленина, да, имени Ленина до сих пор так и называется, или Ленинка.
0: Ленка, да.
1: Да. А вот на втором месте публичка. Ну и, конечно, публичная библиотека – одна из крупнейших в мире. хранилищ вот, объектов культуры такого рода. Ну и давайте мы сразу поставим первую фотографию, да? Стоит уже.
0: Да.
1: Вот все знают это здание, которое находится в самом центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. А это действительно статистически в настоящее время, вот уже несколько десятилетий, является самым центром Петербурга, если смотреть, какое количество людей находится на этой территории. Вот у градостроителя есть такие исследования, и они показывают, что перекресток Невского и Садовой – это самое людное место в городе. И вот так довольно символично, что в культурной столице, в самом людном центре, находится библиотека. Ну, несмотря на то, что площадь Островского, она не очень людная, но, тем не менее, торговля на Невском и на Садовой, она, конечно, все перевешивает. Но культура тут же присутствует. Ну и стоит напомнить, что эта территория только в самом конце XVIII века начала приобретать вот такие формы, такие застройки, как, которые мы сейчас видим, такие постройки. А до того весь XVIII век это была часть сада Аничкова дворца. Вот сейчас при Аничковом дворце есть чудесный садик, но он маленький, и приобрел свою форму уже в XIX веке, когда Росси создавал ансамбль Александринской площади, ныне площади Островского. А раньше эта территория сада была гораздо больше, вплоть до Садовой и вплоть до переулка Крылова, то есть никаких построек капитальных тут не было. И только вот в самом конце XVIII века, да, но при этом, что очень интересно, в этом саду происходила книжная торговля. То есть там сад был публичный, он открывался для публики, ну, часть его, во всяком случае, и там были павильоны, где торговали книгами в XVIII веке. Так что вот эта история книжного дела с этой территорией очень связана.
0: Преемственность такая.
1: Да, преемственность, да. И вот в конце XVIII еще века по указом Екатерины Великой в самом конце ее царствования, перед смертью уже, она повелела построить здесь специальное здание для библиотеки, государственной библиотеки. И то здание на углу, которое мы видим, это как раз первое здание во всем комплексе. Построено оно окончательно в 1801 году. А начато в 1795, так что самый конец XIX века, архитектор Соколов, довольно крупный и серьезный архитектор, и мы видим то, что называют строгий классицизм. То есть это ранний классицизм конца еще XVIII века, очень четкий ордер такой, вот форма колонн ионических, форма проемов, очень простое гладкое решение стен, только наличники вокруг окон присутствуют, но при этом есть чередование полукруглых окон с прямоугольными, не скучная совсем архитектура, очень элегантная и при этом вот такая живая, угол. Закругленный угол. Сразу могу сказать, что она была еще интереснее после постройки, эта архитектура, потому что с угла был вход в это здание. Вход, который потом заделали, а вход был во двор через арку, и вход в библиотеку был со двора. То есть не с улицы,
0: где?
1: А арку заложили тоже.
0: Да.
1: Да, там потом уже вот справа по Садовой, видно, сделали другую арочку вот здесь для въезда автомобилей. Но, в принципе, вход был, и арка была на углу. И здание было еще интереснее, потому что, как многие здания, первый этаж был аркадой. И эта аркада была вот заложена, и арка тоже была заложена. Впоследствии, уже в XIX веке, возможно, что Росси тут как раз руку приложил. Давайте мы посмотрим следующую схему, чтобы было понятно, какой это огромный комплекс вообще-то в этом месте, постепенно сложившийся вот с 18-го в течение 19 века и вплоть до начала 20-го, и он, этот комплекс, состоит аж из 6 разных зданий. Значит, вот угловое здание номер 1. Номер 2 – это корпус по площади Островского, построенный Росси, в общем, под руководством Росси. Номер 3 – это здание, построенное вообще во дворе, которое архитектора Собольщикова, такого, второго плана архитектора, которое мало кто видит, потому что во двор никого не пускают, но через окна во двор можно посмотреть. Номер 4 вдоль по площади Островского, это построено архитектором Воротиловым, здание уже в конце 19 и даже в начале 20 века, частично, с маленьким внутренним двором, таким прямоугольничком. Номер 5 по Садовой, это был жилой дом, доходный дом, который передали публичной библиотеке в XIX веке. И номер 6, так называемый дом Крылова на Садовой, миленькое такое здание двухэтажное, в котором жили сотрудники публичной библиотеки на втором этаже, в том числе Иван Андреевич Крылов, который работал в публичке среди многих великих людей русской культуры.
0: Поэтому и жил, лицей названы.
1: Да, и переулок Крылова назван, да, дальше, как граница этого района. И дом Крылова находится вот в этом двухэтажном здании, где на первом этаже очень хороший информационный центр и небольшой магазин, где можно там кое-какие, например, репродукции хранящихся в публичке картин или иллюстрации из книг можно купить. Вот я, как филокартист, который собирает открытки всю жизнь с изображениями разных картин, а вот я там кое-что иногда покупаю тоже. Очень хорошее место. И кафе там есть, в доме Крылова. В общем, огромный комплекс с внутренними дворами. Вернемся в главное первое здание на углу Садовой, построенное Соколовым, и оно сохранило кое-какие внутренние пространства, кроме того, что это красивая внешняя архитектура, которые привлекают, конечно, внимание и куда пускают посетителей. Вот, например, овальный зал. Вот который мы сейчас видим, видно, да?
0: Да.
1: Вот, значит, высокое пространство овальной формы в плане, со стенами, заполненными вот так живописно очень книгой, стеллажами с книгами, с балконом традиционным для больших библиотек, куда можно подниматься, но посетителей обычно не пускают. И с красивым классическим плафоном под куполом, то есть высокое такое пространство. Остальные пространства этого корпуса Соколова, они довольно низкие. И вот если мы посмотрим другие фотографии, то я, по-моему, даже не взял. Нет, это очень плохая фотография, ничего не видно, да? Расплываются. Ну, во всяком случае, вот это один из залов корпуса Соколова, который видно, что он невысокий, сводчатые такие потолки, и там отдельные отделы, значит, разных подразделений библиотеки находятся. А там подразделений очень много. Там есть отдел газет, там есть, значит, вот как я сказал, отдел старинной книги, там есть руссика, то есть русские книги регулярно собираемая библиотекой в течение 200 лет, по крайней мере, ну и так далее, и так далее. Ну и, наконец, просто залы общей работы. Ну вот если мы это здание посмотрим с угла уже с площади Островского, то увидим, что продолжается длинный корпус с колоннадой на втором-третьем этаже, и это уже корпус, построенный Росси. Вот тут очень много интересных архитектурных сюжетов. Ну, во-первых, мы видим, что Росси воспользовался архитектурным мотивом, так сказать, фасада Соколова, то есть он тоже принял те же колонны ионические, классический такой вот живописный ордер, но сделал эту колоннаду больше, она более длинная. Он повторил окна, но и переделал заодно немножко в старом здании окна по форме, так сказать, вот первый этаж прямоугольный с полукруглым навершием, второй этаж большие прямоугольные окна, третий квадратные окна. Он сделал фронтон посередине этого здания, и там, значит, скульптура стоит наверху, не помню чья, Минерва, по-моему, Минерва, богиня мудрости. Если я не путаю с Академией художеств. Вот в Академии художеств точно Минерва на куполе, а здесь вот точно не помню, извините. Но фасад, как это часто было у Росси, он гораздо богаче, чем Соколова, потому что там масса барельефов, и между колоннами стоят скульптуры философов, знаменитых философов греческих, римских и прочих. Но это уже не строгий классицизм, это уже высокий классицизм творчества Росси, и это, конечно, начало даже 20-е, 30-е годы XIX века, построено окончательно в 1834 году. Этот корпус, корпус Рощи. Так что это даже поздний классицизм, но, в общем, высокий, как его обычно историки называют. Очень интересно, что с площади был главный вход, естественно, по центру фасада, который сейчас закрыт. По-моему, даже не является служебным, а просто закрыт, потому что дальше пристроен следующий корпус, и там уже главный вход для посетителей в библиотеку. А вообще главный вход был здесь, по центру корпуса Росси. И с архитектурной точки зрения, если мы посмотрим на старые картинки, вот сейчас она откроется, открылась,
0: Пока еще нет.
1: Значит, есть, я напомню нашим слушателям, знаменитое изображение панорама Невского проспекта художника Садовникова, или даже двух братьев Садовниковых, которая потом была гравирована и так далее. И вот как выглядела площадь, Александринская площадь, как раз в эпоху расцвета, так сказать, архитектуры Росси, когда был построен театр, когда, значит, вот уже существовало здание библиотеки. И главное, на что обратите внимание, слева среди деревьев находятся два павильона. Это павильоны сада Аничкова дворца. Очень интересные по своей собственной архитектуре. Росси вообще был большой мастер малых таких вот зданий. У него много павильонов в разных местах, очень разнообразных по архитектуре построено. Но поскольку он задумывал ансамбль площади в целом, то он сделал у здания библиотеки, у его корпуса, посередине колоннаду, а по бокам два слегка выступающих объема, чуть-чуть выступающих. Ну, вот на этой рисунке их заметно, но в натуре их заметно больше. Этим объемом точно соответствуют павильоны Аничкова дворца. Поэтому бессознательно, может быть, тем более, что сейчас все заросло деревьями и ничего не видно, но задумано это было как вот такой действительно единый ансамбль. Где протяженный фасад справа, и ему соответствуют два прерывистых фасада слева с деревьями. Ну и обратим внимание, что по проекту Росси не было никаких других зданий справа и слева от театра, а были только здания уже позади театра, и поэтому площадь выглядела совершенно не так, как сейчас. И, конечно, когда выросли большие деревья еще в XIX веке, а потом и в XX, деревья, которым по 200 лет уже сейчас, все это выглядит совершенно иначе. Посередине встал памятник Екатерине, очень хорошо дополняющий весь этот ансамбль, но тоже закрывающий в большой степени с разных сторон здание.
0: Ну и там ограда появилась. И
1: да, появилась большие. Ограда вдоль по Невскому проспекту, невысокая и так далее.
0: То есть такого ансамбля мы уже не можем
1: да,
0: видеть.
1: Да, вот это интересно, как живут, так сказать, архитектурные ансамбли в городе со временем, как они меняются. Похожая судьба постигла и другой ансамбль Росси, это Михайловская площадь, ныне площадь искусств, которая была задумана Росси с однотипными фасадами по бокам с трех сторон и с доминирующим зданием Михайловского дворца, Русского музея ныне, и которая тоже заросла огромными деревьями, стала очень симпатичной и живописной, еще встал памятник Пушкину. Вот видите, похожая очень судьба в этих двух площадей. Ну, если вернуться к корпусу Росси и посмотреть, как он выглядит внутри, то там преимущественно не очень высокие залы. Вот мы видим сейчас один из них. Это уже один из читальных залов, компьютеризированный, конечно, современная фотография, но сохранивший вот такое библиотечное очарование. Благодаря, ну, во-первых, он довольно светлый и высокий, и у Росси залы эти повыше, чем у Соколова. А во-вторых, вот очарование библиотечное за счет деревянных стеллажей очень высоких и балкона, который проходит, значит, выше роста человека. Это очень библиотечный такой вот прием в отделке. По сути дела, отделка здесь – это стеллажи и книги. И никаких других украшений, так сказать, на стенах нету. Но этого достаточно, чтобы создать такой очень романтичный, я бы сказал, библиотечный образ.
0: А какое дерево использовалось?
1: Обычно дуб.
0: Дуб.
1: Да, чаще всего дуб. Ну, возможно, что или в отделке, или в отдельных местах. Ну, вот, например, вот следующая особенность этой библиотеки и ее отделки – это специальный зал небольшой, который был приспособлен для хранения библиотеки Вольтера. Вот одна из самых больших ценностей нашей публичной библиотеки – это личная библиотека Вольтера и его переписка. Вот переписка, по-видимому, была еще более ценной даже, чем книги, которые он собирал. История эта весьма поучительная. Ну, все знают, что Екатерина II Великая состояла в переписке с Вольтером, с Дидро. Дидро приезжал даже в Петербург и некоторое время тут жил. Но после смерти Вольтера, это происходило, когда же он умер-то, в 1779 году, уже была куплена эта библиотека. Значит, он умер где-то в 1775, вот так примерно. В общем, почти сразу после смерти Вольтера Екатерина изъявила желание купить всю его библиотеку. Вольтер жил в Швейцарии, его выгнали из Франции в свое время, в небольшом таком особняке, который назывался «Замок». Фарнейский замок. И Екатерина решила, что она, во-первых, купит его библиотеку, переписку и хранившиеся у него произведения искусства, а во-вторых, построить точную копию его дома, по-моему, в Царском селе или вот в Ороненбауме, ну, в общем, где-то в пригородах Петербурга, и там разместит эту библиотеку. Но она действительно профинансировала большие очень средства, купила библиотеку и переписку, причем у историков есть подозрение, что переписка интересовала ее больше даже, чем библиотека, потому что там хранились ее собственные письма, и на всякий случай она хотела их явно засекретить и никому не показывать. Мало ли чего она, какие глупости там писала. Хотя она считалась очень умной, но, видимо, не была до конца уверена в себе. Вот. А произведения искусства не были куплены, но их и не так много было. И хранилась эта библиотека под секретом в Зимнем дворце. Она не была сразу куда-то перенесена. А в Зимнем дворце, причем к ней не было прямого доступа почти никому. И особенно ужесточил этот режим еще Николай I в XIX веке. Он вообще, значит, сослал библиотеку в какие-то подвалы и никого туда вообще не пускал. Только Пушкину было сделано исключение, потому что там Пушкин сумел как-то объяснить, что ему позарез нужно в связи с историей Пугачевского бунта, и, значит, вот обязательно эту какую-то, какие-то записи Вольтера посмотреть. И он там был.
0: Невероятно.
1: Ну, время шло, и в XIX веке, к концу XIX века, режим сменился, и Александр II, да, Александр II в 1861 году издал указ все-таки о переводе этой библиотеки в публичку. И под это дело, во-первых, сделали специальное помещение, вот мы его сейчас видим. Во-вторых, значит, заказали копию известной очень скульптуры Фальконе Вольтера. Существует много копий. Это бронзовая отливка, мраморная, по-моему, в Эрмитаже находится сейчас. Вот. И вот такое интересное место, очень ценное в истории мировой культуры, у нас в публичной библиотеке. Одна из ценнейших таких вот, одно из ценнейших собраний.
0: И переписка вся?
1: Там вся его переписка, там очень ценные его заметки, заметки на полях книг и закладки даже, которые он делал в разных книгах, которыми он пользовался, когда писал уже собственное сочинение.
0: Ну, естественно, на французском.
1: Да, конечно, по-французски.
0: Доступ есть для тех?
1: Доступ есть, да, да. Ну, требуются какие-то специальные разрешения, но для исследований эта библиотека полностью открыта, я знаю, что и французы ей пользуются, и историки, которые занимаются эпохой Вольтера и какими-то его, значит, подробностями его биографии.
0: Как интересно, Владимир Кузьмич.
1: Да, вот это неожиданная очень такая вещь. Пожалуй, можно двинуться дальше и поговорить о том, что скрыто обычно от глаз посетителей, а именно внутренние дворы. Ну вот я уже сказал, что в корпусе Соколова вход был через внутренний двор с угла. Но в каком же состоянии сейчас это пространство? Двор небольшой, неправильной формы такой, туда как-то часть полукругом здания выходит. Но интересно, что двор был архитектурно обработан так же, как и наружные фасады. То есть это не были какие-то голые стены с прорезанными дырками, а это были классические фасады. И вот на этой фотографии с трудом, но видно через конструкции, это значит через окна внутри библиотеки, мы видим этот двор корпуса Соколова. через который проходят металлические конструкции транспортеров, по которым перевозят книги там из одного места в другое для выдачи. И эти транспортеры, они необходимы для функционирования публичной библиотеки. Публично это значит, туда может приходить публика и там работать. Да, вот как вы работали, как я там бывал тоже, немного, правда. Следовательно, книги надо перемещать, их можно заказывать, их тебе привезут на тележках и так далее. И вот эти транспортеры, ну, а в современной технологии они должны действительно движущейся лентой какой-то быть снабжены. Не знаю, сейчас вот тут именно в этом месте лента такая есть или нет. Вот они вот этот двор весь погубили, так сказать, и во двор никого не пускают. А мы видим, что там и классическая отделка фасадов, и вокруг окон, значит, украшения, аттики и арки проемов на первом этаже. То есть, в общем, фасады вполне такие же, как уличные. Существует проект реконструкции внутри библиотеки с переносом этих транспортеров в подземное пространство с лифтами какими-то и с благоустройством этого двора так, чтобы в него можно было выходить посетителям. То есть это был бы внутренний двор для отдыха. Вот этот проект я нашел, он довольно свежий, 2020 года. Проект благоустройства и публичности, так сказать, этого двора. Не исключено, что мы доживем как-то в ближайшие годы, и, может быть, это произойдет. Но это связано вот с необходимостью эстакады металлические оттуда убирать, а все остальное готовые красивые фасады, сделать мощение, поставить цветы и скамейки, и все.
0: Ну, это будет, было бы здорово.
1: Это если было бы, да, для да. посетителей библиотеки это было бы очень хорошо.
0: Сейчас во двор вообще никто не проходит?
1: Сейчас во двор...
0: Ну, посетители, понятно, и сотрудники тоже не проходят.
1: Нет, там ну, может быть, через хозяйственные выходы, взяв ключ у завхоза, можно и выйти покурить там или что-то такое. Но, в принципе, он не используется
0: никаких. А вот, Владимир Кузьмич, смотрите, здесь здания, вот эти внутренние фасады, имеют желтый цвет.
1: Да, и это историческая окраска.
0: Историческая
1: окраска. Да, вот оказалось, что по проекту еще Соколова внутренние фасады были окрашены охрой, а вот наружные действительно жемчужно-серым таким цветом, который называли еще в XVIII веке перлевый. Перлевый цвет – это от перлов, да, от жемчуга. От жемчуга. Вот жемчужный цвет серый в сочетании с белым, он был довольно популярен в классицизме. Ну и вот они до сих пор, фасады наружные и корпус Росси тоже, они окрашиваются в серый с белым цвет.
0: Ну, это очень красиво. Он так вот не вызывает на себя особого внимания. Какая-то вот интеллигентность, деликатность этот цвет придает этому зданию.
1: Надо сказать, что здание главного штаба на Дворцовой площади, к которому все привыкли, что оно желто-белое, оно на самом деле по проекту Росси было окрашено в перлевый цвет. Оно было совершенно другое. Вот оно было гораздо деликатнее и изящнее, чем вот эта вот ярко-желтая такая окраска, которой окрашено очень много зданий в Петербурге, и которая прямо мозолит глаза уже. Но Зимний дворец зато тогда был желтый с белым. И вот это чрезвычайно серьезный вопрос архитектурный. На какой период существования восстанавливать эту окраску? Ну, например, вот Строгановский дворец долгие годы на нашей уже памяти был зеленый с белым, как и Зимний дворец, а первоначально он был розовый с белым, и только при реставрации восстановили эту розовую окраску.
0: Было очень непривычно.
1: Непривычно, да, но сейчас уже привыкли, что вот он тоже розовый такой, да. Ну, и если мы дошли до начала 20 века, то мы можем поговорить о втором корпусе по площади Островского, который расположен следом за корпусом Росси, и который очень напоминает этот корпус Росси, но с большими изменениями. Это корпус архитектора Воротилова, который был окончательно построен в 1901 году. Ну, то есть на границе 19-20 веков, но в 1901 году закончен. Ну, и мы видим, что он, конечно, подстраивался архитектурно под корпус Росси. Он точно такой же высоты, с такими же членениями этажей, с похожими очень формами окон, с применением колонн, но в гораздо меньшей степени. Они выражены, так сказать, пластически, с таким же карнизом. Но самое главное, чем он отличается, это отделкой стены. То есть, если два корпуса, и Соколова, и Росси, были оштукатурены по кирпичу и покрашены, то этот корпус весь облицован камнем. И камнем такого вот серого цвета, который делает здание, пластику этого здания уже плохо различимой. Вот как-то Воротилов, значит, либо поскромничал, либо вот его вкусу соответствует вот такая сдержанная очень окраска, но очень мало читаются эти колонны и карнизы. Если бы они были более светлыми, из другого камня, то, наверное, они бы читались лучше. А сейчас это такое довольно угрюмое серое здание, но, во всяком случае, не очень портящее в целом весь ансамбль площади. Существуют другие здания рядом с театром, напротив театра справа и слева, которые портят площадь гораздо больше. Вот. Но это здание уже угол переулка Крылова, оно заканчивает этот квартал вот слева. И оно было сделано не столько для хранения книг, сколько для размещения, прежде всего, читальных залов. Вот число посетителей стало таким большим, что старые корпуса уже не справлялись, и был построен этот корпус вот, главным образом именно для читальных залов. Но с фасадом, если посмотреть, то именно здесь расположен сейчас главный вход в библиотеку, и он и был по проекту Воротилова здесь расположен. Он акцентирован другим камнем как раз. Вот здесь мы видим, как можно разным камнем с разным цветом и фактурой разыгрывать, так сказать, архитектурные детали. Ну и тут явно чувствуется неоклассицизм какой-то или даже немножко модерн, особенно в применении металлических украшений. Вот по бокам этого главного входа огромные консоли, растительные такие, к которым, вообще-то говоря, крепились светильники, но почему-то сейчас светильников нету. Я уверен, что они были, надо бы посмотреть на других старых фотографиях. Но вот, как я сказал, главным образом были построены в этом здании размещены читальные залы, но вот один из них, мы видим, что залы очень высокие, очень светлые, дневной свет с двух сторон, через огромные окна, перекрытые сводом, напоминающим своды Росси и Соколова, но свод уже из других конструкций, он железобетонный, тут деревянных конструкций нету. В общем, 20 век наступил, все немножко упростилось по форме, ну и приобрело такой вот размах, большой, не очень красивые залы, но зато функционально очень удобные.
0: Да.
1: И вмещают много народу.
0: Да, сразу много людей могут работать, и тесноты здесь не ощущается.
1: Да. Ну и в соответствии с эпохой, с неоклассицизмом и с модерном, очень внутри, в интерьерах, применялось очень много металла с такими растительными орнаментами, но в том числе вот видим, что внутренние светильники на лестнице, на главной, они вот в виде таких почти уличных форм каких-то, столбы с растительными консолями, очень красивые по рисунку перила лестниц, что тоже типично уже для эпохи модерна, вот когда мы с вами доходные дома рассматривали, да и не только доходные, всегда обращаем внимание, какие интересные перила, чугунные, литые или стальные. И вот здесь, конечно, рисунок перил очень изящный, растительный такой, соответствующий эпохе модерна. Но есть в библиотеке еще одно здание, помещение, о котором мы успеем сказать, пока прервемся, да, вот это очень необычное пространство, которое называется кабинет Фауста. Один из небольших залов библиотеки был оформлен отделкой в таком псевдоготическом, можно сказать, стиле, с крестовыми сводами, расписными, ярко раскрашенными, с окнами, закрытыми стеклянными витражами, с каким-то орнаментом, ну, скорее уже эпохи модерна, вот с какими-то колоннами, в общем, с фигурой Гутенберга, вот мы видим большую фигуру в полный человеческий рост, изображающую Гутенберга, и не случайно, потому что в этом помещении, куда доступ ограничен, находится как раз собрание редких книг или инкунабул, то есть книг, напечатанных или даже рукописных до начала XVI века, до 1500 года. Там есть и российские книги, но некоторые из книг находятся на особом хранении со специальным микроклиматом, а здесь находятся книги, которые по состоянию получше, они не требуют каких-то особых витрин таких, а стоят на стеллажах или расположены вот справа и по центру специальные подставки для того, чтобы можно было читать эти толстенные, тяжеленные книги, некоторые из которых еще и прикованы цепочками. Вот справа на стеллаже лежат книги, прикованные цепями, потому что они представляют такую ценность, что есть, значит, вот гарантия, чтобы была гарантия, что их никто не украдет. Но это тоже какая-то средневековая традиция, в монастырях иногда такое делали со старинными книгами. Так что вот такое необычное помещение, куда доступ бывает для посетителей только вместе с библиографами, и если они там что-то смотрят, то библиограф должен присутствовать рядом, чтобы, не дай бог, книги не повредили.
0: То есть работать только в этом зале можно под надзором
1: и только в этом помещении.
0: Как интересно. Так, а где находится этот зал?
1: Ну, там такой лабиринт, что я точно не могу сказать, это даже в каком корпусе. Но, по-моему, это в корпусе Рости. В корпусе Рости, потому что вот в корпусе этого Воротилова там вроде бы такого нету. Ну, о дальнейшей судьбе комплекса публичной библиотеки можем поговорить в следующий раз.
0: Да, наше время закончилось. Владимир Кузьмич, спасибо большое. Как интересно, какие неожиданные открытия мы сделали, путешествуя вместе с вами по залам или по зданиям публичной библиотеки. Дорогие друзья, в следующую среду мы продолжим эту тему. Благодарим за внимание всех. Владимир Кузьмич, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Председатель ОВЦС встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами. В Ватиканских садах перешли на органическое земледелие. В Сомалиленде родственники мусульмане отравили новообращенного христианина и отца пятерых детей. Теперь об этих новостях подробнее. 25 августа председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером и сопровождающей его делегацией, среди членов которой был апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Даниелло. Во встрече также приняли участие советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Выжанов. Митрополит Антоний приветствовал гостей от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участники беседы обсудили ряд насущных вопросов современной ситуации в мире. В частности, высокому представителю Ватикана была представлена информация о преследованиях Украинской Православной Церкви со стороны государственных властей Украины. В завершении встречи ее участники обменялись памятными подарками. Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклесия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудато Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад, и сад, предназначенный в том числе для обеспечения папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклесия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание – это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья. В июле в частично признанном государстве Сомали-Ленд в северо-восточной части Африки, оно граничит с сомалийским регионом Пунтленд, Эфиопии и Джибути, 42-летний мужчина и отец пятерых детей был отравлен своими родственниками-мусульманами за недавний переход из ислама в христианство, сообщает сайт Christian Post со ссылкой на агентство Morningstar News. Шариф Али, который в апреле уверовал во Христа, в городе, название которого не разглашается, был отравлен 5 июля и скончался 7 июля. Согласно лечившему его врачу из Сомали, мужчина умер от пищевого отравления в результате приема уабаина, традиционно используемого восточноафриканскими племенами в качестве смертельного яда, которым смазывают наконечники стрел и копий для охоты на крупную дичь. Представители местной подпольной группы христиан заявили, что семья Шарифа Али заподозрила его в тайном переходе в другую веру, заметив, что он в своем доме регулярно принимает гостей и пропускает еженедельный пятничный намаз в мечети. 5 июля родственники пригласили его на семейную встречу и стали расспрашивать, чем он занимается, сказав, что соседи слышали, как из его дома раздаются христианские гимны. Али предпочел не отвечать на обвинения, храня молчание на протяжении всей встречи. После того, как они пообедали вместе, христианин вернулся домой, и той же ночью ему стало очень плохо. У него началась сильная рвота и диарея. Жена отвезла его в больницу. В больнице Али сказал пришедшему его навестить лидеру подпольной церкви: «Пожалуйста, подойдите поближе, я не хочу говорить громко. Сожалею, что не использовал открыто, не исповедовал открыто свою веру в Иисуса Христа, как моего Спасителя. Но я рад, даже если скоро умру, потому что в своей жизни успел уверовать в Иисус». По словам местных христиан, Али скончался 2 дня спустя, 7 июля. У него осталась жена и дети в возрасте 17, 14, 9, 6 и 4 лет. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: снова минуло несколько лет. И однажды летней ночью случилось так, что в крестьянской усадьбе начался пожар. Когда люди проснулись, горница и камора были полны дыма, чердак пылал, словно сплошное море огня. Нечего было и думать о том, чтобы погасить огонь или спасти дом, хоть бы успеть выбежать на двор, чтобы не сгореть самим. Выскочив во двор, крестьянин стоял, глядя на свой горящий дом.
1: «Одно хотелось бы знать, кто навлек на нас эту беду», — сказал он. «Ну а кто же еще, как не подменыш?» — воскликнул работник. «Он уже давным-давно собирал щепки да солому и поджигал их то в самом доме, то вокруг него.
2: Вчера он собрал целую кучу сухих веток на чердаке», — вмешалась служанка. «И как раз поджигал ее, когда я увидела его».
1: «Ну, значит, тролленок и поджег ветки поздним вечером», — решил работник.
2: «Тут и сомневаться нечего. Это его надо благодарить за нашу беду».
1: «Если б хоть бы он сам сгорел», — сказал крестьянин, «я бы не стал печалиться, что в пламени погибла моя старая хижина».
0: Не успел он вымолвить эти слова, как из дома вышла хозяйка. И она тащила за собой детеныша.
3: Муж кинулся к ней, выхватил подменыша у нее из рук и швырнул его обратно в горящий, пышущий нестерпимым жаром дом, окна и крыши которого были объяты пламенем. Огонь вырывался как раз из окон и крыши, жара была нестерпимая. Испуганная насмерть, побледневшая жена лишь на миг бросила взгляд на мужа и, повернувшись, поспешила в дом за детенышем.

0: можешь сгореть вместе с ним! Да, да! И ты тоже!» — крикнул ей вслед муж. Но она все-таки вернулась, и подменыш был с ней. Ее руки были в страшных ожогах, волосы почти сгорели. Когда она вышла из горящего дома, никто не сказал ей ни слова. Она подошла к колодцу, погасила несколько искр, которые рдели на подоле ее юбки, и села, прислонившись спиной к бодье, которой доставали воду из колодца. Тролленок лежал у нее на коленях. Он быстро заснул, а она по-прежнему сидела, словно оцепенев, бодрствуя и неотрывно глядя прямо перед собой, печальными глазами. Толпы людей сновали мимо нее к горящему дому, но никто с ней не заговаривал. Всем она, как видно, казалась такой ужасной и отвратительной, что никто не смел даже приблизиться к ней. На рассвете, когда дом сгорел дотла, к ней подошел муж.
1: «Я не в силах больше этого вынести», — сказал он. «Ты ведь знаешь, тебя я покидаю неохотно, но я не могу больше жить вместе с троллем. Я ухожу. Я никогда не вернусь назад».
0: Услыхав эти слова и увидев, что муж уходит, жена почувствовала, как в душе ее словно что-то оборвалось. Хотела она поспешить за ним следом, но тролленок тяжелым камнем лежал у нее на коленях. Не в силах столкнуть его с колена, она так и осталась сидеть. Крестьянин направился прямо в лесную чащу, думая, что идет этой дорогой, верно, в последний раз. Но едва он успел чуть подняться в гору, как навстречу ему выбежал какой-то мальчуган. Статный, пригожий, он походил на молодое деревце. Волосы мальчугана были мягкие, как шелк, глаза же сверкали, точно сталь.
1: «Ах, таким был бы мой сын, если бы мне удалось сохранить его», — вздохнул крестьянин. «Такого бы я имел наследника. Не то что этот черный нелюдь, которого жена моя притащила с собой в усадьбу». «Здравствуй», — поздоровался крестьянин. «Куда путь держишь?»
0: «И тебе здравствуй», — ответил ребенок. «Коли отгадаешь, кто я, узнаешь, куда я иду».
1: Крестьянин, услыхав голос, побледнел. «Ты говоришь так, как говорят люди в моем роду», — сказал он. «Не будь мой сын в плену у троллей, я бы сказал, что это ты».
0: «Да, на этот раз вы, батюшка, отгадали», — засмеялся мальчик. «А раз вы, батюшка, отгадали, так знайте же, что я иду к матушке».
1: «Не ходи к матушке», — сказал крестьянин. «Ей дела нет до тебя, да и до меня нет. Сердце у нее не лежит никому, кроме большого черного тролленка».
0: «Вы так думаете, батюшка?» — спросил мальчик, заглянул в глаза отцу. «Тогда, может, поначалу мне лучше с вами остаться?» Крестьянин почувствовал такую радость, что слезы чуть не хлынули у него из глаз.
1: «Да, останься со мной», — произнес он, схватил мальчика, поднял его на руки.
0: Он так боялся еще раз потерять сына, что пошел дальше, не выпуская его из объятий. Так прошли несколько шагов, и мальчик сказал отцу: «Хорошо, что вы несете меня на руках, осторожно. Не то, что подменыша».
1: «О чем ты?» — спросил крестьянин.
0: «Ведь тролиха обнесла меня на руках по другую сторону ущелья. И всякий раз, когда вы спотыкались и чуть не роняли подменыша, она тоже падала вместе со мной».
1: «Что ты говоришь? Вы шли по другую сторону ущелья?» — спросил крестьянин и глубоко задумался.
0: «Я никогда прежде так не боялся», — продолжал мальчик. «Когда вы бросили тролленка вниз в пропасть, тролика хотела бросить меня следом за ним.
2: Кабы не матушка.
1: Крестьянин чуть замедлил шаг и стал выспрашивать мальчика. Расскажи, как тебе жилось у троллей?
2: Иногда бывало трудновато, ответил малыш. Но когда матушка была ласкова с тролленком, троллиха была ласкова ко мне.
1: Била она тебя? Спросил крестьянин.
2: Не чаще, чем вы били ее детеныша.
1: А чем кормили тебя? Продолжал расспрашивать отец.
2: Всякий раз, когда матушка давала тролленку лягушек и мышей, меня кормили хлебом с маслом. Когда же выставили тролленку хлеб с маслом, троллиха предлагала мне змей и репейник. Первую неделю я чуть не умер с голода. Кабы не матушка...
1: Не успел ребенок произнести эти слова, как крестьянин круто повернул назад и стал быстро спускаться с ним в долину.
3: «Не знаю, от чего бы это, — сказал он через некоторое время, — но, сдается, от тебя пахнет дымом пожара».
2: «Нет тут ничего удивительного, — сказал мальчик. — Ведь прошлой ночью меня бросили в огонь, когда вы швырнули тролленка в горящий дом. Кабы не матушка!»
1: Крестьянин так торопился, что почти уже бежал, внезапно он остановился.
3: «А теперь скажи, как получилось, что тролли отпустили тебя на волю?» — спросил он.
2: «Когда матушка пожертвовала тем, что было для нее дороже жизни, тролли уже потеряли власть надо мной и отпустили меня», — произнес мальчик.
3: «Разве она пожертвовала тем, что для нее было дороже жизни?»
1: — спросил крестьянин.
2: «Да, верно. Так оно и было, когда она позволила вам уйти ради того, чтобы сохранить тролленка», — ответил мальчик.

0: Жена крестьянина по-прежнему сидела у колодца. Она словно окаменела. Не в силах пошевельнуться, она не слышала и не видела ничего, что творилось вокруг. Казалось, она омертвела. И вдруг она услыхала, как вдали кричит ее муж. Он звал ее, и сердце ее забилось вновь. К ней опять вернулась жизнь. Она открыла глаза, огляделась вокруг, словно человек, только что пробудившийся ото сна. Стоял ясный день, светило солнце, выводили трели жаворонки, и казалось совершенно немыслимым, что в этот чудесный день ей придется тащить на плечах свою беду. Но она увидела обуглившиеся бревна, которые валялись вокруг, толпы людей с черными закопченными руками и разгоряченными лицами, и подумала, что возродилась к еще более горестной жизни, чем прежде. Но все-таки в ней поселилось ощущение того, что страдания ее подошли к концу. Она оглянулась. «Где же подменыш?» Он не лежал больше у нее на коленях. Нигде поблизости его не было. Будь по-прежнему, она бы вскочила, начала его искать. Но теперь она как-то непостижимо почувствовала, что этого не нужно. Она услыхала вновь, как со стороны леса зовет ее муж. Он спускался вниз к усадьбе по узкой тропинке, и люди, что помогали гасить пожар, устремились к нему навстречу. Они окружили его тесным кольцом. Она его не видела, только слышала, как он все снова и снова звал ее по имени. Словно ей тоже надо было поспешить ему навстречу, как и всем остальным. И в голосе его звучала огромная радость. Но она все равно продолжала сидеть, тихо и молчаливо. Она боялась шевельнуться. Наконец, огромная толпа людей окружили ее, и муж, отделившись от остальных, подошел к ней, держа за руку прекрасного ребенка.
1: «Вот наш сын! Он вернулся к нам, и спасла его только ты и никто иной».

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала третья часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас снова программа «Пасторский час». С вами Ермонах Давид, настоятель Каневского подворья, что на Загородном проспекте, дом 7. Сегодня мы с вами поговорим о наших духовных делах. У нас уже есть несколько вопросов в сегодняшней передаче. Вот, и я сегодня постараюсь коснуться и праздника, которые мы еще продолжаем праздновать. Сегодня уже заканчивали были отдания праздника Преображения Господня. И также хотелось бы вам зачитать несколько проповедей на тему евангельского чтения воскресного о богатом юноше, о котором мы слышали в это воскресенье. Ну, пока давайте обратимся к вашим вопросам. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. У меня вопросы об осуждении. В второй главе послания к римлянам сказано апостолом Павлом: «Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Феофан Затворник поясняет это место так. «Право судишь других, но это правое суждение о других не менее правы и в отношении к тебе». И вопрос: как же самому справедливо судить о себе? Праведный Иоанн Кронштадтский в том же отрывке послания поясняет: осуждающий наказывается часто от Бога попущением делать то же самое, в чем осуждал других. И второй вопрос. Действительно ли апостол Павел говорит о неком духовном законе, что если осуждающий и не согрешил в том же, то, возможно, согрешит в том будущем? Вот действительно, это, наверное, один из самых насущных вопросов нашей жизни, потому что это даже часто отражается не только в нашем духовном суждении о себе, а вообще в быту. Очень часто мы с вами ловим себя на мысли, что мы осуждаем других. И вопрос о том, а где же действительно справедливое осуждение? И вопрос второй, что всякое ли осуждение подвергает нас наказанию от Бога? И мы, возможно, так сказать, тоже будем повторять ошибки тех людей, которых мы осуждаем. Ну, давайте обратимся к тексту послания апостола Павла к римлянам. Он пишет, вторая глава начинается тем, что он: «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, им же тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет к тебя к покаянию. И вот в тексте мы видим, что речь идет, конечно, о том, чтобы мы отдавали суд Богу, не принимая на себя вот это вот право осуждать других. Потому что все мы находимся под грехом. Да? Вот мы у апостола Павла здесь в послании к римлянам, где он рассуждает о римлянах как о языческом народе, который выносит суд, да, исходя из своей природы, природы собственного ума. И говорит о том, что есть суд Божий на тех людей, которые нарушают закон Божий. Поэтому здесь, я думаю, что мы с вами всегда будем понимать такую простую вещь, что право судить человек не имеет. Только у Бога есть такое право судить. И нам для этого дан закон, закон Божий. Да, 10 заповедей, которые мы с вами имеем. Он является критерием всех наших поступков. Это и есть суд Божий. И если человек видит, да, мы видим, что кто-то согрешает. Но мы понимаем, что мы тоже нарушаем эти 10 заповедей. Не в одном, так в другом. Не одну заповедь, так другую мы нарушим в своей жизни. Поэтому, к сожалению, морального права, да, личное суждение выносить о том или ином человеке, да, ведь осуждение, оно почему является для нас грехом? Потому что мы присваиваем себе право выносить приговор людям. Наше осуждение, оно чревато тем, что мы сразу же желаем отомстить, не давая возможность человеку покаяться или не помогая ему преодолеть этот грех, или делая недостаточно для того, чтобы этот грех был преодолен. Здесь мы, к сожалению, стоим не на доброй стезе, мы стоим, к сожалению, на пути ненависти к человеку, презрения к нему. Мы перестаем думать доброе, перестаем сожалеть о том, что человек согрешил. Не желаем, чтобы что-то исправилось, а желаем лишь утвердиться вот в таком вот своем праве, высокомерном, да, как сказать, гордом праве, сказать, вынести какое-то суждение, пусть даже это и суждение справедливое. Поэтому здесь на второй вопрос апостол Павел, конечно, нам говорит о том, что если мы, как о неком духовном законе, как вот вы спрашиваете, духовный закон в чем? Что если человек возгордился, если человек присвоил себе право судить другого, то он уже стоит не на путях Божьих, не на путях любви к ближнему. И, соответственно, он уже не обладает вот той, можно сказать, хотя бы даже относительной чистотой ума, которая должна бы была быть у нас. Мы стараемся, мы просим у Бога вразумления, поучаемся в Его законе, читаем Священное Писание, которое умудряет нас и дает нам возможность смиренно мыслить, да, вот как мы говорим, о себе. Там, как мы можем, мы даже о себе не можем справедливого суда вынести. Потому что, к сожалению, мы заражены тщеславием, заражены самомнением и всякими видами прочими, да, самолюбия. Это не дает нам трезво взглянуть на свои грехи, на свои поступки. И мы, охотно осуждая других, забываем о том, что у нас у самих наше око, да, как говорит Евангелие, да, об оке духовном прежде всего, да, оно затемнено вот именно нашим собственным грехом. И из-за этого мы не можем увидеть часто ситуацию даже так, как она есть, к сожалению, увлекаясь вот этой вот страстью, к сожалению, пагубной. Поэтому будем воздерживаться от осуждения. Будем стараться сделать так, чтобы мы Богу предоставляли возможность помочь нам в нашей жизни в тех действительно моментах, да, где и мы согрешаем частенько, и ближние наши согрешают. Ну, помня о том, как Евангелие говорит, что «да, я выну сучок из глаза брата твоего, а бревна своего глазу часто не видим. Поэтому тут у нас всегда есть искушение изменить фокус нашего зрения, что наше око будет пристально смотреть за другими или рассматривать те или иные ситуации, которые касаются нас, может быть, даже опосредованно, и не будем заботиться о том, чтобы мы сами-то избегали греха в своей жизни. Будем приписывать все это злую воле окружающих, тех людей, которые вокруг нас. А это что будет? Сможем ли мы тогда? И будет ли нам полезно вот это суждение? Скорее всего, оно приведет лишь к конфронтации с ближним. И, к сожалению, Господь не сможет вразумить нас, потому что мы будем обуреваемы страстями. В страстях человек, конечно же, не видит ни любви Божией, ни воли Божией вокруг себя, ни какого-то выхода из каких-то трудно сложившихся ситуациях. Поэтому дай Бог нам воздержаться от осуждения, дай Бог нам подумать о своих грехах. Это прежде всего для нас важно. Думать о себе, думать о своем спасении, именно о том, что бы мог Бог для нас сделать и как бы мы могли бы Ему ответить на те предложения, которые Он нам часто и посылает в нашей жизни, да, через какие-то ситуации, через каких-то людей, через какие-то события, или, может быть, наше внутреннее состояние требует вмешательства, и мы нуждаемся и в молитве, и не только в собственное, а еще и чтобы за нас кто-то помолился как следует. Александр из Санкт-Петербурга спрашивает. В славянском тексте Библии в эпизоде с Авелем и Каином говорится, что Авель принес Богу дар, а Каин – жертву. Бог на дар посмотрел, а на жертву не презрел. И в Евангелии от Матфея, 9 главе, говорится: «Милости хочу, а не жертвы». Вопрос: в чем недостаток жертвы? Я думаю, что вы правильно увидели эту разницу в тексте книги «Бытия», о том, как можно было бы назвать обе жертвы, которые приносили два брата, Каин и Авель. Ведь мы понимаем, что, по сути, не по виду, да, это была одна и та же жертва, потому что жертвоприношение уже было такой формой общения с Богом, где человек отдавал часть того, что он имеет, как бы признавая над собой все-таки Бога, власть его, и как бы вот эта часть, она приносилась в жертву для того, чтобы Бог принял это. Но очень важно было, как и важно и много веков назад, так и сейчас, чтобы вот эта жертва приносилась не только механически, не только физически, да, мы просто, так сказать, от себя какую-то часть приносили. А очень важно, чтобы эта жертва была принесена искренне, чтобы она принесена была с благодарностью Богу. Да, то есть как мы воспринимаем от Бога дар, дар то, что у нас есть в нашей жизни, так же и дар и от человека, то есть должен быть принесен. Ведь чем, что входит в понятие слова «дар», да, то есть то, что человек приносит от своего сердца, да, то есть он приносит как некое такое вот, может быть, сокровище, да, которое у него есть, которым он дорожит, но при этом он отрывает его от себя и отдает Богу, да, а жертва может в данном случае трактоваться как нечто необходимое и, может быть, не очень желаемое, да, то есть это просто, да, какой-то определенный поступок, который человек совершает, но совсем не с благим и добрым сердцем. И вот именно здесь, вот именно в этой истории про Каина и Авеля, здесь слово «жертва», да, она упоминается именно в том, что это были два разных человека, два разных намерения. Одно как дар, принесенный Богу с благодарностью ему за то. Ведь благодарность, да, в этом слове тоже содержится вот этот корень дар, благо и дар, да, благодарность. А у Каина, к сожалению, в сердце были злые помыслы. Мы знаем, что они в конечном итоге выразились в том, что он принес в жертву своего брата. То есть принес человеческую жертву. Что там в тексте слово «заклал своего брата». Не просто убил, а именно принес в жертву вот какому-то своему вот этому неудовлетворенному чувству и желанию отомстить. Поэтому здесь для нас такой пример именно в том, на что как раз и напоминает нам Христос в Евангелии, как вы сами верно увидели: «Милости хочу, а не жертвы». Да, он говорит о том, что не просто жертва нужна человеку, но прежде всего милость от человека. Да, не то, что он упраздняет эти жертвы, хотя и ветхозаветные жертвы действительно были упразднены жертвой, которая была принесена на Голгофе Сыном Божиим. Но, тем не менее, именно он говорит о сути и смысле этой жертвы. Жертва приносится для того, чтобы человек в своем сердце носил милость и суд Божий, да, то, что человек должен стараться стяжать в себе. Вот это очень важно. Поэтому этот пример для нас именно пример о том, как должен быть настроен человек, как должна быть устроена наша религиозная жизнь. Она именно должна быть настроена именно так, чтобы мы старались Богу приносить дары, а не просто жертвы. За что как раз Господь осуждает иудеев, что их религиозная жизнь превратилась из реального настоящего благочестия, да, которое бы человек приносил бы Богу как благоуханный фимиам, да, как то, что было бы Богу угодно видеть от своего создания, от своего Творца, а как, к сожалению, такая вот формальная, пустая и такая вот, которую он сравнивает, да, и показывает в случае с смоковницей, да. Смоковница засохла, то есть он проклял ее. Это единственный такой момент, который символизирует то, что Богу такие жертвы неугодны. Анна из Санкт-Петербурга спрашивает: «Объясните, пожалуйста, хотя бы на примере праздника Преображения Господня, что такое предпраздненство, попраздненство и отдание праздника? Каким образом каждый из нас может преобразить свой внутренний мир? Обожение – это смысл христианской жизни?» Ну, по поводу церковных праздников мы знаем, что традиция, да, церковных праздников, да, как одна из заповедей Божьей, да, «Чти день субботний, еже святите его», да, ну, это не только праздник, которые мы еженедельно празднуем, например, сейчас вместо субботы воскресенье, воскресный день, в честь воскресения Христова, величайшего основания нашей веры, камня нашей веры, без которого все тщетно, но также мы еще имеем и другие церковные праздники, не только Преображение Господне. И эти праздники, они по церковному уставу празднуется разное количество времени. То есть не однодневные праздники, а многодневные праздники. Ну, например, вот Преображение празднуется в течение нескольких дней. И другие праздники, есть праздники, которые имеют предпраздненство и попраздненство. Фактически празднуется только сам праздник, и еще берется два дня до и после, да, предпраздненства. Как вы понимаете, это то, что перед праздником празднуется уже, то есть уже мы с вами приуготавливаем себя, настраиваем себя, да, на праздничный лад. И по празднеству, когда мы с вами празднуем и отмечаем этот праздник каким-то особым образом, да, это запечатлевается, так сказать, в церковном уставе, да, то есть в церковной жизни. Вот, это может быть связано, как сказать, на празднике Преображения мы можем увидеть это только в богослужебном смысле, да, потому что лишь в сам праздник, например, разрешается пост, мы вкушаем рыбу, но поскольку этот праздник всегда выпадает на Успенский пост, на нашу подготовку к другому церковному празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, то мы не разрешаем этот пост, пост Успенский, а всего лишь мы празднуем его богослужебно, то есть мы в текстах служб, которые идут в церкви, мы не поем не только тропарий, кандак праздника, да, но еще входят некоторые песнопения, которые относят нас к празднику Преображения Господня. Поэтому праздник у нас именно Преображение празднуется только богослужебно, да, и лишь один день разрешает пост на сам праздник. Вот. А другие праздники, например, как мы знаем, например, Пасха Христова или Рождество Христово, да, связано с тем, что и пост упраздняется на всю Светлую Седмицу после праздника Пасхи, или Рождества Христова, как мы знаем, святки, да, которые почти идут до крещения Господня. То есть здесь еще не только богослужебный у нас, мы отмечаем несколько дней этот праздник, у них есть... Предпраздноство обычно не разрешает пост, а вот по празднеству после праздника очень часто в церковном уставе предполагает и какие-то праздничные застолья. Поэтому вот для этого мы с вами и стараемся потихонечку изучать богослужебный устав, чтобы наша жизнь проходила с праздниками церковными и входила в нашу жизнь более глубоко. Не только мы в храм могли бы пойти на праздник и отметить его, но и в течение нескольких дней, сколько это полагается по уставу, или перед праздником, уже имели возможность сохранить вот ту божественную благодать, которая обычно сообщает нам каждый 20-й праздник. Что 20-й праздник – это такое вот особое откровение. Это 12 праздников, в которых сам Бог является в трех лицах, да, то Он участвует во всей полноте, для нас открывается, скажем так, да, и мы тоже хотим во всей полноте и духовно, и душевно, и телесно тоже почувствовать вот эту радость от того, как Господь каждый раз открывает нам себя и дает нам возможность к радости, радости вместе с Ним. Радости и духовной, как я говорю, и телесной. И второй вопрос, о котором вы задали, он, конечно, тоже непосредственно тесно связан с праздником, например, и Преображения Господня. Это обожение, как смысл христианской жизни. Мы видим ту славу, которая описывается в евангельских событиях, относящихся к этому празднику, где Господь призывает своих самых ближайших учеников и преображается пред ними, то есть является в том величии, в той славе прославленного человеческого тела, да, которое должно и ожидает каждого человека, который любит Бога и который старается соединиться с Ним. То есть Он приоткрывает такой вот тень и завесу будущего века, в котором Господь всех осветит своим неизреченным светом, своей божественной благодати. Такой фаворский свет, как мы его, да, называем часто, святые отцы пишут о нем, в частности, святитель Григорий Палама, вот именно вот это учение развил против ереси, которое отводило человека от понимание той божественной энергии, которая не является тварной, которая является божественной и которая просвещает человека. Вот когда мы говорим о природе Христа, мы говорим о том, что Господь соединился божественной природой с природой человеческой нераздельно и неслиянно, еще такой термин употребляем для того, чтобы мы с вами понимали, что Господь не упраздняет ни божественную природу, ни человеческую в Сыне Божьем во Христе. И мы с вами, принимая крещение, принимая божественную благодать, через которую мы входим в церковное тело, в церковное общение, общение с Богом, мы ощущаем вот эту вот божественную благодать, это открывает нам путь к нашему обожению, чтобы мы ощущали и чувствовали вот этот вот фаворский свет, вот этот свет преображения, и сами преображались наши жизни, наши тела, они потихонечку с Божьей помощью, божественной благодатью просвещали бы нас, что человек не меняет своей природы человеческой, но при этом он, будучи просвещен вот этим вот божественным светом, божественной благодатью, меняет свои мысли, меняет свой образ жизни, меняет вокруг себя мир, да, который Господь создал с любовью, но который, к сожалению, претерпел вот это вот ужас греха, да, то есть ужас от падения от Бога, который, к сожалению, обезобразился и нуждается в преображении. И прежде всего, конечно, в преображении нуждается человек, потому что через человека это все должно приходить, как в этом заложено воля Божия, чтобы человек был сотворцом, да, изменения мира этого, и чтобы человек воспринимал вот эту божественную благодать для того, чтобы он отражал вот этот вот божественный свет, да, как в Евангелии говорится, да, мы читали, что люди, которые делают добрые дела, да, чтобы ближайшие люди видели вот этот вот свет, который исходит, свет божественной любви, да, через угодников Божьих, особенно мы хорошо это видим, да, как преподобного Серафима Саровского мы часто вспоминаем, да, где его разговор с Мотовилом, где он, его лицо было настолько просвещено по его молитве божественной благодатью, что оно уж светилось. Вот исторические примеры мы тоже с вами помним, пророка Моисея, который, будучи на горе Синай, общаясь с Богом, настолько был просвещен божественной благодатью, что лицо его, все его последующие годы его жизни было осенено вот этим неизреченным светом, что он носил даже специальный головной убор, чтобы люди могли выдержать вот это вот сияние, которое исходило от него после общения с Богом. Поэтому мы с вами на примере вот этого праздника, праздника преображения Господня, очень хорошо видим, как устроена наша церковная жизнь. Человек, принимая благодать Божию в святом крещении, потом поддерживает ее и снова получает, обновляет ее через таинство Церкви, через святое причастие, через исповедь, раскаяние в своих собственных грехах, приуготовляет себя, да, к принятию божественной благодати, потому что, к сожалению, грехи и страсти мешают человеку в его сердце укорениться этой божественной благодати. Нужно наше изволение, да, наше желание покаяться, измениться к лучшему, чтобы божественная благодать более прочно закрепилась в нашем сердце, чтобы она помогала нам во всем, и это есть воля Божия о человеке, да, чтобы все спаслись, да, и в разум истинно пришли, да, как мы в Священном Писании такую фразу слышим. Ирина спрашивает: сын 13 лет стал мне говорить, что во всех ссорах с мужем виновата только я. Я на сына очень злюсь, а сын злится на меня. Нужно ли ему объяснять все тонкости отношений? Какую молитву можно читать? Когда-то и я своей маме могла что-то сказать. Является ли то, что мой сын меня ранит, ведя себя так расплатой за мое греховное поведение по отношению к маме? Или это совпадение? Ну, 13 лет, как вы понимаете, да, это уже подросток. Мальчик, скажем так, пытается построить свое мировоззрение, пытается ощутить себя личностью, да, и выносит суждения даже в каких-то вопросах, которые он откровенно не может понять по своему возрасту, так, потому что судить можно о чем-то, когда сам прошел через какие-то подобные, да, испытания, а когда это говорит ребенок, мы понимаем, что он не понимает, что он говорит. Вероятно, действительно его что-то смущает в вашем поведении, но все равно, как вы понимаете, это подростковый период, и, конечно, здесь и вы сами вспоминаете о том, что вы некогда тоже были подростками, да, и могли тоже что-то маме отвечать, то, что ей, может быть, не очень нравилось. Поэтому здесь, я думаю, ситуация довольно очевидна. Вот, конечно, не стоит принимать, скажем так, каких-то решений по совету ребенка, да. Понимаю, что его что-то беспокоит, но это можно обратить внимание. Действительно, может быть, в его словах есть что-то, что нужно принять к сведению. Потому что очень часто, да, то, что нам говорят люди, это в большей части правда. Они видят наши поступки, видят наши недостатки, и часто лучше нас самих. Поэтому к этому можно прислушиваться, если мы хотим стать лучше. Да? Поэтому здесь две проблемы. Да? Одна семейная, это ваши личные отношения, да, с мужем. Вот. И его личная проблема, как становление личности, как попытка быть самостоятельным и выносить свои суждения. Но если вы хотите повлиять на ситуацию, то лучше, конечно, всего обращаться к папе за воспитанием сына, потому что он своим мужским словом может внести какие-то изменения в поведение его, потому что мама уже 13-летнему сыну почти не нужна, именно как та необходимость в маме, да, которая есть у ребенка до 7 лет, когда она учит его ходить, говорить, правильно себя вести и так далее, где он считывает вот этот образ матери. Но когда он уже становится самостоятельным, здесь отношения будущего мужчины с мамой могут складываться не очень удачно в связи с тем, что мальчику не очень хочется слушать женские советы. Вот, ему нужно уже участие мужчин в своем поведении, то есть потихонечку он входит в мужской мир, и мама может повредить этот процесс, то есть мама может его, скажем так, притормозить или наоборот, да, так сказать, где-то проявить, да, так сказать, там, где ему нужно воспитывать терпение и стойкость и мужество, да, мама может, так сказать, лишний раз его оберечь от каких-то проблем, которые ему в жизни, в общем-то, не обойти. Поэтому я об этом говорю не потому, что мама ему совсем не нужна, но ему уже нужно становиться мужчиной. Но, естественно, осуждение родителей не есть мужской поступок. Да? Это всего лишь поступок проблемного периода, да, где вот он как-то так или иначе реагирует, но еще не научился правильно исполнять заповеди о родителях, да, где нужно воздерживаться от каких-то комментариев по отношению к поведению родителей. Это уже, скажем так, сказать, его и подростковая проблема, но хорошо бы, чтобы она осталась в подростковом возрасте. А что касается расплаты за греховное поведение, вы понимаете, что, да, мы говорим о проблемах общих для всего человечества, поэтому думаю, что принимать это как расплату за собственные грехи было бы не совсем точно, потому что все-таки все через это проходили, через это испытание. И если мы воспитываем в ребенке, да, уважение к старшим и стараемся, скажем так, вот не просто силовым методом, да, воздействовать, да, а объяснять, почему так нужно, что в жизни есть иерархия, что в жизни все построено на определенных, так сказать, таких вот взаимоотношениях и уровне ответственности каждого члена семьи, да, и то, что те роли, да, там, отец или мать, брат, сестра, в какие-то устроения общества, да, где люди несут ответственность за людей или за выполнение тех или иных служб, да, которые нужны для общества. Это все отражение небесного порядка, то, что мы видим в ангельском мире, где есть свои начальства, свои власти, свои силы, да, но они не повреждены грехом, да, за исключением бесовских сил, которые отвернулись от Бога и стараются внести беспорядок через искушение человека, да, через воздействие на него отрицательными какими-то вещами, склоняя к греху. Мы хотим, чтобы в этой жизни был порядок, так как Бог установил, и Он это все создал стройно, красиво. И мы, выполняя заповеди, да, поддерживая вот эту вот иерархию, и семейную прежде всего, и общественную, мы тем самым содействуем тому, чтобы воля Божия на земле через нас совершалась. Поэтому давайте так, так сказать, ставить задачи перед... не просто ставить, так сказать, целью установить, да, родительский произвол, а именно, чтобы подросток понимал, для чего это делается, как это делается, почему нужно воздерживаться от своих суждений, которые могут лишь расстроить или сделать еще хуже ситуацию, да, тяжелее переживать родителей, заставить. Поэтому дай Бог, чтобы все у вас сложилось. Молитву читать можно любую. Если тяжело на душе, читайте Псалтирь, она очень помогает. А для вразумления, конечно же, Евангелие. Эдуард, наш постоянный радиослушатель, просит процитировать строки о милости схимонаха Иосифа Потапецкого. «Увидишь больного, вдовицу, сирот, старцев, помоги им, чем можешь. Тогда ты Господа возлюбишь, и Он полюбит тебя». Схимонах Иосиф Потапецкий действительно один из наших современников. Он недавно почил, будучи наставником, духовником монастыря Ватопед. Это действительно такая личность, которая являла собою вот тот старческий опыт, опыт любви, где монашеская жизнь – это тот идеал жизни христианской, жизни в заповедях Божьих, любви к Богу и любви к ближним. На фоне часто говорят о том, что твой ближний – это твоя жизнь, его – часто зависит все то, что у тебя в жизни есть, то, что у тебя в жизни происходит. Поэтому так или иначе, говоря о любви к ближним, он говорит о том, что мы этим самым восстанавливаем вот то наше естество, да, то есть монах – это человек вселенский, человек, который уже не живет по законам этого мира, а человек, который уже старается жить по небесным законам. И он видит в исполнении заповеди о любви, исполнение вот этого закона. Очень важно это понимать, да, то стремление, да, монашеской жизни, не просто стремление к уединению, а стремление к исполнению той задачи, которую ставил Бог изначально перед сотворением этого мира. Поэтому мы с вами, конечно же, стремимся всей душой, может быть, конечно, не все время, но чувствуя духовный подъем, мы очень часто стремимся сделать в этом мире нечто доброе, хорошее. Дай Бог, чтобы нам до этого хватало сил духовных, а для этого нужно, конечно, молиться. Артем из Санкт-Петербурга спрашивает. Я бы хотел задать вопрос. Я никак не могу встретиться со своей девушкой. Она живет часть езды от меня. И как бы мы ни решились встретиться, у нас никак не получается. Появляются

Я думаю, что вот второй вариант вашего ответа, да, предположения, думаю, будет ответом и на первую часть вашего вопроса про проверку испытания наших сил и вашей веры. Потому что действительно для того, чтобы иметь отношение, как вы говорите, да, тут нужна возможность в этом. То есть вы должны все-таки находить какие-то силы и время для того, чтобы это происходило. Иначе этого никогда не произойдет. И ваша вера, вы верите именно в то, что у вас действительно хватит сил, и в этом есть воля Божия, да, для того, чтобы это произошло. Потому что вначале, видите, когда вы называете девушкой своей и тут же подвергаете это сомнению, вот я бы подумал бы, помолился все-таки прежде всего, чтобы этого сомнения не было для начала. Потому что вот как-то для того, чтобы что-то начинать делать, да, должна быть какая-то вера в это дело. Вот. И преждевременно, конечно, называть, да, девушку своей или парнем своим, да, я обычно своих подопечных, кто приходит на исповеди, прошу этого не делать, потому что, видите, мы очень часто забегаем вперед, желая жить какой-то жизнью, которая еще не началась, да, при этом не имея таких возможностей. То есть у нас много действительно бывает и форс-мажор дел, и каких-то проблем и так далее. Да, но так можно, в общем-то, всю жизнь прожить в этих проблемах. Есть проблемы важные, есть проблемы не очень важные. Вот. Действительно, человек для того, чтобы завести семью, он должен понимать, что у него есть на это силы, время и возможность. Вот, может быть, действительно, не время еще сейчас думать о семье и о своей девушке, потому что, к сожалению, может быть, вы пока не можете себе это позволить. Пока много есть нерешенных проблем или нет определенной сосредоточенности, да, на какой-то вот своей жизни, да, которую хотелось бы, да, обустроить. То есть это все возможности, да, которые, опять же, дает Бог. Бог всегда нам дает возможность выбора. Да, то есть мы делаем выбор в тех или иных ситуациях, чем мы будем заниматься. Чем-то важным или чем-то очень важным. Да, то есть не говорится, что в жизни у нас все не важно. У нас все важно. Да, и даже бытовые наши проблемы, да, коммунальные проблемы, они все равно зиждутся вокруг нашего долга по отношению к ближним. Да, его выполняя, мы совершаем заповедь о любви к ближним. И говорить о том, что варить обед или убирать квартиру, или выносить мусор, мыть посуду, это не важно. Это важно. И другие могут быть дела. Но если эти проблемы или форс-мажоры связаны с тем, что у нас такая работа, у нас, скажем так, более серьезные, да, тоже могут быть обязанности по отношению к ближним. Это для нас такой сигнал, да, о том, что вот, а можем ли мы себе позволить личную жизнь? Да, человек, как говорится, не всегда работает на такой работе, где постоянно форс-мажор. Это обычно с этим связана работа в каких-то, скажем так, должностях, где это происходит, это сама природа, например, МЧС. Да, люди постоянно живут с какими-то проблемами, пожары везде случаются, и то у них есть личное время, есть смены, да. Если мы себя загрузили работой так, по своему собственному желанию, да, окружили себя проблемными людьми и не можем понести из-за этого, так сказать, мы не можем совершить ничего такого, а жизнь наша превращается в бег на месте, тогда нужно менять свою жизнь. Тогда нужно, как сказать, чтобы это было все-таки Богу угодно, а не то, чтобы мешало, например, чему-то доброму происходить в нашей жизни. Потому что создание семьи – это все

все-таки определенная наша причастность и к той церкви, которая была изначально, да, ведь раньше церковь была в виде семьи, да, если взять период патриархов, да, начиная с наших прародителей Адама и Евы, да, то не было церкви, в которую надо было ходить, да, это были представители семьи, главы семьи, они сами олицетворяли собой вот то устроение, ту иерархию жизненную, да, вот клановое устроение, оно относит нас к тем временам, когда так было устроено так общество. И мужчины исполняли священнические обязанности, женщины – материнские обязанности. И это все было одно в одном, да, как мы говорим, это была одна жизнь. И, наконец, потом, когда Господь открыл нам вот именно тот подвиг, да, подвиг величайшей жертвы, да, где мы понадобились уже дополнительные силы вот этого подвига Христа для того, чтобы воплотить в семье вот эту жертвенность, которую мы видим во Христе. Да, то есть мы уже не просто о семье думаем, как это просто социальные ячейки, да, а именно о том, что глава семьи и жена, да, невеста, да, мы уже их отождествляем сегодня, как малую церковь, как мужа и жертвенность Христа, как жениха, как иногда его называют в церковных песнопениях, да, и как невесту, его церковь, которая свята и беспорочна, которая верна ему, как жену. Да, этот образ семьи уже для нас обожен, то есть уже видоизменен. Поэтому этот подвиг, подвиг семьи, институт семьи, как еще иногда его, да, называют, в который люди вступают, без наполнения вот образами, да, вот этими, и он, к сожалению, очень часто у нас, мы видим, подвергается вот такому вот разложению у нас. Мы видим, как тяжело сейчас с семьями, как много разводов, как много таких историй, которые, к сожалению, не красят брак. А когда мы говорим о том, к чему стоит стремиться, да, и что это для нас может быть очень важно, мы говорим о браке как о тех отношениях, да, которых напоминает нам апостол Павел в своем послании к Галатам. Да. Тайна сия велика есть, он говорит о церкви, о женихе и о невесте, да, о женихе как о Христе, о невесте как о его церкви. Приводит вот такой пример, который наполняет смыслом брак, который дан Богом человеку для того, чтобы он в нем спасался, для того, чтобы он его ценил, для того, чтобы он черпал в Боге силы для несения вот этого брачного подвига, да, о котором мы говорим. Поэтому у нас подвиг, подвиг семьи, это прежде всего мы его так называем и чтим святых, которые укрепляют, да, в своем, своим примером, примером святости, как наши благоверные Петра и Февронию. Мы все должны помнить о том, в чем ценность вот этого подвига, тем, чтобы они отражали вот ту славу Божию, которую Господь вложил в брак и в свою церковь, как в такую вот очень похожую модель, которую раньше мы видим, например, в книге «Бытия». Александр из Санкт-Петербурга спрашивает: кого можно считать святым человеком? Вы знаете, вот святым человеком, да, можно считать того человека, как мы вот сегодня говорили, да, тот, кто отражает божественную благодать, да, то есть, а кто может отражать божественную благодать? Тот человек, который стремится к Богу. То есть святость – это есть направленность человека к Богу, такой вектор, где человек идет к Богу,
И раньше всех христиан, да, называли святыми, да, как мы у апостола Павла читаем в некоторых посланиях: «Приветствуют вас все святые». Он оканчивает некоторые свои послания, говоря о том, что святые – это значит освященные. То есть те люди, которые приняли освящение. То есть изначально, да, мы задуманы как святые. Мы должны быть освященные. Раз мы в церкви, нас освятили, да, нас крестили, да, и мы должны были освятиться. И далее человек эту святость в себе развивает. То есть он старается в общении с Богом все более и более преображать свою жизнь. Поэтому априори мы все святые, но вы видите разницу, да, как апостол Павел напоминает, что как разница звезда к звезде, иная слава луне, иная слава солнцу, да, говоря о том, что есть и в подобии есть разница, кто-то, да, или как говорит Евангелие Господь, что тот, кто нарушит из всех малых, из всех заповедей и научит так человека, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а есть и другие, кто сотворит и научит так человеке, да, то есть тот, кто и пример свой покажет, еще и будет так поступать, утверждая своими поступками закон Божий, тот великим наречется в Царстве Небесном. Из этого можно заключить, что мы в церкви называем тех святых, которые прославили Бога особым образом, да, мы можем критерии какие-то определенные, да, иметь здесь. Церковь, например, имеет, да, на сегодняшний день комиссию по канонизации святых, да, где нужно, чтобы все-таки у святых, что это были факты, что через конкретного святого человека действует благодать Божия, да, то есть происходит исцеление, например, или по молитвам к этому святому благодатная помощь какая-то происходит. То есть здесь у нас есть категории, да, определенные, да, святым, но вообще априори мы все должны быть святые. Эдуард еще просит также процитировать слова о милости священномученика Сергия Мечева, я думаю. «Запасайтесь милостью здесь, ибо когда придете туда, вас спросят, были ли вы милостивы. Будем же собирать эти маленькие крупинки милосердия, и придя на страшный суд, мы принесем, может быть, как вдовица, две лепты, две маленькие крупиночки милости». Ну, я думаю, что мы помним прекрасно тот отрывок из Евангелия, где Господь говорит о страшном суде, да, говорит о том, насколько человек в этой жизни был человеком, насколько он был человечным. Потому что, как говорят святые, что прежде всего, перед тем, как стать христианином, нам надо прежде всего стать человеком. Да, то есть у нас задача, к сожалению, мы иногда, помышляя о себе, судя о себе, нам кажется, что мы можем избежать определенных таких вот даже чисто человеческих качеств и уже попытаться дерзнуть, скажем так, на небесную жизнь. Это неверно, мы так не сможем сделать. К сожалению, для нас это невозможно. Поэтому Господь в своем повествовании о страшном суде говорит о том, что были ли мы милосердны к нашим ближним. Делали ли мы для них то необходимое доброе, о котором они нуждались. И
присваивает вот те дела добрые, которые мы делаем, делам, которые мы делаем ради Христа, ради самого Бога. Об этом нужно задумываться на нашей жизни, потому что очень часто мы думаем, что Бог от нас требует исключительно какой-то религиозной жизни, храмовой жизни, я имею в виду, где мы, да, у нас есть свои правила, да, у нас есть свои молитвы, но это не все. Конечно, это не все. Это то, что должно нам помочь. Наши посты, наше вот это вот следование, желание следования церковному уставу не должно превращать нас в сектантов. То есть тех людей, которые стараются отделить себя от мира ради того, чтобы как можно меньше и принимать участие в его обожении. Что обожение требует от человека жертв определенных, да, где мы говорим о жертве милости, да, о жертве как о даре, то, что человек, видя вот тот, тот кенозис, да, то унижение, которое принял Бог, принял Христос, Сын Божий, вочеловечившись, то есть приняв природу, сотворенную им, и принеся себя в жертву. То есть это дает нам определенный прямой и очень четкий пример того, как должна быть устроена наша жизнь. Очень часто мы вот начали сегодня разговор с осуждением. Да, вот это осуждение, оно не приведет нас к тому, чтобы мы могли чем-то пожертвовать ради нашего ближнего. К сожалению, осуждение, как признак гордости внутреннего, да, расположения нашего сердца, которое всего лишь, говоря о грехе ближнего, не желает сам в этой ситуации хотя бы принять на себя вот то смирение, родить в себе, принять на себе тот удар, который мы часто получаем, бывает, от ближнего. Да, это действительно тяжело, это действительно искушение для нас величайшее, да, и как говорит Господь, что из-за умножения беззакония, да, говоря о страшных апостасии, да, о временах последние, говорит, что из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Этого надо нам, конечно, бояться. Надо стараться, чтобы в нашем сердце не охладела любовь, чтобы то стремление к жизни, источником которой есть Бог, Он есть источник всего того, что у нас есть, да, мы должны богатеть, как, не как тот юноша евангельский, о котором мы слышали, а именно богатеть тем, что Бог с нами. Это величайшее богатство, преображение для нас, для всех, является таким, такой целью, да, к которой мы стремимся. И хотелось бы закончить нашу передачу словами апостола Павла, который говорит, что «все сие преодолеваем силы возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Аминь. С вами был сегодня в программе Романах Давид, настоятель Каневского подворья. Храни Господь и Матерь Божия. До свидания.

0: Тропарь Богородицы Девы четвертого гласа греческого распева в гармонизации Александра Архангельского прозвучал в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: «Между есть Бог и нету Бога», — записал когда-то в свою книжку Чехов. «Огромная пропасть, и пересечь ее можно только с большим трудом и усилием. Поэтому одни глупые считают, что это легко. Цитирую по памяти, но смысл именно таков. И легкая поверхностная вера, и легкий поверхностный атеизм одинаково неубедительны. Много людей говорят, я верю в Бога, но живут фактически так, как если бы Бога не было. И это значит, что их вера по существу не вера, а так, привычная терминология в области, которая в конце концов их совершенно не волнует и не занимает. И есть называемые неверующие, которые вполне удовлетворяются элементарными, грубыми доводами, вроде того, что наука доказала, что Бога нет. Что это, собственно, значит, никто не знает. И как наука может решить эту неподведомственную ей проблему, неизвестно. Но вот один сказал, а другой повторил, и эта бессмысленная фраза попадает в учебники и выдается за осмысленное утверждение. Между тем, как я уже говорил в одной из моих бесед, вопрос о вере можно в каком-то смысле, так сказать, методологически, отделить от вопроса об объекте или содержании этой веры. И начать надо с того бесспорного факта, что все люди во что-то верят, или во всяком случае, те, кто ни во что не верит, подавляющим большинством людей считаются дефективными, отрицательными и бесполезными личностями. Казалось бы, с точки зрения атеизма, который выдает себя за научный, то есть построенный всецело на логике и опыте, выражение вроде «человек этот ни во что не верит» должно звучать как высшая похвала. Вот, наконец, человек, который освободился от дурмана всех верований, достиг полного, настоящего научного миропонимания. Но откройте любую биографию любого революционного деятеля, и вы на каждом шагу найдете выражение вроде «он глубоко верил в торжество идей, или идеалов, или класса, или чего угодно». Про того же Чехова в скучном, казенном предисловии к полному собранию его сочинений мы читаем, что он верил в светлое будущее. Так вот, скажите на милость, почему эта вера в какое-то никому неведомое светлое будущее не только допускается, но и превозносится, а вера религиозная в осмысленность не только временную, земную, но и вечную человека и его жизни считается дурманом, суеверием и вредом? Получается двойная бухгалтерия. Верить можно, но только в то, что приказано верить. Но ведь, казалось, в основе научного мировоззрения, в основе подлинного атеизма должно лежать отрицание веры, именно веры как таковой, веры как убежденности в чем-то, что не вытекает из непосредственного опыта и знания. С точки зрения непосредственного опыта и знания, идеалы и цели вроде свободы, равенства и братства так же утопичны, так же недоказуемы, как Царство Божие. Почему же, спрашивается, вера остается? И слова о вере, призывы к вере наполняют собой всю литературу тех, кто одновременно выдает себя за стопроцентных атеистов. Почему их описание своих героев и вождей, их призывы и программы так часто отдают именно религиозной терминологии? Очень просто почему. Без веры человек этого призыва не только не услышит, но и не поймет. Человек ни во что не верящий. Это животное, все подчиняющее своему чреву, самым низким и грубым потребностям своего организма. Без веры человек нигилист, отрицающий наличие какого бы то ни было смысла и живущего минутой. И поэтому ясно и неопровержимо, что все, что возвышает человека над этой животной, эгоистической и нигилистической пустотой, так или иначе, но есть вера. И нужно, следовательно, признать, что вера – это неотъемлемое, естественное свойство человека, такое же неотъемлемое, как знание, как любовь и так далее. И что это свойство отлично от всех других, ибо в том-то и все дело, что оно не вытекает из данных опыта как такового, из знания реальности как таковой. С точки зрения логики, это есть понятие иррациональное, но оно есть, и без него человек попросту выпадает из человечности. Только признав это положение, можно пойти дальше и спросить уже о содержании и направленности веры. Только теперь можно обратиться к человеку с единственно верным, единственно достойным его вопросом. Во что ты веришь? Подчеркнем, не с вопросом, веришь ли ты или не веришь, которому хочет свести все дело казенная антирелигиозная пропаганда, а именно с вопросом, во что ты веришь, ибо в том, что он во что-то верит, сомнений быть не может, и только этот вопрос плодотворен и может привести к какому-то ответу. Теперь, допустим на минуту, что чисто словесно мы назовем объект веры, любой веры, Богом. Ибо ведь слово «Бог» совсем неоднозначно, оно может означать массу разных объектов веры. Но для ясности, для простоты этого слова, поэтому и можно употребить его как означающее объект веры. Ибо, как мы только что видели, вера всегда направлена на какой-то абсолют, на что-то совершенное. Сказать, что я верю в торжество свободы на земле, или справедливость, или равенство, или бесклассового общества, это значит признать и исповедовать, что все эти ценности признаются высшими и абсолютными. Так вот, всякую высшую и абсолютную ценность, поскольку она вытекает не из опыта и знания, а из веры, назовем для простоты Богом. И потому вопрос, с которым мы обращаемся к человеку, можно уточнить. Теперь мы можем его спросить, в какого Бога ты веришь? Что или кто твой Бог? И спор между верующими тогда превращается в спор о богах. То, что ты называешь Богом, заслуживает ли оно этого имени? Является ли оно действительно и безоговорочно высшей и абсолютной ценностью? Достойно ли оно веры? Ведь, например, когда появилось в мире христианство, оно проповедовалось не безбожникам, а людям верившим и верившим глубоко. Но потому-то и можно подчеркнуть, что христианство обратилось к этим людям и сказало им: то, во что вы верите, не Бог, а идол, то есть ложный Бог, то есть обман, жертвой которого вы являетесь. И вот и про наш теперешний мир. Можно сказать словами древнегреческого поэта, что он опять полон богов и полон вер. И в том-то и все дело, что много среди этих богов идолов. И потому давно пора начать просто сравнивать этих богов, сравнивать их на последней глубине и спрашивать, чему каждый из нас отдает свое сердце, свою веру. В этом и только в этом настоящий спор о религии. Ибо в том, что у всех людей так или иначе эта религия есть, сомнений быть не может. В наши дни ставится вопрос об истинной религии, о том, кто и что в нашей жизни заслуживает поклонения, заслуживает имени Бога.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества.
1: Сегодня наша 101-я программа.
0: Мы говорим о событиях середины 17 века, эпохи царя Алексея Михайловича, о событиях, предшествующих воссоединению Малороссии и Московской Руси. В нашей прошлой программе мы говорили о таком явлении, как Запорожское казачество, о его происхождении, о конфликте между реестровым казачеством, желавшим любой ценой приобрести себе социальные привилегии, которым обладала польская шляхта, и о нежелании шляхты Речи Посполитой делиться своими привилегиями, пускай в свою довольно замкнутую корпорацию кого бы то ни было. Естественно, что те казаки, которые были не записаны в реестр, хотели туда попасть, реестровое казачество мечтало стать шляхтой. И вот эта упорная борьба за приобретение своего привилегированного статуса позднее и в советской, и в украино-фильской историографии преподносилась как борьба за свободу Украины, создание украинского государства. Но это, в общем-то, все-таки легенда, о чем, собственно, я и говорю. Итак, в середине 30-х годов 17 века, в 1636 году, реестровое казачество, обеспокоенное прибытием польских войск на территорию Малороссии по повелению короля Владислава IV, который был правнуком шведского короля Густава I, его полный титул Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Так вот, как раз к Владиславу IV реестровое казачество и хотело обратиться в надежде добиться расширения своих прав, постепенного инкорпорирования, слияния со шляхтой мирным еще путем через убеждения, просьбы челобитные. И от реестрового казачества были отправлены два посла, два сотника, Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Зиновий Богдан Хмельницкий был сыном казацкого сотника Чигиринского полка Михаила Хмельницкого. Родился Богдан Михайлович в 1595 году, то есть к моменту описываемых событий он был в возрасте расцвета для военно-политической деятельности, ему был 41 год. По одной версии он родился в Суботове, это село Чигиринского района нынешней Черкасской области на Украине. Однако эта версия оспаривается. Возможно, что его отец Михаил Хмельницкий просто имел там хутор. Надо сказать, что для своего времени Богдан Михайлович был прекрасно образован. Он учился в Ярославле-Галицком, окончил колледж у иезуитов, причем владел в совершенстве риторикой и латынью, и польским языком, но католичество не принял. Во время польско-турецкой войны 1620-21 годов, как раз когда запорожские казаки под командованием кошевого атамана Петра Сагайдачного оказывали помощь польскому королю Сигизмунду III, во время этой войны его отец Михаил погиб в Цацорской битве, весьма несчастной для поляков. Богдан Зиновий участвовал в битве. В этой вместе со своим отцом попал к туркам в плен, пробыл 2 года в Константинополе, выучил там турецкий язык и познакомился с разного восточного рода обычаями. Это ему потом впоследствии все пригодилось. А после заключения польско-турецкого мира Хмельницкий возвратился в Речь Посполитую, служил в казачестве. С середины 20-х годов он активно участвовал в морских походах запорожцев на турецкие города. Ну и, наконец, после достаточно длительного пребывания на Запорожье Хмельницкий вернулся в Чигирин, женился на Анне Самко. Кстати, по другой версии как раз, и об этом я скажу, брак этот был весьма странный, невенчанным. Но эта точка зрения оспаривается. Почему это существенно? Мы позднее вернемся к этой ситуации, потому что как раз история с его женой, она и послужила едва ли не поводом к событиям 1648 года. По возвращении в Чигирин Хмельницкий получил сотника Чигиринского и таким образом, в общем, занимал достаточно примечательное социальное положение. Для того, чтобы рассмотреть жалобы казачьего реестра, король назначил воеводу Адама Киселя, православного шляхтича, который повел весьма такую своеобразную линию. Он сулил реестровому казачеству льготы, деньги, какие-то материальные вознаграждения, но при этом пытался всячески уменьшить реестр, потому что, видимо, так сказать, фактическая численность реестрового казачества давно уже превосходила установленную цифру в 6 тысяч, и хотел, чтобы те казаки, которые попали в реестр незаконно, они вернулись к своим шляхтичам на службу. Надо сказать, что старшиной казачьего реестра тогда был некий Василий Томиленко, человек весьма нерешительный, которого Кисель довольно умело уговаривал и, грубо говоря, обводил вокруг пальца. И вот как раз в разгар этих переговоров во второй половине 30-х годов произошло очередное драматическое событие, очередной казачий мятеж нереестрового казачества. Некий Карп Павлюк, возглавлявший запорожских казаков, которые в реестр не были приписаны, он ворвался на территорию Украины с 200 из Сечи, захватил всю артиллерию казачьего реестра в Черкасах, ушел обратно в Сечь и оттуда уже из Сечи обратился к реестровому казачеству с призывом признать его в качестве вождя и поднять восстание против шляхты, против Польши. Надо сказать, что Томиленко в этой ситуации заколебался, он не знал, как ему ответить. А тогда Кисель достаточно быстро сориентировался и, выбрав себе ту часть реестрового казачества, которая была против вооруженного конфликта и сохраняла лояльность польскому монарху, он составил как бы альтернативную такую казачью раду, которая немедленно заявила о том, что Томиленко не законный казачий старшина. В гетмана был выбран полковник Сава Кононович, и именно вот этот Кононович и стал как бы противником главным мятежников во главе с Павлюком. Павлюк отправил один из отрядов в Переславль. Этот отряд, который ночью проник в Переславль, сумел захватить Кононовича в плен, а также все его окружение. Там дело было в элементарной военной хитрости. Таким образом, Павлюк получил в свои руки всех ставленников Адама Киселя. Был инсценирован такой своеобразный суд, на самом деле, конечно, не имевший никакого юридического значения, потому что все действия Павлюка были обычным мятежом и разбоем, и по постановлению казачьего суда и Кононович, и все другие его соратники были расстреляны. Гетманом был провозглашен упомянутый Павлюк, который немедленно призвал к восстанию весь русский народ, к восстанию против Польши. Реестровые полки один за другим стали переходить на сторону нового гетмана, которому вполне обоснованно можно употребить прилагательное «воровское», если вспоминать события начала 17 века в Московском государстве. И, в общем, это был один из самых крупных мятежей на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой конца 30-х годов. Конецпольский послал против мятежников достаточно сильный отряд под командованием магната Николая Потоцкого. Это был будущий великий гетман Коронный, как раз в период войны Хмельницкого с Польшей в конце 40-х годов. И борьба между ним и Павлюком затянулась достаточно кровопролитная. Она шла на левобережной Украине современной, по левую берег Днепра. Очень много крови пролилось и с той, и с другой стороны. Решающее сражение произошло 6 декабря 1637 года у деревни Кумейка. Павлюк был разбит, отступил к Днепру. Кисель пообещал жизнь сохранить Павлюку, если они сдадутся, и гарантировал своим честным словом, что король Владислав IV дарует всем мятежникам прощение. Ну и, соответственно, реестровое казачество, уже обеспокоенное тем, что ситуация выходит из-под их контроля, и победой поляков, они немедленно заявили о том, что Павлюк не изложен, с гетманства они сдали его полякам, и, соответственно, был заключен договор, в соответствии с которым казачество обещало польскому правительству повиноваться. И вот как раз этот договор со стороны казачества и подписал Богдан Михайлович Хмельницкий, носивший звание генерального писаря при Павлюке. В общем-то, в той ситуации, которая сложилась, Кисель, видимо, действительно хотел сохранить жизнь повстанцам, и Павлюка, и Томиленко привезли в Варшаву, но вот здесь он уперся совершенно в непримиримую позицию и Сейма, и монарха, и хотя он уговаривал Сейм даровать мятежникам жизнь, потому что он же им обещал, его не послушались, поэтому всем казацким вождям отрубили голову, в том числе и Томиленко, который, в общем-то, на самом деле в мятеже активно не участвовал, но и не сопротивлялся ему. Подавление восстания Павлюка убедило шляхту в том, что на левобережной Украине нужно действовать самыми свирепыми карательными мерами для того, чтобы подавить любую попытку мятежа, любое покушение на повстание. И кровь полилась рекой. За малейшую попытку сопротивления казнили самыми жестокими образами. Одна из летописей свидетельствует, и мучительство фараонова ничего не значит против ляжского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства. Московские летописи писали о том, что польские и литовские люди их христианскую веру нарушали, церкви их людей, собирая в хоромы, поджигали, и пищальное зелье, засыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали. Даже если подобные физические показания изгущают краски, а может быть, они сгущают, невозможно совершенно представить себе, что в этот момент зимой 1637-38 годов творилось на левобережной Украине. И было совершенно понятно, что такими казнями, репрессиями, террором невозможно на самом деле решить те проблемы, с которыми объективно столкнулось польско-литовское государство. Потоцкий казнил мятежников безжалостно. Вся дорога от Днепра до Нежина была уставлена буквально колами, на которых корчились хлопы. И в то время, когда Потоцкий казнил сотнями, в прямом смысле этого слова, людей, обвинявшихся в участии в мятеже Павлюка, при этом кричал: «Я из вас восковых сделаю», русские ему отвечали: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и левую сторону Днепра». Только в 1638 году наступило какое-то своеобразное замирение, правильное, скажем, замирение, основанное на крови. И последние 10 лет до начала войны 1948 года прошли достаточно спокойно. В Речи Посполитой их даже называли «золотым десятилетием». Казачество было обескровлено в ходе последнего восстания. Само по себе оно вряд ли насчитывало более 10 тысяч человек, которых могло выставить в поле. Но социальная обстановка была настолько накалена, конфликт между малорусским населением и польской шляхтой, между элитой и народом, говорившим на разных языках, исповедовавших разную веру и принадлежавших в значительной степени к разным культурам, был настолько велик, что достаточно было любого случая, события, которые могут послужить поводом для новой, гораздо еще более огромной и кровопролитной войны. Это было затишье перед бурей, как указывает и подчеркивает один из историков. И здесь как раз эту атмосферу, эту ситуацию очень хорошо чувствовал Хмельницкий. Дело в том, что хлопская или холопская ярость в борьбе с поляками очень нравилась казачеству, очень нравилась казачьей старшине. Она могла быть очень умело ими использована. Я уже говорил о том, что по численности всегда все равно казачество представляло достаточно небольшую группу. В поле они могли выставить, ну, 10 тысяч, допустим, человек, причем в эти 10 тысяч входят и реестровые, и сечевики. Но с регулярными войсками Речи Посполитой вряд ли бы они могли выдержать решительное столкновение, они были просто задавлены численным преимуществом и огнем артиллерии неприятеля. Поэтому социальный протест, копившийся в низах, протест, копившийся в конфликте между малорусским или малороссийским холопством шляхтой, был самым мощным и важным союзником казачьей старшиной. Вот тут очень важно подчеркнуть, что как раз Хмельницкий, эти люди, которые стояли за ним, они добивались совсем не уничтожения какой-то несправедливости, не ликвидации фактически сложившегося уже крепостного права в Малороссии, а старались любой ценой, используя вот этот гнев холопский, приобрести себе место в шляхетской корпорации. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях, пишет Ульянов, и, на мой взгляд, пишет совершенно справедливо. Соответственно, и холопство не могло понять, и крестьянство малороссийское не могло понять, что оно заключает военно-политический союз антипольский со своими потенциальными поработителями, то есть теми, кто в перспективе станет малороссийским дворянством, помещиками на Украине уже в составе российского государства. Совершенно понятно, что всенародное восстание 1648 года открыло перед казачьей старшиной такие возможности, которых она и не могло мечтать. Мне удалось совершить то, о чем я никогда не мыслил. Позднее уже писал Богдан Хмельницкий.
2: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Надо сказать, что после подавления восстания Павлюка Хмельницкий трезво оценивал ситуацию и понимал, что вот это десятилетие, названное «золотым», это лишь затишье перед кровавой и грозной бурей. Он был уверен в том, что борьба, война будет продолжаться. В частности, когда вместе с гетманом Станиславом Конецпольским Хмельницкий осматривал в 1639 году крепость Кадак, которая считалась совершенно такой, в общем, неприступной, оплотом польского владычества над Малороссией, то Конецпольский, указав на крепость, сказал, что вот это символ польской власти над этой территорией, над этой землей, Хмельницкий ему довольно храбро заявил, все, что создано рукой, рукой же может быть и разрушено. Понятно, что Богдан Михайлович был харизматической личностью, этого не отнимешь. Его жизнь постоянно была в опасности. Ну и вот в конце концов именно драма, разыгравшаяся в его семье, она, как ни странно, и послужила детонатором к этому огромному социальному взрыву. По такой наиболее распространенной версии, один из шляхтичей, Даниил Чеплинский, во время отсутствия Хмельницкого разграбил его хутор Субботов. Его 10-летний малолетний сын был насмерть запорот, а жена захвачена Чеплинским и увезла. Хмельницкий подал в суд, он обивал судебные пороги и получил отказ в управе на Чеплинского. Ему было заявлено, что владение Хмельницким Субботовым не подтверждается ничем, а женщина, с которой он жил, не была с ним венчана, и он жил в невенчанном браке, поэтому она не может считаться его женой. И естественно, что вот после такой драмы, я сейчас оставляю за скобками рассуждение о том, в какой степени версия Хмельницкого, версия польских судей, версия этих событий, в какой степени они были справедливы. Я говорю о том, что формально послужило детонатором к войне 48-го года. И в конце 1647 года, в это время в Москве уже на престоле находился новый государь, царь Алексей Михайлович, Хмельницкий с небольшим отрядом переправляется в низовье Днепра. Очень быстро его отряд растет, разбухает, он пополняется беглецами, беглыми холопами, крестьянами, нерегистровыми казаками. И уже в январе 1648 года отряды Хмельницкого заставляют капитулировать польский гарнизон, который стоял в районе Запорожской Сечи. 24 января 1648 года Хмельницкий провозглашается гетманом войска Запорожского, и это событие открывает собой тяжелейшую и кровопролитную и для Малороссии, и для Речи Посполитой войну, которая еще называлась по-другому Хмельниччиной. Именно она и послужила прелюдией к воссоединению Малороссии с московским государством. С пехотой у Хмельницкого было не так уж все плохо, но очень плохо было с конницей. В то же самое время он хотел обезопасить свой тыл от татаро-турецких набегов и, естественно, хотел расколоть возможный общий фронт противников. Поэтому Хмельницкий достаточно быстро встал на путь переговоров с крымским ханом Ислямом III Гераем. Он был ханом одного из крупных крымских политиков середины XVII века. Он был ханом с 1644 по 1654 год, как раз вот интересующее нас десятилетие. Ислям III предоставил Хмельницкому конницу, несколько тысяч всадников под командованием опытного кавалериста Тугайбея. И вот это первое соглашение с Крымом, которое заключил Хмельницкий зимой 1648 года, оно, конечно, имело не только военное, но и политическое значение, было весьма показательно. Речь-то как раз идет о том, что, по всей видимости, Хмельницкий совсем уж не стремился в объятия Москвы. Он скорее лавировал между Крымом, Москвой и Варшавой в надежде из этого лавирования извлечь наибольшую для вот той группировки интересов, которую он защищал, для казачьего реестра, наибольшую пользу. Понятно, я думаю, что Хмельницкий понимал, что крымский хан-союзник весьма ненадежный, но он был выгодным для него в тот момент, и его выгоды и надежды оправдались. Восстание в Поднепровье росло, ширилось, число его сообщников, имеется в виду Хмельницкий, простирается теперь до 3000, писал гетман Потоцкий королю Владиславу IV. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину, тогда эти 3000 возрастут до 100 000 человек. Ни одной деревни, ни одного города, в котором не раздавались бы призывы к своеволию, не было, писал Потоцкий монарху своему, не было ни одного города, где бы не замышляли на жизнь имущество своих панов и арендаторов. И надо сказать, что и Владислав IV, и Потоцкий довольно разумно оценивали ситуацию, они прекрасно понимали, что выступление такого запорожского казачества, речь не ограничится, начнется мятеж всего холопства украинского, всех землеробов, землепашцев, это будет уже настоящая крестьянская война, которую невозможно будет выиграть или выиграть весьма проблематично. Поэтому понятно, что шляхта еще стремилась в зародыше подавить начинавшееся освободительное движение, восстание до тех пор, пока действительно вот эти 3-5 тысяч Хмельницкого не превратились в огромную 100-тысячную армию. Коронный гетман Николай Потоцкий сам возглавил польские войска, которые отправились в Малороссию, и авангардом его войск командовал его сын Стефан Потоцкий, двинувшийся непосредственно навстречу Хмельницкому. И вот 6 мая 1648 года Хмельницкий полностью уничтожил авангард Стефана Потоцкого в урочище Желтые Воды, недалеко от современного города Желтые Воды Днепропетровской области. Это была первая победа, которая окрылила повстанцев, а через 10 дней под Корсунью произошло второе крупное сражение. Хмельницкий проявил себя здесь достаточно небесталанным полководцем. Он имел сведения о том, как движутся польские войска, сам выбрал место сражения и, сыграв очень умело на коммуникациях, перехватил возможные пути отхода неприятеля. Польское шляхетское войско попало в клещ, и через несколько часов упорного боя было полностью разгромлено. Надо сказать, что трофеи, в качестве трофеев малорусам досталась практически вся артиллерия неприятеля, а Потоцкий и его воевода Калиновский попали в плен. Они были отданы татарам, надеявшимся получить за них достаточно большой выкуп. Надо сказать, что ситуация принимала действительно критические масштабы для Речи Посполитой. Кроме Хмельницкого появились самостийные такие вольные отряды, действия которых только еще больше дестабилизировали обстановку. Ведь большая часть повстанцев, как полагают некоторые историки, она даже не вступала в армию Хмельницкого, а действовала сама по себе в виде так называемых полевых отрядов, которые назывались загонами. Они рассыпались по всей восточной территории Речи Посполитой, сеяли смерть, грабежи, пожары, жгли панские поместья. И те полевые командиры, которые командовали этими боевками, какой-нибудь там Гайчура или Вавгур, они не знали ни пощады, ни жалости. Надо сказать, что каждый из этих загонов разрастался за счет постоянного притока добровольцев, и в скором времени вся восточная окраина Речи Посполитой превратилась в такой огнедышащий кратер. «Вся эта сволочь, — писал один из польских современников, — состояла из презренного мужичья, стекавшегося на погибель панов и народа польского». Гетман Сапега заявлял: «Было время, когда мы словно на медведя ходили укрощать украинские мятежи. Тогда они были в зародыше под предводительством какого-нибудь Павлюка. Теперь иное дело. Мы ополчаемся за веру, отдаем жизнь нашу за семейство и достояние наше. Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси». Имелось в виду, конечно, Малая Русь. «Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую». Действительно, если за 50 лет казачество не могло потеснить польскую власть в Малороссии, то теперь она была сметена за несколько недель, и возникла угроза просто для существования Речи Посполитой. И на самом деле эта угроза была более чем реальна. Я уже не говорю о том, что и внешнеполитическое положение Речи Посполитой в этот момент, международное положение, было весьма сложным. Кроме того, здесь 20 мая 1648 года умирает король Владислав IV. Начинается весьма сложное междуцарствие для польской политической элиты. И в этот момент, видимо, и Хмельницкий понимает, что ситуация заходит далеко. И речь идет уже вообще, они, конечно, могут приобрести шляхетские права, попасть в шляхетскую корпорацию, но если так дело пойдет, как оно идет, то и самой шляхты может не остаться. Привилегии некому будут просто предоставлять. Поэтому с самого начала Хмельницкий вел очень такую, в действительности, осторожную, если не сказать хуже, политику. Он попытался начать переговоры летом 1648 года с польским сеймом, опять-таки в надежде обменять ту угрозу, которую несла его армия, его силы, на выгодные для себя и своей привилегированной социальной группы выгодные условия. Однако сейм, который пришел в ярость от бесчинств запорожских отрядов и крестьянского войска на восточной окраине Польши, решил утопить все восстание и мужичье в крови. В Польше была спешно сформирована 40-тысячная армия, которую возглавляли магнаты Заславский, Остророк и Конецпольский, и двинута против Хмельницкого. Надо сказать, что это была армия с тремя командирами. Ну, не родившийся еще Наполеон Бонапарт в свое время скажет в перспективе в исторической о том, что лучше во главе армии иметь одного талантливого военачальника, чем двух гениальных. Заславский был изнежен, Конецпольский неопытен, а Остророк излишне учен. Хмельницкий этот польский триумвират назвал весьма своеобразно: Пирына, Детына и Латына. И одно из самых главных сражений войны 48-го года произошло недалеко от города Староконстантинов, на Южной Волыни, под местечком Пилявцы. Оно продолжалось несколько дней, и вот 13 сентября 1648

сказать, что, конечно, эта победа, которой, я думаю, сам Хмельницкий был, в общем-то, потрясен, поставила Речь Посполитую на грань существования. Резня и шляхтичей, и ксензов, католических священников, и евреев, в которых видели несправедливых арендаторов, приобрели всеобщие масштабы. Это вызвало ужас повсеместный и всеобщее оцепенение польского общества. Речь Посполита тогда, осенью 1648 года, вся лежала у ног Богдана Зиновия Хмельницкого. Если бы он захотел двинуться со своими полчищами, которые, может быть, даже правильнее назвать ордами, я имею в виду дисциплину, внешний вид и организацию, вглубь страны, тогда бы он, может быть, до самой Варшавы бы не встретил сопротивления. В тот момент все было возможно, и ситуация сложилась так, что и судьба Малороссии, и судьба Речи Посполитой, Польши, ну а опосредованно все это должно было повлиять и на историю Московской Руси, висели буквально на волоске. Хмельницкому со всех сторон неслись крики: «Пане Хмельницкий, веди на ляхев, кинчай ляхев». Но вот тут-то как раз и выяснилось в том, что Хмельницкий ляхев-то побивать совсем не хочет. Полностью, по крайней мере, потому что интересы казачества, интересы казачьей старшины, они очень расходятся с интересами холопства и крестьянства, составлявшего основу армии Хмельницкого. И Хмельницкий явно принял сторону так или иначе противников своих собственных повстанцев, принял сторону иноземцев и иноверцев против русских православных земледельцев, как об этом пишет Николай Ульянов. Вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, Хмельницкий пошел на Львов, довольно долго осаждал затем Замостье, в то же самое время откладывая решительный штурм. И так или иначе, в общем-то, он утопил свою потенциальную победу в частностях. В то же самое время Хмельницкий постоянно посылал своих делегатов, эмиссаров к польскому сейму в надежде на то, что будет заключен своеобразный договор. Но тут еще приближалась зима, октябрь, ноябрь вообще был холодным месяцем, ноябрь 1648 года. В войске, которое осаждало бестолку Замостье, вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, начались проблемы с продовольствием, начались болезни. И в этой ситуации и очень многие польские шляхтичи стали понимать, что с Хмельницким нужно скорее попытаться достичь компромисса, пока он не оказался под стенами Варшавы. И в то же самое время Хмельницкий согласился начать мирные переговоры. В декабре 1648 года он вернулся в Киев, где был весьма торжественно встречен местным населением. В этот самый момент уже в Польше речь шла о вступлении на престол зимой 1948-1949 года нового монарха Яна Казимира. И это был довольно, в общем, хитроумный, или во всяком случае не глупый политик, который рассчитывал справиться с Хмельниччиной не только путем военных, но и политических методов. Надо сказать, что в то же самое время ситуация и для Хмельницкого складывалась весьма и весьма неоднозначно, потому что не мог быть до конца уверен в том, что сейм и новый польский монарх пойдет на заключение соглашения с ним, которое полностью удовлетворит интересы, ну вот, казачьей старшины, в общем-то, реальным политическим фигурой, представителем которой был Хмельницкий, на которого опирался, интересы которые, строго говоря, защищал в ходе этой кровопролитной войны, причинившей такие тяготы и разорения и всей Малороссии, и всей Речи Посполитой. На этом, дорогие друзья, я думаю, что мы на сегодня прервемся, продолжим наш разговор о событиях на Украине, которые приведут ее к воссоединению с Московской Русью, с российским государством в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной программой в рамках нашего
уже долгого

тематического курса занятий по российской истории и российского государства и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Истоки символа веры. В неделю 12-ю по Пятидесятнице. «Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову. Потом всем апостолам. Ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически, это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого жезаны при понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. «Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям». Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во Христа за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от Никео-Цареградского, он очень краток и состоит всего из 4 пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом 12. Предложение о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. И то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что древняя церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти Богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно. Абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка «по Писаниям» применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово: «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 12, как представителям нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не 11? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему, яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетеле, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Откровение Божие людям».
1: Дорогие братья и сестры во Христе Господе нашем, последнее время я чувствую себя несколько приподнято и ощущаю внутри, в душе какую-то радость. Когда я стал сам себя анализировать и думать о том, чему я обязан, таким хорошим настроением, таким хорошим состоянием духа, то я открыл для себя, что приближается момент, когда я снова буду говорить с вами, причем буду говорить с вами на такую очень возвышенную, очень близкую моему сердцу тему, как откровение, даруемое нам Господом для нашего спасения. Конечно, вся наша тематика, как, вероятно, мои слушатели давно уже отметили, представляет собой часть христианского вероучения, то есть часть всего того, что Господь наш открыл нам для нашего спасения, то есть является частью откровения. Но тем не менее, когда мы говорим о самой сущности, об откровении, когда мы говорим об откровении самом как о факте открытия себя нам, Богом, то души наши, естественно, исполняются глубокой благодарностью Господу за то, что Он так заботится о нашем спасении. Ведь что мы такое по сравнению с Богом? Мы же, в общем, ничтожные существа, которые им, по выражению апостола Павла, им живут, движутся и существуют. И только благодаря Его воле, благодаря тому, что Он призвал нас к бытию, наделил нас всеми нашими человеческими способностями, только благодаря этому мы и представляем собой нечто, что в наших глазах кажется нам довольно значительным. Больше того, мы уверены, что это значительно и в божественном сознании, потому что Господь нас сотворил как венец творения, сотворил нас и поставил нас, как говорится в псалме, над делами рук своих. Все сотворил по воле Его и все предал это нам для того, чтобы мы руководили всем созданием, чтобы мы им пользовались для прославления Бога. Ни одно существо в мире, кроме ангелов, конечно, не прославляет Бога сознательно, как это делаем мы, люди. И поистине можно говорить на эту тему очень много и прославлять Бога, как мне этого сейчас хочется, за Его беспредельную любовь и милость к нам. Но я думаю, что сейчас уже после такого, я бы сказал, несколько лирического вступления, которое, вероятно, мне слушатели простят, пора уже переходить к сущности сегодняшней лекции. А суть лекции является прямым продолжением прошлой лекции. Мы будем продолжать говорить об откровении Бога людям. Мы говорили о том, что все, что делает Господь известное нам, Он может творить и делать, вероятно, очень много нам совершенно неизвестно. Мы не знаем, какое количество миров сотворено Богом. Мы не знаем о том, что творится в этих мирах. Мы не знаем всей глубины, да, наверное, мы знаем только ничтожную часть всего того, что Богом сотворено, и того, что существует по Его воле. Как говорит апостол Павел, только Дух Божий исследует все, и глубины Божии. Говорится в послании к римлянам. Поэтому мы с должным смирением признаем, что мы знаем только ничтожную часть. Мы знаем только, опять-таки, как говорит тот же апостол Павел, только отчасти. И все же то, что мы знаем, преисполняет нас радости, преисполняет нас уверенности в любви Божией к нам, грешным, очень слабым и, я бы сказал, даже по сравнению с Богом, совершенно ничтожным людям. И вот, если все, что нам известно в нашем мире, является откровением Божиим, если, как говорит в 18-м псалме, небеса говорят о славе Божией, то особенно говорит о нем Его Слово, данное нам в Священном Писании, данное нам в создании церкви. Он сказал сам, что он создал церковь, он осуществил, он эту церковь создал, эту церковь свидетельствует о Боге, учит людей всему святому, ведет людей к Богу, воспитывает их и помогает им пребывать вместе с Богом, не отходить от Него. Таким образом, и церковь сама является тоже откровением Божьим. И Святое Слово Божие, которое проповедуется в церкви, которое содержится в церкви, это Святое Слово является нашей величайшей драгоценностью, является тем, что мы больше всего в жизни должны ценить, чему мы должны радоваться. Даже таинство Святой Церкви, если бы не имели бы основания в Священном Писании, если бы не имели бы основания в Слове Божьем, то мы могли бы сомневаться в их благодатной силе, в тех возможностях, которые они придают человеку. А мы знаем, что таинство Святой Церкви основано на Слове Божьем, что они ему соответствуют, и поэтому мы с величайшим благоговением, с величайшей радостью воспринимаем их так же, как и то Слово Божие, которое свидетельствует о этих таинствах. Так вот, Слово Божие в нашей христианской терминологии, взятой опять-таки из того же самого Откровения, из того же Слова Божия, мы само это понятие Слова Божие понимаем двояко. Самое простое понимание – это то, что вот у нас имеется Святая Библия, Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет – это то, что до Христа было написано, и охватывает в своей повествовательной части, охватывает именно те события, которые происходили до пришествия Христа в мир. И Новый Завет, который начинается и продолжается, и сейчас продолжается с пришествием в мир Господа нашего Иисуса Христа. В совокупности они образуют Святую Библию. Я напоминаю всем, что Библия – это слово греческое, означает во множественном числе книги. Вот эти книги. Это является божественным откровением. Церковь, без различия вероисповеданий, все христиане преклоняются перед святостью Слова Божия. Слово Божие в этом понимании носит для нас практический характер. Не полезно Слово Божие, если оно лежит в шкафу на полке. Не приносит никакой пользы Слово Божие, даже если оно лежит на престоле. Но никто его не открывает и никто его не читает. Не полезно Слово Божие, если оно произносится невнятно, на непонятном языке. Если оно не доходит до ума и сердца слушателей. Слово Божие живо и действенно тогда, когда оно говорит через органы чувств человека – его уму и сердцу. И вот именно такое понимание Слова Божия, оно является для нас прагматическим, и я бы сказал, практическим пониманием, которое нам дано в самом Слове Божьем и дано в том учении Церкви, которое говорит о нем. Есть еще другое понимание Слова Божия. Этим пониманием мы обязаны великому христианскому писателю, поистине органу Духа Святого, великому Иоанну Богослову, евангелисту и апостолу Христа Спасителя. Именно он впервые называет самого Христа, само второе лицо Святой Троицы, пришедшее в мир, воплотившееся и вочеловечившееся, именует его впервые Словом. И говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Все через Него начало быть то, что начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все через Него. Вот эти великие слова говорят нам о том, что Словом именуется также Сам Христос. Слово Отца, Слово Отчие. Как слово исходит из мысли, как слово выражает собою мысль, как оно исторгается из глубин человеческого существа, так слово «Отче», второе лицо Святой Троицы, исходит, рождается из божественных недр, из божественной сущности и является само ничем иным, как Богом нашим. Во Святой Троице славимый Господь наш в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. И каждое из этих лиц единосущно с двумя другими лицами и обладает полнотою божества, нисколько не умаляя этим полноты божества других двух лиц Святой Троицы. Вот это великое учение, принятое Святой Церковью, принятое в глубочайшей древности, еще на Первом, Втором Вселенском соборах, то есть в 325 и в 381 году по Рождеству Христову. Это великое учение, оно, несмотря на свою догматическую строгость, сложность некоторую к восприятию, ибо это именно те глубины Божьи, о которых говорит апостол Павел, что в полной мере только сам Дух Святой понимает и полностью ими владеет, и полностью может их изложить и вложить в сердца людей. Но тем не менее, это учение, оно воодушевляет и воодушевляло всегда христианские души в течение всех 2000 лет существования христианства и церкви, и будет воодушевлять нас до самого конца мира. Поистине, Господь наш Иисус Христос есть воплотившееся и вочеловечившееся Слово Отче, выражение божественной сущности. Божественная сущность открылась нам, люди, в доступной для нас форме, в личности, в богочеловеческой личности Иисуса Христа, открылась нам. До Христа люди поклонялись истинному Богу, очень немногие. Это всего лишь был только маленький израильский народ, весь остальной мир пребывал во тьме неверия, во тьме язычества, во тьме неведения Бога. Поклонялись Богу в страхе, поклонялись Богу во прахе и пепле, поклонялись Богу, сожидая Его милости и боясь Его гнева, и умоляя Его о милосердии. Когда Господь наш Иисус Христос пришел, то нам открылось уже не только закон, который, как до Христа, предписывал выполнять заповеди Божии, и за невыполнение их угрожал карми и наказаниями. А нам открылась любовь Божия к нам, грешным людям, к недостойным, к нечистым, к скверным, далеким от Бога, оскверненным до такой степени, что, по существу говоря, мы глаз-то не можем поднять к небу. А тем не менее, Господь нас любит, мы это знаем. Эта любовь доказана тем, что пришло Слово Отче в мир, что оно стало Словом, доступным для каждого человека. Поистине, каждое слово Священного Писания отражает собою какую-то долю, какую-то частичку, какой-то элемент того воплощения, того слова, которое мы имеем в Христе Иисусе, Спасителе нашем. Поистине, безмерная любовь и милость Божия, открывшаяся нам в Его Слове, и жизни человеческой, и даже жизни всего человечества не хватило бы для того, чтобы достойно возблагодарить Бога за все то, что Он нам дает. Поистине, мне хочется сказать это словами 115-го псалма. «Что воздам Господеви, а всех я же воздадеми? Что я могу дать Богу за все то, что Он мне дал?» Вот что значит для нас Слово Божие. Это с одной стороны, и прежде всего, это и сам Христос. И то, что мы сейчас переходим к самому величайшему откровению, мы должны сказать, что если Слово Божие живо и действенно, и острее всякого обоюдоострого меча, как говорится у нас в Священном Писании, но в то же самое время, что самым высшим откровением является не написанное в книгах Слово, не то, что произнесено или сказано, или прочтено. А самым высшим откровением является сама богочеловеческая личность Господа Иисуса Христа. Его личность, воплотившееся и вочеловечившееся Слово Отче. Самовыражение Бога в личности Господа Иисуса Христа. Вот это является самым высшим откровением, которым мы обладаем. Самым высшим откровением, которое нам дано Богом, и поэтому мы им обладаем. Мы говорим это с величайшей радостью. Мы говорим это с величайшим смирением, потому что мы знаем, что мы недостойны этого. Но мы говорим это с сознанием того, что к чему нас это обязывает. Как это для нас должно быть дорого, как это должно быть для нас свято, как это должно нас радовать. В самом деле, Христос Спаситель пришел в мир, и люди увидели в нем выражение святости и божества Отца Небесного, святости и божества Бога, Творца неба и земли. И ощутили его совершенно неожиданно, так, как тогда не могли раньше ощущать. Ведь то, что видели Бога в человеческом образе, как об этом рассказывает Священное Писание Ветхого Завета, скажем, пророк Михей видел, об этом рассказывается в книге «Царств», видел, в конечном итоге, по-видимому, Авраам, такие явления, явления трех странников, и Авраам ощущал Бога в этих трех странниках. Более того, в совсем уж древнейшие времена Бог являлся прародителем нашим. И тем не менее, все эти явления были только явлениями. Это не было телесное сопребывание Бога с людьми. Не было воплощением Бога. Это были только явления, это были только видения. Это был только такой особый вид общения с Богом, который Богу угодно было даровать некоторым своим избранникам. А тут пришел в мир сам Господь, пришел в телесном видимом для всех образе и беседовал с людьми. И, как говорит апостол Иоанн, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, исполненную благодати и истины. Это опять-таки в той же первой главе Евангелия от Иоанна. Поистине это величайшее чудо. И недаром апостол Павел пишет: «Велика благочестие тайна, Бог явился во плоти». Вот эти слова, которые апостол Павел писал одному из своих учеников, они показывают, что он и в глубокой старости, а это было написано из тюрьмы, он в старости переживал эту тайну боговоплощения. Эта тайна боговоплощения привела множество людей к спасению, в том числе и самого апостола Павла. Эта тайна боговоплощения радовала и радует миллионы людей. Достаточно только подумать о том, что Бог явился во плоти, что Бог стал человеком нас ради и нашего ради спасения, чтобы убедиться в том, что да, говоря словами того же апостола Павла в послании к Тимофею, вторая глава, что он хочет, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Такова воля Божия. Это есть его желание Божие. И Бог, предоставляя нам полную свободу, идти к нему или отвернуться от него, он в то же самое время всячески способствует, всячески помогает нам. Мы в прошлый раз говорили о том, что Господь и в событиях нашей жизни, в отдельных событиях, которые случаются с нами, он поддерживает и укрепляет нашу веру, а неверующего человека приводит к вере. А Иисус делает все для того, чтобы люди спаслись и поистине пришли в познание истины. И если вспоминает слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, в 11 главе, 31-32 стих, что Господь даже тогда, когда мы не осознаем своей удаленности от Бога, не осознаем своей вины перед Богом, удаляемся от Него, сокращаем наше вероизъявление, и это приводит часто к потере веры, Господь сам, озабоченный нашим спасением, сам берет дело в свои руки, наказывает нас для того, чтобы мы не были осуждены вместе с миром, с греховным миром, не знающим Бога, отворачивающимся от Него. Для этого Он своих детей, тех, кто Ему близок, тех, кто Ему предан, Он, простите меня, я скажу очень образно, как отец берет плетку в руки и может наказать, жестоко наказать сына для того, чтобы его спасти от зла, для того, чтобы вытравить в нем какие-либо скверные привычки, которые губительны для его души. Вот так Господь наказывает нас, тоже берет плетку в свои руки и наказывает нас, иногда очень больно наказывает нас. Но это делается для нашего спасения, для нашего блага, для того, чтобы дать нам вечную жизнь, для того, чтобы мы не утратили самое драгоценное, самое святое в жизни, с чем мы обладаем. Это близость к Богу, это общение с Ним, это радость, которую Господь дает нам через свое святое слово, дает нам через свое всевозможное, разнообразные, вечные откровения, из которых, повторяю, самым высоким, самым прекрасным является богочеловеческая личность Господа нашего Иисуса Христа, нам близкая и родная. Я напоминаю вам, что Спаситель наш, беседуя со своими учениками, последнюю ночь перед своими страданиями Он сказал: «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что все, что открыл мне отец, я дал вам». Поистине, мы с вами друзья Божии, если мы только не отворачиваемся от него, если мы пользуемся всеми теми возможностями, которые нам предоставляет для нашего спасения. Прежде всего, его святым словом. Прежде всего, словом Отчим, воплотившимся его человечеством нас ради нашего, ради спасения, и пришедшим в мир, и поселившимся среди нас, опять-таки, нашего ради спасения. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Откровение Божие людям».

0: Песнопение «Глазом моим» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. 12 сентября отмечается общегородской и церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». Состоялась пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 сентября отмечается общегородской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в этот день традиционно состоится общегородское шествие – большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году. В нем участвуют петербуржцы, жители Ленинградской области, паломники из других городов России. 12 сентября в 8:30 начнется праздничное богослужение в Казанском кафедральном соборе. По завершении в 11 часов начнется большой общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери по Невскому проспекту. В Александро-Невской лавре будет совершено три божественные литургии – в 6:45 в Свято-Троицком соборе, в 9 утра в Никольской церкви на Никольском кладбище и в 9:45 в Свято-Троицком соборе. В 11:50 состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского на площадь имени святого князя. 12 сентября – единственный день в году, когда главную святыню обители в небольшом деревянном ковчежце выносят из лавры. В третий раз частью праздника 12 сентября станет водный крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре. Он повторяет последний этап перенесения мощей святого князя Александра Невского в 1724 году. В 7 утра начнется божественная литургия в Благовещенском соборе Шлиссельбурга, после которой будет совершен молебен в крепости Орешек. В крепости в прошлом году была установлена мемориальная плита в память о пребывании мощей святого князя в крепостном Иоанно-Предтеченском соборе, ныне разрушенном. По завершении молебна участники водного крестного хода на катамаране отправятся к Александро-Невской лавре. Три молитвенных шествия, большой крестный ход по Невскому проспекту, малый из Александро-Невской лавры и водный из крепости Орешек встретятся на площади перед лаврой, где будет совершен праздничный молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга, отметят память кавалеров ордена Александра Невского. Праздник завершится прохождением роты почетного караула и концертной программой в Александро-Невской лавре. По традиции состоится вручение губернаторской премии за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского. Пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу, состоялась 25 августа в ТАСС. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов отметил, что Всемирный Русский Народный Собор пятый год участвует в принесении мощей святых и особо почитаемых икон, сотрудничая с Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, занимаясь транспортировкой, размещением и вопросами безопасности. Сергей Рудов рассказал, что с 20 августа по 20 сентября десница приносится в 13 городов России. Председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков рассказал о времени доступа к святыне для верующих. Торжественная встреча состоится 27 августа в 21 час 30 минут. Приложиться к ковчегу можно будет до 23 часов. С 28 по 30 августа доступ будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 15 часов святыня отбудет в Псков. В течение всех дней пребывания святыни в соборе духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону Тримифунскому. В это непростое время Господь посылает нам своего угодника, чтобы он своими мощами вновь прошел по русской земле, как это уже было в 2018 году, чтобы каждый с верою прикоснувшийся к ним не остался без его небесного предстательства. Господь говорит: «По вере вашей да будет вам». Многие обращаются к святителю Спиридону, и по их молитвам молитвам совершаются чудеса. Мы будем с верой, чистым сердцем, любовью, искренностью, болью и переживаниями, радостями и горестями подходить к святым мощам, а через них к святителю Спиридону, предстоящему перед Богом, и возносить свои молитвы», — сказал священник. Проход к святыне организуется со стороны Казанской улицы. Волонтеры распределят потоки людей, ответят на вопросы. Для верующих с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, проход к мощам будет осуществляться вне очереди. Можно подать записки, которые представители делегации, доставившие ее сюда, отвезут на остров Корфу. Основные прошения нужно возносить заблаговременно в очереди, поскольку святитель Спиридон присутствует не только в мощах, он всегда рядом, пред лицом Божьим. Можно приложиться к мощам и остаться внутренне пустым, а можно сделать небольшое, но живое движение сердца, искренне воззвать, и святитель донесет молитву до Господа. Ведь чудеса творит не святой сам по себе, а Бог, которому святые дерзновенно предстоят, ходатайствуя за людей». Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов отметил, что прибытие мощей – значимое событие. Радость разделяют и власти, но это налагает на них обязательства по обеспечению безопасности и порядка. Руководство планирует принять участие в церемонии встречи. Подготовлена социальная реклама, в том числе баннеры на дорогах. Совместно с сектором коммуникации информационного отдела епархии смонтирован видеоролик, который 5 раз в сутки будет транслировать телеканал «Санкт-Петербург». На официальном сайте «Принесение святыни» и в группе ВКонтакте можно проследить весь маршрут, узнать информацию по регионам и познакомиться с материалами о святителе. Руководитель епархиального отдела Гатчинской епархии по взаимодействию с казачеством иерей Сергей Рысев при поддержке Зои Вячеславны Краюшко посетил военно-патриотический казачий слет «Сокол-2026». Мероприятие прошло под руководством новгородского атамана Вадима Багалаева. Раннее утро началось с общей молитвы, после чего для участников была организована насыщенная разносторонняя программа. Дети посетили занятия по истории родного края, России и казачества, а также проявили себя в спортивных дисциплинах, стрельбе, изучении традиционного фольклора, народных песен и танцев. Организаторов и гостей слета особенно впечатлила искренняя вовлеченность молодежи во все происходящие события. Дети активно пели, танцевали, учились и тренировались. Они делали это с подлинным интересом, открыто и без стеснения, впитывая вековой опыт и ценности своих предков. Гатчинская епархия выражает глубокую благодарность новгородскому атаману Вадиму Багалаеву и всем взрослым наставникам, которые создают такую важную среду для детей. Именно в таких местах сегодня растут крепкие, достойные, верующие и искренне любящие свою культуру люди, говорится в сообщении на сайте Гатчинской епархии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
1: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: «Сказал Господь, истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «То матерь моя и братья мои». И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие рассказывает нам, что народ толпами стекался к Господу Иисусу, прославляя явившегося великого пророка, целителя, учителя. Но те же Евангелия говорят нам, что родственники Иисуса Христа стремятся увести его домой, ибо им казалось, что он вышел из себя, как говорит Евангелие от Марка, то есть сошел с ума. Все самое высокое, что только было явлено когда-либо миру, представлялось недоступным для посредственных людей и объяснялось для них очень просто и понятно. Он сумасшедший. Как тяжело было пережить это оскорбительное непонимание для Господа. Но еще более грубое оскорбление пришлось ему выслушать от книжников и фарисеев, которые говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Ученые-книжники пользовались большим уважением в народе. И, естественно, их слова были более влиятельными, чем слова малоизвестных родственников Иисуса Христа. Разумеется, в сумасшествие Христа не мог поверить никто из тех, кто видел и слушал его. Но вот влиятельным речам книжников и фарисеев люди могли верить. Поэтому дело приобретало серьезный характер. Обвинение в бесовской одержимости могло испугать и оттолкнуть от Господа многих его слабых духом последователей. Подозрение в сумасшествии было оскорбительно для Иисуса лично, как для любого из нас, как для любого человека.

0: И это можно было перенести и простить, чего только люди не говорят. Поэтому Господь говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Но обвинение книжников в том, что Спаситель действует силою бесовскою, было оскорбительно не только для Иисуса Христа лично, но для Бога, действовавшего в нем. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», свидетельствовал о себе Господь Иисус Христос. Он знал тайну своего могущества, знал, что дела, творимые им, творятся силою Бога, и в этом видел доказательство своего божественного посланничества, которое должно было убедить людей поверить в Него. И вот ту силу, которая действует в нем, называют силой нечистого духа, то есть Бога, пребывающего в нем, называют сатаною. Вся безграничная любовь Господа к Богу и Отцу Своему возмущалась при такой клевете. Вот почему Он так сурово отвечает клеветникам Духа Святого: «Тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Да, очень тяжело было ему слушать клевету, воздвигаемую против него и Бога. Враги Господа пытались внушить народу подозрение в том, что он бесноватый, но ту же участь быть жертвой клеветы, непонимания, оскорблений всякого рода и преследований Господь предсказал и всем своим ученикам и последователям. «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» – спрашивает он. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Итак, кто решится следовать за Господом Иисусом Христом и быть Ему верным, должен быть готов к гонениям, обидам, насмешкам. Они неизбежны. Более того, странно полагать, что их не будет или что их можно избежать. Мир неизбежно ополчается на всякого, кто вздумает ему изменить и избрать новый путь, путь евангельской любви и правды. «Я избрал вас от мира, потому что мир вас ненавидит», – сказал Спаситель. «Если вы принадлежите миру, живете его интересами и вкусами, поклоняетесь его кумирам, богатству, славе, знаменитости, страстям, тщеславию, все вами довольны. Если и критикую, то не слишком серьезно, не по существу, так как вы человек свой. Но если с вами произошла перемена, и вы стали серьезнее задумываться о жизни и ее смысле, если вы уверовали в Бога и Спасителя и увидели всю суету и ничтожество прежней жизни, то отношение к вам резко меняется. Мир начинает мстить вам, но не следует бояться. Это мстят не несчастные заблуждающиеся люди, но через них мстят бесовские силы, которые лишаются своего прежнего раба и поклонника. Они не хотят этого допустить. Они через людей пугают вас, чтобы заставить вас отказаться от принятого решения. На все это не следует обращать внимания. Следует помнить, что бесы всегда больше шумят и пугают, чем действительно вредят. Без попущения Божия они ничего не могут с вами вообще поделать. И даже в случае их видимой победы не следует забывать, что их победа мнимая, ибо они навеки побеждены крестом и воскресением Спасителя, а мы навеки спасены им. Не следует бояться мира и его козней. Господь всегда идет нам навстречу, и протягивает руку помощи. Следует полагаться на него. Он называет нас своими родными, родственниками. Ибо мы слышали сегодня, какое дивное обетование дал он своим верным последователям. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. В этих словах Господа великая для нас радость, залог победы. Разве такой брат может покинуть без помощи и поддержки нас в трудную минуту? И что за беда, если от вас отвернулся мир, что вас злословят и гонят, если вы приобрели такого брата? Но чтобы иметь на это право, необходимо одно условие – творить волю Божию. Высокое звание своего брата, своей сестры, своей матери Господь признает только за теми, кто исполняет волю Божию. С того момента, как вы сделали решительный шаг к Господу и приняли Его Евангелие любви, у вас не может быть другой цели, как только познавать эту волю и исполнять ее в своей жизни. Но этот самый важный жизненный вопрос – тема особого и некороткого разговора. А пока же помолимся. Господи, научи нас творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 27 августа, 14 августа по старому стилю в Православной Церкви предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святого пророка Михея, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Михей был современником пророка Исаии. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего». Сегодня мы вспоминаем священномученика Маркела, епископа Апамейского, жившего в IV веке. Историк ранней церкви Феодорит Кирский пишет о епископе Маркеле, что он добивался у православного императора Феодосия Великого разрешения на уничтожение языческих строений. Так он получил дозволение разрушить храм Юпитера в Апамее. В дальнейшем епископ продолжал сносить языческие храмы в Апамейской области. В 389 году он был схвачен разъяренными язычниками и брошен в огонь. Почитание священномученика в лике святых началось сразу после его кончины. Когда его сыновья обратились на поместный собор с просьбой наказать убийц отца, собор указал им, что несправедливо мстить за ту кончину, за которую нужно благодарить Бога. В 1091 году в этот день были обретены мощи преподобного Феодосия Печерского, основателя общежительного монашеского жития в русской земле. Сегодня также празднуется память современника преподобного Феодосия, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Также в этот день установлено празднование двух икон Божией Матери – Беседной и Нарвской. Беседная икона изображает Божию Матерь и святителя Николая Мирликийского, беседующими с пономарем Георгием. Этот образ написан в память явлений Божией Матери в 1383 году в Тихвине. А Нарвская икона Пресвятой Богородицы прославилась в 1558 году, когда русские войска взяли приступом город Нарву. В одном из домов, где раньше жили русские купцы, пьяные немцы заметили оставленную икону Божией Матери. Ругаясь над святыней, они бросили ее в огонь под котлы, в которых варилось пиво. Пламень отпрянул от котла и охватил кровлю дома. и в ту же минуту налетела буря, и пожар распространился по всему городу. Воспользовавшись смятением, русские войска пошли на приступ и взяли город. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, а с нею и икона святителя Николая, были найдены среди пепла невредимыми. Множество новомучеников и исповедников прославляются Русской Православной Церковью 27 августа. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученик Василий Богоявленский, архиепископ Черниговский, и с ним преподобный мученик архимандрит Матфей Померанцев и мученик Алексей Зверев. В том же году в этот день был зарублен шашками протоиерей Владимир Цедринский, настоятель Никольской церкви села Колпаковка, ныне это поселок Дзержинск в Семиреченской области. В 1937 году в этот день мученические венцы приняли священномученики протоиереи Владимир Смирнов и Николай Толкский, преподобный мученик схиархимандрит Елеферий Печенников, игумен Смоленского Троицкого монастыря, преподобная мученица игуменья Ева Павлова и келейница митрополита Кирилла Смирнова Евдокия Перевозникова, а также мученик Феодор Захаров. Все они были расстреляны 27 августа в городе Чимкенте по делу митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Иосифа Петровых, архиепископа Алексея Орлова и других. В этот день совершается память преподобного исповедника Александра Уродова. С 1895 по 1918 год архимандрит Александр подвязался в Сыноксарском Рождество-Богородичном монастыре. А затем прошел путь исповедничества в ссылках и лагерях, в Тамбове, на Соловках, на Урале. Окопляясь духовно у митрополита Кирилла Смирнова, архимандрит Александр отошел от канонического общения с митрополитом Сергием Строгородским и долгие годы служил тайно. С 1935 года он жил в селе Соболево в Кировской области и почитался как прозорливый и духоносный старец. После избрания патриарха Алексея I Симанского архимандрит Александр, как и многие непоминающие, возвратился в юрисдикцию Московской патриархии. Скончался преподобный Александр в 1961 году. Мощи его были положены в Рождество-Богородицком Сыноксарском монастыре. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Аркадия Новоторжского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Аркадий Новоторжский родился в начале XI века в городе Вязьме. Он происходил от простых благочестивых родителей, всем сердцем и всей душой возлюбив Господа. Преподобный Аркадий с юных лет принял на себя трудный и редкий в то время подвиг юродства Христа ради. Целыми днями ходил он по городу, собирая милостыню, отдыхал на церковной паперти или на сырой земле. Непроницательные сограждане насмехались над святым, часто его обижали. Ведя строгую аскетическую жизнь, преподобный Аркадий часто молился недалеко от городского собора. Излюбленным местом его уединенной молитвы была небольшая горка в лесу за городской стеной. На поляне лежал большой плоский камень, на котором святой Аркадий иногда молился несколько ночей подряд. Однажды близ поляны проходила женщина с малолетним сыном. Ядовитая змея укусила ребенка. На крики матери прибежал преподобный Аркадий. Он исцелил умиравшего ребенка и заклял молитвой змей в ближайшей округе. Узнав об этом чуде, вязьмичи стали по-другому относиться к святому. Более внимательно замечали, что за богослужениями в храме преподобный Аркадий преображался, лицо озарялось особым светом, он часто плакал от умиления. К словам праведника стали прислушиваться. Он говорил мало, но его слова и предсказания сбывались. Однажды через Вязьму в Киев проходил преподобный Ефрем Новоторжский. Увидев блаженного Аркадия, он понял духом своим, что этот юноша принял на себя юродство Христа ради. Святой Ефрем ободрил блаженного Аркадия в его трудном подвиге, и с того времени он стал духовным наставником святого. Когда же вязьмичи стали прославлять его, как угодника Божия, преподобный, желая избежать мирской славы, покинул Вязьму, вместе с преподобным Ефремом блаженный Аркадий начал строительство новой обители с храмом во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба на правом берегу реки Тверцы. В новосозданной обители преподобный Аркадий принял иноческий постриг. Днем он трудился вместе со всеми иноками, а ночи по-прежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и приходил на божественные богослужения первым, во всем следуя своему наставнику, преподобному Ефрему, келейником которого он был. После кончины преподобного Ефрема святой Аркадий продолжал подвязаться по заветам старцев в посте, молитве и молчании. По пришествии нескольких лет он также мирно отошел к Господу и был погребен в деревянном гробе с правой стороны каменного собора обители. 11 июля 1677 года были обретены нетленные мощи преподобного Аркадия. Прославлению святого предшествовали его чудесные явления в 1525 и 1661 годах. В первый раз он явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземскому воеводу Григория Бобрищева Авдию, заповедав жителям Вязьмы оградить и охранять камень, на котором он молился при жизни. Преподобный Аркадий объяснил, что зеленая ветвь в его руках означает данную ему от Бога власть отгонять от Вязьмы всяких гад и супостат. Чудесным заступничеством преподобного объясняют вязьмичи спасение их родного города от разорения литовцами в 1661 году. По преданию, литовцы увидели юношу на сером коне, который запретил им идти на Вязьму, угрожая неминуемой гибелью. На вопрос литовцев, кто он, юноша ответил: «Я Аркадий, град этот — мое отечество». В мирные годы жители Вязьмы восстановили храм Всемилостивого Спаса, устроенный на любимом месте молитв преподобного в 1594 году. Над камнем святого Аркадия в лесу была устроена часовня. Любовью окружена память о святом Аркадии в городе Вязьме. И ныне в Троицком соборе города есть чтима икона святого, на которой он изображен молящимся на камне.
1: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Священномученик Василий, архиепископ Черниговский, в миру Василий Дмитриевич Богоявленский, родился в 1867 году в селе Старое Славино Тамбовской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и после рукоположения в Сан-Иерея служил в церкви села Овсянки Тамбовской епархии. Духовное образование он продолжил в Казанской духовной академии, ректором которой был в то время епископ Антоний Храповицкий. Отец Василий дорожил дружбой с владыкой Антонием и часто обращался к нему за духовным советом. После окончания академии епископ Антоний предложил отцу Василию остаться в Казани и преподавать в академии. В 1908 году, после кончины супруги, отец Василий Богоявленский по благословению владыки Антония оставляет Казань и поступает в Александро-Невскую лавру, где принимает пострижение в монашеский чин с оставлением его прежнего имени. В том же году иеромонах Василий указом Святейшего Синода назначается ректором Черниговской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А уже через год в Александро-Невской лавре состоялась его хиротония епископа. До 1917 года владыка Василий находился на Черниговской кафедре. Черниговская епархия – одна из древнейших на Руси, и владыка Василий был достойным преемником ее выдающихся архипастырей. С целью нравственного воспитания народа и православно-миссионерской деятельности в Черниговской епархии начал выходить православный журнал «Вера и жизнь». Святитель заботился о здоровье семинаристов, впервые организовав для них санаторий. Он возглавлял Черниговское братство, которое занималось помощью нуждающимся. Большое внимание владыка Василий уделял возвращению раскольников в лоно православной церкви. В 1917 году по распоряжению Временного правительства были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа финляндского Сергия Старгородского. В их числе был и владыка Василий, который, будучи обвинен в приверженности старому строю, был отправлен на покой, как не соответствующий революционному духу времени. Он был переведен в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии. Затем некоторое время управлял московским Заиконоспасским монастырем. В 1918 году епископ Василий Богоявленский участвовал в деятельности Поместного собора Русской Православной Церкви в Москве, вошел в патриаршее управление при патриархе Тихоне и был назначен благочинным ставропигиальных монастырей, непосредственно подчиняющихся патриарху. По постановлению собора для расследования обстоятельств ареста и убийства священномученика архиепископа Пермского Андроника Никольского в Пермь была направлена комиссия во главе с архиепископом Василием, в которую вошли еще два члена собора – миссионер Зверев и архимандрит Матфей Померанцев, который присоединился к ним в Перми. Советское правительство не препятствовало этому расследованию. Комиссия собрала обширный материал о мученической кончине пермских мучеников. Это вызвало гнев местных коммунистов. Когда по окончании расследования комиссия возвращалась в Москву, между Пермью и Вяткой в вагон ворвались красноармейцы, убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого архиепископа Василия сбросили с Камского моста в реку. Тело владыки и убитых вместе с ним похоронили крестьяне, и к могилам мучеников начались паломничества. У могилы совершались чудотворения. Тогда большевики ночью выкопали тела мучеников и сожгли.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова, схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте».

0: Пантисте на основании текстов Евагрия Пантийского. Читает Чеслав Симонович. В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь знаменитого профессора-юриста, старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде, на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, дневники Таганцева — ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом потрясло Россию и русское зарубежье. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» слушайте в нашем эфире чтение дневников Николая Степановича Таганцева за 1920-1921 годы. Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
0: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
1: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
0: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всеночного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всеночное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие». Учение отцов-пустынников о еде и посте. На основе текстов Евагрия Пантийского.

Глава пятая. Вам сие будет в пищу. До сих пор речь шла только о еде и посте как таковых. Вопрос о том, что же, собственно, употребляется в пищу и от чего отказываются при посте, мы затрагивали лишь мимоходом. Евагрий Понтийский достаточно редко высказывается на этот счет, так как не хочет повторять для своего читателя то, что разумелось само собой. Однако подошедшим до нас сведениям известно, что входило в рацион древних пустынников, а что исключалось из него. Палладий, ученик и биограф Евагрия, сообщает о нем самом, что вплоть до начала тяжелой болезни он принимал в пищу только хлеб, небольшое количество воды и совсем немного масла. Только заболев, он, следуя совету отцов-подвижников, изменил свой рацион, не ел больше хлеба, но вкушал немного вареных овощей, бобов и тому подобное. Эти продукты были вполне доступны в пустыне. При этом современный читатель не должен забывать, что в те времена они еще сохраняли свои естественные свойства и питательную ценность, то есть были в полном смысле слова биопродуктами, как говорят сегодня. Хлеб, овощи, бобы содержали все необходимые для организма протеины, витамины и так далее. О мясе, рыбе или яйцах в дошедших до нас повествованиях ничего не говорится. Действительно, монахи в древности были, как правило, вегетарианцами. Однако это вегетарианство было лишено какого-либо фанатизма. С точки зрения подвижников лучше есть мясо, чем надмеваться от тщеславия. Но имеет смысл и обратное утверждение. Лучше отказаться от мяса, если это может ввести в смущение окружающих, хотя в гостях было принято есть все, что предлагалось в качестве угощения. Мы уже видели, что мясная пища и вино предназначались для старых и больных людей. И то, и другое считалось общеукрепляющим средством и давалось только тем, кто действительно в этом нуждался. Кстати, то же самое относится и к меду, который использовался в аналогичном качестве вплоть до эпохи Средневековья. При всей строгости воздержания отношение отцов-пустынников к еде отличалось подлинной евангельской свободой, без всякого ригоризма и подчинения жесткой системе правил. Ведь Царство Небесное не в пище и питье. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Первое послание к Коринфянам, глава 4. Вообще, в среде отшельников мы видим здоровый реализм по поводу относительной ценности монашеской жизни. Сказано было: «Кроткий мирянин лучше вспыльчивого и гневливого монаха. Кроткая женщина лучше девы гневливой и раздражительной». Несмотря на эту относительную, то есть значимую лишь в определенном отношении ценность воздержания, монахи в древности в принципе были вегетарианцами. На христианском Востоке данная установка сохранилась до настоящего времени, тогда как на Западе ее придерживаются лишь немногие монашеские ордена, известные своей строгостью. Вместо этого на Западе возникла своего рода секуляризованная форма вегетарианства, имеющая под собой мировоззренческие основания и зачастую отличающаяся ригоризмом, который был чужд древним отцам. Как бы то ни было, отказ от пищи, получаемый через умерщвление, имеет глубокий богословский смысл. Остановимся на символах, в которых этот смысл раскрывается. Священное Писание четко различает два порядка человеческого бытия и даже всего творения в целом. Данное различие распространяется на место человека в творении, а также на отношение тварных существ друг к другу. Первый бытийный порядок выражает изначальную, собственную волю Творца, тогда как второй является следствием грехопадения, произошедшего в результате нарушения заповеди Творца не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Нашему непосредственному опыту доступен лишь этот второй бытийный порядок. Впрочем, так же, как и первый, он всецело подчинен божественному промыслу. Поэтому он никоим образом не может быть дурным, как утверждали гностики. Он только предваряет тот момент, когда будет восстановлен и доведен до совершенства первоначально.

Тем не менее, Христос упраздняет это положение закона, утверждая, сначала не было так. Связь между мужем и женой в той форме, которая еще соответствовала изначальной воле Божией, отнюдь не допускала произвольного расторжения брака. Ведь мужчина и женщина были созданы для того, чтобы составлять единство, символическое значение которого впоследствии будет раскрыто апостолом Павлом в 5 главе послания к Ефесянам. «И потому, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Евангелие от Матфея, глава 19. Теперь, когда во Христе явно открылась изначальная воля Божия, эта заповедь снова в силе. Итак, речь идет о противопоставлении изначального порядка мироздания, который и пришел восстановить Христос, и иного порядка, установленного по причине человеческого жестокосердия. Данное противопоставление менее очевидно в ряде высказываний Христа, где Он вместо того, что сказано древним, утверждает новую заповедь «А я говорю вам». Однако на самом деле это означает не просто дальнейшее устрожение и без того уже строгого закона, а скорее сведение его совокупного содержания к изначальной воле Творца. Закон говорит «не убивай». Но история Каина и Авеля повествует о том, что зло, повлекшее за собой убийство, уже скрывалось, подобно змее, в зависти и злобе. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, как Каин прогневался на Авеля, в сердце своем уже совершает убийство. Бог есть любовь. А человек, созданный по его образу и подобию, призван быть совершенным, как совершен Отец ваш Небесный. Поэтому противоестественно не только убийство, но и самый гнев. Единственное своеобразное отношение между людьми – это любовь, ведь и Бог сотворил все по любви. Так же обстоит дело и с другими антитезами между законом и заповедями Христа. В начале книги «Бытия» мы читаем, что Бог, сотворив первого человека, Адама, человека как такового, поставил его владыкой над всем животным царством. Богоподобие человека выразилось именно в его царском положении среди богозданной природы. Книга «Бытия» сообщает нам, как следует понимать это владычество, уподобляющее человека Богу. Такое владычество отнюдь не тирания. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие, глава 1. О животных же говорится, что человек был наделен правом наречь им всем имена, в чем также проявилось его царственное положение в творении. Отныне они должны были зваться так, как назовет их человек. Причем имя означало соответствующее место животного в природе. Особая роль человека выразилась и в том, что он был поселен в райском саду, чтобы возделывать его и хранить его. Итак, в своем первоначальном состоянии Адам, то есть человек вообще, был возделывателем и хранителем садотворения. По образу Божию он владычествовал над всякой живой тварью, однако кровь животных ему запрещалось проливать, так как кровь содержит в себе жизнь, а ею может распоряжаться только Бог, источник жизни. Поэтому кровь всегда оставалась под запретом, и даже позднее, когда человек уже убивал и приносил животных в жертву, кровь причиталась Богу, ее следовало вылить, предать земле, но не разрешалось никоим образом употреблять в пищу. Книга Левит, глава 1. Отсюда и строгая заповедь о пролитии крови убийцы в качестве кары и возмещения за содеянное преступление. Бытие, глава 9. Таким образом, первый человек совершенно не нуждался в смерти других живых существ. Он жил еще всяким словом, исходящим из уст Божиих. Как и самому Богу, смерть других существ не требовалась Адаму для поддержания жизни. Поэтому этот первый райский порядок бытия еще не знает жертвоприношения, которое становится необходимым только с появлением греха и нарушением этого порядка. Библия описывает нам первоначальное состояние человека, которое отличается совершенной гармонией между Творцом и творением, так же, как и гармонией в самом творении,

между человеком и животными. Тем не менее, человек нарушает этот порядок. Не в силах противостоять вожделению, он приступает к единственную данную ему заповедь. В результате происходит падение, и в творение проникает распад. Следует изгнание Адама из райского сада и первое убийство. Каин из зависти коварно убивает своего брата Авеля. Зло, проникшее в благое Божие творение, неудержимо ведет его ко все большей порче, которой Бог кладет конец, вызывая на земле потоп. Тем не менее, вместе с Ноем и его семьей Бог изводит из вод потопа семя нового человечества, прообраз того, что некогда будет совершаться в водах крещения. Ибо хотя это Ноево человечество является новым, оно еще не является всецело обновленным, поскольку, как сказано в Библии, помышление сердца человеческого — зло от юности его. Бытие, глава 8. Бог идет навстречу этой склонности человека к злу, разумеется, навстречу не самому злу, а склонному к злу человеку. Он заключает с Ноем завет, гарантирующий продолжение жизни на земле. В этом завете находит ясное выражение совершенно иное по сравнению с райским существованием, положение человека, его искаженное отношение к Богу, к самому себе и ко всему творению. Бог не обращает событий вспять, но определяет для данного положения дел предварительные границы. «Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душою ее, с кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Бытие, глава 9. Тем самым определено положение, сложившееся в результате грехопадения. Хотя человек и остается владыкой, теперь он в силу своей постоянной склонности к злу поступает скорее тираном. Он будет жить за счет умерщвления доверенных ему некогда животных, и все творение отныне будет стенать, поскольку против своей воли, из-за человеческого греха, оно оказалось предано тлению, как говорит апостол Павел. Так будет происходить, пока Христос не заложит в старое творение сокровенный росток новой жизни. Ибо апостол говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Второе послание к Коринфянам, глава 5. В образе Христа в мир пришел новый истинный Адам, сокровенно, но действительно, подобно закваске в тесте. Человек, уверовавший и познавший эту новую и в то же время изначальную действительность, впускает ее в себя, сам становится новым человеком, откладывая прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Он обновляется по образу создавшего его. Это обновление, которое одновременно является восстановлением первоначального состояния и его завершением, может проявляться самым различным образом. Ведь нигде не говорится, что Христос и его ученики были вегетарианцами. Вряд ли это было так. Во времена становления христианской церкви диетологические вопросы отнюдь не были первоочередными, хотя есть немало указаний на их осмысление, пусть и на периферии церковной жизни. И это тоже неудивительно, ведь вегетарианство представляет собой феномен, широко распространенный в религиозной истории. Нельзя не отметить, что в этой сфере были и остаются весьма возможными злоупотребления, особенно там, где получило распространение враждебное отношение к телу и к материи вообще, как, например, в манихействе, учении совершенно чуждом библейской мысли. Судя по некоторым новозаветным текстам, уже в ранние годы церковь вынуждена была бороться с подобными тенденциями. Эти тенденции разделяли общее заблуждение в том, что мир и его изначальный порядок сотворены не благим Богом, а имеют своей причиной другой, злой по своей сути принцип.
В наше время этому манихейскому обесцениванию материального мира нередко противостоит диаметрально противоположная позиция – приписывание абсолютной ценности материальной природе. Природа рассматривается уже не в качестве творения, не в тесной связи с Богом и зависимости от Него, а в качестве абсолюта, который обожествляется и сам занимает место Бога. Здесь можно встретиться с мировоззрением, в основе которого лежит благоговение перед жизнью, принимающее форму культа и нередко соединенное с глубоким презрением к человеку. Вегетарианство получает при этом псевдорелигиозную окраску, становится своего рода культом природы, чуждым библейскому откровению не меньше, чем вышеуказанная враждебность по отношению к телу и материи. Между двумя этими крайностями находится вегетарианство, обоснованное с библейских позиций. В основе такого рода вегетарианства лежит совершенно иной образ творения, которое понимается отнюдь не в качестве просто природы, а также совершенно иное представление о человеке. Последнее предстает не иначе, как в связи с тем, кто сотворил его по своему образу и подобию. Здесь было бы уместно поставить вопрос об ответственности человека за окружающий мир и постараться дать ответ на него с христианских позиций. Однако, исходя из нашей темы, мы ограничимся тем, что обрисуем в общих чертах смысл и содержание библейски обоснованного, добровольного отказа от пищи, получаемой путем умерщвления живых существ. Итак, первый Адам в своем изначальном состоянии до грехопадения описывается как возделыватель садотворения, питающийся от его плодов. По отношению к животным он царственный владыка, не тиран, а хранитель, нарекающий им имена. Таким образом, только первый Адам знал имена животных, то есть их истинное существо, и только он мог звать их по имени, так что они шли за ним, как овцы за пастухом. После грехопадения творение поражает распад, а вместе с ним и смерть. Человек становится тираном других живых существ и даже убийцей себе подобных. Бог кладет этому конец, заключая завет с Ноем. Отныне человек может питаться от плоти животных, но при умерщвлении животных он должен отдавать их кровь, то есть их жизнь, Богу, тем самым признавая превосходство Бога над творением. Этот порядок, приспособленный к злому от юности по мышлению человеческого сердца, окончательно закрепляется в законе Моисеевом и остается в силе вплоть до святого Иоанна Крестителя. «С сего времени Царствие Божие благовествуется» — Евангелие от Луки, глава 16. Иными словами, с вочеловечением Сына Божия начинается новое творение. Указание на это содержится уже в родословной Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, генеалогическая линия его предков, где присутствует и Адам, возводится непосредственно к Богу. Сын Сифов, Адамов, Божий. Евангелие от Луки, глава 3. Таким образом, Христос выступает последним Адамом, прообразом которого был первый Адам. Теперь во Христе творение приходит к своему завершению. Однако нигде не говорится, что этот новый Адам был вегетарианцем. Напротив, Евангелие повествует, что Христос охотно разделял трапезу как с грешниками, так и с праведниками, которые вряд ли были вегетарианцами, что и создало ему вместе с учениками дурную славу чревоугодников и винопийц. Однако в Евангелии от Марка есть короткая и таинственная фраза, повествующая о том, что было после крещения Иисуса. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Евангелие от Марка, глава 1. Слова «и был со зверями» не имеют параллели в Евангелии от Матфея, не объясняет их и Марк. Поэтому их смысл целесообразно истолковывать, исходя из ветхозаветного контекста истории искушения Христа в пустыне. Мы видели, что в искушениях Христа не только заново воспроизводятся и исполняются искушения народа израильского во время его 40-летнего странствия по пустыне.
В искушении Христа заново проживается искушение первого Адама. Тогда пребывание со зверями указывает, вероятно, на то райское состояние, когда между человеком и животными еще царила гармония. После того, как Христос поборол искушение обольстителя, эта гармония наступает вновь. Пустыня становится раем. Вновь обретенный мир между человеком и животными с древних времен истолковывался пророками как символ мессианского времени спасения. Поэтому уже в Ветхом Завете говорится, что праведник будет жить в мире даже с самыми дикими зверями. «И зверей земли не убоишься, и звери полевые в мире с тобою». Книга Иова, глава 5. Звери не только не причиняют праведнику вреда, они служат ему, как некогда служили пророку Илии в пустыне, ибо они видят в нем не тирана, который охотится на них и убивает их, а своего первого хранителя, нарекшего им имена. Не только звери, но и ангелы служат праведнику, как это было опять-таки с пророком Ильей. Здесь повторяется то, что происходило уже во времена странствия Израиля по пустыне. «Хлеб ангельский, яде человек» — Псалом 77. Ведь ангелы по своей сущности — это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Везде, где идет речь о жизни праведника, будь то пророки Илия, Даниил и кто бы то ни было еще во времена Ветхого или Нового Завета, везде появляются ангелы, служащие праведнику. Мирное пребывание с дикими зверями в течение продолжительного поста и появление служащих ангелов образно свидетельствует о том, что здесь на самом деле явился последний Адам, что в нем приблизилось Царство Небесное и уже действительно пребывает среди нас. Поскольку Христос, последний Адам, выступает отцом нового человечества, то отнюдь не удивительно, что подобные вещи мы узнаем о многих святых, прежде всего о мучениках, в присутствии которых даже самые свирепые звери часто становились доверчивыми и ручными. И далее, через всю историю христианства, начиная с отцов-пустынников, мы видим святых, мирно сожительствующих с медведями, львами, оленями, гиенами и так далее. Общение святых с животными становится классическим сюжетом агиографии вплоть до нового времени и даже позднее. Примеры его многочисленны. Франциск Ассизский – только наиболее известный на Западе случай. Данный сюжет, как известно, встречается и в других мировых религиях, и это неудивительно. Ведь следы истины, своего рода точки приближения к ней, встречаются повсеместно, без чего провозвестие Евангелия в различных мировых культурах было бы невозможным. Это те самые семена божественного логоса, о которых говорят святые отцы. Почему же дикие звери становились кроткими и уже не чувствовали обычного страха, когда встречали святого? Должно быть, причиной была особая настроенность этих людей, глубокий внутренний мир, царивший у них в душе. И вместо того, чтобы бежать от человека, они тянутся к нему, ищут у него защиты, как та гиена, которая принесла к келье преподобного Макария Александрийского своего слепого детеныша. Животные видят в таких людях друзей и защитников, удивительным образом повинуясь их слову, даже против собственной природы. Что их так привлекает в них, так это благоухание первого Адама, запах святости, чудесный аромат божественной жизни. Любовь к животным, присущая святым, как и ответная реакция самих животных на эту любовь, не имеют ничего общего с распространенным в наше время ложным культом животных, который довольно часто сочетается с глубокой антипатией к человеку. В случае святых дело обстоит как раз наоборот. Они возлюбили Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своею и ближнего своего, как самого себя. Они отложили прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу, то есть во Христа. И только поэтому отношение святых к природе, а именно к животным, с которыми у человека столь много общего, уже совершенно иное. И теперь становится ясным, насколько глубокое символическое значение может иметь добровольный отказ от пищи, добываемой путем умерщвления живых существ.
Ибо в конечном счете мы здесь имеем дело с видимым знаком присутствия Царствия Небесного. Поэтому важен именно добровольный отказ. Речь не может идти о законе или табу. Такой отказ выступает символом вечности. Ведь, живя в этом теле, мы можем ощутить только предчувствие, предвкушение того, к чему мы станем причастны в паке бытии. Но этот отказ позволяет по-новому осмыслить и наше существование во времени. Для того, кто желает видеть, он явно указывает на приходящий характер всех человеческих действий. Он обращен к человеку, его собственному существу, его царскому достоинству, с призывом преодолеть силу земного притяжения. Наконец, он напоминает нам о том, что человек не должен быть эксплуататором, должен вызывать не страх и трепет, а скорее любовь и доверие. Тому, кто осознал все это, точнее говоря, кто Божией милостью достиг соответствующей степени сердечной чистоты, уже не нужно скрываться между деревьями рая, заслышав шаги Господа Бога. Такой человек может встретиться с ним лицом к лицу. Тот, кто снова достиг изначальной откровенности, доверительности взгляда и речи перед лицом Божиим, будет относиться и к природе не иначе, как ее возделыватель и хранитель. Близкое родство с животным царством было хорошо известно подвижникам. Например, Франциск Ассизский считал себя братом всех живых существ и даже природных стихий. Поэтому такой человек будет испытывать перед природой благоговение, никак не связанное с ее обожествлением, и будет почитать природу как творение Божие, Творца ради. Так однажды мне встретился крестьянин, который на своем поле, обычно аккуратном и хорошо обработанном, всегда оставлял несколько растений, сорняков, крупных и красивых, чтобы они не пропали, как объяснил мне крестьянин.

прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основе текстов Евагрия Понтийского. Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературное чтение» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.
1: Передо мной лежат страницы, сброшюрованные из журнала «Звезда» номер 9 1998 года с такой надписью от руки: «Отцу Константину от внука автора дневника. Николай Степанович мой дед был, глубоко верующий человек. В последние годы жизни он жил в доме ученых и был прихожанином конюшенной церкви, и там же его отпевали. Он умер в 1923 году, 28 августа 1999 год. Кирилл Таганцев».

Итак, Николай Степанович Таганцев, дневник, 1920-1921 годы. Нам хочется перед тем, как начать чтение этого дневника, предварить это чтение статьей Владимира Юрьевича Черняева, кандидата исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института российской истории Академии наук, о Таганцеве и его дневнике. Разбирая летом 1991 года по просьбе активистки общества «Мемориал» Натальи Борисовны Орловой-Вальской свой семейный архив, Кирилл Владимирович Таганцев обнаружил среди старых писем клееный бумажный свиток и листки, плотно исписанные быстрым мелким почерком своего деда, Николая Степановича Таганцева. Оказалось, это уцелевшие части дневника за 1920 и 1921 годы, ценные не только выдающейся личностью автора, крупнейшего юриста, основоположника и классика науки уголовного права в России, сенатора и члена Государственного совета, известного в прошлом общественного и литературного деятеля. В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, они ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, который своим кровавым исходом, жестокими массовыми расстрелами в Петрограде потрясло Россию и русское зарубежье. С тех дней это дело Таганцева остается на острие споров, что это было на самом деле, злостная выдумка чекистов или естественное сопротивление бесчеловечному режиму красного террора. Большинству читателей дела Таганцева памятно тем, что в результате его чекистами был расстрелян поэт Николай Гумилев, чья судьба трагически сплелась с судьбою Таганцева и других лиц, о которых повествует этот дневник. Жизненный путь автора дневника связал середину царствования императора Николая I с концом правления Ленина. Родился Таганцев 19 февраля, 3 марта по новому стилю 1843 года в городе Пензе. Прадед его жил в Москве на Таганке, отсюда основа фамилии. Желая избавить Таганцева от 25-летней рекрутщины, его отец приписался в купцы третьей гильдии, хотя имел лишь маленький дом. Семейство было большое, отец не смог денежно поддерживать сына, поступившего в 1859 году на юридический факультет Петербургского университета, и на жизнь Николай зарабатывал репетиторством, а в 1861 году выхлопотал себе освобождение от платы за слушание лекций. Уголовное право Таганцев изучал также в Германии. В 1867 году он защитил магистерскую диссертацию о повторении преступлений и в 1870 году докторскую о преступлении против жизни по русскому праву. Преподавать Таганцев начал в 1867 году в Петербургском университете, а затем также в училище правоведения, Александровском лицее и аудиторском училище, готовившем чиновников военной юстиции. Любимыми учениками строгого профессора были в лицее Каковцев, в училище правоведения Набоков. На квартире профессора Таганцева в декабре 1871 года тайное собрание с участием
Чайковского, Перовского, Михайловского, Спасовича, Утина и других пришло к выводу, что бороться за конституционные свободы – удел интеллигенции, а она бессильна без народной поддержки. Пути к свободе виделись разные. Революционному террору и насилию таганцев предпочел содействие развитию человечности в праве и соблюдению прав личности. Его потрясло публичное повешение в Петербурге одноклассника по Пензенской гимназии Каракозова, пытавшегося застрелить Александра II. На всю жизнь таганцев стал противником смертной казни. На процессе 193 таганцев сумел выиграть дело своего шурина, народника и земского врача Кадьяна, а затем издал в типографии своего друга Стасюлевича стенограмму этого процесса, хотя понимал, что власти не желают гласности и постараются уничтожить тираж книги, что и случилось. При дворе знали об этом, но не мешали Таганцеву продолжать чтение курса уголовного права сыну Александра II, великому князю Сергею Александровичу. Желая пробудить в своем ученике сострадание к совершившим преступления, он возил царского сына в колонию малолетних преступников и в дом предварительного заключения на Шпалерной улице, где однажды, впустив его в карцер, в шутку захлопнул дверь. Красного профессора трижды избирали членом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, 11 раз товарищем председателя и 6 раз председателем. Собрания нередко проходили на его квартире. Профессура делегировала его приветствовать в 1879 году приехавшего из Франции Тургенева. За несколько часов до убийства императора Александра II Таганцев был включен в комитет для начертания нового уголовного уложения и трудился в нем более 20 лет. В новом уложении больше не было пыток, телесных наказаний и жестоких видов казни. Его служение закону снискало уважение императора Александра III, выдвигавшего людей из народа. Он сделал Таганцева сенатором, тайным советником, учредил его дворянский род, получивший девиз «Трудом счастлив». В своей книге «Лекции. Русское уголовное право» Таганцев предпослал эпиграф: «Справедливость без сострадания – не справедливость, а жестокость. Сострадание без справедливости – не сострадание, а глупость». И слово у него не расходилось с делом. В 1887 году он помог Ульяновой получить свидание с сыном-народовольцем. В 1898 году вызволил Горького из Метехского замка, а в 1900 году добился отмены высылки из России Христиана Раковского, вождя балканских социалистов, приехавшего к своей русской жене. Император Николай II назначил Таганцева в 1905 году в Государственный совет и приглашал на строго секретные совещания в Петергофе о проекте основных законов, по сути, первой русской конституции и создании Государственной думы. Он запомнился Таганцеву миниатюрным, хрупким, женственным, с кротко-голубым взглядом. Его характером была полная слабовольность, ее выражением – переменчивость, а производными качествами – неискренность и двуличность. Ценя в Таганцеве знатока права, с ним доверительно беседовала вдовствующая императрица Мария Федоровна, лучше своего царственного сына, понимавшая пагубность искусственного сохранения отживших государственных порядков. Таганцев отклонил предложение графа Витте стать министром народного просвещения, а на царскосельских совещаниях выступил против его идеи отложить выборы в Государственную Думу на неопределенный срок и сузить круг избирателей. По разные стороны оказались они и в борьбе вокруг законопроекта об отмене смертной казни. Витте добился ее сохранения, и в вицмундире при орденах пришел Таганцев на процесс 167 депутатов Государственной Думы, подписавших в Выборге воззвание к народу против ее разгона, и демонстративно пожал руку Муромцеву и Набокову, за что получил высочайшее замечание Николая II.
На четверговых обедах у Таганцева бывали Кадьян, юристы, отец и сыновья бароны на льде, Каковцев, Кони, Поссе, Гаршин, Горбунов, Короленко, Блок, другие литераторы, ученые, художники, артисты. Кустодиев написал серию портретов Таганцева и его жены. Местонахождение некоторых из них неизвестно. 26 ноября 1916 года в речи в Государственном совете Таганцев призвал сбросить ярмо змея Горыныча Распутина. К тому времени он имел все знаки отличия Российской империи, включая орден святого Александра Невского с бриллиантами, являлся почетным гражданином Пензы и Вышнего Волочка, почетным членом многих университетов, почетным председателем русской группы Международного союза криминалистов. Он приветствовал февральскую революцию и демократические реформы Временного правительства и был назначен в первый департамент Сената. Вместе со старшим сыном Николаем Николаевичем он участвовал в Сенатской комиссии по пересмотру уголовного уложения. Таганцева избрали почетным членом Академии наук. Большевистский переворот он воспринял как гибель правового государства. От разрыва сердца умер при чтении газеты о событиях в Ставке Кадьян. Сердце не выдержало, как писал Таганцев, грязи и надругательства над сущностью социализма под флагом нового интернационализма. Он умер тем же народником, как и был, но с ужасом видя, что поруганы чаяния и верования его молодости. Остается загадкой, как сумел Таганцев при тройной цензуре печати издать двухтомник своих воспоминаний в 1919 году в Петрограде, в дни наступления войск генерала Юденича. В них: «Думалось ли, что придется жить и воочию увидеть эту родину, разоренную, искалеченную, униженную, отброшенную на много столетий назад? Ведь при виде гниющего, покрытого струпьями тела ее, только верная заветам Спасителя, церковь может еще молитвенно возносить к престолу благого Вседержителя. Отче, прости им, не ведят бо, что творят». Большевики уничтожили свободу слова, печати, собраний. Таганцев спрашивал: «Ну что, например, общего между временами кряжа монархизма Николая I и мгновениями Ленина, если не первого, то единственного? А между тем посравните их, и, может быть, невольно скажете, история повторяется». Попробуйте публично и выразительно прочесть, ну, хотя бы «Квартет», или «Кот и повар», или «Осел и соловей», или, боже упаси, «Волк и ягненок», или «Пир зверей», а не хочешь ли на «Гороховую 2», а то и в «Кресты». Экземпляр этой книги Таганцев послал в Кремль Ленину. Ответа не последовало, хотя ссылки на нее в воспоминаниях сестер Ленина указывают на то, что она дошла до адресата. Старший сын Таганцева Николай Николаевич возглавил управление юстицией в правительстве барона Врангеля, а младший сын Владимир Николаевич, географ, работал в Петроградском университете и был секретарем Сапропелевого комитета комиссии по изучению естественных производительных сил России, созданной при Академии наук. В бывшем отцовском имении Залучье Таганцев создал опытную станцию для исследования полезных свойств сапропеля, растительно-животного донного отложения озер, которое ныне используется в земледении и медицине. Потрясенный расстрелом своих знакомых кадетов, руководителей Национального центра, Таганцев осенью 1919 года вступил в политическую борьбу под псевдонимом Ефимов, завязал отношения с Прокадетским союзом освобождения и Правосоциалистическим союзом возрождения, организациями, входившими в Национальный центр и имевшими связь с русской эмиграцией через Финляндию.
За попытку отправить из Залучья в Петроград к коллегам картофель под видом сапропеля Таганцев был арестован. И это спасло ему жизнь при разгроме этих организаций. Ефимова искали в Петрограде, а он сидел в тюрьмах Балагова, Вышнего Волочка и Твери. Неудачей закончилась также попытка Таганцева совместно с князем Дмитрием Николаевичем Шаховским добыть деньги на борьбу с режимом с помощью создания банковских контор в Петрограде и Москве для перепродажи валюты и драгоценностей в РСФСР и за рубежом. Процент падения рубля превысил процент дохода, да и князь проиграл на бриллиантах. Дело лопнуло, но вновь Таганцеву удалось избежать гибели. К началу 1921 года ленинский режим оказался в глубочайшем кризисе, и, казалось, он вот-вот рухнет. Чтобы не допустить пагубной для России анархии, быть готовыми к переустройству государства, была создана Таганцевская организация. Как и декабристская, она не имела одного определенного названия. В нее входили противники режима от монархистов до социалистов, желавшие упразднения диктатуры РКПБ, восстановления гражданских прав и многопартийности. Предполагалось сохранить, по крайней мере, на переходный период советский строй, упростить бюрократический аппарат, аннулировать займы и долги внутри и вне России, не восстанавливать утраченные в революции права и владения, передать землю крестьянам в частную собственность, развивать аренду предприятий и торговый, кооперативный и частный банковский капитал, сохранить государственный контроль над производством, деполитизировать и укреплять Красную Армию, пересмотреть условия мирных договоров, подписанных РСФСР, пойти на сближение с Германией. Для облегчения нелегальных хождений через границу Герман, Болотов и другие члены организации зачислились курьерами в разведывательное отделение Генерального штаба Финляндии. Выступление предполагалось не ранее начала навигации совместно с подпольной группой в Кронштадте, однако восстание там вспыхнуло преждевременно и разрушило планы. Таганцевская организация была единственной из нелегальных организаций России, которой удалось через Финляндию установить связь с ревкомом восставшего Кронштадта, а затем нелегально переправить в Петроград из Финляндии бежавших туда 15 участников кронштадтского восстания. Они образовали боевую ячейку под руководством моряка Василия Островского. В ночь на 1 мая 1921 года члены этой ячейки подожгли трибуны на Дворцовой площади. 15 мая взрывом повредили памятник Володарскому на бульваре профсоюзов Конногвардейском и готовили покушение на Зиновьева и других организаторов террора. С помощью провокаторов организация была раскрыта. Среди провокаторов был чекист Александр Аперпут, позднее участник операции «Трест». Аресты начались 25 мая. Владимира Николаевича Таганцева арестовали в Залучье 31 мая. На допросе 2 мая Николай Степанович Таганцев отрицал, что ему было известно об обнаруженных при обыске в квартире листовках, белогвардейской литературе и деньгах, и отказался назвать знакомых сына. 16 июня он послал письмо Ленину. Владимир Ильич, я обращаюсь к вашему сердцу и уму, веря и отчасти предчувствуя, что вы меня поймете. Ходатайствую за моего сына Владимира, вашего политического противника, теперь схваченного, судимого и которого ожидает тяжкое наказание. Что он человек, преданный науке, это знают и подтверждают его товарищи и ученые. Что он человек чистой души и честных убеждений, это засвидетельствует знающий его, хорошо вам известный, хороший человек Захарий Григорьевич Гринберг. Я назвал Гринберга хорошим человеком, потому что я его лично знаю, хотя по моим старческим, а мне 78 лет, но твердым русским убеждениям, я хотя и не монархист, но и не большевик.
чего никогда не скрывал и не скрываю, и другого лагеря. Я обращаюсь к вам с просьбою о смягчении участи сына по двум основаниям. Первое — внешним. Я хорошо знал вашего покойного отца и вашу матушку, был в 1857-58 годах вхож в ваш дом. И второе — внутренним, потому что я по своим убеждениям в тяжелые времена царизма никогда не отказывал в ходатайствах и помощи политическим обвиняемым. Это подтвердят все меня знающие, как мои ученики, так и все обращавшиеся ко мне. Отнеситесь и вы сердечно к моему сыну. В подтверждение моих слов об отношениях к вашей семье и к нуждающимся в помощи я ссылаюсь на мои воспоминания, пережитое, изданное в 1919 году. Я посылал вам мои воспоминания, напечатанные в государственной типографии, при содействии Гринберга. Не знаю, дошли ли они до вас. Фактически сведения о деле Володи я сообщаю в письме к Гринбергу. На какое-либо уведомление от вас о получении этого письма не знаю, могу ли рассчитывать. Заслуженный профессор, почетный академик Николай Степанович Таганцев. Петербург, Миллионная, Дом ученых, комната номер 8. По скриптум, вчера вечером получил сведения, что все мои лично принадлежавшие вещи, платья, белье, посуда и так далее, увезены из моей квартиры, конфискованы. Не могу и понять, по каким юридическим основаниям. Довожу и это до вашего сведения. Ну, прочитая это письмо, 17 июня Ленин поручил своему секретарю Фотиевой снять копии и послать Дзержинскому и другим, а также запросить о возможности смягчения участи Таганцева Владимира и возвращения вещей Николаю Таганцеву. Дзержинский и Красиков ответили в своих письмах, что Владимир Николаевич Таганцев является опасным врагом и должен быть подвергнут суровой репрессии. Ленин послал в Петроград, чтобы возглавить следствие, свое доверенное лицо Агранова, секретаря Малого Совнаркома, и особо уполномоченного по важным делам при президиуме ВЧК. Согласно материалам уголовного дела, Владимир Николаевич Таганцев при аресте признал свое участие в борьбе против режима, но отказывался давать подробные показания. 21 июля он отверг предложение Агранова от лица коллегии ВЧК назвать всех участников организации в ответ на облегчение их участи. В ночь на 22 июля он пытался повеситься в камере на скрученном полотенце, а 22 июля принял предложение президиума ВЧК раскрыть секреты организации и помочь ее скорейшей ликвидации в обмен на гарантии неприменения к ее членам расстрела, немедленного освобождения непричастных и соблюдения ряда условий. Бежавший в Финляндию участник организации, филолог-германист и скандинавист Сильвер Сван в 1931 году в частном письме писателю Амфитеатрову заметил, что Владимир Таганцев в заключении перенес в 1000 раз больше всевозможных мучений, чем все остальные. А поэтому человека, попавшего в руки дьяволов в человеческом образе, невозможно судить как свободного человека. Кадьян, вдова Кадьяна, после выхода из Губчака послала 29 июля Ленину через Горького письмо, где напомнила, что ее муж помогал ленинской семье после казни Александра Ульянова и просила сохранить жизнь Таганцеву и выпустить на свободу его жену, у которой маленькие дети. И началось кровохарканье. К ее письму Горький приложил свою записку с мнением, что все это дело — провокация. Ленин, чье здоровье стремительно ухудшалось, был в отпуске в Горках. Он уклонился от личного ответа и 10 августа поручил Фотиеве написать Кадьян, что Таганцев так серьезно обвиняется и с такими уликами, что освободить сейчас невозможно. 1 сентября «Петроградская правда» опубликовала первый расстрельный список,
по делу Таганцева. Листовку с этим списком расклеивали на улицах города. Первым в нем значился Владимир Николаевич Таганцев. Седьмой – его жена Надежда Феликсовна. В списке были друзья семьи, включая правоведа профессора Лазаревского, скульптора князя Ухтомского, а также Николай Гумилев, художник Акимов Перец с беременной женой, талантливой пианисткой, другие деятели искусства, ученые, совслужащие, рабочие, моряки. Всего по делу были привлечены 833 человека, из них не менее 96 убиты. Многие посланы в концлагеря и ссылку, а уцелевшие вновь позднее репрессировались. Таганцевцы оказались еще менее способны к перевороту, чем декабристы 1825 года, но понесли наказание куда более жестокое. Среди пострадавших по делу оказались и люди, не имевшие отношения к организации. Целью расправы было развеять иллюзии о возможности политических перемен и запугать интеллигенцию, лишить ее народной поддержки, и эта цель была достигнута. Николаю Степановичу Таганцеву отказали в разрешении уехать в Париж. 22 марта 1923 года он скончался и похоронен рядом с родными на Митрофаневском кладбище. В конце 1920-х годов ленинградские власти сравняли кладбище с землей и на пустыре открыли барахолку. Сходная судьба постигла идеи Николая Степановича Таганцева об охране прав личности и о развитии человечности в праве. На смену ленинскому красному террору шел сталинский большой террор. Дневник Николая Степановича Таганцева за 1920 год представляет собой свиток из нескольких склеенных листов бумаги, а дневник 1921 года – пачку двойных листов с нумерацией страниц. Остальные утрачены. Написан дневник от руки. В 1920 году черными, фиолетовыми чернилами, в 1921 году только фиолетовыми. Почерк Николая Степановича Таганцева весьма неразборчив. Трудоемкую работу по дешифровке дневника провела Наталья Борисовна Орлова-Вальская, математик и историк науки, сотрудница Главной астрономической обсерватории в Пулково, активистка историко-просветительского общества «Мемориал», чья жизнь безвременно оборвалась в результате медицинской ошибки. Помогали ей в дешифровке Лаппо Данилевский и, конечно, Кирилл Владимирович Таганцев. Дневник воспроизводится в соответствии с принятыми правилами публикации исторических источников. Недописанные части слов заключены в угловые скобки, пропущенные слова в квадратные скобки. После слов, точность прочтения которых вызывала сомнение, поставлен вопросительный знак.

В программе «Литературные чтения» сегодня прозвучали страницы дневника Николая Степановича Таганцева. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Казань. Начался прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Разумное, доброе, вечное». В Череповце реставрируют Воскресенский собор. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского был доставлен из города Чебоксары в город Казань. Святыню сопровождают члены греческой делегации во главе с митрополитом Керкерским, Паксийскими и Диопонтийских островов Нектарием, Элладская православная церковь. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы Татарстана встречал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский Нижнекамский Филарет, духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницы угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор. Архиереи духовенства совершили молебен святителю Спиридону. В столице Татарстана святыня пребывала до 25 августа. В эти дни Казанский собор был открыт круглосуточно. В кафедральном соборе совершались торжественные богослужения. В дни пребывания в Казани десницы святителя Спиридона Тримифунского поклонились 110 378 человек. 25 августа открыт прием заявок на всероссийский с возможностью иностранного участия конкурс осмысленного чтения для студентов педагогических и иных направлений подготовки «Разумное, доброе, вечное». Он проводится Российской академией образования и издательским советом Русской Православной Церкви. С 2026 года к участию в конкурсе впервые приглашаются студенты вузов и учреждений среднего специального образования не только педагогических, но и иных направлений подготовки – будущие врачи, инженеры, военные, представители всех специальностей. Исключение составляют лишь те, кто получает профессиональное актерское образование. Возможно индивидуальное и коллективное участие не более 3 человек. Каждый соискатель или коллектив может прислать на конкурс одну работу. Конкурс включает 4 номинации: «Поиски духовной истины. Страницы русской классической прозы», «Духовное измерение русской лирики от классики до современности», «Вера и мужество. Нравственные идеалы русской прозы о войне», «Подвиги веры. Стихи русских поэтов о войне». На первом этапе участникам необходимо представить творческие работы, включающие видеозапись декламации отрывка или целого произведения, и творческое эссе, в котором объясняется выбор этого произведения. Прием заявок и заочный отборочный этап пройдут с 25 августа по 25 октября включительно. Правила конкурса опубликованы в специальном разделе на сайте Российской академии образования. В Череповце началась реставрация Воскресенского собора, сообщает фонд «Наследие русского севера». Собор Воскресения Христова – памятник архитектуры середины XVIII века, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время при демонтаже отмостки специалистами выявлены ошибки при усилении фундамента, допущенные в ходе предыдущих реставрационных работ. Также обнаружено, что штукатурный слой внутри храма, выполненный из цемента и песка, не давал полноценно сохнуть кирпичной кладке, поэтому первоначальными работами станет выполнение отсечной горизонтальной гидроизоляции, отсутствие которой привело к появлению грибка и плесени внутри храма. Все этапы реконструкции согласованы с профильными органами по охране культурного наследия и выполняются в соответствии с проектной документацией. завершается комплексная реставрация дома Причта с пристройкой Троицы Адигитриева Ставропигиального женского монастыря. Он расположен в районе Бекасова, Троицкий административный округ Москвы. Здание возвели в начале 20 века, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты вернули постройке исторический облик с максимальным сохранением подлинных элементов. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, долгое время дом Причта исторического ансамбля Зосимовой пустыни находился в неудовлетворительном состоянии. Деревянная часть фасада была сильно деформирована, повреждена кровля, карнизная часть и резной декор частично утрачены, а окна отсутствовали. Восстановление объекта культурного

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Культурные традиции детских духовных хоров Санкт-Петербурга – это уникальный пласт музыкальной культуры, который соединяет строгое классическое академическое образование, вековые традиции церковного пения и современные просветительские практики. Петербургская хоровая школа духовной музыки считается наследником творчества придворной певческой капеллы и придерживается лучших традиций византийского и древнерусского распевов. Детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Сегодня наш гость – основатель и регент хора Иоанна Дамаскина, композитор, хоровой дирижер, педагог, исследователь византийского пения и знаменного распева Ирина Валентиновна Болдышева. Здравствуйте, Ирина Валентиновна!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели!
0: Ирина Валентиновна, я надеюсь, что мы сегодня вместе с вами поговорим о традициях детских духовных хоров. Давайте немножечко заглянем в историю. Как, когда создавались в Санкт-Петербурге детские хоры духовной музыки?
1: Ну, Санкт-Петербург может похвастаться тем, чем, наверное, не один город, что с самого его основания в нем оказался уже очень развитый хор, потому как хор государевых певчих дьяков после того, как был создан город, перекочевал вместе с царским двором в Санкт-Петербург, а в нем партию альтов и дисконтов как раз пели мальчики. И к этому моменту это уже был хор очень высокого уровня, с развитой традицией, с богатейшим репертуаром. Он пел даже вот на торжествах по случаю основания города, и Петру Первому всюду сопутствовал, и при всех победах служились благодарственные молебны, при спуске судна на воду служились молебны. То есть это был хор с такой очень активной жизнью и замечательными традициями именно обучения мальчиков. Впоследствии все это развивалось очень бережно, развивалось. Мы знаем, что и Бортнянский, известнейший наш композитор, дирижер, воспринял это. Он вообще 7 лет в певческой капелле.
0: То есть, да? Он тоже
1: до этого в глуховской школе,
0: да,
1: учил. И практически всю свою жизнь он там и провел, закончив ее в 1825 году на посту директора. И очень бережно развивал певческие традиции, саму методику. Мы знаем, что и Федор Михайлович Глинка внес огромный вклад. Они очень бережно работали над детскими голосами, стремились никогда их не переутомлять, запрещалось петь простуженным, запрещалось петь громко, кричать, не разрешалось утомлять детские голоса, обязательно делались какие-то перерывы. Конечно, в это погружаться очень интересно, с какой любовью растили детей. Конечно, требовалась и дисциплина, могли и наказать за опоздание или за ошибку. Давались наставники, более старшие певцы, которые присматривали за ними и учили. Вот. А регенты, дирижеры, они не только дирижировали, но и индивидуально занимались. Например, Глинка отдельно занимался с мальчиками. И со всем хором вместе, но и с мальчиками отдельно, потому что еще пока нежный певческий аппарат, который требует, конечно, очень бережного подхода и отношения.
0: Традиции сложились постепенно в детских хоровых коллективах. Могли бы вы назвать, какие традиции тогда складывались? И, может быть, мы перейдем к вашему хору. Какие из этих традиций вы сохраняете?

0: Конечно, помимо придворной певческой капеллы, которая была таким всероссийским центром музыкальной культуры, в Петербурге еще был совершенно выдающийся хор в Александро-Невской лавре. Он немножко отличался, потому что особенность, хотя этот хор...
1: Это тоже детский хор?
0: Нет, это все еще пока. Это дисконты и альты основного мужского хора. И надо сказать, что когда при Архангельском стали появляться женские голоса, Александро-Невская лавра не пошла этим путем, и оставались мальчики, потому что они жили в монастыре, были на довольстве, некоторые становились монахами, некоторые не становились, но вот это благочестие они выносили. И очень тоже было бережное отношение. Да. Также был совершенно выдающийся хор, как только был вот уже достроен в начале XIX века Исаакиевский собор. И там появился прекрасный хор, который оставил по себе очень много воспоминаний. Но пока что это было то же самое. Это были мальчики, исполняющие верхние голоса, и также дающие концерты. Концерты давали возможность, даже вот лаврский хор, они участвовали в концертах, было такое церковно-певческое благотворительное общество, которое неплохо было бы нам и возродить. Давали концерты, потому что концерты, они помогают поддерживать высокий уровень певчих, потому что не принято в богослужении постоянно менять репертуар, а человек должен развиваться, да, и вот мы точно так же, вот на моих песнях, которые, можно сказать, достаточно сложны и сложнее большинства церковных песнопений, которые мы поем, они тоже очень помогают развитию пластики, голоса, ровности, звучание всем тем качествам, которые необходимы для хорошего хорового звучания. А вот, собственно, хоры появились тогда, когда император Николай I издал указ о возникновении при церквах церковно-певческих школ. И обязательным предметом было церковное пение. И вот на базе их появились совершенно замечательные коллективы. Мне, например, известно, что в Изборске такая школа была высочайшего уровня. Изборск – это первое место, где я поднялась на клиросе, еще застала вот этих старушек, еще воспитанниц. Это был уровень воспитания, как будто это какая-то школа благородных девиц. Они великолепно знали и обиходное пение, и знаменное пение, и в глубокой старости великолепно помнили все гласы. Да. Конечно, сама задача, которая стоит перед руководителем, перед регентом, она ему диктует одни и те же принципы во всей эпохе. Поэтому то, что мы делаем сейчас, оно неизбежно пересекается с теми задачами, которые ставили наши предшественники. И, конечно, важнейший момент – это именно сбережение голосов. Нельзя голоса напрягать. Да? Вот мы никогда не поем тоже очень громко. И занятия наши, ну, смотря с какой группой, 1.5-2 часа, ну, примерно половину этого времени я что-то рассказываю. Или связанное с текстом пения, или то, что вот ситуация подскажет, потому что жизнь сложна, у разных певчих разные жизненные ситуации, иногда легче помочь человеку не прямо с ним говоря, а имея его в виду и говоря всем. Да? Мы также, как вот в древности на Руси, берем с раннего возраста. Вот еще даже до создания Петербурга брали с 6-7 лет. Вот мы берем даже с 5, потому что мир сейчас совсем другой, у юной души больше опасностей подхватить какой-то вирус недобрый, согласитесь со мной. И поэтому, чтобы их оградить, чтобы дать им опору, чтобы дать им коллектив единомышленников, которые тоже стремятся к благочестию, которые тоже ищут вот, полюбить Господа, тоже стараемся с разных, с такого малого возраста их брать. Конечно, тоже использовался метод вот подражание учителю, чтобы не сразу нотная грамота, да. Вот Федор Михайлович Глинка, он как раз стремился пораньше нотную грамоту, но, естественно, музыкальная культура развивалась. Но есть ценность и в том, чтобы сначала многие интонации были освоены на слух, а потом уже были привязаны к каким-то зрительным впечатлениям. Вот знакомили их, конечно, и со знаменным пением, которое совсем не отталкивали. Делались обработки, делались переложения знаменного распева. То есть он так притворялся для новых условий, чтобы можно было использовать его в большом хоре. И у нас тоже, у нас с 5 лет детки запоминают названия крюков, знают, как они выглядят, там голубчик борзый, там статья простая. Им это настолько весело, они с таким восторгом бегут к доске, тянут ручки, чтобы показать, где какой знак. И я знаю, что в византийской традиции тоже сначала учили по слуху, и когда уже интонации были освоены, тогда давали возможность как-то привязать это к зрительному ряду, хотя знаменные византийской традиции, они гораздо более щадящие для голоса, потому что пятилинейная система прекрасная для инструментальной музыки, в ней вот это есть провокация, мелодия идет вверх, и гортань задирается, мелодия идет вниз, и гортань спадает. И если специально не работать, вот итальянцы назвали это установкой гортани, то и диапазон сужается, и качество звука меняется. Но это уже специальная дополнительная работа. А когда по небам и по крюкам человек поет, то это абсолютно получается ровно. Нет вот этой провокации. Я помню, когда преподавала у нас в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства, меня как раз вот это поразило, что голоса становятся более, более естественными.
1: То есть крюки визуально не провоцируют гортань вот идти в ту область, куда ей не стоит сейчас идти.
0: Да,
1: перенапряжения вот этого. Вы сказали, что раньше традиционно Глинка занимался индивидуально с каждым ребенком, а у вас в хоре практикуется такое, что вы не только хоровым занимаетесь мастерством, но и индивидуально подход ищете к каждому?
0: Я думаю, что вряд ли у Глинки была возможность абсолютно с каждым. Кого-то он поручал, наверное, своим помощникам. Знаете, я к этому много лет стремлюсь, но реальная жизнь не слишком это позволяет. Да, я знаю, что многие ребята и хотят, и ждут, но получается это довольно редко. Хотя это, конечно, очень важно. Но я вот сейчас воспитываю и жду, когда мои помощники подрастут. Вот у меня одна барышня несколько уже закончила консерваторию, одна барышня поступила в этом году в консерваторию, другая в мастер-училище, то есть кадры тоже подрастают. Я им доверяю работу по выучиванию материала, но саму вокальную сторону еще пока не доверяю, потому что это очень тонко, очень ответственно, это надо развить вокальный слух, а далеко не все музыканты, даже блестящие музыканты, гениальные, имеют именно вокальный слух. Вокальный слух позволяет услышать, что именно зажалось, нёбо ли напряжено или гортань напряжена, что именно искажает звук, потому что любое мышечное напряжение, оно вливается в тембр и портит его. То есть должны работать только те мышцы, которые должны работать, без которых ты ничего не споешь. А лишние все зажимы, они и диапазон сокращают, и звук делают более плоским, грубым, потому что именно от формы зависит тембр. А когда мышца напрягается, она уже претендует на то, чтобы быть упругим телом. А звук – это что? Это волна, возникающая в результате колебательных движений твердого или упругого тела. Вот твердый у нас – это кость, вот верхние и нижние резонансы, да, заносы, загрузки. Грузии. И мне посчастливилось 8 лет перенимать школу дореволюционного русского пения, можно так сказать, потому что потом она была в массовом смысле утрачена. Раньше, в царское время, русская вокальная школа – это было явление, которое осознавали музыканты и певцы и других стран. Конечно, базировалось оно все равно на чисто физиологически, на итальянском, потому что итальянцы, они что сделали? Вот некоторые говорят, а, нам не нужна итальянщина. Да, нам не нужна итальянщина, но в каком смысле? Итальянцы, они просто изучили фундаментально и разработали вот эту теорию, что как звучит, как надо расслабиться, что должно звучать, что не должно. И они разработали ту физиологическую систему, то есть как создал Бог, чтобы человек звучал легко, естественно, красиво, с прекрасной дикцией, не утомляясь. И Глинка же тоже учился в Италии, да? Именно по возвращении из Италии его император Николай I привлек для работы капельмейстером вот в капелле, и именно по указу Николая I Глинка ездил на Украину, собирая талантливых мальчиков. Вообще, надо сказать, что Николай I покровительствовал очень сильно церковному пению, очень его любил, всегда становился рядом с певцами, подпевал, знал прекрасно. И по возвращении Михаила Ивановича он сказал: «Только не делайте мне из них, вот из этих мальчиков, да, итальянцев». И он всегда присутствовал лично на всех экзаменах, поднимая статус. Вообще все государи уделяли большое внимание. Вся наша история музыки, она написана в советское время, где все это вымарывалось. Поэтому мы надо специально поинтересоваться, чтобы это знать. И при Александре III вот были созданы эти церковно-певческие школы, и обучение церковному пению стало очень-очень массовым. Стремились к тому, чтобы при каждой церкви это создавалось.
1: Продолжая разговор о традициях, вы сказали, что детские хоровые коллективы духовной музыки издавна принимали участие не только в богослужении, но и в концертах в вашем хоре. Соблюдается ли эта традиция? Ваши дети поют ли на богослужениях и даете ли вы концерты, и какие?
0: Да, слава Богу, 35 лет мы поем на богослужениях. Вот этой осенью будет уже 36-й год, как существуют хоры. И изначально это, конечно, была самая главная наша цель. Мы сначала осваивали обиход. А в 98-99 году я сделала переложение после посещения Греции, встречи с великими протопсалтами. Тоже увлеклась византийским пением, сделала переложение литургии божественной и частично все. Потом этот репертуар пополнялся, но вместе с тем, поскольку я главное мое образование, я закончила консерваторию как композитор, и изначально у меня никакого не было желания что-то писать, но когда я увидела уже в процессе педагогической деятельности, я поняла, что душу надо подготовить к такой высоте великой, вот как смыслы церковных песнопений, надо подойти, надо взрыхлить почву душевности для того, чтобы на ней произросли вот эти семена духовности. И я вспомнила, что я композитор, и стала писать. И сейчас уже более 160 произведений написано не только акапелла, есть и в сопровождении виолончели, арфы, скрипки, флейты, разных инструментах. И к моей большой радости, и не только моей, все это теперь можно услышать в интернете, на всех площадках интернета, 21 час музыки, вот хор имени Иоанна Дамаскина, там и богослужебные песнопения, мои переложения, византийские песнопения для церковно-славянского языка, и знамя, мои расшифровки, то, что я сама написала в традициях знаменного распева, и вот эти композиции. И, конечно же, это очень помогает поддерживать высокий уровень хора. Это и поездки, потому что, когда какой-то концерт, сразу дополнительные спевки, в обычном режиме, математику запустил, не пришел, мама не отпустила. То есть, такой полного посещения нет, не потому, что они не хотят, а потому, что жизнь сложна. Кто-то из старшеньких там должен уже чуть-чуть подрабатывать семье многодетной, помогать. Как только концерт, все мобилизуются. Даже одна полноценная спевка – это уже такой хороший рывок. Ну, а поездки – это не о чем и говорить, потому что, например, неделя, они каждый день со мной, мы каждый день занимаемся настолько, они спеваются, да, почти каждый день обычно литургии какие-то и концерты. И с большой радостью они все это воспринимают. Они не воспринимают это как нагрузки, это делает их счастливыми, потому что, конечно, Господь, видя искреннее их желание послужить Богу, послужить Церкви, Он, конечно, таинственно сообщает им их сердцам много радости, дает им благодать, и это видно по их лицам сияющим, и это необыкновенно сдруживает, необыкновенно.
1: Ну, Ирина Валентиновна, раз мы разговорились уже о поездках, о концертах, может быть, вы приведете примеры в последние интересные события в жизни вашего хора?
0: Да, вот с мая по июль мы осуществили две очень дорогие и желанные для нас поездки. Первая была в Ярославскую землю. Мы пели в Переяславле, побывали в этом прекрасном русском городе со многими храмами и монастырями, пели литургию и давали концерт в Свято-Троицком Даниловском монастыре. Пели литургию и давали концерт в Николо-Сольбинском монастыре, где мы уже не первый раз, но предыдущие два раза были довольно давно. И было очень радостно, что все сестры помнят и тоже очень тепло нас приветствовали и тепло воспринимали. И осуществилась моя мечта. Мы были в Алексеевской пустыне. Это совершенно удивительное место, где школа с постоянным проживанием, где приглашены педагоги самого высокого уровня, и при этой школе создан музей просто государственного уровня. Например, там огромное количество бабочек, там каких-то чучел животных, каких-то начиная от мамонтов. То есть изучать биологию – это просто даже не уровень школы, это уровень, кстати, вуза какой-то. Общались мы с ребятами, надо сказать, что, конечно, блестящее воспитание, образование. Сами ребята производят такое замечательное впечатление. Вот такие настоящие русские люди, никакого высокомерия, никакой фамильярности, какой-то надменности, вежливость, скромность, чуткость и очень большая образованность. Мы очень были рады. А вторая поездка, она вот совершилась, можно сказать, совсем недавно. Мы поехали на Царские дни уже третий раз. На станции Дно построили великолепнейший византийский храм прямо на станции, где вот это произошло, то, что потом подло назвали отречением, по сути, государственный переворот. Прямо у самой станции ты стоишь, поешь и слышишь, как поезда идут. И вот там мы пели уже третий раз ночную службу. Первый раз еще не было ни окон, ни дверей, только вот стены. Сейчас уже начинаются работы по расписыванию, и, слава богу, это такой великолепный древнерусский стиль, то есть такой уровень церковной культуры, просто вот максимальный, который, наверное, вообще сейчас возможен. После этого мы поехали на следующий день в Спасо-Елеазаровский монастырь, где тоже мы когда-то были, но давно. Там пели и за всеночной, а дело в том, что следующий день после Дня Царственных Страстотерпцев, 18 июля, это ведь день преподобномученицы Елизаветы Федоровны и Сергия Радонежского. У них как раз престол преподобномученицы Елизаветы. Mm-hmm. И мы пели совместно с их хором на всеночной, и потом сами пели литургию, и дали концерт уже в отдельном помещении, такой большой, на полтора часа. У меня есть несколько песнопений, посвященных преподобномученице Елизавете Федоровне.
1: Может быть, мы и включим сейчас, или...
0: Да, с большой радостью. Mm-hmm. Давайте послушаем песню, которую написала не я, написал и пел под Кобзу преснопамятный православный кобзарь, великий борец за единство Триединой Руси Василий Жданкин. Он написал ее на слова великого князя Константина Романова, да, псевдоним К.Р. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно». Я сделала хоровую обработку, и мои дети очень любят это произведение.

0: После Спасо-Илиазаровского монастыря мы поехали на остров Толбец к отцу Николаю, могилочка. Это была моя давняя мечта. Мы были еще в 90-е годы с хором, и потом мы были за несколько месяцев до ухода отца Николая из этой жизни. Мы не пели на богослужении, но мы пели прямо под окошечками старца, пели Пасху. Стихиры, тропарь византийский, окошечко было открыто, батюшка слушал и очень радовался. Сейчас же мы спели в храме литургию, и прямо в храме дали большой концерт, было много паломников. Потом вернули Спасо-Илиазаровский монастырь и переехали в Печоры. В день Казанской иконы Пресвятой Богородицы 21 июля пели в Успенском храме пещерном божественную литургию. И на следующий день в Изборске, в самой крепости, у нас был большой-большой концерт, частично посвященный тоже царской теме, частично вообще России. У меня много композиций, посвященных России, а царской теме посвящен целый альбом «Всецарь ваш двойной». И вот на этом закончилось наше путешествие. Из Пскова уже на «Ласточке» ребята уехали, а я немножко задержалась на Псковщине и отправилась в Полоцк, где выяснилось, что тоже нас очень ждут и до сих пор помнят наш приезд. У регента сразу все стали спрашивать, она с хором приехала. И даже вот наш приезд прошлый, хотя это был 2004, кажется, год, по дороге в Польшу мы ездили на гайнерские дни церковной музыки, и под нашим влиянием у них теперь по будням какие-то дни двуголосные литургии, то есть они тоже заинтересовались древностью. Вообще, надо сказать, что когда происходил переход к многоголосному пению, это ведь произошло через Украину, так сказать, Польша в Украину. Таким образом, волна как бы это к нам пришла. Монастыри ведь очень долго сопротивлялись и хотели оставаться в таком более молитвенном строе, менее внешнем. Древнее пение помогает именно сосредоточиться на слове и держать ум в молитве. И, кстати, наша Александра Невская лавра не так легко захотела переходить на многоголосие. Троица Сергиева, в первую очередь, конечно, Соловецкий монастырь, Советское стояние известное, да, и Валаамский монастырь удерживал, и вот свой Валаамский распев, который несколько упрощенный, знаменный, и сейчас он звучит, да, и слава Богу, сегодня такое время, когда многие традиции на довольно хорошем уровне существуют, и каждый по своему уровню, по своему сердечному расположению может выбрать ту или иную возможность. Во всяком случае, Петербург такой большой город. Петербург, Москва, может, не в каждом храме, но все больше и больше тоже, особенно молодежь, интересуется знаменным византийским пением. Очень востребованы наши ноты божественной литургии. Постоянно я получаю какие-то просьбы их прислать.
1: А на Соловках вы были?
0: Да, на Соловках мы были 2 года назад. 1 августа, в день преподобного Серафима Саровского, мы пели божественную литургию, и на следующий день пели на Илью Пророка тоже на божественную литургию. Дети, когда попадают... Детское пение всегда благоговейное, да, если дети верующие, но когда они попадают в святое место, сердца чистые, они более чуткие, они легче воспринимают благодать, чем и взрослые. И у них такое трепетное пение, и люди это запоминают на многие годы. Вот мы спели 7 литургий у гроба Господня за 3 приезда, и, ну, не сочтите за нескромность, но мне это очень отрадно. Люди, которые местные там живут, были на литургии, они говорят, мы никогда ее не забудем, мы вспоминаем до сих пор эту литургию. Да? Поездки – это очень важная составляющая вот жизни нашего хора, очень, очень важная. Конечно, сейчас уже не поедешь куда-то далеко, но наша Россия такая богатая, и Псковщина неисчерпаемая, и Новгородчина, и Ярославская земля, Костромская. Да, в прошлом году на царские дни мы были в Костроме по приглашению протоиерея Андрея Логвинова, нашего друга и замечательного русского поэта. Мои дети очень счастливы тем, что они... Ведь они узнают при этом свою родину, они узнают ее историю не по книжкам, они встречаются с людьми, которые наследники тех предков, которые эти все храмы создавали, эту землю пестовали, да, эти дворы создавали какие-то ценности и культурные тоже. И это, конечно, их очень обогащает. Каждая поездка меняет, сдруживает. Это большая-большая радость, что такая возможность есть. А теперь давайте послушаем богослужебное песнопение, которое я переложила для церковно-славянского языка. Это светилен, или, как говорят, экзопастиларий, успению Пресвятой Богородицы, апостоли от конец на церковно-славянском и греческом языках.

0: После поездок вы как-то обсуждаете с детьми? Может быть, они высказываются, что именно их там задело? Или на это тоже нет времени?
1: Стараемся, конечно.
0: Делиться?
1: Я прошу, конечно, писать их дневники.
0: Вот.
1: Все группы хора я стараюсь вдохновить к этому деланию, потому что ведь если ты не пишешь дневник, то как бы ты не проживаешь полноценно свою жизнь. Один иеромонах Соловецкий мне сказал, который всю жизнь пишет дневник, что какие-то шаги промысла Божьего можно осознать только спустя 10, 15, 20 лет. Что хотел Господь, приведя тебя в те или другие обстоятельства, ты можешь только через 20 лет понять, судя по последствиям. Конечно, не ведя дневник, но редко у кого такая, особенно сейчас, блестящая память, чтобы все прямо хранить. Дворяне все вели дневник, да, царские дети, как только учились писать, еще чуть-чуть научились писать, кстати, сразу писали дневник. Это твое, это твоя жизнь, это твое сокровенное. Некоторые, конечно, ленятся, но я надеюсь все-таки их подвигнуть.
0: Ирина Валентиновна, вы сказали, что хор участвует в различных богослужениях в ходе этих поездок. Значит ли это, что все дети вашего хора – церковные дети? Ведь для того, чтобы принимать участие в богослужении, нужна какая-то связь с церковью.
1: Конечно. Могу сказать, что все церковные. Иногда, как, вероятно, большое исключение, я принимаю из семей совсем не церковных, но я вижу чистую душу, я вижу желание. И такие должно ребята быть, очень быстро воцерковляются. И иногда даже потом обгоняют тех, кто из церковных семей. Важно, вот на что направлен сердечный фокус внимания у ребенка. Ведь все люди в разной степени духовно одаренные. Да? Есть чувства телесные, есть чувства душевные, есть чувства духовные. Соответственно, есть музыка там танцевальная, душевная. Ну, практически вся классика. Некоторые образцы поднялись там до духовного, да, как вот у Баха. И духовное. И если они так отзываются, то я делаю исключение и беру. Ну, хотя можно сказать, что вот вспоминаю вместе с тем, я никому не отказала на основании того, что ребенок, ну, не воцерковлённый. Как бы это моя задача, одна из моих задач, конечно, как раз именно их воцерковить. А с помощью пения это, мне кажется, легче, чем с помощью чего бы то ни было еще, потому что вера – это дело сердца. Конечно, все, что познает ум, очень важно. А музыка – это язык сердца. И она быстрее слов бежит в сердце, охватывает его, дарит ему радость, дарит ему вот этот восторг. Ну, я имею в виду в рамках трезвения восторг вот любви божественной, которую дитя познает вот в литургии.
0: А как дети приходят в ваш хор? Почему они выбирают именно ваш хор? Это заслуга родителей? Или сами дети каким-то образом узнают и хотят петь у вас?
1: Знаете, я верю, что каждый приходящий ребенок ко мне, он приходит промыслом Божиим. Никак не иначе, потому что есть и другие хоры в Петербурге, славные, и туда приходят дети. Причем очень многие ездят издалека, даже из пригорода, из самых разных вот концов города. Но вот каким-то образом они узнают. Кто-то от знакомых своих, кто-то теперь уже из интернета, потому что в интернете много моих интервью. Два фильма, последний небольшой, «Доброе слово о хоре», к 35-летию. Он трехчастный должен быть, пока только первая часть вышла. И еще фильм 25-летию созданный. Он так и называется «Хор имени Анны Дамаскина на час 20». Там большая часть о том, как мы были в Сербии, в Косово. Он большую ценность представляет, даже независимо от хора. Вот в связи с возможностью прикоснуться к тому, что переживают наши братья сербские. Маленьких, конечно, приводят родители. Кто постарше, как правило, приходят сами, как-то находят по-разному. И вот в этом году как раз вот мы делаем новый набор. Прослушивания будут проходить в сентябре. Начало сентября, 8 числа у нас престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери. Если успеем всех послушать, то до 8, если нет, то последняя черта – это 15 сентября. И ждем, приглашаем в разные группы от 5 лет Если ребенок очень хорошо умеет себя вести, ну, все относительно, то можно даже взять из 4. Это уже индивидуально. Разве раньше я объявляла с 4, теперь с 5. И вот тоже хочу обратить внимание, раньше брали с 6. К 6 годам ребенок уже должен научиться быть собранным, да, встать, когда зашел священник, на службе, когда кадят, поклонить головку, получить какие-то основные понятия, что кроме отца и матери у него есть на небе Господь и Матерь Божия, которые его любят. То есть он должен согреться евангельской истиной. Еще не осознать ее, он должен ею согреться. А когда он уже согреется, его тянет на хор прийти снова, а потом уже они становятся такими верными. Я недавно давала вместе с ребятами интервью на радио «Россия», и меня очень тронул один мой певчий. Был задан вопрос, а как долго вы собираетесь петь в хоре? И он сказал, до смерти.
0: Чудесно. Да. Вы в хор принимаете мальчиков и девочек, начиная с 4 лет и до какого возраста включительно?
1: Разного возраста. Мальчиков тогда же и совсем более старшего, и в 20 могу принять. Да? Мальчиков могу и в 25.
0: Детско-юношеский хор.
1: Уже сейчас даже и молодежные. Разные составы. Иногда мы объединяемся, иногда поем только молодежным, потому что мальчики... Девочки часто вот они там родят ребенка, потом раз, ой, привела ребенка, ой, есть возможность, приехала на преображение петь на раннюю. Вот у мальчиков на них ложится ответственность за семью, им гораздо труднее. Они вырываются только вот как наш дорогой отец Сергий Кубышкин, который в Балтийской жемчужине храм построил. Есть вот концерт филармонии. Ну вот если что-то, если событие такого уровня, то он все свои дела раздвигает, потому что большая очень загруженность. У нас несколько мальчиков стало священниками, очень большая загруженность. А в хоре очень важно, чтобы нижние голоса были. Хотя я, конечно, люблю вырастить с детства. Это важно и в отношении вокальной манеры. Вот взрослые хоры, какой у них недостаток? Они все воспитаны у разных вокалистов. И поэтому дирижеру, какой бы ни был гениальный дирижер, добиться единого вокального звучания вот в идеале почти невозможно. А когда ты с детства растишь в одной вокальной манере, то через 10 лет они тебе уже выдают то, что ты хочешь. И это действительно одно дыхание, один звук, а взмах крыла. Можно добиться вот легкости. Да, и в этом смысле преемственность нашего хора от предыдущих, да, школ и певческой капеллы и тоже в том, что огромное значение уделяется вокальной школе. Я лично с ними занимаюсь. Мы не меньше 20 минут распеваемся. Иногда я попрошу кого-то отдельно что-то спеть, потому что очень важно снять все зажимы. Надо сказать, что современные люди в принципе очень зажатые. Они несут столько стрессов, столько негативной информации, что им раскрепоститься и превратиться в ребенка очень трудно. А чтобы правильно петь, надо в первую очередь исполнить заповедь «Будьте как дети».
0: Да. Итак, Ирина Валентиновна, давайте мы повторим еще раз даты, когда могут к вам прийти новые потенциальные участники хоров, и куда обратиться, как вообще вас найти, как это все сделать.
1: С 1 сентября по 15 будут проходить прослушивания в нашем соборе Владимирской иконы Божией Матери, где мы на 3-м этаже и занимаемся, что мне очень дорого. Чтобы записаться на прослушивание, можно позвонить по телефону Любови Вениаминовне, моей помощнице, 8-921-333-16-37. Или подъехать в собор, записать свой номер телефона, имя, фамилию, возраст ребенка и оставить эту записочку у вахтера. У нас сразу при входе справа вахтер. Я часто бываю в соборе, мне записочки передают, и мы по группам формируем ребят для прослушивания. Да, будем всем очень рады.
0: Я повторю телефон 8-921-333-16-37. Дорогие друзья, Ирина Валентиновна будет рада пополнению хора
1: Еще если кто-то захочет познакомиться с деятельностью хора, помимо того, что 21 час есть на аудиоплощадках у хора имени Анны Дамаскина, у нас появился на Рутюбе и на Ютюбе канал «Дамасценус Хорус», где некоторые мои композиции уже сделаны вместе с видеорядом, и подчас это бывает просто необыкновенно удачно, вот как песня «Соловки», как «Кроткие звезды». Приглашаем, подписывайтесь на наш канал.
0: Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была основатель и руководитель детско-юношеского и молодежного, теперь уже хора, во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери, Ирина Валентиновна Болдышева. Мы желаем успехов в вашей творческой деятельности, в деятельности вашего хора, и надеемся на новые встречи на волнах нашего радио.
1: Благодарю вас. И в завершении послушайте песню на слова Сергея Бехтеева, которую он написал в 1943 году. «Любите, дети, старину».

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до-мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. С 19 мая по 1 октября 2026 года в Аванзале и Николаевском зале развернута масштабная выставка «Екатерина I», посвященная первой российской императрице и приуроченная к 300-летию ее правления. Удивительная судьба первой женщины на русском престоле отражена в мемориях, произведениях искусства, документах из собраний Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургского института истории РАН и Центрального военно-морского музея. Никогда прежде наследие Екатерины I не было представлено в таком масштабе, и значительная часть экспонатов впервые показывается широкой публике. Об удивительном пути незаурядной женщины, о структуре выставки и ее экспонатах рассказывает куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов.
1: Для Петербурга Петр – это главная фигура. Сегодня мы отдаем, по сути, дань женщине, которая больше 20 лет находилась рядом с императором и, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего 2 года, но нужно заметить, что это первая легитимная императрица российская на троне, именно императорском троне. Создать такую выставку было делом непростым, поскольку считалось, что и вещей Екатерины, и предметов с ней связанных совсем немного, и вообще сделать про нее выставку невозможно. Не так давно даже Царское село сделало виртуальную выставку, если, может, кто-то знает, и там всего несколько вещей, связанных с Екатериной, было помещено, ну, понятно, в интернете, как бы, да, и это, конечно, явно не ее уровень. Ей нужно было делать действительно свою большую выставку. И у нас в Эрмитаже обычно мы как делаем? У нас большой проект музейный, а потом мы его уменьшаем и делаем в наших спутниках, филиалах, можно сказать, нашего музея, которые по всей стране по нашей размещаются. Это и Екатеринбург, это и Омск, это понятно, да? Ну, очень, и Выборг. Вот. А в данной ситуации произошло немножко по-другому. Дело все в том, что в 2023 году, если вы помните, праздновалось 300-летие города Екатеринбурга. И я предложил сделать выставку, посвященную женщине, которая, по сути, дала имя этому городу. Если вы помните, город основан был в 1723 году и назван в честь Екатерины I, Екатеринбург. И тоже тогда встал вопрос, сказали, что такой выставки не может быть, но мы с моими коллегами как постарались, и в 2023 году сделали выставку в Екатеринбурге «Екатерина I, наследница дел Петра Великого». Там было чуть больше 100 вещей представлено этой выставке. И тогда Михаил Борисович, когда посмотрел ее, он сказал, что нужно делать выставку в Эрмитаже, потому что и сама по себе тема имперская, да, и вообще-то начало правления женского в России идет, конечно, с Екатерины I. Вообще для Эрмитажа это знаковая фигура. И вот было принято решение вот как раз вот в это время, когда она правила 300 лет назад, к 300-летнему правлению императрицы у нас в России, сделать в Эрмитаже такую выставку. И надо сказать, что мы собрали на этой выставке больше 450 предметов. То есть это больше, чем в 3 раза то, что мы показывали в Екатеринбурге. И, конечно, выставка в Эрмитаже, она может похвастаться именно не то, что просто качеством вещей, а то, что это вещи, которые лично принадлежали самой императрице. В процессе подготовки к выставке были отреставрированы многие памятники, какие-то вещи просто никогда не показывались, и здесь можно будет увидеть действительно впервые уникальные произведения и прикладного искусства. Это и рисунки 717 года, выполненные голландским мастером, буквально с натуры Петра и Екатерины, впервые показаны здесь. И, конечно, то, что на этой выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, ну, создавала вот тот самый домашний уют, с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой. Ведь она же, по сути, прошла все этапы вот этой войны, воин Петра, который он вел, и всегда была рядом, всегда была его вот той самой защитой, тем самым тылом, на который он мог всегда рассчитывать. И, конечно, она прекрасно знала его и вкус, и даже и в еде. Вот такие бытовые вещи, а ведь для человека это очень важно, когда у тебя есть понимающий рядом человек тебя. А главное, что понимающий с полуслова. И когда читаешь письма Петра и Екатерины, понимаешь, что там просто на каком-то одном языке они разговаривали, знаете как. И женщина действительно была незаурядная. Екатерина I, она, если вы помните, да, из шведской пленницы, вот той самой Марты Скавронской, прошла путь очень непростой. Непростой, потому что, по сути, она была не то что воспитана Петром, но она равнялась всегда на своего мужа и, с другой стороны, стала в какой-то момент, ну, действительно достойнейшей того, чтобы занять российский трон. И Петр I сделал все, чтобы поднять ее до своего уровня. Ну, как вы помните, сначала митресса, опять же, да, после знакомства у Меньшикова. Потом, в 12-м году, он берет ее в жены как Шаутбинах, контр-адмирал, потому что как царь на ней жениться не мог. Она становится Екатериной Алексеевной Михайловой, если помните, да, то есть, опять же. И только в 724-м году он поднимает ее до своего уровня и делает императрицей. Она стала Екатерина Алексеевна Романова. По большому счету, конечно, он скипетр своих рук не выпустил, то есть власть он ей не передал. Но дело все в том, что она стала именно Романовой. То есть она вошла вот в эту плеяду правителей России. И надо сказать, что, конечно, вот этот путь непростой женщины мы постарались проследить на предметах, на вещах, которых не так много, но, с другой стороны, Эрмитаж, наверное, один из немногих музеев, который обладает потрясающим собранием, и приглашенных вещей сюда к нам, да, вот очень немного. Мы воспользовались только вот помощью наших коллег из Московского Кремля, которые дали нам маскарадный кафтан Екатерины, ее детали, ее отдельные, буквально коронационного убора. Это чулки коронационные, туфли коронационные, которые были отреставрированы. Вообще уникальные, конечно, вещи. Я уже не говорю о кафтане, шляпе и лайковых перчатках, которыми она пользовалась во время празднования штатского мира в Москве. И эти вещи, конечно, они очень сильно, как бы так скажем, подняли статус этой выставки, с одной стороны. А с другой стороны, это предметы, такие как уникальные гравюры. Гравюра 704 года Пикарта, которая показывает тот самый дом, в котором Петр познакомился с Екатериной здесь, на Крадовом острове. Это, конечно, погребальная зала, где Петр лежал 40 дней в гробу после своей кончины. И, конечно, Екатерина все это, как бы, да, курировала все сама. Держала, как говорится, всю ситуацию эту. И последнее послужение Петру, конечно, это была очень важная история. Мы все помним про восковую персону Петра I. Это же тоже ее заказ. Это тоже она как бы повелела сделать. Это был государственный заказ, когда в Зимнем дворце, где жила императрица, создавалась восковая персона с платьем, стоял почетный гвардейский караул. Это было такое задание государственной важности. Я уже не говорю о том, что она продолжила его деяния, которые вещи, которые, то есть, что он запланировал, и создание Академии наук. Она открывает Академию наук. Она расширяет в 3 раза Зимний императорский дворец в Петербурге. Она, естественно, отправляет Савва Рагузинского заключать договор с Китаем. Ну, Кяхтинский мирный договор знаменитый, который был заключен в 27-м году, а подписан в 28-м. Ну, то есть это, опять же, все задуманные Петром дела, например, экспедиция Витуса Беринга. Вообще при Екатерине впервые русский корабль приплыл в Испанию, в Кадис. То есть вот опять же, да, это такие вот как бы вроде бы вещи, которые мало кто знает, но они ключевые. И в понимании Екатерины она для того приняла российский трон, да, и вот эту на себя власть взяла, чтобы продолжить дела своего супруга и завершить их по возможности. Но краткое правление просто не позволило ей это сделать. Конечно, женщину не готовил Петр к царствованию. Он надеялся, что она будет, скорее всего, таким номинальным правителем, а его птенцы продолжат его дело. Но получилось так, что, конечно, после смерти Петра каждый пытался, как говорится, свои интересы соблюсти, и поэтому ей было непросто лавировать в этом, как бы, да, вот, опять же, периоде очень коротком между группировками внутри царедворцев. Вообще, конечно, как я уже сказал, эта выставка, она прежде всего показывает нам вещи. Вещи, которые рассказывают нам о жизни этой женщины. С одной стороны, мы можем увидеть созданные по заказу Петра, например, какие-то предметы, вот такие, как замечательный золотой кубок, который он заказал на ее дезаименитство в 2014 году, когда он ее наградил орденом Святой Екатерины, основанный, опять же, за ее подвиги во время прудского похода. И вот эти темы, такие вот ключевые темы, связанные с ее жизнью рядом с Петром, как раз показаны у нас вот в начале выставки. Ну и, конечно, вот мы с вами сейчас находимся в самом начале выставки, и вы видите парадный портрет Екатерины. Здесь она указывает своим, видите, веером на корону. Понятно, что здесь она еще не царица, да, то есть не императрица полноправная. Здесь она еще вот коронована была Петром, и орден Святой Екатерины, видите, у нее на груди. Тип, который вы здесь видите, очень не похож на Екатерину, правда? Но на самом деле это тип Никитина, Ивана Никитина, и похожий портрет в Уфице в галерее висит. А если вы посмотрите вот назад, и вот как раз здесь вы увидите два образцовых портрета Петра и Екатерины. Это работа Жан-Марка Натье, где изображена Екатерина как такая европейская правительница, а Петр, ну, прям Людовик XIV. Вот понимаете, да, что это, опять же, те портреты, которые не могли не понравиться. И 717 года портрет, написанный в Гааге, был послан Екатериной в Париж, и в Париже Петр заказывает парный портрет уже на Тье. Сегодня вы можете сравнить их с теми портретами, которые тогда же в 17 году выполнил Моор, художник. Да, когда Петру не понравился портрет Моора, вот, и понятно почему. Вообще надо сказать, что уже в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасно разбирались и в искусстве. И вот если в первое заграничное путешествие Петр едет как урядник Петр Михайлов, и там его интересует в основном война, интересуют его инструменты, кунсткамеры, то второе заграничное путешествие – это уже посещение Академии наук. Это уже и диспуты, участие в диспутах, это уже и, опять же, покупка большого количества памятников искусства. И вот эта вовлеченность Екатерины, она прекрасно разбиралась в моде. Она ценила и любила французские экипажи. Вообще, надо сказать, что Петр I для нее очень много строил. И вы, наверное, знаете, что и Екатерин Гоф, и Анин Гоф, и Лизавет Гоф, опять же, и летние сады. В Третьем Летнем саду знаменитый дворец, который был в три комнаты, которые были обиты золотыми обоями. Вообще, надо сказать, что это все он пытался, конечно,

Прекрасные девочки. Вообще вот редко встретишь, когда вот в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасные родители, которые заботятся о воспитании своих детей, безумно их любят. Но я уже не говорю про Елизавету Петровну, которая была любимая дочка Петра Первого, не просто так названная Елизаветой, да, которая родилась в год Полтавы в 709 году. И поэтому эта выставка, она просто должна была показать, с одной стороны, великих правителей России, а с другой стороны, показать их как простых, ну, как обычных людей, которые любят, которые, опять же, испытывают разные чувства, как бы, да, но друг другу они питали нежность. А вот с 712 года, когда Петр женился на ней, резко меняется отношение царя к Екатерине. То есть там совсем уже другая история. Вот действительно, когда он начинает ей пытаться сделать приятные подарки, вот это все. А до этого, как бы, да, она еще была ниже статусом, поэтому вот даже в письмах это чувствуется. Ну и давайте пройдем быстренько по этой выставке. Просто я хочу сказать какие-то ключевые, наверное, темы, потому что начало у нас вот начинается с московского периода. Вот там, смотрите, видите, там у нас усадьба Федора Головина, гравюра большая. Эта гравюра, а также портрет Евдокии Лопухиной рассказывает нам о том, что, ну, Петр был женат дважды, если помните. Первая жена Евдокия, и вот этот московский период, конечно, до его отправки за границу, в первое заграничное путешествие, а после он вернулся ее в Москву, в Покровский-Суздальский, и вот та самая история с Анной Мос. Как бы мы говорим о, опять же, пристрастиях и личной жизни Петра тут немножко. Дальше мы возвращаемся и видим здесь портреты Бориса Шереметьева и Меньшикова. Тут мы говорим о том, что, ну, конечно, Северная война. Конечно, действия русских в Прибалтике. И вот когда Борис Петрович Шереметьев захватывает город Мариенбург, именно тогда в руки, так скажем, унтер-офицера попадает в качестве шведской пленницы вот та самая Марта Самойловна Скавронская. Вообще, об этой женщине, о ее происхождении практически никто вам сегодня ничего не расскажет. Вернее, как расскажут, но дело в том, что даже еще писал Семецкий в 19 веке писал, что вы можете как бы только варианты брать какие-то, да, то есть то ли она Марта Скавронская, то ли Василевская, то есть или Веселовская, то есть там много всяких историй, но дело в другом, дело все в том, что она попадает в определенный момент к Меньшикову, Александру Даниловичу, видимо, женщина была незаурядная, и Александр Данилович не мог устоять, как он забрал ее Шереметьева, уже у Меньшикова. В 703 году осенью ее встречает Петр. Там есть гравюра, это уникальная гравюра 704 года, как раз где показан дом на городовом острове, где Петр встретился с Екатериной. Далее мы с вами видим поднос 19 века с ушами. Замечательный поднос, но дело все в том, что он, конечно, такой лубочный, поскольку там сцена как раз встречи у Меньшикова Петра с Екатериной, где они бьют по рукам, и Екатерина переходит к Петру. И уже с этого момента она становится митрессой, сопровождает Петра в походах, рожает ему каждый год детей, по сути. Но дети умирают. Вы знаете, что смертность тогда была детская очень большой. Бог дал, Бог взял. И поэтому, конечно, и трагедии. Но, тем не менее, Петр припоручает свою митрессу своей сестре Наталье Алексеевне. Она в основном живет в Москве, у нее там. А уже в 708 году Петр с Екатериной перебираются в Петербург, где Федосей Скляев строит здесь на Дворцовой набережной для Петра деревянный дом с фронтошпицем. Вообще-то, если говорить про Петербург, конечно, это был город деревянный сначала. Ну, Петр, вы знаете, да, пытался отстроить его в камне. Если в 714 году вообще по России нельзя было строить, только в Петербурге каменное строительство было. И Екатерина Алексеевна, как я уже сказал, обустраивает домашний быт. Когда Петр отправляется в Прудский поход в 711 году, накануне Прудского похода в Москве, в Преображенском, он своим, так скажем, родственникам и окружению говорит, что вот перед вами настоящая царица, она моя жена, и когда вернемся, и справим свадьбу, обвенчаемся. И вот как раз Прудский поход, тема Прудского похода показана у нас вот там в витрине, и вы можете увидеть уникальные вещи. Обратите внимание, вот там наверху знамя «За имя Иисуса Христа и за христианство». Это знамя, опять же, которое было в Прудском походе, где Екатерина проявила себя, ну, понятно, что с самой лучшей стороны. И здесь есть и живописные круги, гравюры, как раз рассказывающие об этом. Просто хочу сделать небольшой акцент на том, что здесь представлен замечательный вот такой золотой кубок. Этот кубок, опять же, Даниэля Хефкина. Это мастер, который работал в Риге. И вот этот кубок, опять же, со знаком Ордена Святой Екатерины и под короной. Вот видите эту корону, да? Тут сразу же намек на тот, что, по большому счету, перед вами как кубок, который подарен будущей царице. И после того, как они вернулись из Прудского похода, еще Петр пишет Меньшикову, что построим новые деревянные хоромы, а Меньшиков строит Петру каменный двухэтажный дворец. И как раз вот на другой стене мы с вами можем увидеть вот там
гравюры с изображением.

0: Сражение Меньшиковского дворца, дворца Петра, свадебное вот это торжество, гравюра Алексея Федоровича Зубова. И можем на гравюре увидеть замечательную люстру. Люстру, которую Петр точил за неделю до свадьбы, а, понятно, в тайне, как свадебный подарок своей супруге. И вот если увидите, там в витрине висит люстра на 7 рожков как раз, да, созданная Петром I в 712 году, скорее всего. Ну, вообще, на самом деле у нас 3 люстры в Эрмитаже хранятся Петра I. Это 712 года. Вторую люстру я вам покажу, 724 года, которая с автографом императора. Там есть автограф внутри, когда мы ее реставрировали. А эта люстра была отреставрирована специально к этой выставке, чтобы вы понимали, что как бы, да, здесь вы можете увидеть вещи, которые были сделаны специально для этой выставки и связаны напрямую с Екатериной. Здесь шпалера западноевропейская, рассказывающая нам о союзе двух сердец. Ну, а мы с вами давайте идем в следующий зал, Николаевский зал, и будем смотреть уже следующие темы. Мы с вами сейчас вошли в Николаевский зал, где представлен в этом компартименте как раз вот это вот, с одной стороны, семья Петра I и Екатерины Алексеевны, а с другой стороны, те проблемы, которые возникали в процессе их жизни. И если вы помните, у Петра в 708 году родилась Анна Петровна, в 709 Елизавета Петровна. Ну и как раз вот там вы можете видеть Полтаву, да, вот опять 709 года. Ее же называли Черь Петрова Дар Полтавы, если вы помните. И, конечно, Господь дарует обычно царю наследника за его главные битвы. В данном случае он даровал наследницу. И легитимность власти Елизаветы Петровны, если вы помните, никогда не оспаривалась, потому что понимали, что сам Господь Бог ее даровал царю как наследницу. А внизу два рисунка замечательные. Пьера де Мартена, их купил, Эрмитаж недавно приобрел. Это уникальные рисунки, которые были созданы тем самым, его называли еще Пьер де Мартен де Гобелен, потому что он очень много делал эскизов для гобеленов, для ковров, которые ткались на гобеленовой мануфактуре. И, скорее всего, это как раз вот те самые эскизы, которые были Петром заказаны для шпалер для большого тронного зала в Зимнем дворце. Ну, а вот там портреты Шарлотты, немецкой принцессы, и царевича Алексея, старшего сына Петра, сына Евдокии Лопухиной и Петра. И эта тема как бы такая отдельная. Это не это репетиция, потому что вот сейчас вы слышите, канты играть здесь будут, да, на открытии выставки, посвященные победе под Полтавой. Следующий кант будет посвящен победе заключению Нештатского мира. Вот, потому что все-таки, когда мы с вами говорим о Екатерине, вы должны понимать, что ведь 20 год шла Северная война. И практически до ее коронации она все время была вовлечена вот в эти военные проблемы, как бы, да, Петра. Он постоянно ей писал о своих победах, он постоянно с ней делился как бы радостью от этих побед. И она его поддерживала и вместе с ним переживала эту радость. Вообще, на самом деле, когда есть с кем поделиться своей радостью, да, и своим горем, это большое дело. Ну, а для царя особенно, когда он человек, которому намного сложнее живется в этом мире, поскольку он облечен такой тяжестью, властью. Вот. А с другой стороны, от Бога, а с другой стороны, да, от Бога власть, да, прямая связь, а с другой стороны, партикулярный человек. Ему хотелось вот как бы, да, этого ощущения домашнего быта и тепла. И когда мы с вами говорим о дочках, вот как я уже говорил, Елизавета, Анна Петровна, а с другой стороны, вот там мы можем увидеть с вами гравюры на одной из них рождения у царевича Алексея и Шарлотты, будущего императора Петра II, помните Петра Алексеевича, а с другой стороны, вот там у Екатерины родился Петр Петрович Шишечка, тоже в 715 году, как бы такие два претендента, да, но, конечно, Екатерина понимала, что царевич Алексей, как бы, да, наследник, но мы помним об измене царевича Алексея, о том, что он был приговорен к смертной казни, вот, и замучен в Петропавловской крепости в 718 году в июне месяце. И, по сути, вот Екатерина берет на себя вот ту самую обязанность воспитания, как бы, да, сына царевича Алексея, потому что еще в 15 умерла Шарлотта, и Петр Алексеевич стал сиротой полным, да, и надо сказать, что Екатерина действительно была очень заботливой, по сути, мачехой, да, получается так, вот, и Наталья Алексеевна и Петр Алексеевич жили во дворце вместе с Екатериной Алексеевной. Мы говорим здесь о домашнем, да, Петре, который живет и которому, естественно, хочется домашнего тепла, и это тепло ему обеспечила Екатерина, то есть, конечно, она была замечательная хозяйка, стряпала на кухне, готовила Петру самые его любимые вкусные блюда, солила огурчики, наливочки заготавливала. Там, знаете, самые разные совершенно, 30 сортов. Вообще, когда читаешь документы, понимаешь, насколько она была рачительная хозяйка, насколько ей удавалось все. Она и прекрасно готовила, и могла из пушки пальнуть хорошо, понимаете? По большому счету, женщина была, конечно, ну, знала 4 языка. Вот когда говорят, что, знаете, женщина, которая, скажем, недостойна, да, ну, как бы и мужичка, низкого достоинства. Ну вот все подчеркивали современники, что она могла с крестьянами говорить на их языке и быть совершенно крестьянкой. и могла с правителями и сильными мира сего быть совершенно правительницей великой державы, как бы вела себя достойнейшим образом. И Петр это, конечно, за это очень ценил. То есть она могла в мгновение превращаться, как бы, да, и никогда она не, скажем так, она всегда была естественна в своих проявлениях. И вот Петра, конечно, это больше всего и, так скажем, ему это нравилось. Она никогда не тушевалась, как бы, да, вот не было вот этого, но никогда и не пыталась заниматься государственными делами, если помните, да, то есть не лезла в государственные дела. Если Петр ее спрашивал, она давала совет, она говорила, но никогда сама не выступала вперед. Петр главный. Но это вот нормальное, знаете, такое понимание женщины, как бы, да, что она должна своему мужу сделать все, чтобы он совершил свои дела, как бы, да, то есть помочь ему. Вот это главное, помощница в делах. Если говорить про, опять же, костюмы, там парадный костюм Петра с тростью, с мерами длины. Вот там вы можете увидеть бастрок и штаны, и шляпу голландскую. Вот видите, там замечательный. Это напоминание о том, что вообще такая одежда была очень удобная. Короткий рукав, вы видите, зауженный, да, то есть вы им поработать можете в этом, а с другой стороны, вы можете в качестве голландского вот такого шкипера на маскарадном торжестве поприсутствовать, да. Екатерина часто одевалась и фрисландской тоже крестьянкой фрисландской, и, в принципе, вот для нас, как бы, это было очень важно. Почему? Потому что вот там дальше, за этим маскарадным платьем, вы можете увидеть платье маскарадной Екатерины, которое было изготовлено в 1721 году, хранится в музее Московского Кремля, и это платье, шитое серебром, все потрясающе вот такое, и шляпа с плюмажем. Кстати, плюмаж она взяла у герцога Галштинского, когда вот эти перышки, как бы, для этой шляпы. Это, конечно, уникальные вещи, которые предоставил нам Московский Кремль. Она меняла кафтаны этого платья. Вообще, надо сказать, что празднество, это была такая, ну, жизнь, понятно, это вот фейерверки, триумфы, это вот барочная эстетика, все это характерно для начала 18 века. А Екатерина, конечно, была модница. Была модница, ну, и очень много сохранилось миниатюр с ее изображением, изображением Петра. И вот там две витрины уникальные. Вы можете там увидеть потрясающие миниатюры первого русского миниатюриста Григория Мусикийского, который изображает и Екатерину на фоне Екатерингофа, построенного для нее Петром, и Петра на фоне Петропавловской крепости. Вы можете там увидеть, опять же, уникальные такие смысловые миниатюры достаточно большого формата. В Гавельсберге датский художник пишет ее первые парадные портреты, понимаете? Да, то есть это вот как бы уже 12-й год, а ее уже начинают разные художники портретировать. Я уже не говорю про то, что уже в 17 году, да, и дальше, как бы, да, ее писали, и есть типы портретов. Самый знаменитый тип Татье, тип Моры, понятно, тип Матвей, ну, очень много типов, как бы, да, которые, опять же, Танауэра, которые писали художники, они апробированы были, то есть они были Петром утверждены, и как бы их потом копировали в разных вариантах. И в миниатюре, и, опять же, портреты копировали, и поэтому иконография Екатерины достаточно обширная. Это Анна Иоанновна, племянница Петра Великого. Она называла Екатерину матушка-тетушка. Здесь вы можете увидеть вот такой замечательный кубок из белого агата. Это подарок Анны Иоанновны, курлянской принцессы Екатерине Алексеевне, на рождение у нее Петра Петровича Шишечки в 715 году. И вот как раз эти вещи, вот вы можете увидеть вот эту табакерку замечательную с вензелем золотым. Это, опять же, все связано с рождением Шишечки. Так же, как и вот это Евангелие, созданное в Москве в 1902 году, украшено изумрудами, жемчугом бурмышским, персидским и нашими плевками. Вот если посмотреть, там мелкий жемчуг, видите, такой, опять же. Это подарок, опять же, Екатерине Алексеевне на рождение Петра Петровича. И Стефан Еворский подарил это Евангелие Екатерине, а потом оно передавалось нашими монархами, да, вот по мужской линии. Вот можете себе представить, что это Евангелием пользовался и Александр Павлович, там и сын Николая I, Александр Николаевич. И вот после только Александра II, да, это Евангелие было передано, опять же, в Большой собор Зимнего дворца. Здесь вы можете увидеть, опять же, вот такие вот вещи, связанные именно с бытовыми, как бы, историями. То есть это и песочницы, чернильницы, часы на стены вот такие, опять же, немецкая работа. А вот это зеркало, впервые мы показываем, это зеркало, на самом деле, скорее всего, в него смотрелась Екатерина Алексеевна, потому что оно происходит из кабинета Петра Великого. То есть то, что хранится в Эрмитаже, но об этом никто ничего не знает. Знаете, как всегда, вот так всегда бывает. Ну, потому что собрание музея, вот можете себе представить, что Эрмитаж насчитывает больше 2000 мемориальных вещей, связанных с Петром и его, так скажем, царствованием. Конечно, это уникальная коллекция, и Эрмитаж может похвастаться, конечно, уникальными предметами. Там картины голландского художника вот на море. Вот видите, там опять же и рядом вот такой вот кафтан голландского шкипера. Видите, опять же, все не просто так. Это вот с корабля «Святой Рафаил» был, «Хоббит». Если помните, я отреставрировал, у нас была целая такая история замечательная. Мы просто показываем, что вот как бы это вот то самое платье, вот морской, как бы такой морской типаж платья. Ну, давайте с вами двигаемся дальше.
1: Имя Екатерины I всегда неразрывно связывают с именем Петра I. И это правильно. Однако в недолгие 2 года своего царствования именно при Екатерине I были поддержаны и продолжены многие петровские начинания. Она не была фигурой самостоятельной, скорее согласительной. Ведь ее глубочайшие знания лиц, ближайших сподвижников Петра, и отношения между ними сглаживали и разногласия, и противоборства. Простой народ любил императрицу, и было за что. Она была женщиной сердобольной, сострадала несчастным и охотно помогала им. Никому не отказывала и обыкновенно дарила просящему несколько червонцев. Что же, сегодня мы прервем наше повествование о судьбе первой российской императрицы. Напомню, что о выставке «Екатерина I» рассказывает ее куратор Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Дорогие слушатели, мы продолжаем передачи из цикла «Русские святые» на основе бесед, составленных православным педагогом и деятелем Софьей Сергеевной Кулымзиной. Сегодня в первой части мы расскажем о святителе Тихоне Задонском, а во второй – о преподобном Германе Аляскинском –

0: Святитель Тихон Задонский был епископом в Русской Православной Церкви в конце XVIII века, в царствование Екатерины Великой. Время для церкви было тяжелое. Образованные русские люди того времени увлекались французской философией, западной культурой. Русское православное благочестие казалось им отсталым, неинтересным. Императрица Екатерина была иностранка по происхождению, не любила монастырей, и дух простого русского народа был ей чужд. А духовенство было малообразованным, духовные школы были плохо поставлены, священники часто не знали церковной службы, не умели говорить проповедей. С детства святитель Тихон хорошо знал жизнь бедного деревенского духовенства. Отец его служил чтецом, псаломщиком, в селе Коротце в Новгородском крае. Умер он, когда мальчик еще был совсем маленький. Старший брат Петр занял отцовское место, другого брата забрали в солдаты. Маленький Тимофей, так звали святителя в детстве, целый день работал у богатого мужика за то, чтобы его накормили хлебом. Приходил иногда в семью псаломщика в гости ямщик. Он хорошо зарабатывал, и детей у него не было. И он очень полюбил Тиму. «Отдайте мне Тиму», — говорил он матери. «Я его вместо сына воспитаю. Все, что у меня есть, ему останется». Мать не хотела отдавать. Да раз как-то так трудно, так голодно было ей с детьми, что взяла она Тиму за руку и повела к ямщику.
1: Старшего брата дома не было, вернулся он, и сестры ему рассказывают, что мать Тиму к ямщику повела. Бросился брат за ними, догнал и стал мать умолять. «Куда вы, матушка, Тиму ведете? Отдадите вы его ямщику, и он всю жизнь ямщиком останется. Лучше я милостыню просить буду. Мы все-таки научим его читать и писать, человеком сделаем. Он может псаломщиком, чтецом при церкви быть». Послушалась мать сына, и вернулись они с Тимой домой, хоть и голодные были. А там в городе открылась школа для детей-священников, и мать отвезла Тиму в школу. Да только слишком она натрудилась и наголодалась, заболела скоро и умерла. Остался Тима в школе, и нелегко ему было. Как получит он свою порцию хлеба, так половину оставит на еду, а половину продаст, и на эти деньги свечу купит, чтобы вечером учиться. Другие ученики дразнят его, смеются над ним. Возьмут старый лапоть, привяжут на веревочку и машут, как будто кадят епископу. Не думая, что через много лет они сами будут священниками и будут кадить своему бывшему товарищу, их епископу. Когда Тимофей окончил учение, его сделали учителем. И он сразу стал помогать семье и взял к себе старшую свою сестру, которая зарабатывала себе на жизнь мытьем полов в домах чужих людей. Но влекло его монашество. И постригли Тимофея в 1758 году с именем Тихона. И вскоре в сане архимандрита он был назначен ректором Тверской семинарии. Он читал лекции и при этом так увлекательно, что слушать его собиралось много посторонних лиц. В то время избирали новгородского епископа, и трижды жребий пал на Тихона. В сильном волнении въезжал преосвященный Тихон в город, в котором прошла его юность. После этого он был переведен на Воронежскую кафедру.
0: Трудно пришлось епископу Тихону. Жатвы было много, а деятелей мало. Епархия была огромная, священники бедные и малообразованные оказались не на высоте. Горячо принялся за работу молодой епископ. Он все время объезжал свои приходы, учил священников, где нужно был строг, наказывал несправедливых и нечестных. Научил народ чтить Божий храм и священников, а от богатых и знатных требовал милосердия к бедным, открывал школы, писал поучения и объяснения, завел проповедничество, чего до него не было. Дома святитель Тихон проводил целые ночи за письменным столом, пока не наступало время утренне. Здоровье его было слабым. Болезненный и нервный, он легко унывал, легко раздражался. Он должен был заниматься своими обязанностями как епископ и бороться с самим собой. Несколько раз он просил свое начальство освободить его от этой непосильной ему работы, и, наконец, ему позволили уйти в монастырь. 16 лет провел епископ Тихон в Задонском монастыре на высоком берегу реки Дон. И вот за эти годы достиг он самой большой духовной высоты и святости. Великий русский писатель Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» описал монаха-старца Зосиму, вдохновляясь отчасти образом святителя Тихона, отчасти старцем Амвросием Оптинским. Святым стать нелегко. Всего труднее было Тихону с унынием. Ему бывало очень тяжело на душе, так, что он не знал, куда деваться, и все казалось ему, что он в чем-то виноват. Его мучила совесть, что он ушел со своего поста, как епископ, и спасается теперь в тишине монастыря. В трудные минуты помогало ему работать физически, рубить дрова, косить траву. Помогала и дружба с совсем простыми людьми. Самыми близкими его друзьями был небогатый торговец Кузьма и простенький монах Митрофан. Раз великим постом напало на святителя Тихона уныние. 8 дней он ничего не ел и не пил. Наконец написал Кузьме, прося его приехать. Несмотря на то, что стояла распутица и дороги были очень плохи, Кузьма сразу приехал. Готовность друга помочь ему и беседа с ним утешили и успокоили Тихона. Вечером он зашел в келью Митрофана и застал его с Кузьмой за ужином, да еще за ужином не постным. В монастырях не едят рыбы постом, а друзья ели рыбную уху и заливное. Смущенные они вскочили при входе владыки, но он ласково успокоил их и сказал: «Любовь выше поста», и сам попробовал ухи, чем их очень тронул.
1: От природы раздражительный Тихон стал замечательно кротким. Однажды приехал к нему образованный и умный молодой человек и стал спорить с владыкой о религии, о вере в Бога, о церкви. Владыка возражал ему спокойно и твердо, и молодой человек, наконец, так рассердился, что ударил Тихона по щеке. Владыка стал перед ним на колени и сказал: «Прости меня, ради Бога, что я так раздражил тебя, ввел тебя в искушение». Ударивший владыку молодой человек сам прослезился и с этой минуты очень изменился в своих мнениях. Часто выходил владыка под видом простого инока на базарную площадь, чтобы расспрашивать приезжих крестьян об их нуждах и посылать им помощь. Он любил собирать к себе бедных детей, учить их молитвам и отделять их хлебом и мелкими деньгами. Свое горькое детство не забыл он никогда. Живя в монастыре, день святитель проводил свой так. Бывал всегда у ранней литургии, после нее писал. За обедом слушал чтение Ветхого Завета и после краткого отдыха читал жития святых, а после вечерни – Новый Завет. Для уединенной молитвы запирался в своей келье. Этот обычный дневной порядок прерывался делами милосердия, приемом посетителей и работой в саду. Бедным он никогда не отказывал в приеме, но любимым его занятием были его литературные труды. Написал он много замечательных книг. А с его слов келейник его записал воспоминания владыки о его детстве. Последние годы своей жизни посвятил святитель молитве и почти полному уединению, готовясь к смерти. В это время Задонск стал городом, и в монастыре временно поместили тюрьму. Выходы свои святитель Тихон прекратил совсем, только эту тюрьму он посещал по ночам, чтобы утешать и заботиться о заключенных. Так удалось ему спасти сосланных безвинно.
0: Незадолго до смерти владыка Тихон увидел во сне высокую и крутую лестницу и услышал голос, который велел ему идти по ней. «Я сначала боялся слабости своей», — рассказывал он своему другу Кузьме. «Но когда стал подниматься, Народ, стоявший около лестницы, начал подсаживать меня все выше и выше, к самым облакам. «Лестница — это путь в Царство Божье», — сказал Кузьма. «Помогавшие тебе — это те, которым ты помогал и которых ты учил, и они будут молиться за тебя после твоей смерти». В последние дни его жизни близкие его стали приходить прощаться. Благословляя их, он шептал: «Вручаю вас Господу». Но за два последних дня до кончины он больше никого не принимал, лежал в полной памяти, с закрытыми глазами и творил молитву. Кончина святителя Тихона была смиренной. Он причащался каждую неделю. Силы его слабели. В ночь с 12 на 13 августа 1783 года ему стало очень плохо, и он попросил, чтобы пораньше отслужили литургию, чтобы он мог еще раз причаститься. По какому-то недоразумению или небрежности просьбу его не исполнили. Рано утром он на секунду еще открыл глаза и спокойно, как будто уснув, скончался. К гробу святителя Тихона стало приходить очень много народу, и очень часто молившиеся там получали помощь, и больные исцелялись. Через несколько лет святитель Тихон явился во сне Митрофану и сказал ему: «Бог хочет меня прославить». В 1845 году мощи святителя были найдены нетленными, а в 1861 году святитель Тихон был причислен к лику святых, и мощи его были перенесены в новый собор в городе Воронеже.

1970 году в Америке был торжественно провозглашен святым православной церкви простой русский монах, живший в начале XIX века. Он не был ни священником, ни епископом, ни мучеником за веру, но положил начало жизни православной церкви в Америке, на далекой ее окраине, Аляске. Алеутские острова и Аляска были открыты русскими в XVIII веке. Еще Петр Великий посылал корабли искать Северный морской путь в Америку. А позднее сибирские мореходы, охотясь на морских котиков, почти случайно наткнулись на острова Алеутской цепи. Скоро была основана торговая компания, которая начала скупать меха и рыбу у алеутов и индейцев. Было построено несколько маленьких русских фортов, на Аляске образовалась русская колония, был назначен губернатор, и русские военные корабли стали регулярно заходить в новые порты. Из новой колонии стали приходить в Петербург письма. Русским поселенцам нужны были священники, надо было построить церковь, нужны были проповедники-миссионеры для местных жителей индейцев, эскимосов и алеутов, которые никогда не слыхали о христианстве. В 1793 году по распоряжению петербургского митрополита из старинного Валаамского монастыря на Ладожском озере на Аляску была послана миссия 10 человек-монахов, чтобы обслуживать новые русские земли и проповедовать христианство на Аляске. Туземцы охотно слушали проповедь монахов, и за первые 5 лет несколько тысяч человек приняло христианство. Монахи устроили школу для детей, построили церковь. Видя, как хорошо идет дело, старшего из монахов, архимандрита Иоасафа, вызвали в Россию, чтобы посвятить его в епископы. Но тут начались невзгоды. Корабль, на котором епископ Иоасаф возвращался на Аляску, попал в бурю между Камчаткой и Алеутскими островами, и епископ утонул вместе со своими сотрудниками. Другой монах-священник был убит индейцами. Умерло еще несколько человек, кое-кто вернулся в Россию, и, наконец, за всей миссией на Аляске остался только один простой монах – Герман, и ему суждено было сыграть большую роль в жизни православной Аляски.

0: Кто же был отец Герман? Мы ничего не знаем про его детство, не знаем, как его звали до того, как он получил свое монашеское имя. Знаем только, что родился он около 1760 года в Серпухове, в купеческой семье, и что 16-летним мальчиком он поступил в Сергиевскую пустынь близ Петербурга. Здесь постигла его тяжкая болезнь. У него сделался под подбородком страшный нарыв, и жизни его грозила опасность. Но новый подвижник не стал лечиться. Он обтер полотенцем келейную свою икону Божьей Матери и обвязал им больное место. Затем он уснул и во сне увидел, что Божья Матерь исцеляет его. Проснулся он здоровым. Нарыв исчез, оставив после себя на память о болезни красное пятнышко. Через 6 лет молодой инок перешел в Валаамский монастырь и принял постриг с именем Германа. Большую часть своей монашеской жизни провел отец Герман на Валааме, в монастыре, построенном на сурово прекрасных островах Ладожского озера. И вспоминал он всю жизнь Валаам с любовью. Сохранились письма, которые он писал своему настоятелю, отцу Назарию. В одном из писем он говорит: «Ни сибирские непроходимые просторы, ни дремучие леса, ни могучие реки, ни грозный океан не сотрут в моей памяти любимого моего Валаама». И то уединенное место, которое он выбрал себе на маленьком еловом острове около Кадьяка, центра русской колонии, он назвал Новым Валаамом. На еловом острове отец Герман построил себе келью в глухом лесу, а около нее небольшую церковь. Когда острова Кадьяк постигла страшная эпидемия, преподобный Герман переселился туда, ухаживал за больными, молился с ними и приготовлял их к переходу в вечность. Через месяц мор кончился, но осталось множество сирот. Для них преподобный устроил на еловом острове приют. Работал отец Герман, не покладая рук. Рубил лес, разводил огород. Таскал на спине мешки с водорослями для удобрения огорода. Вываривал соль из морской воды, собирал и солил грибы. Все это он делал, чтобы прокормить своих детей-сирот, живших в приюте. А если кто-нибудь из промышленников привозил ему муки и сахару, он сразу же пек крендельки и пирожки, чтобы побаловать своих ребят.
1: Зимой и летом отец Герман носил рубашку, сшитую из оленьей кожи, а сверху надевал старый заплатанный подрясник, порыжевший от солнца и дождя. На голове он носил клобук, а на груди – железный крест 15 фунтов весом. Сейчас этот крест сохраняется в Кадьякской церкви. Русские гости редко добирались до отца Германа. «Батюшка, неужели не трудно вам жить так, совсем одному, в такой дикой глуши?» — спросил его однажды гость. «Да разве я один?» — удивился отец Герман. «Со мною Господь Бог, ангелы Божии со мной, угодники святые не оставляют меня. Вот с ними я и разговариваю, молюсь. Какое ж тут одиночество!» Суровая жизнь и непрестанная молитва открыли в нем многие благодатные дары. Он ясно видел скрытые человеческие мысли, поэтому его духовным детям было легко открывать ему свое сердце. Алеуты приходили к нему толпами, мужчины, женщины, дети, за советом, наставлением, молитвой, помощью в беде, заступничеством. Всех он успокаивал и утешал, особенно его любили дети. Они сбегались к нему, а он их ласкал и угощал лакомствами. Когда нужно было, отец Герман оставлял свой затвор и отправлялся в Кадьяк. Простой монах, даже не священник, он не стеснялся обращаться к русскому правителю Аляски, заступаясь за туземцев, когда их обижали русские купцы. Вымаливал прощение, когда кто-нибудь из алеутов был в чем-то виноват. Он называл себя их нянькой, жалел их, плакал о них. Когда они ссорились, он мирил их, за больными ухаживал. Алеуты же очень любили его, верили ему, называли его Апа, то есть дедушка.
0: По воскресеньям толпы собирались на лужайке у его домика. Старенький, худой, небольшого роста, с развивающимися на ветру седыми волосами, сидел он на пеньке им же срубленного дерева. Ласковые глаза его улыбались, морщинки бледного лица расходились лучами. Тихо рассказывал он про Христа, про чудеса его и притчи, про то, как он страдал и умер, и воскрес. Потом он учил детей петь молитвы, объяснял им церковные службы. Так сеял он на американской земле семена православной веры. В памяти алеутов сохранилось много рассказов о помощи отца Германа. Однажды начался страшный лесной пожар. Огненная стена шла прямо на здание приюта и на церковь. Помолившись, отец Герман поставил икону на лесной пень, велел прокопать канаву и сказал, что пожар дальше этого места не пойдет. Так и случилось, и никто не погиб. Другой раз после сильных дождей началось наводнение. Вода поднималась все выше и грозила залить здание. Отец Герман пошел в церковь помолиться о прекращении беды. «Слышите, как батюшка поет?» — спросил кто-то из детей. «А с ним еще другие голоса слышны. Когда батюшка молится, ангелы вместе с ним молятся». Отец Герман знал, что он скоро умрет. Ему уже было 81 год. Он почти ослеп, но оставался таким же радостным, как всегда. Он знал, что не будет священника, чтобы похоронить его. Но он предсказал, что место, где он жил и молился, и трудился, не заглохнет. Пройдет много лет, и опять там будут молиться и трудиться православные люди.
1: Умер отец Герман 25 декабря 1837 года на руках друга и помощника своего алеута Герасима. Жители Елового острова похоронили его и поставили большой дубовый крест над могилой. Мне самой пришлось побывать на Аляске лет 20 тому назад, пишет Софья Сергеевна в 80-х годах 20 века, когда меня послали туда, чтобы познакомиться с положением церковно-приходских школ. Незабываемое впечатление произвело на меня это путешествие. Сообщение между поселками поддерживается на лодках и на маленьких гидросамолетах. Дорог мало, да деревушки разбросаны по островкам, и иначе до них не доберешься. И вот летишь на гидросамолетике между горами, покрытыми густым лесом, и вдруг видишь деревушку, и в середине ее деревянная церковка с куполом, точно такая же, как часто видно было в Северной России. А когда гидросамолет снизится, встречаешься и знакомишься с православными прихожанами, алеутами и индейцами, поражаешься их верностью и любовью к православной церкви. По-русски никто из них не говорит, но часто встречаешь старинные русские имена – Захар, Агафангел, Петр, Микулик, Харитон, Анисий, Иннокентий, Герман. Таких православных приходов на Аляске больше 40. Лет 10 тому назад, пишет Софья Сергеевна все в те же 80-е годы 20 века, в Кадьяке была основана семинария во имя преподобного Германа, и там готовят священников, псаломщиков и регентов для всех приходов на Аляске. Проповедь отца Германа не заглохла и принесла плоды. В августе 1970 года было торжественно отпраздновано причисление отца Германа к лику святых православной церкви. Множество паломников, мирян, священников и епископов съехались в Кадьяк. Останки преподобного Германа были положены в новый деревянный гроб и перенесены в православный храм в Кадьяке. Преподобный Герман – первый православный американский святой. Икону его можно видеть почти во всех православных храмах Америки.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу «Говорит Голос Православия».
1: В своих программах «Голос Православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, «Голос Православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача первая. Предпразднство Успения. С Божьей помощью, Пресвятая Богородица, благослови. Не во свою хвалу, а в Божию славу приношу свои писания. Да послужат они, если суть на сие воля Божия, на пользу и другим когда-либо. Но по апостолу я и сам первый насладился и наслаждаюсь от плодов своих, как земледелец. Если же и желаю, воистину желаю, чтобы и другие вкусили от Твоих красот, Господи и Пречистая, то сие, того ради, что насладившийся от изобилующего сладкого источника, хочешь, чтобы и другие пили в радость, использую. Ведь какое же богатство и красота в службах! Сегодня не возгнушайся и ты, Пречистая, моим приношением. Аще ли же в душе моей, что и сквернит его, сама очисти и благодать не спасли, да благоуханием будет тебе дар сей, да угоден будет Богу. Верую, что благословляешь и ты, Пречистая, на сие дело меня, аще и худороден есмь. И Господь доселе дивно даровал свою помощь в объяснении